Но если все говорить на чистоту, то первое выступление Паваротти состоялось, когда ему было всего 4 года. Он пел «Сердце красавицы склонно к измене». Аудитория состояла из бабушек, тетушек и мамы. Аудитория была очарована. Позже в доме одного из друзей дворовые ребята проводили конкурсы певцов, в которых неизменным победителем, я думаю, вы знаете, становился именно Лучано.

В 28 лет Паваротти отправился в Лондон. Он едва говорил по-английски, чувствовал себя неуютно, и там он вновь репетировал богему, но на этот раз в качестве дублера Джузеппе Ди Стефано. Также он должен был заменить партнера примадонны Джоан Сазерленд. Это был его шанс, и слух о его удивительном голосе разлетелся по театру мгновенно. Успех в Лондоне подготовил его к поездке в Милан, и снова богема. Театр «Ла Скала» отвергал его дважды, но за Паваротти вступился дирижер Герберт фон Караян, который потребовал, чтобы именно его, Паваротти, поставили на замену. Именно Караян позже назовет Лучано лучшим тенором всех времен.

Однажды 12-летний Лучано босиком играл с мальчишками в футбол. Поранил ногу о гвоздь. Началось самое настоящее заражение крови. Он провел в коме несколько недель, но чудом остался жив. Чтобы порадовать сына после выздоровления, отец впервые отвел его в оперу Модены. И вот там 12-летний Лучано впервые услышал тенора Бенджамина Джильи. Лучано был потрясен. Даже в свои 12 он понял, что это за голос. Он понял и оценил. И вот тогда Лучано Паваротти понял и то, что он хочет стать не просто знаменитым, но великим тенором. Спустя 16 лет это произошло.

Итак, Лучано Паваротти – это самая сцена и ария Тонио из оперы «Дочь полка» Доницетти. В этой опере есть вот тот самый фрагмент, необычайно трудный, который редко исполняют в тональности, в какой написал сам Доницетти, на протяжении примерно 50 тактов. В быстрейшем темпе тенор должен взять 8 до второй октавы. Когда сам Доницетти выпустил оперу на сцену, все представители мира такого голоса, как тенор, брали эти до фальцетом, но теперь так больше не делают. Или берут верхние до в полную силу, или пропускают, поскольку даже одно верхнее до – это очень сложная вокальная акробатика. Паваротти спел так, как написано было самим Доницетти. Он не только взял все 8 верхних до чистейшим голосом, но под конец добавил еще одно, 9-е, вместо финального фа, подняв его на квинту и превратив в до. Это стало событием.

Сенсация Паваротти повторилась в Ла-Скала, потом триумф метрополитен-опера. Нью-Йорк, то, что называется, лежал у ног короля верхнего до. Время маленьких гонораров прошло, в том числе и благодаря новому импресарио. Публика шла на Лучано Паваротти. Публика была в восторге, и на одном даже из его выступлений в Карнеги-холл был аншлаг. Паваротти впервые осмелился соединить арии с канцонами, с песнями своей родины. Публика была в восторге.

Что касается его предпочтений, Лучано Паваротти любил музыку, еду и футбол. Они были его страстью. В 1990 году этот ярый болельщик вместе с Хосе Карреросом и Пласидо Доминго выступил на открытии чемпионата мира по футболу. Исполненная им оперная ария «Пусть никто не спит» стала хитом футбольных болельщиков. В это даже не верится. Он жил, будто на сцене. Сцена была его жизнью. Паваротти вынес оперу на улицу и сделал ее доступной, более доступной для всех людей. Кроме того, Паваротти организовывал концерты Карреросом и Доминго, а также благотворительные концерты Паваротти и друзья, соединяя и здесь оперу и рок-музыку. В 1994 году в Центральном парке Нью-Йорка собралось 500 тысяч человек, чтобы услышать легендарного тенора. Ни один человек до сих пор не собирал на большой лужайке столько народу. Он побил все рекорды, в том числе и финансовые.

Друзья называли Паваротти «Big P», то есть «Большой П». Большой не в смысле великий даже, а в самом что ни на есть буквальном. Правда, при этом близкие в один голос говорили, что в нем 150 килограммов чистого обаяния и добродушия. Ну, плюс-минус 10. Диетические испытания, которые выпадали на долю Паваротти, регулярно тиражировались в прессе и даже имели хождение в категории анекдотов. Да, в общем, надо сказать, что габариты, те самые габариты Лучано Паваротти, стали проблемой для портных и бедой для стульев, чего стоило хотя бы петь парию Каварадосси в опере Пуччини «Тоска». Во втором акте героя Паваротти, то есть Каварадосси, после пыток приводят в кабинет, и он так измучен, что еле держится на ногах и падает на стул. Уже во время репетиции Паваротти с опаской посматривал на стул из резного дерева.

0: Почему я так много ем? Лучано Паваротти, часто улыбаясь, отвечал на этот вопрос. Ну, во-первых, я итальянец. Во-вторых, я из Модены, города Обжор. Что поделаешь, это в его стиле – поселить в доме консультанта-диетолога, платить ему большие суммы за сутки, и только лишь тот переступит порог, броситься на кухню и опустошить холодильник. Паваротти над собой часто смеялся. «Я самый тяжеловесный рэпер в мире. Почему рэпер?» Так тенор комментировал свои выступления вместе с поп- и рок-звездами Дзукера, Стингом, Брайаном Адамсом, ирландской группой U2. Записи этих концертов, этих песен или дуэтов, они разошлись огромными тиражами по всему миру.
1: Один из дуэтов с Томом Джонсом.

Лучано Паваротти был суеверен. Он верил в приметы. Так, например, когда у него родился первый ребенок, он не попал на роды. Поэтому, запомнив это, а в этот день он отмечал успех своей роли в опере «Риголетто», он понял, что их следующие роды он тоже не посетит. Более того, если что-то приносило удачу, он от этого уже не отказывался и не менял. Например, так было со знаменитым носовым платком Паваротти, который стал его талисманом. Он был действительно очень суеверным, считая, что платок принес ему удачу в первый раз, а потому будет дурным знаком, если на дурных концертах при нем не окажется платка. Того самого, белого. Кроме этого, из-за суеверия он, например, не выносил пурпурного цвета, никогда не проходил под лестницей, не терпел, если при нем кто-то рассыпал на столе стол и многое-многое другое. Это не мешало ему быть потрясающим певцом.

В 2004-м Лучано ставит неутешительный диагноз – рак поджелудочной железы. Артист, взявив все свои возможности, решается на проведение прощального тура по 40 городам мира. Через год выходит его диск «Лучшее», «The Best», в который вошли лучшие номера, когда-либо исполненные Лучано Паваротти. Последнее его выступление состоялось 10 февраля 2006 года. И, надо сказать, это было потрясающе. Это было на Туринской Олимпиаде, после чего он лег в больницу на операцию. Его состояние улучшилось, но, тем не менее, в августе 2007-го он перенес пневмонию, вернувшись в Модену. Он вскоре ушел из жизни. Это случилось 6 сентября 2007-го. Года. В течение 3 дней, пока гроб с телом Лучано Паваротти стоял в соборе родного города, круглосуточно шли люди, чтобы проститься с любимым Паваротти. И еще один дуэт с Фрэнком Синатрой. «I did it my way». «Я делал это по-своему».

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Ты придешь, сядешь в уголке, подберу музыку к тебе.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рады приветствовать всех в нашем эфире. В эфире радиостанции РЭКО. С вами Таня Барск. И мы сегодня продолжаем нашу встречу разговором о переводах. Трудности перевода. Хороший был фильм когда-то. Трудности перевода. Так можно назвать и сегодняшний выпуск нашей передачи. Поговорим вот о каких переводах. Есть такое интересное слово. Эквиритмичные переводы. Поэтические, скажем так, они не всегда соответствуют реальности. Что они собой представляют, эквиритмические? Ну, это перевод стихов, например, да, выполненный с сохранением стихотворного размера. Это важнее всего. То есть это число слогов, ударений, по возможности деления на слова. И необходимость в таких переводах, она возникает в случае, если переводится текст песни, конечно, или либретто оперы. Почему нет? Естественно, для исполнения на другом языке. В этом, собственно, вся и проблема в том, что вы могли когда-либо услышать песню, не зная язык. Я привожу простой пример. Песня нравится, не знаем, о чем она, и когда мы с вами слышим перевод, да еще уже в исполнении, допустим, на русском языке, как мы слышим многие какие-то иностранные для нас хиты, то мы можем это уже оценивать. Если вы знаете язык, вы можете оценить, насколько точно переведено. Если вы не знаете язык, то можно действительно искать в интернете, смотреть подстрочники, смотреть эквиритмичные, поэтические переводы и сравнивать. Но иногда, на мой взгляд, хорошо сочетание, когда очень близко к тексту удается сделать очередным каким-то шедевром. И получаются очень хорошие песни, которые хочется слушать. Мы с вами в такой вот сегодня передаче. Давайте послушаем для начала песню, которую вы очень хотели услышать. За ту песню, которую вы сейчас услышите, в свое время Шарль Азнавур, это был 1969 год, Американская ассоциация авторов и композиторов, удостоила его специальной награды. Именно за эту песню. В Париже за ту же самую композицию ему вручили специальную медаль. Песня замечательная, на самом деле замечательная. Песня выпуска 64-го года. Говоря о переводах поэтических, ну, посмотрите один из них. «Еще вчера мне было 20 лет. Я временем играл, им не дорожил. Игрался, как в любовь, и только ночью жил, одни бежали прочь, и их терялся след». Мои былые планы не подвластны мне, надежды все мои растаяли, как снег. Потерянный стою свой, озирая век, душа стремится ввысь, а сердце уж в земле. Еще вчера мне было 20 лет, и мнилось, что смогу я время удержать. По жизни я бежал, чтобы годы обогнать, и выбился из сил. Дыхания больше нет, Шарль Азнавур, еще вчера». Более того, Шарль Азнавур поет.

те же самые годы создавались шедевры во всем мире, что тоже 60-е, более того, конкретно 1969 год. Пол Анка услышал тогда впервые для себя старинную французскую балладу. Услышал он ее в исполнении Клода Франсуа. Он выкупил права на песню, существенно переработал ее и сочинил к ней английский текст. В новом виде эта песня получила название «Мой путь», «My Way», и стала действительно визитной, а не прощальной карточкой Фрэнка Синатры. Примечательная история этой песни. Песня, написанная Жаком Рево и Клодом Франсуа, была переведена на английский. Полом Анкой, как я сказала. Песня о взгляде, который бросает умирающий, не испытывающий сожаления человек на свою жизнь. Синатра записал ее. И позже эту песню перепевали, конечно, перепевали и перепевают до сих пор. Элвис Пресли, Сид Вишес в октябре 1989 года, интересно, благодаря этой песне появилась так называемая доктрина Фрэнка Синатры. А пресс-секретарь МИДа Советского Союза Геннадий Герасимов тогдашний, комментируя в популярной американской телепередаче заявление Шеварднадзе о намерении советского правительства разрешить странам Варшавского договора решать самим свою дальнейшую судьбу, процитировал текст именно этой песни «Каждая страна вольна выбирать свой путь». Песня Пола Анки действительно идеально выражала характер и саму суть Фрэнка Синатры. Насколько он был таким человеком, вот именно эта песня смогла отразить, разумеется, благодаря именно тексту Пола Анки, самого Синатру в том его возрасте и с теми его настроениями. Хотя, наверное, она и выражала в то же время суть самого поколения, самовлюбленного, в чем-то разочарованного. И, наверное, оттого сделалось более чем популярной. Это шел 71-й год. Тогда во Вьетнаме, наверное, вы сами помните, становилось все хуже и хуже. И вот эта песня, она была как бы ответным ударом на многое, на настроение, на непонимание. Что касается переводов. Очень есть разные переводы, есть подстрочники, конечно, есть поэтические. Что касается конкретно этой песни, на мой взгляд, лучше не пытаться переводить, на мой взгляд, конечно, стихами. У кого как получится. Я видела разные стихи, но они не так отражают, как в данном случае, например, этот подстрочник. «Теперь конец близок, и я стою на последнем рубеже. Друзья, расскажу вам обо всем, я расскажу о том, в чем абсолютно уверен. Я прожил полную жизнь, я исколесил полмира, и что гораздо важнее. Тут вы помните, I did it my way, я делал это по-своему. Сожалею ли я о чем? Да, но не о многом. Я делал то, что должен был делать, и честно выполнял все. Я тщательно планировал каждое свое движение, каждый шаг на своем пути, и что гораздо важнее. I did it my way. Я делал это по-своему». Давайте услышим эту потрясающую песню в исполнении группы Il Divo, вокальный квартет Il Divo и их испанская версия этой песни.

Какая песня все-таки? Красивая следующая песня. Песня очень старая, кстати, если уж все-таки говорить о десятилетиях. Это был 62-й год. Песня эта является, наверное, одной из самых известных в мире боссанова композиции. Ее написал Антонио Карлос Жобим на текст Маркуша Винисиуша де Круша де Мело Мурайшо. Это я честно сказала все, как говорят, на португальском, потому что все-таки это португальская боссанова. Я имею в виду не написанная в Португалии, но на португальском языке, что естественно. И английский текст, конечно, появился позже. Написал его Норман Гимбл. Ну и популярность песни, наверное, ее пик первой волны пришелся на середину 60-х, потому что она просто сразу завоевала популярность. Очень много стали просто петь и танцевать под эту боссанову, петь ее, играть ее везде, где возможно. Так что эта боссанова, эта композиция, наверное, занимает до сих пор второе место среди всех вообще песен по количеству записанных на нее кавер-версий. Уступает она только песне группы Beatles Yesterday. Представьте себе, не Бесаме Мучо, а именно девушка из Ипанемы. Garota de Ipanema, или The Girl from Ipanema, английская версия этой песни. Первая ее запись была сделана все в том же 62-м году, но в мире прославилось второе ее исполнение Астру Джилберто под аккомпанемент совершенно потрясающий, на мой взгляд, Стэн Гетц, Жуан Джилберто. Она стала действительно международным хитом. Что касается переводов, тут видела в данном случае и эквиритмичные переводы «Я и здесь». Но что касается текста, можно переводить его в стихах, хотя и здесь. Ну, например, если вспоминать исполнение Фрэнка Синатры, очень красивое, разумеется. Все тоже высокая, знойная, молодая девушка из Ипанемы гуляет, проходит мимо нас, и каждый вслед ей шепчет «Ах!». Ну вот такое восхищение, собственно, всю песню и длится. А я предлагаю вам услышать женский вокал, более быстрый, на босанову никак не походящий. Тем не менее, Джилла.

вам сказать, уважаемые радиослушатели, вы явно слышите английскую версию песни, которая появилась, между прочим, в Америке. Популярная американская песня, но написал ее человек с совершенно точно итальянскими корнями. Зовут его Винсент или Винс Фьорино. И ее итальянский перевод стал популярен в Советском Союзе еще в начале 60-х, не дожидаясь группы «Лицедеи». Потом, конечно, благодаря этой, именно этой группе, большинство, наверное, из тех, кто жили в Советском Союзе, и узнали эту замечательную песенку «Blue Canary». Ну, по-русски, если переводить с английского, «Blue» — это, с одной стороны, голубая канарейка, а вот с другой стороны, она печальная. У нее были на это причины. На сегодня насчитывается очень много версий, сотни есть версий этой песни на разных языках. Автор этой песни Винс Фьорино, он играл на тубе в ансамбле Пола Уайтмана. Потом он смог организовать и свой ансамбль, открыл во Флориде ночной клуб, где исполнял и записывал свои собственные произведения. Так вот, песня «Blue Canary» и слова и музыка, которые он написал, была написана в 1953 году для известной голливудской актрисы и певицы Дины Шор. Ее пластинка вышла в августе 1953-го, запись этой песни имеется тоже, найти достаточно легко. А вот до этого, в феврале того же года, он выпустил и свой собственный вариант, он тоже имеется, разумеется, в океанах интернет-возможных сайтов всех, можете сами найти и убедиться, где соло исполняла и его певица. У, кстати, Винса Фьорино имелся еще один вариант, который назывался Red, то есть красный, как вы понимаете, в виду, имеете канарейки, который выпустило его трио. Ну, а в дальнейшем эта песня «Blue Canary» исполняли, конечно, очень известные музыканты, и на английском, используя оригинальный текст, на других языках, конечно, на итальянском. Один из самых известных дуэтов, который исполнил эту песню, это были Мария Косева и Никола Томов. Их итальянская версия «Канарейки» была и выпущена в Советском Союзе. И именно под их песню нас так радовала группа «Лицедеи», под их исполнение. А я вам предлагаю услышать очень известную японскую версию Идзуми Юкимура, участница знаменитого в 50-х годах трио, дай бог мне памяти и возможности выговорить, это Санин Мусуми, три дочери, собственно.

Поскольку мы с вами говорим о переводах поэтических, которые изменяют смысл песни или нет, но что касается грусти у этих канареек, то мы с вами уже, наверное, не раз за эти годы вспоминали причину такой грусти. Тут речь идет о шахтерах, о шахтах, о том, что канареек первыми вносили в шахты на предмет их обоняния, в общем, они чувствовали газ и не всегда выживали. Что касается перевода на русский язык той версии, которую поют, скажем, Косева и Томов, вот что получается. «Грустная канарейка с ветки на ветку, трелью по ветру несется твой зов. Грустная канарейка ждет напрасно, что вернется в гнездо тот, кто ушел далеко». Так что здесь ничего общего с шахтами, но своя романтика и своя птичья грусть. Что получилось у Светланы Александра Менделевых на русском языке?

Снег все кружится, а тебя все нет и нет. Снег все кружится, все мрачнее белый цвет. Белыми коврами мир отгородился, вечер мой пролился белыми слезами. Ты сегодня не придешь, отчаяние, как нож. Снег белый все кружит, а в душе все стужа. Вот это очень близкий перевод к тому, что японцы считали своей практически национальной народной песней, пока не появился автор, и все встало на свои места, разумеется. Автором был Сальваторе Адамо, а вот в Японии до сих пор с большим удовольствием поют эту песню «Кёхико занни». Если вы хотите знать, как будет «Падает снег», скажите «Юкигафуру».

Следующая песня, мягко говоря, известная, мягко говоря. «Лунная река, что шире мили, я перейду тебя в один прекрасный день. Старый мечтатель, разбивший мне сердце, куда б ты ни шел, я пойду за тобой. Двое бродяг, что пустились в путь, увидеть этот мир, в котором так много всего, что стоит увидеть. Мы следуем за одним и тем же концом радуги, ждущим нас за поворотом». Очень красивый текст. Очень красивая песня, и все начиналось в 1961 году, когда Генри Манчини на слова Джонни Мерсера написал потрясающе красивую песню специально для Одри Хепберн, для фильма «Завтрак у Тиффани». Конечно, это «Лунная река» «Moon River», песня, которая была удостоена номинации «Лучшая песня года», разумеется, «Оскара». Писали они эту песню специально для Одри Хепберн с расчетом на ее не очень сильные, но очень приятные вокальные данные. Ну а дальше, конечно, у песни сложилась очень хорошая карьера, и Карл Готт это только доказывает.

Невозможно ответить на вопрос точно, кто придумал рок-н-ролл, но совершенно точно ясно, очень важную роль в истории этого жанра сыграл Ричард Уэйн Пенниман, более известный как Литл Ричард, который, собственно, в нашем эфире и поет. Это ведь он стал соавтором и первым исполнителем песни, которую один из журналов поместил на первую строчку списка 100 аудиозаписей, изменивших мир. Речь, конечно, идет о композиции, которую вы сейчас слышите, «Tutti Frutti». Литл Ричард, кстати, сочинил ее в первой половине 50-х, когда работал мойщиком посуды на автостанции. В интервью одному из журналов он говорил: «Я никак не мог поладить со своим боссом. Он постоянно нес мне какие-то кастрюли, пока я однажды не решил, мне нужно что-то придумать, чтобы этот парень больше не носил мне эти кастрюли. Я сказал ему: «Эу, убоб-боб, эл-убоб», ну и дальше в том же духе. Так что «Tutti Frutti» я написал прямо на кухне. Этот знаменитый возглас, который в дальнейшем часто использовали сами музыканты, которые играли рок-н-ролл, вообще является словесной имитацией барабанного ритма, который где-то услышал Литл Ричард. Якобы он так частенько отвечал этой фразой на вопрос о том, как у него идут дела. Так что если вас будут спрашивать, как у вас дела, так отвечайте: «Tutti Frutti». Ну а поскольку 14 сентября 1955 года, собственно, и родился официально этот хит, разумеется, он пошел в народ, по странам, стал занимать первые, ну, максимум вторые строчки в самом начале, потому что действительно он во всех отношениях шумел, шумел и шумел. Ну а вскоре вслед за Литл Ричардом кавер-версии на «Tutti Frutti» исполняли Пэт Бун, Элвис Пресли, конечно, группа Queen, Элтон Джон, Sting и многие другие. Среди многих других был сеньор Челентано.

Как мы видим, итальянский вариант рок-н-ролла совсем не хуже. Уж кто-кто, Адриано Челентано танцевать умел и любил всегда. А мы, с вашего разрешения, продолжим. И будем говорить сейчас о художественном фильме, который считается одним из самых удачных в актерской карьере Элвиса Пресли. Наиболее известной сценой этой музыкальной драмы, разумеется, музыкальной, является эпизод, в котором король рок-н-ролла исполняет композицию, которую вы сейчас и услышите, причем в оригинале. На сюжете фильма я останавливаться не буду. Что касается истории, написали эту песню Джерри Лейбер и Майк Штоллер. Это был, собственно, их первый опыт работы над музыкой к этому фильму и к фильму вообще. Что касается написания, они заняли номер в гостинице, но решили поразвлекаться и все никак не доходили руки и головы до того, чтобы, собственно, сесть и написать эту песню к мюзиклу. И однажды утром к ним зашел продюсер, который поинтересовался, как продвигается работа с песнями для картины. Соответственно, молодые и очень успешные в будущем Майк и Джерри пообещали, что, собственно, все будет готово в срок. Что вы думаете? В ответ опытный продюсер придвинул стул к двери, уселся на него и сказал, что подремлет тут немножечко, пока они не сделают, что должны, раз осталось немного, собственно, работать. Ну, а парням ничего не оставалось, как написать все песни к этой картине, включая и ту, что вы услышите сейчас. Так что за 5 часов были сделаны песни к музыкальной драме, которая называлась «Тюремный рок».

Элвис Пресли и тюремный рок звучит в эфире нашей радиостанции. Поэтические переводы – дело, конечно, все-таки довольно сложное. И вообще известно, что песни все-таки принято петь, не правда ли? Большинство так и поступает и знает, что гораздо удобнее это делать, когда текст красиво положен, размер музыки, когда строки рифмуются и когда дело происходит с родным для вас языком, и вы хотите петь песню на родном языке, но... скажем, французского, английского, итальянского, португальского, какого угодно, то, конечно, тут добро пожаловать поэтам, потому что всегда поэтический перевод, он очень ценится, и если происходит, как произошло в случае с песней Гарварианца и Азнавура «Вечная любовь», которую блестяще перевела на русский язык с французского Наталья Кончаловская, где просто идет практически подстрочный, но как блестяще выполненный перевод, до сих пор его все помнят, поют, ну, я думаю, и будут петь, не правда ли? Ну что, уважаемые радиослушатели, времени у нас практически не остается, хочется еще что-то успеть, но почти ни на что не остается времени, кроме как еще раз повторить все хорошее, попрощаться с вами и послушать действительно вот это вот «Вечная любовь». А вам всего хорошего, до следующих встреч.

Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Радио.

כמה שאני אוהב אותך, ארץ ישראל. למה זה?

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Ламед Бе Ав Тав Шин Пей Вав. 30-й день месяца Ав, 5786 год. 13 августа 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Расследование исчезновения Мали Яалом и ее дочери Лиэль в Вене передано подразделению полиции ЛААВ 433. В ночь на сегодня родственники пропавших дали показания полиции. Две гражданки Израиля, жительницы Мадиина, числятся пропавшими с пятницы. В субботу утром их мобильные телефоны были зафиксированы в районе железнодорожного вокзала в столице Австрии. Корреспондент Кан Орли Эль-Калай сообщает, что по распоряжению начальника полиции Дани Леви круглосуточно работают два оперативных штаба в Израиле и за рубежом. Полиция Вены накануне заявила, что на данном этапе не располагает признаками, указывающими на криминальный характер исчезновения двух израильтянок. Заявление министра обороны Израиля Каца во время визита в Южный Ливан о том, что Израиль не будет выводить войска из зон безопасности ни в Ливане, ни в Сирии, ни в Газе. В ответ США заявили, что полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет Ливана и ожидают от всех сторон последовательного выполнения своих обязательств в рамках заключенного между странами соглашения. В заявлении Госдепартамента США подчеркивается, что Израиль четко заявил об отсутствии территориальных претензий к Ливану. Об этом сообщает корреспондент КАН Ишай Бар-Йосеф. Ситуация вокруг еврейских экстремистов в деревне Кусра вызывает обеспокоенность и в Белом доме. Как стало известно корреспонденту КАН Рои Шарону, советники администрации Трампа пришли к выводу, что израильские власти не принимают достаточных мер против участников беспорядков, которые, по их словам, досаждают жителям деревни и фактически блокировали дома трех палестинских семей. В качестве беспрецедентного шага командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блуд вчера утром лично посетил один из заблокированных домов. Корреспондент КАН Итай Блюменталь сообщает, что Блуд заверил членов палестинской семьи, что именно он несет ответственность за ситуацию в этом районе и пообещал восстановить их безопасность. Высокопоставленный представитель Хамаса Хусам Бадран заявил, что движение намерено участвовать в выборах в Палестинский законодательный совет, намеченных на ноябрь. В интервью телеканалу «Алякса» Бадран сообщил, что Хамас совместно с другими палестинскими силами будет формировать единый список, который, по его словам, должен представлять широкие слои палестинского общества. Он подчеркнул, что Хамас не позволит никому переформатировать палестинскую политическую систему без решения палестинского народа и без участия самого движения. Бадран также заявил, что Хамас поддерживает проведение президентских выборов и отвергает назначение членов законодательного совета указом главы палестинской администрации Махмуда Аббаса. Корреспондент КАН Омер Шахар отмечает, что намерение Хамаса участвовать в выборах противоречит обязательству главы палестинской администрации Махмуда Аббаса, согласно которому к выборам не будут допущены силы, не признающие принцип двух государств. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит покидает свой пост. Президент Трамп написал в своей социальной сети, что Левит завершит работу в конце месяца, чтобы проводить больше времени с детьми и семьей. По его словам, он полностью понимает и уважает ее решение. Трамп добавил, что Левит продолжит работать в качестве одного из его старших внешних советников. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До миллениум нас, нас, миллениум нас.
0: Сегодня температура немного понизится, главным образом в горных и внутренних районах страны, где по-прежнему будет немного жарче обычного для сезона. А на побережье сохранится высокая влажность. В большинстве районов ожидается сильная, местами экстремальная жара. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве составит сегодня 32 градуса, в Хайфе будет 31, в Аждоте 33, в Бершеве 36, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 100 сантиметров. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 8 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
3: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Возобновляет ли ЦАЛ точечные ликвидации в секторе Газа? Поговорим на эту тему. Поговорим также и об отказе Хамаса сдать оружие до вывода ЦАЛа с территории сектора. Готовил ли Иран покушение на президента США Дональда Трампа? В ЦРУ подвергают сомнению ту информацию, которую передала израильская разведка. Обсудим и это. Завершилась ли судебная сага вокруг праймериз в Ликуде? И когда состоятся внутренние выборы? Вообще, как будет сформирован список партий на выборах Кнессет 26-го созыва? Продолжается и конфликт неподалеку от деревни Кусра в Самарии. Туда переведен новый батальон ЦАЛа для того, чтобы справиться с действиями и израильских экстремистов, пытающихся создать форпост неподалеку от жилых домов этой деревни. Руководство конкурса Евровидения вновь поменяло правила. Страна, находящаяся в состоянии конфликта, не сможет принимать участие. Направлено ли это против Израиля? Об этих и других темах мы будем беседовать в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к беседам с нашими гостями, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в четверг, 13 августа. Программа «Тема дня» продолжится до 9:00 утра. В 9:05 программа «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10:05 гость второго часа программы «Доброе утро, Израиль» Александр Дов, журналист, в прошлом радио и телеведущий, бард. Это в 10:05. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. В 15:00 программа на языке фарси. В 16:05 программа Лены Русовской «Два в одном». В 17:05 программа «Студенты и рынок аренды» в преддверии нового учебного года. Анализ рынка, юридическая защита арендаторов и советы по поиску жилья. Ведущий Олег Клоц. В 18:05 программа «На пике событий», которую сегодня проведет Анна Раева. С 22 до полуночи ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в четверг, 13 августа. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается праймериз, той самой системы выборов, которая, с одной стороны, является максимально демократичной, поскольку дает возможность принимать участие в формировании предвыборного списка всем членам партии, любой партии, сейчас говорю, не говорю какой-то конкретной, хотя праймериз не в очень многих, но как система. Праймериз, с одной стороны, дают возможность максимально широкому числу людей принимать участие в формировании предвыборного списка. С другой стороны, открывает очень много возможностей для злоупотреблений, коррупции и всего того отрицательного, что рождает политика. Причем я думаю, что это не только в Израиле, но в Израиле мы это видим очень ярко перед каждыми выборами, и вот сейчас не исключение. И поэтому спрашиваем вас сегодня, уважаемые радиослушатели, с вашей точки зрения, какая оптимальная система формирования списка? Праймериз ли это? Может быть, это распределительная комиссия, которая есть в некоторых, организационная распределительная комиссия, например, в партии «Наш дом Израиль», например, в партии «Ешатид» и так далее. Какова, или, может быть, выборы в ЦК, как есть, например, в партии «Циунут датит»? Разные есть модели, какая модель кажется вам оптимальной. Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека, пишите нам, комментируйте, отвечайте, высказывайтесь, дискутируйте, спорьте, критикуйте нас. Все приветствуется. Единственная просьба, как обычно, конечно, делайте все это вежливо. А сейчас 7:10. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. И 7:10. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Газета «Исраэль Айом». Главный заголовок. Как будто бы их поглотила земля. есть индикации того, что было стерто место с телефонов, с мобильных телефонов Шелли, Мали, простите, и Лиэль Яломи из Модиина, которые бесследно исчезли в Австрии. Усиливаются оценки, согласно которым женщины добровольно покинули, покинули Вену и запаслись для этого крупной суммой денег. Проверяются самые неожиданные возможности и повороты. Расследование передано специальному управлению ЛАВ-433. Полиция Вены говорит о том, что нету никакого, никаких признаков криминального подтекста, никаких признаков криминального деяния. Нисан Штраухлер, специальный корреспондент Исраэля Йом в Вене, об этом на 12-й странице газеты Исраэля Йом. И здесь же фотография двух женщин, поиски которых продолжаются. Завершение эпохи в Белом доме. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ллойд покидает свою должность. Об этом на сайте газеты «Исраэль Гайом». Конец эпохи уколов, прививок. Так будет выглядеть будущее Израиля, будущее, вернее говоря, лечение от излишнего веса. Об этом Италия Сур Бейт Ор на 16-й странице газеты Исраэль Айом. Это вторая статья в серии материалов. Позор желтой звезды. Ультраортодоксальные демонстранты из Иерусалимского крыла, экстремисты, блокировали накануне движение по 4-му шоссе, шоссе Геа, в знак протеста против задержания дезертира. Некоторые из них надели желтые шестиконечные звезды и оскорбляли государство Израиль. Израиль провалится, это не меньше, чем... Это не лучше, чем Германия, заявляли они, сравнивая службу в армии с, со смертью в лагерях уничтожения, созданных нацистами. Полиция была вынуждена спасать военнослужащего, который проходил мимо после того, как демонстранты на него напали. Об этом Яков Эршковец на 9-й странице газеты, газеты «Исраэль Гайом». Еще несколько материалов, о чем пишет издание на второй странице, наглость Хамаса. Пусть Совет мира оплачивает зарплаты наших чиновников, говорят они. Несмотря на то, что, Хамас захватывает грузовики с гуманитарной помощью и берет так сказать, пошлины с жителей. Сейчас террористическая организация требует, чтобы Совет мира переводил деньги его работникам и поставщикам. В Совете мира отклонили это требование. Единственное условие, при котором, вернее говоря, единственная ситуация, при которой они готовы будут взвесить это наличие или проведение тщательной проверки всех доходов Хамаса. Источник, осведомленный о контактах, главная цель – это разоружение организации Хамас. Предполагается, что большинство доходов от так называемых налогов идут на военные нужды. Забаррикадировались в Кусре. Незаконный форпост эвакуирован. Дополнительный батальон пехоты направлен на место. Силы ЦАЛА и МАГАВ вошли в деревню Кусра в Самарии для того, чтобы эвакуировать форпост Тель-Тель-Пиот, который расширился в последние дни и дошел до дома, дома палестинских жителей. Армия проверяет солдат, которые молились вместе с поселенцами. Об этом также на второй странице Ютам Десе и Лилах Шуваль. Мухаммад Дахлан оказал давление на Хамас с требованием разоружиться. Интересный материал. Вновь имя Мухаммада Дахлана возникает в контексте происходящего в Газе. бывший высокопоставленный чиновник Фатха, который находится сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах, который был ранее главой сил безопасности в Газе, возвращается к участию в переговорах. Его посыл террористической организации – согласитесь на предложение посредников, в противном случае Израиль вас ликвидирует. Об этом Шахар Клейман на третьей странице газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. Завтра в приложении «Исраэля Шавуа» признаки сближения и отдаления. Саудовская Аравия ужесточает отношение к израильтянам. Праймерис в Ликуде, об этом на девятой странице газеты, Биняшкинази пишет: окончательно депутаты Кнессета и министры не будут баллотироваться через округа. Это газета «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот». Здесь также главный заголовок посвящен исчезновению двух израильтянок в Вене. «Тайна Мали Илиэль». Об этом на первой странице. Несмотря на то, что прошла почти неделя, в полиции Австрии говорят, что нет свидетельства. Нет каких бы то ни было доказательств или свидетельств того, что речь идет о криминальном происшествии, в рамках которого бесследно исчезли 50-летняя Мали и ее 23-летняя дочь Лиэль Ягаломи. Но члены семьи убеждены, что-то случилось. Это не они, им не свойственно вот так вот обрывать контакты. Зеев Авраами из Вены на шестой странице газеты «Идиот Ахронот». И здесь также о возмутительной демонстрации. Точнее говоря, демонстрация это может быть обычная, вот использование желтых звезд, шестиконечных звезд, конечно, возмутительно. Экстремистские призывы, возмутительное использование желтых звезд и гигантские пробки, которые парализовали накануне центр страны. Демонстрации радикальных кругов ультраортодоксальной общины вновь напомнили, насколько серьезен разрыв между людьми, между сегментами в обществе вокруг вопроса о призыве. Шило Фрид об этом на 10-й странице издания. Илана Куриэль публикует статью о климатическом кризисе. Климат – это пренебрежение. Вернее говоря, климатический кризис, разумеется, и проблемы с климатом – это пренебрежение, пишет она. Серьезный удар по заповедникам, ограничения бюджетов и отмена важных налогов. Подробный отчет бросает обвинение правительству. Это самое плохое правительство в этой области в истории государства Израиль. А также предлагаются шаги, которые необходимо сделать немедленно для того, чтобы остановить сползание в пропасть. Об этом на 14-й странице газеты «Идиот Ахронот». Батальон пехоты, дополнительный батальон пехоты направлен в Кусру после того, как поселенцы блокировали дома палестинских жителей в течение 3 дней, почти без какой бы то ни было реакции со стороны армии. Радикальные поселенцы были эвакуированы только для того, чтобы они вновь вернулись через короткое время. В американской администрации требуют разъяснений от Израиля. Об этом на 5-й странице газеты «Идиот Ахронот». И они хотят, чтобы травма осталась в сознании, считает Рон Бен Ишай, военный обозреватель. Они, имеются в виду, разумеется, радикальные круги поселенцев. Это заголовки на первой странице газеты «Идиот Ахронот». Несколько авторских материалов на второй странице. «Яир Гулан, возьми ответственность», требует Мирав Батито. И в тот момент, когда он, имеется в виду Яир Гулан, нарушил обещание дать Эйнаф Цингаукер бронированное место в списке, глава партии «Демократим» не позволил закрыть критически важный круг и для очень многих переживших ужас похищения их детей 7 октября. Он обязан передумать, он обязан изменить свое решение. Члены партии его поймут, считает Мирав Батито. Это на второй странице, а на третьей странице статья бывшего министра просвещения Шая Мирона «Нет нехватки учителей». Есть районы государства Израиль, где стремятся, жаждут получить еще и еще учителей. А есть места, где почти нет нехватки в учителях. Необходима ясная политика, которая будет управлять числом учителей и распределять учителей в зависимости от потребностей каждого района. И что можно еще здесь прочитать? Впервые с момента вступления в силу прекращения огня, точнее говоря, с того момента, как Соединенные Штаты потребовали от Израиля прекратить ликвидации террористов в секторе Газа, начальник генерального штаба, от начальника генерального штаба потребовалось утвердить удар по Газе. Об этом пишет Йоси Йошуа на пятой странице издания. ЦАЛ ликвидировал накануне одного из крупных активистов Хамаса. Это произошло в послеобеденные часы в Бейт-Лаие. Речь идет о первом ударе по Газе, который осуществляется с разрешения начальника генерального штаба Эйяля Замира. После того, как под давлением США премьер-министр и министр обороны приняли решение остановить оперативные мероприятия в секторе Газа, которые до тех пор проводились по меньшей мере несколько раз в день. Об этом Йоси Йошуа. Еще несколько материалов. «Игры в голод», так называется статья Мурана Зулай о предвыборной кампании и о праймериз в Ликуде. Судьбоносная неделя для праймериз в Ликуде в разгаре, и в конце этой недели депутаты Кнессета могут обнаружить себя, точнее говоря, в конце следующей недели могут обнаружить себя за пределами Кнессета, министры тоже под угрозой. Решение забронировать место Кацу по-прежнему вызывает возмущение, говорят в Ликуде. Активисты проводят предвыборные мероприятия. Десятки кандидатов, которые борются меньше, чем за 20 мест в списке. Союзы, борьба на такие ночь длинных ножей, которая ожидается, в том числе за места, отведенные женщинам в списке. Предпринимаются усилия, чтобы понизить влияние Тали Готлиб на предвыборный список. Обо всем этом Муран Азулай. И еще один материал. Здесь также о демонстрациях ультраортодоксов накануне. Здесь большая такая фотография ультраортодокса с желтой звездой на груди. А на желтой звезде написано «Хариди». Ой! Еще один заголовок, жуткое сравнение демонстрантов, не лучше, чем в Германии. Об этом на 10-й странице газеты «Идиот Ахронут». Сейчас 7:24 в Израиле. Очень короткая пауза, уважаемые радиослушатели, и мы продолжаем знакомиться с газетами.
1: В Маданэй Мане цены тают. Сосиски с сыром 5,40 за 100 граммов. Филе баса и морского окуня только 34,90 за 2 килограмма. Мороженое «Руть» пломбир номер 1 24,90 за килограмм. Латвийские шпроты 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
0: 7:25. Продолжаем программу. Продолжаем знакомиться с заголовками газет. Газета «Маарив». Главный ее заголовок – «Блокада Кусры». силы ЦАЛА и пограничной полиции МАГАВ пытались эвакуировать незаконный форпост, который был создан на территории палестинской деревни, и столкнулись с сопротивлением. Активисты, ультраправые активисты блокировали доступ силам и вступили в конфронтацию с солдатами. Начальник генерального штаба распорядился усилить подразделения в этом регионе. Под европейским давлением Совет Безопасности ООН соберется для того, чтобы обсуждать эскалацию в Иудее и Самарии. Об этом на второй и третьей страницах газеты «Маариф». Авиашкинази, публиковоенный обозреватель газеты, публикует статью под названием «Хозяева этой страны». Об этом на третьей странице. Еще несколько материалов, что здесь можно прочитать. Дипломатическое давление в отделении рожениц. Бен-Гвир угрожал отменить открытие нового отделения в больнице Эль-Макаст из-за участия представителей палестинской администрации, несмотря на попытки убедить его со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и канцелярии Нетаньяу, требование министра было принято. Оказывается, что если оказать давление, то многого можно добиться. Можно соглашаться с министром, можно не соглашаться с министром. Это уже каждый решит для себя. Но в итоге Итамару Бен-Гвиру каким-то образом удается навязать свою волю. Вот мы видим и Объединенным Арабским Эмиратом, и канцелярии Беньямина Нетаньяу. Это статья Анны Барской на восьмой странице газеты. Видят звезды, солнечное затмение, полное солнечное затмение в Европе за последние 27 лет. Накануне можно было наблюдать в Испании, в отдельных районах Исландии и Гренландии. В Израиле накануне падение метеоритов достигло своего пика. Об этом также в газете «Маариф». Еще несколько материалов. Трамп, двоеточие. Иран прикончен, хвала Аллаху. Знают ли об этом в Иране? Я не в курсе. Об этом пишет Эли Леон на четвертой странице газеты «Маариф». Президент Соединенных Штатов Америки заявил накануне, что мы полностью контролируем Ормузский пролив, мы, в смысле, Соединенные Штаты. Все, что у них осталось, это фейк-ньюс и 300% инфляции. О ситуации, при которой в истории с изменением самолета, с пересадкой в другой самолет из-за опасения перед возможностью покушения, президент Трамп заявил, что есть много угроз в мой адрес. И хотели, чтобы я полетел другим рейсом. Так я это сделал. Я делаю то, что они, имеется в виду охранники, говорят. Послушный клиент. Много было разных историй по поводу того, как израильские премьер-министры далеко не всегда следовали распоряжениям охранников. В Ликуде желают получить Кахлона. В партии полагают, что бывший министр финансов один из немногих, кто может принести голоса, благодаря тому, что он, так сказать, ассоциируется у многих с социальными темами и с борьбой с дороговизной жизни. После того, как были утверждены назначения министров Гидона Сара, Хайма Каца и Исраэля Каца, в партии готовятся к бою за лидерские позиции. Бывший депутат Кнессета Альмог Коэн, который, напомним, был избран в Кнессет от партии Отсма Еудит, объявил, что будет бороться на праймериз и получил поддержку, публичную поддержку со стороны Беньямина Нетаньяу. Означает ли это, что он пройдет в Кнессет, пока не ясно, но тем не менее поддержку он получил. Еще несколько материалов. Отчет о достойном представительстве которые людей с ограниченными возможностями, специальное управление по равенству прав людей с ограниченными возможностями в Министерстве юстиции опубликовало данные о том, как общественные организации, крупные общественные структуры выполняют распоряжения по трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Это то, что прописано в израильском законодательстве. Очевидно, улучшение в этой области, однако правительственные организации по-прежнему отстают. Об этом на 11-й странице газеты «Маариф» пишет Гельад Мораг. Это газета «Маариф». Позднее продолжим знакомиться с заголовками других изданий. Я надеюсь, нам позволит время. А пока что переходим к нашей первой собеседнице. С нами в эфире Олеся Кантер, глава русскоязычного штаба «Бияхад», кандидат в список на выборы в Кнессет 26-го созыва. Госпожа Кантер, доброе утро.
2: Доброе утро, Габи.
0: Прежде всего, вы знаете, на какое место вас собирается назначить Нафтали Беннет?
2: Я не знаю, но, собственно говоря, мне это и не так важно. Понятно, что мне очень хотелось бы пройти в Кнессет и работать на благо русскоязычных израильтян, но я вошла во всю эту историю 2 года назад совершенно по другим мотивам. Моей задачей не было войти в Кнессет, моей задачей было помочь Нафтали Беннету исправить всю ту ситуацию, в которой наша страна оказалась после 7 октября.
0: Мы поговорим о планах Нафтали Беннета, но я не случайно задал вам этот вопрос. Да. Судя по опросам общественного мнения, вчера был еще один такой опрос. Партия «Бияхад» стабильно продолжает терять мандаты. Вчерашний опрос 13-го канала дает вам всего 12 мандатов. В этой ситуации место может оказаться непроходным. Хочу вас спросить, как вы объясняете то, что происходит? Когда Беннет и Лапид объединились, им давали 26, сегодня 12. Это больше, чем в половину утрата мандатов. Что произошло?
2: Вы знаете, Габи, понятно, что ситуация с мандатами, это ситуация, к которой мы относимся у нас в партии очень внимательно. Мы пытаемся понять и все время делаем внутренние опросы для того, чтобы понять, какие люди от нас уходят, какие к нам приходят, какие причины. Но вот эта ситуация с мандатами, во-первых, как вы знаете, у нас есть еще 75 дней до выборов. Я уверена, что вы видите, что все члены Кнессета, которые присоединились в Бияхад от Еш Атид, и те кандидаты, которые пришли с Нафтали Беннетом, мы работаем реально, вот просто с утра до ночи. У нас есть встречи с избирателями, у нас есть постоянная работа в средствах массовой информации. И я абсолютно уверена, что результаты по факту к дню выборов будут другими.
0: Можете рассказать, какие люди от вас уходят, если вы говорите о том, что идет постоянное отслеживание? Возможно, союз Лапида с Беннетом не сработал?
2: Союз Лапида с Беннетом – это было решение, которое приняли 2 лидера партии. И если, вы знаете, все партии, которые сейчас существуют на израильской политической сцене, по крайней мере, вот в то, что мы называем Мерказ, Мерказ Ямина…
0: Центр говорят, и центр вправо, да.
2: Да, они все говорят об объединении. Но если вы говорите об объединении, вы должны когда-то показать, что вы реально настроены на объединение. И это то решение, которое приняли Беннет и Лапид, которые уже неоднократно, вы знаете, работали вместе. У них есть опыт работы вместе как лидеры с 2013 года. И поэтому они решили, что если мы все говорим об Ахдут и Шивьон Банетель, мы все должны, мы когда ребята должны это показать. Понятно, что, видимо, знаете, ну, невидимо, мы потеряли тех людей, которые были, то, что называется, в бэкцавод, то, что те
0: по
2: люди,
0: краям.
2: которые были по краям. Есть люди, которые пришли с Беннетом, для которых Лапид был слишком либеральным. Те люди, которые пришли с Лапидом, для которых Беннет был слишком правый, да, условно говоря, которых не устраивает позиция Беннета о том, что он говорит, что мы не будем отдавать израильские территории, о том, что мы должны сохранить поселение, о том, что ситуация с созданием палестинского государства точно, что не будет стоять на повестке ближайшего правительства. Я думаю, что это те люди, которые, мы знаем, что это те люди, которые отошли и смотрят сейчас, кому отдать свои голоса. Тем не менее, те люди, которые с нами остались, это люди, которые на самом деле делают все для того, чтобы в нашей стране произошли изменения к лучшему.
0: Может быть, ситуация, ведь вы знакомы с миром бизнеса, да? Когда что-то не работает, надо уметь уменьшать ущерб в том числе. Возможно, что в рамках уменьшения ущерба будет принято решение расторгнуть союз Лапида с Беннетом, и каждый будет баллотироваться самостоятельно?
2: Нет, безусловно нет. Лапид и Беннет приняли это решение не для того, чтобы, знаете, перед выборами устроить...
0: Ну, они вряд ли предполагали, что так будет выглядеть ситуация.
2: Нет, поскольку это было лидерское решение, поскольку это было решение принято осознанно, понятно, что они осознанно вместе, бияхат, да, пойдут до выборов и пройдут выборный барьер вместе. Вы совершенно правильно сказали, что поскольку я прихожу из мира бизнеса, пришла вообще в благотворительную сферу и дальше в политику из мира бизнеса, я понимаю, что когда бизнес не идет так, как тебе хочется, нужно понять, почему он не идет так, как тебе хочется, и принимать какие-то решения, которые позволят улучшить

0: это в этом в том числе причина, не, так сказать, у людей есть проблема с непонятным виженом, с непонятным обликом этой партии?
1: Я думаю, что у нас как раз все понятно. Мать и Гиль, который... у нас все понятно с составом кандидатов. Мать и Гиль, который вчера присоединился, это может быть, знаете, не какая-то суперзвезда на политической, на политическом небосклоне, но это человек, который давно является частью израильской и политической системы, потому что он работал в правительствах разных, и потом человек ушел в бизнес. И, в принципе, принцип формирования списка кандидатов у нас был основан на их профессиональных возможностях.
0: Окей. И в этом отношении я хочу вас спросить, Олеся, давайте поговорим о вас. Предположим, что вы избираетесь в Кнессет. Предположим, что вас избрали в Кнессет. Какова первая законодательная инициатива, которую вы представите?
1: Габи, я долгие годы, 12 лет, я занимаюсь правами женщин и все, что связано с Отсаманашит, все, что связано
0: с усилением женщин, да?
1: С улучшением положения женщины в израильском обществе. И долгие годы я занимаюсь борьбой против насилия в семье. Поэтому, естественно, моя первая задача будет заключаться в том, чтобы проводить все законы, во-первых, которые будут позволять наказывать тех людей, которые применяют насилие против женщин и детей. А второе, делать все для того, чтобы укреплять финансовую независимость женщин и равные права женщин в профессиональной сфере. Это я вижу своей основной задачей. Кроме того, в последние два года, после того, как я взяла у Нафтали Беннета на себя ответственность за продвижение интересов русскоязычных израильтян, я познакомилась с огромным количеством потрясающих русскоязычных израильтян, которые по той или иной причине, бюрократической причине, а что такое бюрократия? Бюрократия — это значит, что этот вопрос можно решить, это не какой-то принципиальный вопрос, это вопрос циркуляра, который по той или иной бюрократической причине не находит себе здесь достойного профессионального применения. Врачи, психологи, психиатры, инженеры, люди из совершенно разных сфер деятельности. И я очень хочу помочь им восстановить профессиональное...
0: Это, безусловно, важно. Да. Есть еще одна тема, которая каким-то образом, к моему удивлению, на этих выборах ускользнула, хотя до сих пор очень часто возникала. Я имею в виду вопрос гражданских браков. Нафтали Беннет об этом не говорит, почти ваша партия об этом не говорит. Какова позиция Бияхад по этому поводу?
1: Нафтали Беннет говорил об этом, Габи. Он говорил о том, что он уверен, что в государстве Израиль все люди имеют возможность задекларировать свои отношения так, как они считают возможным.
0: Нет, это очень общее. Будут ли в Израиле, будет ли партия Бияхад продвигать институт гражданских браков в Израиль?
1: Нафтали Беннет, как вы знаете, он человек верующий, и поэтому все, что касается аллахической системы регистрации браков, естественно, это все останется, и он никогда не будет против того, чтобы люди регистрировали браки в Израиле в том виде, в котором они считают,
0: нет, те, кто
1: что
0: хотят, нужно те, кто хотят жениться под хупой, слава Богу, и пусть каждый делает то, что хочет. Вопрос, будет ли возможность у людей, которые хотят это делать по-другому, прийти в муниципалитет Ришон ЛеЦион и записаться как женатая пара, будет ли у них возможность это сделать?
1: Я думаю, что да. Мы говорили об этом на нескольких мероприятиях. Нафтали Беннет говорил о том, что он уверен, что и в том числе он говорил об этом на встречах с русскоязычными израильтянами, он говорил о том, что он уверен в том, что люди в Израиле, граждане Израиля, должны иметь такую дополнительную возможность, как регистрировать браки в Израиле, а не пользоваться всякими лазейками, чтобы ехать там на Кипр или ехать в Грузию, регистрировать браки там и потом возвращаться, сюда. И как бы в любом случае подавать документы в Министерство внутренних дел, которое обязательно признает зарегистрированный брак. То есть у людей должна быть возможность в том государстве, в котором они служат, платят налоги, живут, воспитывают детей, потому что некоторые пары уже с детьми. У них должна быть, безусловно, возможность зарегистрировать брак в Израиле.
0: Еще один вопрос. Много шума и много большой резонанс вызвал ваш пост в социальной сети.

0: поводу международных паспортов, которые, или СПС, паспортов и так далее, которые получают израильтяне, не живущие на территории страны. Связан ли был этот пост как-то с дискуссией о голосовании людей, которые живут за рубежом?
1: Нет, Габи, во-первых, это никак не связано. Во-вторых, этот пост, он не отражает мнение партии Бьяхат. Этот пост отражает мой личный сентимент. И, как я написала в начале поста, он был вызван, как бы это была моя реакция на мой разговор, который у меня случился в тот день с другом, которого я очень уважаю, который вернулся там из поездки и сказал, что он вот в поездке встретил какое-то количество людей, которые не живут в Израиле, давно не живут в Израиле, но тем не менее считают, что государство Израиль обязано продлевать им израильские паспорта. Okay. Я в этом плане я не против тех людей, которые имеют израильские паспорта и живут там, где им по какой-либо профессиональной или личной причине удобнее жить. Понятно, что мы все свободные люди, и каждый может выбирать жить там, где ему удобно. Но я считаю, что те люди, которые живут в Израиле, они, по крайней мере, должны приходить в Министерство внутренних дел, чтобы там было меньше очередей, понимаете? Чтобы у нас было более быстрое время для того, чтобы получить израильский паспорт.
0: И последний вопрос. Вы говорите, что это не связано с дискуссией о голосовании израильтян за рубежом или о том, что израильтяне приезжают сейчас массово, собираются приезжать для того, чтобы голосовать. Мне интересна ваша позиция по этому поводу. Люди, которые живут, которые приняли свободное, легитимное, абсолютно легитимное решение жить за рубежом и связать свою жизнь с другой страной, тем не менее сейчас садятся в самолет и приезжают сюда, чтобы решить судьбу тех, кто живет здесь. Что вы думаете по этому поводу?
1: Я думаю, что это хорошо, Габи, потому что это показывает, что, вы знаете, мы с вами все знаем, что Израиль – это страна, которая никого в мире не может оставлять равнодушной. В том числе тех израильтян, которые уехали из Израиля, они в любом случае они живут в израильских сообществах. И все эти израильские сообщества, они не перерезали пуповину с нашей страной, и я считаю, что это хорошо. И то, что те израильтяне, которые давно живут, я не знаю, там в Майами или в Амстердаме, по-прежнему живут интересами нашей страны и считают, что они, как граждане страны, должны приехать и выполнить свой гражданский долг, я считаю, что это, как бы, знаете, это хороший признак, потому что это значит, что, не, знаете, можно уехать из Израиля, но Израиль...
0: Нельзя вывести Израиль из себя. И Олеся Кантер, глава русскоязычного штаба партии Баяхт, кандидат в список на выборах КНЕСа 26-го созыва. Огромное спасибо за участие в программе.
1: Всего спасибо, доброго. Габи. До хорошего свидания. Дня всем. До свидания.
0: Сейчас 7 часов 45 минут. Мы продолжаем программу. Я надеюсь, что сейчас мы сумеем побеседовать с нашим следующим гостем. И сумеем поговорить с нашим следующим собеседником. Да, он сейчас с нами в эфире. Бывший министр обороны, бывший министр иностранных дел, глава партии «Наш дом Израиль». Авигдор Либерман. Господин Либерман, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Вы вчера вбросили такую медийную бомбу, можно сказать, когда опубликовали информацию о том, что боевики Нухба возобновили свои тренировки, ЦАЛ за этим наблюдает, однако по распоряжению политического руководства не препятствует. Верно? Я правильно описал то, что вы рассказали?
2: Абсолютно точно. Была передана просьба атаковать 50 боевиков из спецподразделения Хамаса Нухба. Причем они репетировали захват еврейского поселения. И командиры, которые находились вблизи событий, они были просто возмущены, что им запретили их даже трогать.
0: Я хочу спросить, ведь не является ли это естественным результатом того, что происходило в Газе в последние 2 года. Вы многократно говорили, что когда мы заключим сделку, выйдем из Газы, освободим заложников, у нас будут развязаны руки, мы сможем делать все, что мы хотим. Мы заключили сделку, освободили заложников, у нас не развязаны руки, у нас связаны руки.
2: Наоборот, поскольку Нетаньяу превратил Израиль в банановую республику, более того, втайне от кабинета он дал согласие на то, чтобы тот самый Совет мира оплатил 400 миллионов долларов всяким поставщикам сектора газа, причем список поставщиков передал Хамас. Конечно, Нетаньяху не упомянул о том, что Хамас договорился с этими самыми поставщиками, что 40% будет отката. То есть боевое крыло Хамаса получит $160 миллионов наличными из этих $400 миллионов, которые будут переведены тем самым поставщикам.
0: Гарри Берман, но может быть, ваша оценка была неверной, когда вы говорили, что мы выйдем, мы заключим сделку, и нет, это развяжет нам руки.
2: Абсолютно.
0: Нам руки ничто не
2: развязало. Моя оценка была абсолютно точной. Просто у нас глава правительства, который приверженец той самой концепции, которая привела нас к 7 октября, и он продолжает ту самую концепцию, которая уже привела нас к 7
0: октября. В чем концепция, которую он продолжает?
2: В том, что мы не атакуем тех самых боевиков, когда мы их видим. Любой вооруженный человек в секторе газа должен быть уничтожен.
0: Мы не атакуем, потому что это записано в соглашении, которое мы подписали.
2: Но то самое соглашение было подписано вопреки интересам Израиля. Только
0: вы же призывали к подписанию соглашения.
2: Я не призывал к никакому соглашению. Я имею в виду тот самый Совет мира, который был создан, и со всеми его обязательствами. И даже в соответствии с этим соглашением, прежде всего, нужно было разоружить Хамас. Хамас не то, что не разоружился. Ежедневные данные, которые мы получаем от израильской разведки, Хамас вооружается каждый день, восстанавливается каждый день, укрепляет свой контроль над сектором газа. Эти данные лежат на столе у всех, кто принимает решения. Причем это ежедневные данные, это не то, что одноразовые.
0: То есть если через, три месяца вы станете премьер-министром государства Израиль, вы скажете, это соглашение меня не обязывает?
2: Не то, что не обязывает, а нас обязывает прежде всего параграф о разоружении Хамаса. Угу. Поскольку разоружение Хамаса близко, даже на горизонте не видно, нам нужно уничтожить Хамас. Даже если вследствие этого у нас будет определенные напряженности США. Мы не можем полностью работать под диктовку даже самого дружественного государства. Нужно понять, что когда американцы строят большую военную базу рядом с КПП и хотят туда привести иностранных наблюдателей, иностранные наблюдатели будут помогать укреплению Хамаса и будут или практически нейтрализуют возможности нашей армии действовать самостоятельно, действовать жестко в секторе газа. Нам нужно сегодня четко заявить, никакой реконструкции и никаких иностранных представителей, никакого военного контингента в Газе не будет, пока Хамас не разоружен. Причем разоружить Хамас, это все оружие должно быть вывезено из сектора газа. Тот план, который представил Николай Младенов, он абсолютно абсурдный. То есть Хамас соберет все свое оружие, оно будет находиться на определенных складах в секторе газа, и кто будет контролировать, тот самый иностранный контингент. То есть Израиль не сможет уничтожить вот эти самые склады, на которых...
0: Иными словами, вы пойдете на конфронтацию с администрацией США. Это ведь не план Младенова, да? Это план Трампа. Вы пойдете на конфронтацию с США в вопросе сектора газа.
2: Если мы не хотим повторения 7 октября, у нас нет выхода, и мы не ищем конфронтации с США. Мы должны обеспечить интересы безопасности наших граждан. Я надеюсь, что американцы нас поймут. Я думаю, что они бы действовали точно так же.
0: Пока что так не выглядит.
2: Как, кстати, и в Ливане. Не может быть, чтобы мы дали полный иммунитет кварталу Дахия в Бейруте, где находится штаб-квартира Хизбалла, где находятся все мастерские, где они производят оружие. Оттуда выходят приказы убивать наших солдат. То есть все сосредоточено сегодня в секторе газа, и Нетаньяху принял этот диктат, это указание, что Израиль не имеет
0: я
2: права...
0: Я уверен,
2: трогать.
0: Что вы, как министр иностранных дел в прошлом и министр обороны в прошлом, прекрасно знаете, насколько тяжело действовать вопреки мнению президента США. Я помню, как вы говорили в свое время...
2: У нас есть много прецедентов.
0: Вы говорили в свое время, господин Либерман, что мы будем выглядеть как маджнуним, по вашим словам, если мы будем действовать вопреки мнению самого дружественного президента США.
2: Нет, Дональда я никогда Трампа. Такого не говорил. Мы должны максимально координировать, но не пренебрегать и не жертвовать своими жизненными интересами. Okay. Наоборот, я приводил примеры Нетаньяху тоже, когда он еще был самостоятельным и действовал, не исходя из личных интересов. Вы помните его конфликт с президентом Обамой, когда вопреки четкому желанию Обамы он приехал, выступил в Конгрессе против и в Сенате, против плана Обамы, урегулированию иранской проблемы. То же самое во времена Клинтона, во время двух этих конфронтаций в США. Я был министром иностранных дел во времена Обамы, был во времена Клинтона главой администрации. Я помню, как все происходило, и можно вспомнить очень четкую позицию Бегина в его споре с Рональдом Рейганом, республиканский президент, очень сильный, очень популярный во время Ливанской войны. Мы должны максимально координировать свои действия США. Мы не можем жертвовать своими национальными интересами и безопасностью наших граждан.
0: Хочу спросить вас о другой теме, теме взаимоотношения между светскими и религиозными. Вы фокусировались вначале на вопросе призыва. Постепенно ваша позиция расширяется на другие вопросы, например, то, что касается открытых кафе в Иерусалиме. Может быть, можно сказать прямо, что вы будете продвигать в следующем Кнессете и в следующем правительстве политику о отделении религии от государства?
2: Габи, ваш вопрос просто противоположен динамике, которую мы видим в реальной жизни.
0: Пожалуйста.
2: Последнюю неделю были проведены законы, которые нарушают статус-кво. Например, о раздельном обучении в академии. Например, муниципалитет Нью-Брака принимает решение отдельных тротуарах для женщин и для мужчин. Проходит в Нью-Браке демонстрация или манифестация во главе с бывшим раввином, главным раввином Израиля Ицхаком Юсефом, где просто проклинает начальника генштаба.
0: Отвратительно. Как это противоречит тому, что я спросил?
2: Я говорю, поэтому то, что сегодня мы расширяем, мы не ищем конфликта на почве религии и государства. Мы просто невозможно молчать, когда статус-кво меняет каждый день. В центре Иерусалима всю жизнь были открыты кафешки. Это не в религиозных кварталах, это в центре Иерусалима всю жизнь там было открыто. И вдруг каждый раз еще захватывается еще один метр, еще два метра. И поэтому будем действовать очень жестко.
0: Вопрос о призыве вы поставили во главу угла. Вы сказали, без закона о призыве не будет правительства.
2: В отношении призыва не будет никакого компромисса.
0: А остальные темы также?
2: Секунду. То, что меня больше всего мешает, это позиция Гади Айзенкота, который там заявляет, что 30%, 4,5 тысячи. В тот момент, когда ты согласишься, неважно, на 30%, на 15% освобождения, это значит, все, что было, то же самое и будет.
0: Остальные вопросы настолько же важны, или вы фокусируетесь все-таки на вопросе призыва?
2: Мы подчеркнули 5 самых важных для нас вопросов. Первое – это создание госкомиссии, которая бы расследовала события 7 октября. Второе – всеобщий закон о призыве на военную или гражданскую службу. Третье – это изучение основных наук. 4 – это конституция. И 5 – ограничение 2 каденции для премьер-министра.
0: Эти принципы известны. Будете ли вы продвигать вопрос гражданских браков, господин Либерман?
2: Это все должно быть зафиксировано в конституции. И гражданские браки, и отношения между религией и государством.
0: В конституции будут записаны право на гражданские браки. Гражданские браки будут частью
2: для всех
0: в Израиле.
2: В конституции должна быть большая глава, посвященная отношению религии и государства. Точно так же, как находится в книжке Герцеля «Мединат и Иудим», «Еврейское государство», отдельная глава, теократия, где он четко объясняет, как должны быть складываться отношения между религией и государством.
0: Хочу успеть задать вам вопрос о публикации, которая была в конце прошлой недели, о контактах, которые есть у вас, или якобы есть у вас с Нафтали Беннетом в обход Гадия Азенкурта.
2: Чистая выдумка, чистое вранье. Есть люди, которые, безусловно, хотят видеть столкновение внутри оппозиции, создать лагеря, создать шероховатости, напряженности. Ничего этого нету и не будет.
0: Вы не планируете правительство с Беннетом в обход Азенкурта?
2: Полный бред. Бред, вранье, выдумки. То есть ничего этого не будет. Нам нужно сегодня сосредоточиться на победе, на выборах, скинуть самое провальное правительство, руководство в истории нашего народа со времен разрушения второго храма.
0: Кого вы порекомендуете? Наше время заканчивается. Кого вы порекомендуете на пост премьер-министра 28 октября?
2: Мы договоримся на следующий день после выборов. Сегодня я рекомендую всем сосредоточиться, набрать 63-64 голоса на ближайших выборах, чтобы создать устойчивую коалицию. А день после выборов мы договоримся о том, кто будет премьер-министр.
0: Глава партии «Наш дом Израиль», бывший министр обороны, бывший министр иностранных дел Виктор Либерман. Я благодарю вас за участие в программе.
2: Спасибо.
0: Всего доброго. 7:59. Алла Найденова за пультом. Мила Сталинская, продюсер. Арик Эльман, редактор. В подготовке и проведении программы принимает участие Яна Брискман. Меня зовут Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей во втором часе программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
4: Миллениум нас. В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Расследование исчезновения Мали Яломи и ее дочери Лиэль в Вене передано подразделению полиции ЛАВ 433. В ночь на сегодня родственники пропавших дали показания полиции. Две гражданки Израиля, жительницы Медина, числятся пропавшими с пятницы. В субботу утром их мобильные телефоны были зафиксированы в районе железнодорожного вокзала в столице Австрии. Корреспондент Кан Орли Эль-Калай сообщает, что по распоряжению начальника полиции Дани Леви круглосуточно работают два оперативных штаба в Израиле и за рубежом. Полиция Вены накануне заявила, что на данном этапе не располагает признаками, указывающими на криминальный характер исчезновения двух израильтянок. Минувшей ночью родственники Яломи дали показания в полиции. В семье утверждают, что вопреки появившимся сообщениям, согласно информации, полученной от полиции, никаких необычных операций по банковским счетам Мали и Лиэль не проводилось. Последние операции по счетам были совершены в начале месяца. Ситуация вокруг еврейских экстремистов в деревне Кусра вызывает обеспокоенность и в Белом доме. Как стало известно корреспонденту Кан Рои Шарону, советники администрации Трампа пришли к выводу, что израильские власти не принимают достаточных мер против участников беспорядков, которые, по их словам, терроризируют жителей деревни и фактически блокировали дома трех палестинских семей. В качестве беспрецедентного шага командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блут утром вчера лично посетил один из заблокированных домов. Корреспондент Кан Итай Блюменталь сообщает, что Блут заверил членов палестинской семьи, что именно он несет ответственность за ситуацию в этом районе и пообещал восстановить безопасность. Заместитель министра в канцелярии премьер-министра Альмок Коэн, баллотирующийся на праймерис Ликуда, заявил в эфире Кан Решет Бет, что не считает возможным говорить о еврейском терроризме. Он также прокомментировал ситуацию в деревне Кусра, где, по оценке американской администрации, израильские власти не принимают достаточных мер против нарушителей, осаждающих дома трех семей. Коэн заявил, что террор на религиозной почве предполагает систематические убийства, а он не знает ни одного случая за последние десятилетия, когда еврей убил араба по националистическим мотивам. Он отметил, что Центральный военный округ – чрезвычайно сложный район с высоким уровнем напряженности, и Цааль добросовестно выполняет свои задачи, хотя порой не успевает отреагировать на все происходящее. По словам Коэна, военнослужащие – люди, а не машины. Председатель новой ультраортодоксальной партии Ацибура Хариди Моти Лайтнер резко раскритиковал позицию партии ШАС и Ядут Атура в отношениях с государством. По его словам, в последние годы позиция этих партий стала более радикальной под влиянием таких групп, как Пелег Ярушалми. Они не искали никаких решений и выступали только против любых предложений. По мнению Лайтнера, эта радикализация привела к расколу и вражде как внутри ультраортодоксального общества, так и между другими слоями населения. Он подчеркнул, что сильное и процветающее ультраортодоксальное общество не противоречит интересам сильного и процветающего Израиля. Напротив, эти две цели взаимосвязаны. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит покидает свой пост. Президент Трамп написал в своей социальной сети, что Левит завершит работу в конце месяца, чтобы проводить больше времени с детьми и семьей. По его словам, он полностью понимает и уважает ее решение. Трамп добавил, что Левит продолжит работать в качестве одного из его старших внешних советников. Об этом сообщает корреспондент Кан Натан Гутман. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня в горных и внутренних районах страны будет немного жарче обычного для этого сезона, а на побережье сохранится высокая влажность. В большинстве районов ожидается сильная, местами экстремальная жара. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве составит сегодня 32 градуса, в Хайфе будет 31, в Аштоде 33, в Бейершеве 36, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 100 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река слушайте в 9 часов. Доброго дня. Шалом, Мейрушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: נכון.
1: איך, פריימריס יהיו ב-17 בלחודש או שהם ידחו, אריק זיו?
0: להערכה שהם יהיו ב-17.
1: מי ינצח, תן לי אימור שלך.
0: אני יכול להגיד לך הערכה שלי, שמקום ראשון יהיה אוחנה.
1: והשני?
0: אני לא, אי אפשר לדעת, זה לא, אין פה, זה, בוא נגיד ככה, הנה, אתן לך עוד, עוד איזהו. כן. כל מי שניסה לדגום את, ה, את, את, הפריימריס, את הפריימריס בליכוז, כל דגימה, כל דגימה הייתה טעות.
1: זה נכון, סקרים לפני, סקרים לפני פריימריס תמיד טועים, זה נכון. אריק זיו, פעיל הליכוד, שמחתי מאוד לדבר איתך, מחכה ל-17 לחודש, יהיה מרתק. תודה רבה לך.
0: יום טוב, ביי.
1: ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о, о ситуации в Ликуде, прежде всего, закончилось ли суд, закончились ли судебные тяжбы. Да, говорит наш собеседник, закончились. И я надеюсь, что закончились. Всегда есть какие-то возможности для продолжения неожиданностей и тому подобное, но в целом мне кажется, что мы позади, что все позади. Праймерис будут на следующей неделе, судя по всему, говорит Арик Зив. И, собственно говоря, три назначения утверждены. Назначения Гидона Сара, Хайма Каца и Исраэля Каца. Но они не единое целое. Назначение Гидона Сара в предвыборный список – это часть соглашения с партией Ямин Мамлахти. Гидон Сар присоединился к правительству и так далее. И получил вот это назначение. Он сможет решить, что он с ним делает. Сам им воспользуется или передает его Мишелю Бускила и так далее. Это будет решено отдельно. Есть Исраэль Кац, по-моему, это ошибка, говорит наш собеседник, надо предоставлять ему бронированное место, потому что он и без этого поднялся бы достаточно высоко на праймерис. И есть Хаим Кац, и это просто позор, говорит наш собеседник, позор, что ему предоставлено место. Он шантажировал премьер-министра и просто в качестве подарка, в кавычках, за этот шантаж получил место в предвыборном списке, забронированное место в предвыборном списке. Его влияние не настолько велико, хотя он глава конституционной комиссии Ликуда и затягивал вопрос с определением того, что, как будет выглядеть праймерис. Нетаньяу, мне кажется, сделал ошибку в данном случае, отмечает наш собеседник. Я не хочу, так сказать, критиковать, но тем не менее мне кажется, что не стоило поддаваться на этот шантаж Хаима Каца. Так или иначе, сейчас все определено, эти три места утверждены, и будут праймерис. Что касается восьми назначений, то два кандидата, которые два назначения в из трех включаются в счет тех восьми, на которые имеет право Беньямин Нетаньяу. Таким образом, у него осталось пять. Я считаю, что это правильно. Я уже давно говорил о том, отмечает Арик Зив, что необходимы новые люди, необходимы новые фигуры. Я не хочу сейчас говорить ни о ком конкретно, но те, кто мешали работе правительства, те, кто мешали работе Беньямина Нетаньяу, должны были уйти. Тот же Юлия Эдельштейн, который говорил о том, что он ждет ответа на вопрос, сколько будет праймериз, сколько будет назначений в предвыборный список Ликуда, после чего он примет решение, он его принял и ушел. Я считаю, что это хорошо. То же самое касается Яова Галанта, то же самое касается еще нескольких человек, говорит Арик Зив. Нужно сделать список более аттрактивным, более привлекательным, и это для этого Беньямину Нетаньяу, премьер-министру, нужны возможности, и нужно, чтобы он имел возможность назначать людей. А что касается праймериз, то они пройдут. Что касается опросов, я на них не обращаю внимания, говорит наш собеседник. Я уже очень давно не смотрю 13-й канал, который вчера опубликовал еще один опрос. И 12-й тоже не смотрю, говорит наш собеседник. Он напомнил 2015 год, когда Нетаньяу проигрывал герцогу и Ливни в опросах. В итоге партия Ликуд набрала 30 мандатов. Я им напомнил, что в соответствии с должностью премьер-министра тогда Нетаньяу опережал своих конкурентов, а сегодня он отстает. Наш собеседник говорит о том, что он не придает значения таким опросам и считает, что перед каждыми выборами он беспокоится, но перед этим

0: активистами, он обеспокоен меньше, чем перед другими. Что касается результатов праймериз, их предсказать невозможно. Я могу только вам сказать, говорит наш собеседник, что с моей точки зрения первое место займет Амир Охана. С нами в эфире был Арик Зив, активист Ликуда. 8.43. Продолжаем программу. Поговорим о конфликте в палестинской деревне Кусра. Там конфликт накаляется. Туда брошен батальон ЦАЛа на фоне попыток поселенцев восстановить форпост, который был эвакуирован. Кармела Менаше, военный корреспондент корпорации Кан Хадашот. Кармела Менаше, катавец свои чель Кан Хадашот. Шалом бокетов. מה קורה היום בקוסרה? האם המאחז קיים? האם פינו אותו? מה קורה שם?
1: נכון, אתמול בלילה מאוחר פינו אותו, אבל אנחנו רואים שהם עושים מה שהם רוצים, הם באים מתי שהם רוצים, ויכול להיות שהם יחזרו, פשוט שם מביך לראות איך הצבא לא מצליח להשתלט על קובץ של פורעים יהודים שמחליטים שהם רוצים להקים מאחז כדי לגרש משם, מהבתים שלהם, את הפלסטינים. פשוט זה ככה עובד.
0: מדובר בשטח A, B, C, איפה המחזה?
1: שטח B, שטח B. אין מחלוקת. אין מחלוקת, זה בתים שלהם ואסור להם להיות שם. מה שעשה... מה שעשה מפקד פיקוד המרכז, כשהוא ראה שהם התיישבו שם, וזה לא רק שם, זה בכל השטחים באזור, הם החליטו שהם רוצים לגרש משם את הפלסטינים שגרים שם 50 שנה, 60 שנה, 100 שנה, אני יודעת כמה, והם החליטו להשתגע ו...
0: מה זאת אומרת לגרש? מה, הם נכנסים הביתה, מוציאים אותם בכוח, זורקים אותם מהבית? איך זה עובד? איך זה נראה?
1: נכנסים, מטרידים, מציקים, זורקים אבנים, בקוסרה זה היה נורא. סוגרים להם את המים, סוגרים את החשמל, אבל זה לא רק בקוסרה, ויישובים אחרים גם פשוט מטרידים אותם. ובמשך... כל הימים יושבים מאחורה, בחוץ לבתים. פשוט מכריחים אותם. עכשיו בקוסרה הם גם סגרו להם את המים. צהל עשה צו אלוף, לא מאפשר להתכנס לאותם, כדי להגן עליהם, במקום לגרש אותם. צבא לא יכול להתמודד עם זה, במקום לגרש ולשמור, הוא פשוט הכין צו אלוף שאסור להיכנס לשטח.
0: זהו, ושאלה, למה צבא בעצם לא יכול לבוא? הרי לא מדובר שם ב, לא יודע, במשמרות מהפכה איראניות. קבוצה של עבריינים, צבא יכול לבוא, לא יכול לבוא ולהעיף אותם החוצה?
1: זה הפיגלון, וזה באמת, אני חושבת שבדיוק אמרת את המשפט, את הדבר הנכון, איך יכול להיות שצהל הגדול, צבא ההגנה לישראל, לא יכול להתמודד עם קבוצה של פורעי חוק.
0: ומה ההסבר שלך? למה זה לא קורה?
1: אני חושבת שהם קצת, שהם פחדים, שהם חוששים, שהם לא רוצים להתעמת, כי אחרת הם זה היה פלסטינים, היו תוך שתי דקות כבר לא שם. הם יושבים שם, מחזיקים אותם, מסתובבים שם, פוחדים להגיע למצב של הסלמה גדולה יותר. אז מה עושים? מביאים עוד גדוד.
0: כמה אנשים בכלל? בכמה אנשים מדובר? אני מדבר על ישראל.
1: כמה עשרות, כמה מאות, כל פעמים באים. אבל אתה צריך להביא גדוד. גדוד שהיה צריך להיות עכשיו. במנוחה קצת, בתקופה של מעבר מלבנון לעזה, או צריך להצט.
0: אוקיי.
1: בתקופת שקט הוא היה צריך להיות מנוחה.
0: והגדוד הזה עכשיו יוצב שם כדי לא לאפשר הקמה מחדש.
1: או שם או במקום אחר ביהודה ושומרון. אבל נמצא שם גדוד שלם שצריך להיות, וצהל צריך אותו למקומות אחרים. 26. יש שם 26 גדודים, ועכשיו 27, והצבא שנמצא שם במקום לטפל באמת בטרור הפלסטיני, מתעסק עם החבורת הפורעים היהודים האלה, שגם המתנחלים לא רוצים מהם. הם עושים נזק נורא.
0: זה ברור. כרמלה מנשה, כתבת צבאית, המון תודה לך, כתבת צבאית של כאן חדשות. תודה, בוקר טוב. Я спросил нашу собеседницу о том, что происходит на данный момент в деревне Кусра. Есть ли там присутствие, есть ли там форпост? На данный момент форпост эвакуирован, но поселенцы делают, что хотят. Эти нарушители закона делают, что хотят, говорит наша собеседница, и могут вернуться в любой момент. И для того, чтобы этого не произошло, туда переброшен батальон ЦАЛА, говорит Кармела Менаше. Это то, что происходит в Кусаре, это только один пример того, что происходит в остальных районах Иудеи и Самарии. Преследуют палестинцев, пытаются вытеснить их из их домов, бросают камни, входят в дома, нападают, в Кусре перекрыли воду и так далее. Все это продолжается уже очень давно в разных местах в Иудее и Самарии, а ЦАЛ не в состоянии справиться с группой хулиганов, которые ведут себя подобным образом. Это совершенно непостижимо, говорит наша собеседница. Нету дискуссий, нету разногласий по поводу фактов, нету спора о том, где и на чьей территории находится, находится этот форпост. Он должен был быть создан, планировалось его создать, по крайней мере, на территории Би. Район Би – это тот район, который административно контролирует палестинская администрация, а сфера безопасности там находится под контролем армии обороны Израиля. И никто не спорит с тем, что это на территории Би, никто не спорит с тем, что этот форпост незаконен, никто не спорит с тем, что он должен быть... даже руководство поселенческого движения не спорит с тем, что этот форпост должен быть эвакуирован, но армия не в состоянии справиться с несколькими десятками, иногда с несколькими сотнями нарушителей закона. И для этого туда направили сейчас целый батальон, который должен был отдыхать, солдаты должны были отдыхать между военными действиями в Газе и в Иудее, и в Газе и в Ливане, говорит наша собеседница. И с этой точки зрения так вот и выглядит. Я полагаю, говорит она, говорит Кармела Менаше, что армия не хочет вступать в конфронтацию с израильтянами, не хочет столкновений и так далее, боится эскалации. Я уверена, что если бы речь шла о палестинцах, то в два счета их бы выкинули с территории. А в данном случае они не могут... А большая армия, весь большой ЦАЛ не может справиться с группой хулиганов, которые нарушают закон и которые, которые приводят к вот такой эскалации. С нами в эфире была Кармела Менаше, военный обозреватель корпорации КАН. 8:51. Последняя тема нашей сегодняшней программы. Руководство конкурса Евровидения вновь поменяло правила. Страна, находящаяся в состоянии конфликта, не сможет принимать конкурс. Ирина Кильфин, певица, комментатор конкурсов Евровидения, с нами в эфире. Ирина Кильфин, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
0: Итак, в чем смысл назначения? В чем смысл этого изменения и насколько оно направлено прямо вот так вот, дух прямо против Израиля?
2: Ну, я считаю, во-первых, не против Израиля, наоборот, за Израиль. Мне кажется, что все, что сейчас происходит, как раз наоборот, поддерживает Израиль, освобождает его от очень-очень многих проблем. Ну, например, вопрос об исключении закрыт. Это очень важно. То есть все время нас пытались исключить из Евровидения. Нет, нас отстояли. Теперь, то, что я прям по пунктам пройдусь.
0: Да-да.
2: Во-первых, очень важно. Нас не исключают, уже хорошо. Теперь, почему возник вопрос о том, чтобы нас исключить? Потому что, если не дай бог, мы бы победили. А понятно было, что наши песни год за годом завоевывают практически первые места. Начинается сумасшедшая вокруг этого критика и очень много эксцессов. Поэтому решили, что если вдруг страна, в которой возможны какие-то военные действия, она будет, не будет проводить этот конкурс, что сразу же успокоило тех, кто против нас. Все, ни к чему не придраться. Если Израиль в следующем году победит, а я надеюсь, что все-таки такое возможно, то страна, выбранная для проведения следующего конкурса, она как раз будет сама проводить, а наш участник прекрасненько туда поедет.
0: Вы хотите сказать, что им мешало в нашей возможной победе и мешал тот факт, что в следующем году будет конкурс в Израиле? Это была главная проблема?
2: Я думаю, что это была одна из проблем, которую удалось, в общем-то, решить. Мне кажется, так, да.
0: Окей.
2: Да? Несмотря на то, что, естественно, огромное количество стран, к сожалению, их очень много, они вообще против Израиля настроены. И после того, как у нас началась 3 года назад военная ситуация после 7 октября, к сожалению, вместо того, чтобы нас поддержать, против нас восстала общественность, которая поддерживает не нас. Я так стараюсь очень мягко.
0: Очень осторожно и деликатно, да.
2: Да. Вот. Поэтому, да, им приходится подчиняться большинству, которое сейчас, к сожалению, находится в их странах. Вот, мне кажется, что... И потом я еще одну вещь скажу. Наверное, не все у нас знают, а я должна об этом рассказать, потому что я знаю это из первых уст. Мне рассказала об этом мама Эден Галан, когда она поехала на конкурс 3 года назад. Так вот, я просто с ней знакома лично. Так вот, она мне рассказала, что, во-первых, родителям, то бишь им, не разрешили поехать в Мальму. Потом... Было просто что-то страшное.
0: Что значит не разрешили?
2: Кто не разрешили? Наше государство не разрешило поехать, потому что еще и охранять родителей, это было очень опасно, и могли быть различные прецеденты, могли их украсть, могли что-то с ними сделать. В общем, там была действительно жуткая ситуация. Девочка Эден, она умница, то, что она испытала, это просто страшная вещь. Например, наших ребят, участников и сопровождающую группу, они находятся на домашнем аресте в отелях. Им категорически запрещено покидать свои номера. Мало кто об этом думает. Представляете, какой прессинг? Человеку нужно расслабиться, получать удовольствие, а он должен сидеть в номере.
0: В этих условиях готовиться к такому выступлению, конечно, очень тяжело.
2: Да. Теперь маскировка на улицах, например. Сама Эдам говорила, что в редких случаях, когда ей приходилось выходить на улицу, она должна была менять свой полностью облик. Об этом тоже мало кто говорит, но это правда, настолько опасно было. Теперь, постоянно вооруженное сопровождение. То есть Шабак постоянно сопровождает наших артистов и группу. Секретные оборонные технологии, которые применял, кстати, в Вене, применяла наша израильская спецслужба, самые новейшие секретные технологии для охраны. Ограничение цифровой деятельности, то есть нельзя пользоваться телефонами, чтобы не узнали, где ты находишься. Скажите, это нормально? Я считаю, что это ужасно. Для наших артистов, для устроителей, это какая сумасшедшая ответственность. Об этом мы не знаем. Но вот я вам сейчас рассказала.
0: Возвращаясь к тем изменениям, тому решению, которое было принято, что это еще означает для Израиля, помимо того, что, возможно, действительно, так сказать, отрицательных эмоций будет чуть меньше в отношении нас, потому что мы теперь не организаторы в случае
2: победы. Мы не организаторы, да, наша хата с краю. Мы победили. Самое интересное, что нам, может быть, позволят победить, понимаете? Потому что мы не представляем теперь опасности. Теперь, что мне очень понравилось, это то, что увеличился минимальный возраст. Я считаю, что в 16 лет выступать на таком конкурсе в возрасте ТПШСРЭ, когда у ребенка меняется все в теле, меняется в организме, 16 лет это только-только он переходит во взрослое состояние. 18 лет певец уже состоится. Вообще, когда я училась учить вокалу, нам говорили, до 18 лет голосовой аппарат еще не работает в полную силу. С 18 лет надо заниматься.
0: Когда я слышу, как кричат подростки, я думаю, что голосовой аппарат работает совсем в полную силу.
2: Да, но говорить и петь, это все-таки немножко
0: не нравится. Это понятно. Что известно, Ирина, наше время истекает, что известно о конкурсе Евровидения в следующем году?
2: В следующем году несколько стран отказалась от своего участия. Но, как я поняла, они ведут все равно тайные переговоры, чтобы все-таки участвовать, потому что конкурс очень престижный. Я еще одну вещь скажу быстренько.
0: 10 секунд.
2: 10 секунд. Раньше позволялся дополнительный вокал, когда певец поет вместе с еще одним певцом, который дублирует его голос. Вот сейчас это запретили, и это очень хорошо.
0: Ирина Кильфин, певец, комментатор конкурса Евровидения. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
2: Спасибо вам. До свидания.
0: 8 часов 58 минут. Программа «Тема дня» подошла к концу. Алла Найденова за пультом, Мила Сталинская продюсер, Арик Эльман редактор. В подготовке и проведении программы принимала участие Яна Брискман. Меня зовут Габи Вольфсон. Сразу после нас Таня Барская. Доброе утро, Израиль. Завтра в 8 часов утра в эфир выйдет программа «Своими словами». Мы будем подводить итоги недели. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
3: В Мадане Мане цены тают. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные. 44,90 за килограмм. Икра Санта Бремор. Две банки за 24,90. Торт Брон Рыжий. 44,90. Только до конца недели. В Мадане Мане.
4: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
5: Do Millennium нас. Нас, Миллениум нас.
6: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-6243-8-6-7.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Умер журналист, радио и телеведущий Орен Наари. Ему было 70 лет. Более 4 десятилетий Наари был одним из самых авторитетных и любимых журналистов, освещавших международные события в Израиле. Благодаря огромным знаниям и редкому умению превращать исторические события и сложные международные темы в увлекательные рассказы, он стал одним из основоположников зарубежной журналистики на общественном телевидении и примером для нескольких поколений журналистов. За свою карьеру Наари работал корреспондентом, редактором, обозревателем и ведущим в управлении радиовещания, а затем в корпорации «Кан». Он вел многочисленные программы новостей и общественно-политических передач, среди них «Руим Олам», «Глобус», а в последние годы еженедельные программы на «Кан Решет Бет», «Суббота с Ореном Наари», «20 век. Год за час». Президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил Орена Наари за его журналистскую работу, профессионализм и преданность делу. Прощание с Ореном Наари состоится сегодня в 18 часов на кладбище Менуха Нахуна в Петах-Тикве. В администрации США обеспокоены инцидентом в Кусре, где еврейские нарушители порядка блокировали дома палестинских семей. Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил сегодня утром, что речь идет об израильских террористов, назвал их действия ужасными и призвал выдворить их из этого района. Заместитель министра в канцелярии премьер-министра Альмог Коэн, комментируя события в Кусре в эфире «Кан Решет Бет», заявил, что не считает происходящее еврейским терроризмом. По его словам, террор на религиозной почве предполагает систематические убийства, а он не знает ни одного случая за последнее десятилетие, когда еврей убил араба по националистическим мотивам. Коэн отметил, что это чрезвычайно сложный район с очень высоким уровнем напряженности, и Цааль добросовестно выполняет свою работу, хотя иногда не успевает отреагировать на происходящее. По его словам, военнослужащие люди, а не машины. Исчезновение Мали Яаломи и ее дочери Лиэль в Вене. Минувшей ночью родственники Яаломи дали показания в полиции. В семье утверждают, что, вопреки сообщениям, согласно информации, полученной от полиции, никаких необычных операций по банковским счетам Мали и Лиэль не проводилось. Последние операции были совершены в начале месяца. Расследование исчезновения Мали Яаломи и ее дочери Лиэль в Вене передано подразделению полиции ЛААФ-433. На расследование наложен запрет на публикацию подробностей. Об этом сообщает корреспондент КАН Орли Эль-Калай. Председатель новой ультраортодоксальной партии Ацибура Хариди Моти Лайтнер резко раскритиковал позицию партии ШАС и Ядута Тура в отношениях с государством. По его словам, в последние годы позиция этих партий стала более радикальной под влиянием таких групп, как Пелег Ярушалми. Они не искали никаких решений и выступали против любых предложений. По мнению Лайтнера, эта радикализация привела к расколу и вражде как внутри ультраортодоксального общества, так и между ним и другими слоями населения. Он подчеркнул, что сильное и процветающее ультраортодоксальное общество не противоречит интересам сильного и процветающего Израиля. Напротив, две эти цели взаимосвязаны. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня в горных и внутренних районах страны будет немного жарче обычного для этого сезона, а на побережье сохранится высокая влажность. В большинстве районов ожидается сильная, местами экстремальная жара. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Тель-Авиве составит сегодня 32 градуса, в Хайфе будет 31, в Ашдоде 33, в Бершеве 36, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 100 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 10 часов. Доброго дня. Шалом, Мейру Шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан Река.

0: Израильское время, 9 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль», первый час. С вами Таня Барская. Мы начинаем с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Габи Вольсон, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Габи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Таня. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Начнем с печальной новости, о которой говорят уже в новостях.
1: Да,
0: о которой говорили вы.
1: Мы говорили об этом в эфире. Орен Нари. Ведущий, радиоведущий, телеведущий, журналист корпорации Гостелерадио, проработавший очень много лет на общественном телерадиовещании, скончался в возрасте 70 лет после длительной болезни. Человек, который, наверное, для очень многих был олицетворением того, что мы знаем о жизни в других странах, да, о жизни в международных новостях, причем в более широком плане, чем такая сиюминутная новость, произошло то-то и то-то. Программы, которые вел Орен Наари, особенно в последнее время на Решет Бет, можно было узнать и понять гораздо больше, чем мы успеваем вот в этой бесконечной беготне, в этом колесе новостей. Немного вширь, немного вглубь, немного о прошлом, немного о контексте. И все это...
0: И то, как он это делал. Его подача всегда восхищала.
1: Всегда очень, очень интересно. На самом деле, даже как, просто как радиослушатель.
0: Не,
1: как потребитель, да? Ты включаешь в субботу утром новости с первым кофе, и ты слушаешь Орена Наари, его...
0: Суббота с Ореном Наари была замечательная программа.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: была.
1: Да.
0: Была подкаст «Год за час», который он успевал очень много передать нам, слушающим. И... понимая, что он всего неделю назад попрощался со всеми.
1: Неделю назад была программа, в которой он попрощался, он сказал, что это его последняя программа. И его, собственно говоря, последнее, что он сказал, никогда не прекращайте быть любознательными, никогда не прекращайте интересоваться, никогда не прекращайте спрашивать. Мне кажется, что вот это... И не принимайте ничего как само собой разумеющееся. И мне кажется, что вот это очень важное, то очень важное, что Орен Наари оставил. Действительно быть любознательными, интересоваться, спрашивать и не принимать вещи как сами собой разумеющиеся.
0: Он будет похоронен сегодня. Спасибо большое Габи с тем, что помог рассказать и об этом. Мы не могли пройти, конечно,
1: безусловно,
0: мимо этой
1: безусловно.
0: Новости. К сожалению, очень печальная новость.
1: Очень большая
0: это
1: утрата.
0: Трагедия, конечно. Светлой памяти. Орен Наари. Перейдем
1: возвращаемся,
0: к,
1: к реальности.
0: Нашим новостям. Если можно, давай начнем с того, что все-таки происходит сейчас перед выборами, в частности в Ликуде. Давай начнем с этой партии.
1: Судя по всему, там завершилась, наконец-то завершилась эта бесконечная тяжба по поводу того, как будут выглядеть праймерис, кто где как сможет баллотироваться, кого куда и как будут назначать. Праймерис 17 августа, если они не будут перенесены. У Бениамина Нетаньяу есть еще 5 мест, которые он может заполнить по своему
0: из
1: усмотрению.
0: Да.
1: А остальные будут баллотироваться в прямом, так сказать, в общеизраильском списке. Министры и депутаты не получили права баллотироваться через округа. Через округа будут баллотироваться только новые кандидаты, но их шансы даже при победе попасть в Кнессет невысоки, потому что округа начинаются с 29 места, а пока что Ликуд в самый ясный, светлый день набирает 24 мандата. Иногда, по-моему, 25 не было. Но, может быть, был я... Не хочу, так сказать, вводить в заблуждение. Может быть, по большинству опросов, по крайней мере, меньше, чем 29 мандатов. Так или иначе, по оценкам, почти половина списка, если не больше, будет заменена в Ликуде. Мы беседовали с Ариком Зивом, активистом, известным активистом Ликуда. Он подверг критике, надо сказать, Бениамина Нетаньяу, например, за назначение Хаима Каца. Сказал, что это просто поддаться шантажу. С другой стороны, он сказал, что право Нетаньяу на назначение новых людей в список есть в этом определенного рода положительный эффект, потому что, по мнению Арика Зива, нужно обновить список, сделать его более привлекательным. Правда, в качестве людей, которые мешали, он назвал не тех, кто там устраивает провокации и так далее, а тех, кто мешал Бениамину Нетаньяу, упомянув, например, Юлия Эдельштейна и Йоава Галанта. Так или иначе, еще 5 имен мы узнаем, кто они пока не ясно. Ну, а праймери 17 августа.
0: 17 осталось несколько дней, но что касается того, что происходит сейчас, без обещания конкретных мест, Бенямин Нетаньяху проводит серию встреч.
1: Бенямин Нетаньяху пытается сформировать тот список, который...
0: Не допустив раскола,
1: и это с одной стороны, а с другой стороны, поддержать тех, кого он хочет видеть на первых местах, да, потому что есть люди, скажем так, победы которых он бы не хотел, есть люди, которых он бы хотел видеть впереди. Приду только один пример. Накануне стало известно, что Альмо Коэн, бывший депутат Кнессета, и который баллотировался на прошлых выборах в списке Отцма Иудит, будет баллотироваться на праймериз в Ликуде. И судя по тому, что Нетаньяху сделал ролик совместно с Альмогом Коэном и сказал, что он не забыл, что Коэн помог провести бюджет, возможно, Коэн будет высоко на праймериз, либо он будет одним из тех, чье место Нетаньяху забронирует после праймериз.
0: Спасибо. Переходим к теме США-Иран. Иран не намерен, как заявляют представители этого государства, продлевать соглашение о прекращении огня США, которое было заключено в июне. Что происходит сейчас? Каковы шансы на новое соглашение?
1: Мы продолжаем гадать на кофейной гуще. Да?
0: Все-таки это...
1: Доктор Эльдад Парду, который с нами был сегодня в эфире, например, убежден, что есть высокий шанс на соглашение, потому что ситуация Ирана такова, что соглашение им необходимо. И есть те, кто считают, что Иран действует, возможно, рационально, но их рациональность касается сохранения режима, а не экономической ситуации в этой стране. И до тех пор, пока нету, скажем так, каких-то трещин внутри самого режима, а таких трещин пока нет, трудно ожидать, что этот режим пойдет на какой-то компромисс. Очень много, разумеется, зависит от того, сколько терпения будет у Трампа, потому что наиболее вероятный сценарий развития событий – это попытка Ирана добиться как снятия блокады, каких-то изменений. А Трамп, который не хочет возобновления войны, хочет только спокойно дожить до ноября этого года.
0: До промежуточных выборов. И Иран это понимает.
1: И поэтому, возможно, мы находимся в состоянии такого статус-кво, который будет тянуться, и мы все время будем слышать о вот-вот соглашении, о почти договоренности и так далее. Но больших надежд на соглашение, а особенно на соглашение, выходящее за рамки Ормузского пролива, то есть на соглашение, касающееся, например, ядерной программы Ирана, я бы не питал.
0: Разумеется. Ну, что касается Трампа, президент США в очередном разговоре с журналистами говорит, что он, конечно, не доверяет Тегерану. Иранские власти постоянно обманывают, не делают то, о чем какой-то был очередной договор между странами.
1: И как он сказал, хвала Аллаху, мы прикончили Иран, да?
0: И это тоже, да. Одним из главных препятствий на переговорах, мы говорили об этом, вопрос компенсации. Иран требует возмещения ущерба, причиненного во время войн, двух, снятия санкций, размораживания, разумеется, своих зарубежных активов. И Трамп заодно говорит тоже, если мы говорим о компенсациях, то он требует от Ирана компенсировать ущерб сразу в нескольких странах от этой войны.
1: Они сейчас занимаются такой риторикой. Понятно, что да. США не будут выплачивать компенсации. Понятно, что Иран не будет выплачивать компенсации. Но это риторика, которая, опять же, мы сейчас находимся в таком переходном периоде, только мы не знаем, куда он ведет. Ведет ли он к войне, или ведет он к миру, ведет он к соглашению, или ведет он к конфронтации. Очень многое станет известно после ноября 26 года, то есть через 3 месяца, когда пройдут промежуточные выборы, Трамп поймет свою политическую ситуацию, свое пространство для маневра, свои возможности и так далее, тогда он будет принимать решение.
0: И последнее, то, что происходит в палестинской деревне Кусра. С вами беседовала Кармела Милаши.
1: В палестинской деревне Кусра происходит очень... никому не нужная, на самом деле, история. Даже те, кто считают, что заселение Иудеи и Самарии вещь правильная, не могут понять, зачем заселять, зачем пытаться построить форпост. Во-первых, на территории Би. Да, территория Би — это территория, которая, где управляют палестинская администрация, военный контроль обеспечивает Израиль, но гражданское управление палестинской администрацией, понятно, что ни один форпост на территории Би сохранен не будет. Понятно, что для того, чтобы решать эту проблему, туда пришлют армию. Понятно, что армию отвлекают таким образом от выполнения своих непосредственных задач. Тем не менее, группа хулиганов, нарушителей закона, действует подобным образом, нанося ущерб и государству Израиль в целом, и поселенческому движению в частности. На данный момент форпост эвакуирован, однако эти радикалы-экстремисты по-прежнему там. Для того, чтобы с ними справиться, туда переправлен батальон ЦАЛа. Совершенно ненужные, абсолютно ненужные вещи, которые, абсолютно ненужные сцены, которые необходимо прекратить как можно быстрее.
0: Огромное спасибо. Габи Вольсен, наш коллега, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта news.ru.co.il.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Мы переходим к следующей нашей теме, и это землетрясение в Колумбии. Число погибших достигло уже более 260 человек. Мы говорим о землетрясении, о причинах землетрясения. С нами в эфире профессор Лев Эпельбаум, преподаватель и научный сотрудник факультета геофизики Тель-Авивского университета, кафедра наук о земле. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Лев, что касается этого землетрясения... Я вижу, где это произошло, но с вашей помощью расскажите, пожалуйста, это действительно на данный момент достаточно опасное место. Эпицентр землетрясения находился в Сан-Хосе-дель-Пальмар, это юго-восток департамента Чоко, на границе с другими департаментами, и пострадали сразу несколько конкретно находящихся, естественно, в Колумбии регионов, но и другие страны тоже, которые находятся рядом с Колумбией.
2: Да, вы совершенно, значит, правы. Что можно сказать так в целом, что за последние месяцы, скажем, за последний год активизировались землетрясения в регионе Огненного кольца Земли. К этому, значит, Огненному кольцу относятся Аляска, Мексика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Колумбия, Эквадор, Перу, Чили, Венесуэла, Япония, Филиппины. То есть, значит, именно, значит, вот в этом районе, значит, вот в этом регионе за последние, значит, там, скажем, 12 месяцев произошло несколько действительно сильных землетрясений с магнитудой больше, чем 7. А что такое магнитуда больше, чем 7? Это, значит, в мире в среднем в год происходит около 10 сильных землетрясений с магнитудами между 7.0 и 7.9. То есть это достаточно редкое событие. И опять же, надо отметить, что каждая единица магнитуды, значит, с ней, значит, энергия землетрясения увеличивается примерно в 32 раза. То есть энергия, выделяемая при землетрясении с магнитудой в 5.0, примерно в 1000 раз меньше, чем при землетрясении с магнитудой 7.0. То есть каждая единица дает достаточно много. Теперь, почему произошло это землетрясение? Именно в этом регионе, значит, тектоническая плита Назка подвигается под тектоническую плиту Южной Америки. То есть этот процесс происходит постоянно.
0: Последний... А, то есть она постоянно уходит ниже?
2: Да, совершенно правильно. Значит, в тектоническом языке этот процесс называется субдукция. И, значит, последнее сильное землетрясение в этом же регионе было в 2012 году, где было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 7.3, эпицентр которого находился на глубине 170 километров под землей. И, значит, действительно, обычно при таких землетрясениях на таких глубинах не бывает много жертв и разрушений. Но вот это не тот случай.
0: В чем причина?
2: Причина, что вот цепочка разломов по которым, значит, энергия пошла вверх и распространилась на достаточно большой регион. То есть сейсмотомография, это, видимо, будет построена в течение ближайших 2 месяцев. Надо будет, видимо, подождать еще какое-то время, пока это будет опубликовано, и тогда мы поймем, значит, всю картину, как это было. Но, в принципе, это тот район. Да, и еще что хочу сказать, что скорость подвига тектонической плиты Наска под тектоническую плиту Южной Америки достаточно высокая. Это примерно 6-7 сантиметров в год. Это высокая скорость, то есть она и дает достаточно сильную геодинамику. То есть вообще-то следует ожидать в ближайшие десятилетия новых геодинамических событий в этом же регионе.
0: Но если мы говорим о Южной Америке, то совсем недавно, вы это, естественно, знаете, было очень разрушительное землетрясение в Венесуэле. Совсем недавно.
2: Совершенно правильно. Но там механизм был несколько другой, потому что там 2 вот этих толчка, они произошли на небольших глубинах, 10-12 километров. В этих случаях, естественно, энергия землетрясения, которая поступает на земную поверхность, гораздо больше. Поэтому там было и жертв много, и разрушений, значит, много. И опять же, вот надо сказать, что при том землетрясении, которое произошло в Колумбии в 2012 году, где было землетрясение с магнитудой 7.3, особо больших разрушений не было. И человеческих жертв тоже. Было большое количество раненых, но о жертвах не сообщалось.
0: Что касается землетрясения, которое произошло в Колумбии 10 августа, ну, мы знаем, что толчки ощущались, как я говорила, и в соседних странах, таких как Панама, Эквадор. И в первые минуты землетрясения сам район, где это произошло, именно где находится Кали, Перейра, вот эти места, был масштабный блэкаут, естественно, отключена электроэнергия, сотовая связь и так далее. Приостановили работу 6 аэропортов на западе страны, то есть те, которые были ближе к месту землетрясения. Ну, на ваш взгляд, вот исторически это считается одной из самых сильных землетрясений, видимо, за последние десятилетия по отношению к стране?
2: Смотрите, если будем говорить об этом регионе в целом, вот одно из самых сильных зарегистрированных землетрясений, оно случилось в этом регионе, ну, примерно в этом регионе, в Чили. Это было в 1960 году. И магнитуда землетрясения там составила более 9. То есть это было действительно разрушительное землетрясение, когда было громадное количество жертв и большое количество разрушений. То есть этот регион надо постоянно мониторить, постоянно быть готовым к большим геодинамическим событиям.
0: Это так. Но я могу добавить, что, естественно, вскоре после землетрясения туда были направлены силы, спасательные отряды из разных стран, и Израиль также направляет спасателей, пострадавших от землетрясения, в Колумбию. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху распорядился немедленно отправить израильскую спасательную делегацию в Колумбию, и это, разумеется, приветствовалось и самой Колумбии, и Израилем, потому что мы знаем, наши спасательные команды умеют это делать, эту работу очень непростую, разумеется, и тем более, что до сих пор в Колумбии, в разных местах, в разных городах до сих пор идут спасательные работы, есть что делать, к сожалению, слишком много завалов, разрушений, больших домов, небольших, больница была разрушена, дома разного количества этажей. Так что будем желать как можно быстрее найти всех, чтобы эти все, кого найдут, выжили, разумеется. Лев, спасибо вам большое за анализ того, что произошло. Спасибо, хорошего
2: да,
0: дня.
2: Конечно, спасибо вам тоже.
0: Спасибо. Всего вам доброго. Информация, которая поступила вчера, площадь перед Тель-Авивским музеем официально получила наименование «Площадь похищенных», «Кикара Хатуфим». Тем самым уже узаконено народное название, которое она получила сразу после того, как на ней начали проводиться манифестации солидарности с израильтянами, угнанными террористами в Газу 7 октября 2023 года. Это решение призвано гарантировать, что память о периоде в истории нашей страны, который начался 7 октября и завершившимся с возвращением последнего заложника Рана Гвили 26 января 26 года, останется в веках. Здесь шла упорная и мужественная борьба героических семей, сделавших все, чтобы их близкие вернулись домой, так говорится в заявлении мэрии, которое опубликовано в Фейсбуке. Для Тель-Авива большая честь стать домом этой борьбы. И благодаря жителям города, к которым присоединились граждане со всей страны, площадь стала центром солидарности и заботы друг о друге. Кикара Хатуфим, теперь эта площадь перед Тель-Авивским музеем называется именно так.
3: В филиале Маданей Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
4: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
5: До Миллениум нас, нас, Миллениум нас.
0: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». Мы переходим к следующей нашей теме и говорим о том, что израильтяне далеко не всегда и не боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта. Согласно всестороннему совместному исследованию, которое было проведено исследовательским отделом Банка Израиля и Гиладом Бейри, руководителем программы экономических реформ в Израильском институте демократии, 57% израильских работников сейчас, на данный момент, используют искусственный интеллект на своей работе как минимум раз в неделю. Поговорим об этой части нашей работы здесь, в Израиле, с помощью Анны Левин, HR-специалист по вопросам карьеры и профессии. Анна, здравствуйте.
6: Доброе утро.
0: Ну, это достаточно позитивно звучит на фоне многих тем, которые мы с вами успели обсудить до сегодняшнего дня.
6: Однозначно. Ну, мы израильтяне, народ все-таки, который борется и пытается быть позитивным всегда, поэтому, да, очень часто сотрудники со всеми новостями все равно стараются что-то делать и, ну, боятся увольнения. Ну, многие все-таки боятся, но кто-то держится такой позиции, что, ну, я сделаю все, что можно и надеюсь, что ничего не случится. И поэтому, на самом деле, сейчас вышло очень много разных обучений. И то есть раз в неделю это прекрасно, но этого недостаточно для большинства квалифицированных работ. И поэтому очень многие организации, очень многие фирмы, очень многие учебные учреждения проводят интенсивные обучения ИИ, именно которые будут практически, потому что сейчас очень много претензий, что обучение не практические, будь это университеты, колледжи и так далее, и они сейчас стараются, да, создать такие обучения, и люди их проходят очень активно. Я вчера была на вебинаре, где было 200 человек, то есть люди проходят это обучение.
0: Да, именно так. Что касается темы, как вы считаете, почему вообще исследовательский отдел Банка Израиля решил провести такое исследование? С чем связано? С увеличением количества в нашей жизни присутствия искусственного интеллекта и вот сокращение в какой-то мере ставок в разных, ну, скажем так, на разных предприятиях. Мы не говорим сейчас о хай-теке.
6: Да, ну я могу предположить, что, скорее всего, вы правы. И да, во-первых, и он горячая тема уже второй год, и каждый день какие-то новые статьи и новые утверждения про ИИ выходят, поэтому как бы обходить это стороной было бы нелогично. Если у них есть исследования и так далее, то, скорее всего, они должны затронуть такую тему, которая кипящая везде, во всех сферах жизни сейчас, особенно на рынке труда. Да, увольнения, они есть, они не везде, вы правильно подчеркнули, что Многие другие сферы как раз-таки наоборот сейчас пытаются набрать тех хороших, качественных кадров. Например, банки, они часть финансовой системы, где довольно хорошие условия, они сейчас пытаются набирать больше сотрудников. И, скорее всего, они как раз-таки и хотели показать, что вот мы исследования провели, и люди не боятся, и места у нас есть.
0: Разумеется. Это исследование основано на первом в своем роде специализированном опросе. Его проводили среди примерно, там было 1300 работников, которых опрашивали. И они представляли всю экономику, включая госсектор и те сферы, которые не относятся к бизнес-секторам, обычным, стандартным бизнес-секторам. Интересно, что решили поговорить именно с этими людьми, узнав их версии того, что происходит.
6: Это, по мне, это очень логичный выбор, потому что что происходит в IT, мы можем предположить, потому что и пришел оттуда, он очень сильно аффектит эту сферу, и там, конечно, это не раз в неделю, это люди используют на постоянной основе. Вот недавно был шумящий кейс, что какой-то программист запустил промпт ночью, который стоил фирме 38 тысяч шекелей. Потому что
0: ничего
6: там
0: себе.
6: Да, там все это используют, ну не все, но очень многие. Как раз таки было интересно посмотреть другие сектора, особенно госсектора, где очень часто у нас есть у людей постоянство, квиу, да, очень многие люди свою работу не должны потерять. У них сильные контракты, и посмотреть, что будет с этими людьми. Я могу сказать из того, что я знаю тоже из госсекторов, очень многие пытаются внедрить, и успешно или неуспешно, это уже другой вопрос, но то, что очень многие и госсектора, и полугосфирмы, примера там Мифаля Пайс, они прямо закупают и для сотрудников, проводят какие-то обучения и пытаются внедрить это. То есть они пытаются не остаться очень позади других фирм и других секторов.
0: Согласно результатам того же исследования, вот этот потенциал распространения инструментов искусственного интеллекта, он еще шире. 75% из тех, кто отвечал на вопросы, ответили, что они используют технологию эту, ИИ, искусственный интеллект, в личной жизни вне стен рабочего места. И среди тех, кто не использует искусственный интеллект на регулярной основе, я имею в виду, основной причиной называется ощущение отсутствия практической необходимости вот в этом инструменте, собственно, для решения своих задач.
6: Ну да, потому что особенно там было тоже написано про бесплатные версии. Мы понимаем, что бесплатная версия — это одно, а платная версия — это другое. И очень многие люди, даже я до конца еще не знаю все опции, в которых мне ИИ может помочь в этой жизни. Поэтому как раз таки все эти обучения и начинают проходить, чтобы понять, окей, я, может быть, и не знаю вообще, чем ИИ мне может помочь, где он может упростить мою жизнь, где он ее может улучшить, а где-то он может и не может помочь. Поэтому на самом-то деле это еще не конец, и люди будут использовать ИИ намного больше, понимая свои возможности, а выбирать сотрудников будет больше уже по софт-скиллам, насколько они адаптивны и умеют со всем работать. И иметь мягкие навыки, чем просто использовать ИИ.
0: Да. Вы видели результаты этого опроса. Вот в частности, этот опрос выявил и демографические различия в уровнях внедрения, я имею в виду, искусственного интеллекта, и наиболее высокие показатели среди молодых работников, то есть имеется в виду возраст до 45 лет. Что, в общем, вполне понятно, с высоким уровнем образования, которые заняты как раз в сферах высокой технологии. Но это тоже неудивительно, разумеется.
6: Это неудивительно, им еще очень много лет работать, им как раз-таки работать с этими, поэтому они не хотят остаться позади, хотят оставаться актуальными и релевантными для рынка.
0: Да, с другой стороны, там показан и такой результат. Сотрудники ультраортодоксального сектора показали значительно более низкие показатели использования AI, и эта тенденция сохраняется даже после учета характеристик сотрудника и его рабочей среды.
6: Ну, это тоже логично, там есть уже свои нюансы, так же, как большинство из них не имеют умных телефонов, а имеют, ну, смартфонов, а имеют обычные телефоны, тут уже тоже есть разные нюансы, почему они этим меньше используют искусственный интеллект.
0: Да, ну, естественно, и что касается влияния на профессиональную деятельность, тут как знаменатель 34 сотрудника, использующих искусственный интеллект, сообщили о значительном улучшении уровня своей производительности. При этом данные указывают и напрямую связь между благоприятной организационной средой и воспринимаемой ими полезностью этих инструментов. То есть это тоже все-таки должно быть взаимосвязано, разумеется.
6: Конечно, то есть моя цель как сотрудника, чтобы ей помогал мне улучшить и улучшить мою работу, упростить ее, укоротить, убрать какую-то монотонность, которую вместо меня может делать и мое время, и мою голову, как говорится, оставить на более важные проблемы, решения проблем, задачи и так далее, которые могут быть и более интересны.
0: Именно так. Анна, огромное вам спасибо. Благодарю за разговор. До встречи на Канрека. Мы говорили о специальном исследовании исследовательского отдела Банка Израиля об израильтянах и их отношении в данном случае к своей работе, искусственному интеллекту и отношению, могут они потерять работу или нет, как они общаются сами с искусственным интеллектом в данное время, сейчас, здесь, в Израиле. Спасибо вам большое.
6: Спасибо.
0: Анна Левин, HR-специалист по вопросам карьеры и профессии. Следующая наша тема. Давайте вспомним, что происходило 74 года назад. 12 августа 1952 года. Это день расстрела еврейского антифашистского комитета. Мы говорим с генеральным директором Евразиатского еврейского конгресса. С нами доктор Хаим Бен Яков. Здравствуйте, Хаим.
7: Доброе утро. Здравствуйте.
0: Мы можем начать из предшествующих событий и вспомнить, когда, в принципе, был создан еврейский антифашистский комитет и как это пришло к тому, что в итоге и через убийство, естественно, Соломона Михоэлса и прийти к тому, что в итоге произошло после приговора конкретно в 12 августа 1952 года.
7: Да, вы совершенно правы. Убийство Михоэлса было одной из таких важных ступеней в раскручивании и развитии вот этого, как мы называем, политики государственного антисемитизма, которая превратилась в репрессивный механизм, приведший к расстрелу лидеров еврейского антифашистского комитета, не только их. Общеизвестно вот о гибели так называемой узкой группы. И считается, что их расстреляли 12 августа, хотя это не точная дата, потому что маховик в тот момент работал уже на полную, и расстреливали людей буквально, как, знаете, как на заводе на каком-то, деятельность которого направлена на уничтожение людей. То есть там был конвейер практически запущен. И,
0: казалось бы, этот все-таки совсем не так много лет прошло с момента создания этого комитета. 42-й год.
7: Конечно. Совсем немного. Году, да. Этот комитет был создан для того, чтобы вести разъяснительную и пропагандистскую работу среди евреев, и не только евреев, и западных стран, об успехах и направлениях деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны. Это была первая задача, то есть разъяснительная. Не случайно Лазовский, заместитель председателя Совинформбюро, был тем человеком, которому было поручено создать этот комитет. Возможно, это была его инициатива. Вторая цель была не менее важная. Необходимо было собирать материальные средства и просто валюту для закупки оборудования и всего того, что необходимо для Советского Союза для ведения войны.

0: времена можно было закупить оборудование, в том числе и военного оборудования, на значительные средства. Там эскадрильи, например, были. Да, вот просто чтобы наши радиослушатели понимали, о каком размахе деятельности шла речь. Не только о том, чтобы пояснить миру, что Советский Союз борется со злом, с фашизмом, с немецкой Германией и ее союзниками, очень серьезно, ответственно, со всеми возможными, преодолевая самые разные сложности, но и вот эта разъяснительная работа сопровождалась также и сбором материальных средств, на которые были были построены. Вы понимаете, что в Советском Союзе в тот момент происходила массовая эвакуация промышленности во внутренние районы Советского Союза. Да. И требовались огромные средства для того, чтобы поставить эти заводы, эвакуированные внутрь Советского Союза, производившие танки и самолеты, снаряды.
1: Денег было собрано очень много. Известна та известная поездка Соломона Михоэлса и поэта Ицека Фефера сразу на много месяцев они уехали по США, Канаде,
0: точно.
1: Мексике, Великобритании, по-моему, тоже. Смогли собрать очень много денег. И отдельно это делал еще Joint, которая начала кампанию по сбору средств.
0: Совершенно точно. И не только Joint, но...
1: Да, это была очень серьезная
0: помощь. Они приехали в Америку по приглашению специального комитета, во главе которого был Альберт Эйнштейн и внук и зять Шона Малейхема, Рабиновича, да, известная фамилия, Шона Малейхем выступает под псевдонимом. Но действительно, вот о тех больших средствах и о чикагском выступлении на стадионе, о котором я только говорил, многие слышали, и это выступление было в рамках почти 3,5-месячного визита делегации Еврейского антифашистского комитета. Эта деятельность была в годы войны, но уже, кстати, надо сказать, что еще в годы войны было такое ощущение у многих лидеров Советского Союза, что Еврейский антифашистский комитет стал большим, чем предполагалось заранее. И уже в конце войны была подана рабочая записка товарища Суслова о том, что Еврейский антифашистский комитет перестал быть соответствующим тем целям и задачам, которые были поставлены перед ним.
1: А в начале 1948 года уже, в принципе, для Сталина, как я понимаю, Берии, полезные функции комитета уже были отработаны для них.
0: Совершенно точно. И поэтому в январе 1948 года появилась статья в «Правде» об одной антипатриотической группе театральных критиков. И многие сходятся в мнении о том, что именно эта статья была началом раскручивания маховика антиеврейской деятельности. И вот тогда, в общем, этих критиков практически никто не знал, но в итоге в этой статье появился известный термин «безродный космополит».
1: Да.
0: Известные утратили ответственность перед народом, там они пишут, вот кто такие эти космополиты, являются носителями глубоко отвратительного для советского человека враждебного ему безродного космополитизма. И вот после этой статьи, собственно, был произведен фактически разгром, созданный и достаточно искусственно вот этой группы театральных критиков. И напомню просто нашим радиослушателям, что журнал «Театр» сыграл свою роковую роль в этом. Там появились первые статьи, потом было заседание ученого совета в ГИТИСе, где песочили евреев, преподавателей этого высшего учебного заведения, и их там впервые назвали врагами советской культуры. Теперь следующим этапом, тоже малоизвестным, я их пытаюсь выбрать, это был Ленинградский университет. И недавно были вот в моей книге в новой редакции «Чемодан, вокзал, Израиль» я привожу дневники Ольги Михайловны Фрейденберг, которая писала: «По всей стране идут еврейские погромы, но в культурной форме. Кровь тела заменяется кровью сердца». Так она сформулировала. известный философ.

0: культурный критик, она сумела вот поймать суть происходящих тогда процессов. Я напоминаю, что речь идет о 49-м годе, да, когда только все начиналось. И
1: еще все успело ведь и ужесточиться, если мы начинали с вами еще говорить и про 48-й год, это год создания Израиля, и тут тоже не сложилось, поначалу Советский Союз способствовал этому, мы помним, думая, что, собственно, оно может стать ближневосточным союзником Советского Союза, но начались проблемы, которые связаны были с активизацией советских евреев. Это все вызвало недовольствие властей Советского Союза в тот момент. Все стало складываться
0: да.
1: не так.
0: По всей видимости, действительно, Сталин был недоволен тем, что государство Израиль ориентировано в своей внешней политике на Соединенные Штаты. Но мы не должны забывать о том, что Соединенные Штаты и Советский Союз в годы Второй мировой войны были союзниками.
1: Да.
0: И Еврейский антифашистский комитет выполнял фактически функцию такого отдела дипломатического, ну, скажем так, по работе с еврейскими общинами в мире, но не только. Ведь его представители встречались с лидерами государств, общественными деятелями, и комитет, который был создан в Америке, был чрезвычайно авторитетным. Так вот, начались в Советском Союзе действительно прям самые настоящие культурные погромы. Был такой довольно известный литературный критик, который стал завлитым в еврейском театре в Москве, фамилии Альтман. Он был исключен из Союза писателей и был... вот любопытный факт, единственным фигурантом статьи вот этой в газете «Правда», с которой, собственно, все началось, которую впоследствии арестовали. Но любопытный факт. Арестовали его 5 марта 1953 года. Это был день смерти Сталина,
1: хорошая,
0: когда
1: да, дата, да.
0: все закончилось. Это удивительная история. То ли его забыли, то ли его потеряли каким-то образом из списков арестованных, потому что те люди, которые раскручивали этот механизм и сами попали в политические репрессии и внутренние разборки вот, власти со спецслужбами, которые происходили в Советском Союзе. На тот момент, вы помните, министр Абакумов был заменен на министра Игнатьева. И вот в этот момент смены министров в конце 40-х, начале 50-х годов некоторых евреев потеряли из списка. И когда я собирал материалы, я столкнулся с биографиями некоторых людей, которых... Ну, компьютеров тогда не было, вот, искусственного интеллекта не было, поэтому были такие истории, когда кого-то, например, записали в список расстрелянных ошибочно. А он просто жил и продолжал работать. И это связано было иногда со сменом места работы или адреса проживания. И такая история была с одним известным московским врачом и раввином, которого вписали в список, и он фигурировал в спецслужбах как уже расстрелянный. А его просто забыли арестовать из-за смены следователей, которых тоже уже расстреляли, и смены руководителей этих следственных организаций, которых тоже арестовали или уже расстреляли, или готовили к расстрелу. Но, тем не менее, действительно прошел этот суд, и если вы почитаете протоколы, их можно найти в интернете и в моей книге, протоколы допросов, протокол приговор суда и затем протоколы реабилитационной комиссии, которые действовали уже в годы перестройки в Советском Союзе, они подробно перечисляют, что же тогда происходило. Это, конечно, волосы просто поднимаются дыбом,
1: да,
0: потому как им вменяли абсолютно труднопонимаемые даже какие-то требования и обвинения. Вот что удивительно. Еврейская старина, например, да, значит, Зускина вот в частности поставили ему в вину, что он в театре воспевал еврейскую старину. Это просто один пример, которым вот эти деятельности, связанные по сбору средств для Советского Союза, поставили им вину как связь с американскими империалистами. И люди, которые были членами и лидерами еврейского антифашистского комитета, были в основном действительно элитой еврейского творческого направления. Там были театральные деятели, писатели и поэты. Маркиша мы должны сегодня вспомнить. Его Конечно. Сын Давид написал очень пронзительные тексты о судьбе своего отца и о судьбе своей семьи. После этих событий они были в ссылке длительное время. Но мы с вами увидели, что может произойти в тоталитарном режиме даже по отношению к людям, которые были ему абсолютно лояльны. Вот в этом ужас ситуации. Эти писатели были коммунисты и патриоты Советского Союза. Мы не должны забывать о том, что кроме их деятельности, направленной на развитие еврейской культуры, языка идыш, создание каких-то газет, издательств, журналов, они были советскими патриотами.
1: Да, именно так. И надо сказать, что если мы говорим о той самой дате, 12 августа 1952 года, это не только та дата, когда, в общем, погибло, разумеется, очень много достойнейших людей. Вообще всего по делу еврейского антифашистского комитета было репрессировано 125 человек, в том числе 23 человека были расстреляны, и 6 умерли уже в ходе следствия. Печальная дата. Я благодарю вас, доктор Хаим Бен Яков, генеральный директор Евразиатского еврейского конгресса, за эти воспоминания, рассказ и комментарий к тому, что происходило 74 года назад, ну и, разумеется, предшествующие годы перед ним. Спасибо большое. Мы продолжаем. Очередной летний фестиваль в Иерусалиме, любимый, потому что в библиотеке интересна, интереснейшая подборка, точно составленная, как всегда, собственно, программа, многие мероприятия вокруг документального кино. 11-й фестиваль документального кино «Докутекст» в Национальной библиотеке Израиля в Иерусалиме состоится с 16 по 20 августа, уже совсем скоро, и с нами в эфире менеджер по коммуникациям Либо Левин. Либо, здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение.
1: В этом году этот фестиваль Национальная библиотека Израиля проводит совместно с фестивалем «Док-Авив».
2: Совершенно верно. В этом году мы проводим фестиваль уже в 11-й раз, как вы сказали, как вы ранее отметили. Фестиваль с 16 по 22 августа. В течение 5 дней мы покажем 27 разных фильмов. У нас будут дневные показы, вечерние. И помимо просмотра фильмов, можно будет принять участие в различных мероприятиях в рамках этого фестиваля. Концерты, живые обсуждения, знакомство с коллекциями библиотеки, знакомство с выставками. Так что я уверена, что это очень интересное культурное мероприятие, на котором каждый зритель сможет найти для себя что его волнует и что-то ему подходит.
1: Фестиваль «Докутекст» и в прошлые годы отличало сочетание таких, скажем, пластов. С одной стороны, это документальный взгляд на настоящее, разумеется, а с другой стороны, это была возможность работы с фондами самой библиотеки. То есть это мог быть архив писателя, коллекция режиссера, собрание текстов. Это очень интересное сочетание, на мой взгляд.
2: Да, совершенно верно. То есть библиотека выбрана не просто площадкой для этого фестиваля, библиотека — активный участник программы. Например, один из фильмов, который мы покажем, это фильм о Мейре Шалеве, и после просмотра зрители смогут увидеть материалы из его архивов, которые были переданы в Национальную библиотеку. И также, например, будет фильм, который называется «Метеоритная банда». На самом деле, очень интересный сюжет о том, как режиссер, то есть таким с кризисом среднего возраста, приезжает в глухую Аляску, и там он знакомится с парнем, который охраняет якобы кусок метеорита. И после этой, после этого фильма можно будет посмотреть новую выставку в библиотеке, которая называется «Шейлат и Шейлот». И выставка как раз представляет материалы из архивов, которые связаны с наукой, мистикой. Так что действительно вы верно заметили, что этот фестиваль не просто возможность увидеть разные документальные фильмы, но еще и познакомиться с коллекциями библиотеки.
1: Я вижу, сейчас я смотрю на эти фильмы, на программу фильмов разных дней. Интересно, что, естественно, в очередной раз, это всегда есть возможность у документального кино, в данном случае обратить свое внимание на тему, связанную так или иначе, но с 7 октября. Здесь это тоже есть, насколько я вижу.
2: Да. Вообще общая тема фестиваля в этом году — это тема неопределенности, да, Ива Дауд. И я думаю, что это не случайно эту тему мы выбрали, потому что в последние несколько лет, и не только в Израиле, по всему миру эта тема все более и более актуальна. И вот один из фильмов, который будет показан в первый день, он как раз посвящен 7 октября, он называется «Хедер Батох», да, то есть это «Защищенная комната». Будет показан действительно день, проведенный вот в защищенной комнате 7 октября, документальный фильм, и после этого фильма состоится сессия вопросов-ответов.
1: Есть и такой фильм, называется «Война нарративов» на английском языке, и после фильма, я так понимаю, что это не единственный пример, еще и дискуссия после фильма в панель, скажем, как обычно это представляют, и этот достаточно тревожное расследование о роли соцсетей в разжигании пропаганды. Тема больная, тема постоянная сейчас, к сожалению. И беседа между создательницей фильма Кэрри Холланд в данном случае и израильскими активистами Асбары в соцсетях. То есть то, что тоже интересно. И мне интересно, что здесь привлекает внимание еще к такому имени, как Аси Даян. Ну, это имя хорошо известное в Израиле. И есть интересная выставка предметов из его архива, а с другой стороны фильм, например, «Жизнь как слух», где Аси Даян и вот этим своим знаменитым голосом, манерой подачи рассказывает документальную автобиографию, то есть практически драму об отцах и сыновьях, о государстве Израиль, разумеется, у него это часто тема встречается.
2: Да, совершенно верно. Вообще, достаточно большое количество фильмов будет сопровождаться сессией «Вопрос-ответ». Действительно, зрители смогут побеседовать с режиссерами и с другими приглашенными спикерами.
1: Знаю, что закрытие фестиваля тоже готовит сюрприз. Кроме показа определенного фильма, есть живой концерт Авива Геффена и группы Тауйот. Тоже красиво. Ну, это, собственно, происходит всегда, потому что Докутекст — это фестиваль, который всегда радует, всегда очень интересные темы, фильмы, авторы, разумеется, режиссеры. Могу только пожелать красивые эти дни, чтобы посетило как можно больше зрителей с 16 по 20 августа. Давайте напомним, где это пройдет еще раз с вашей помощью, либо.
2: Да, фестиваль пройдет в Национальной библиотеке Израиля, которая находится по адресу улица Каплан 1, недалеко от Кнессета. В принципе, для тех, кто еще не успел за эти несколько лет посетить здание новой библиотеки, это прекрасная
1: возможность.
2: Да, увидеть красивейшее, на мой взгляд, здание Иерусалима. И фильм будет проходить на разных площадках, но на сайте вы сможете увидеть подробности, где именно некоторые фильмы будут показаны во дворике над открытым небом.
1: Спасибо.
2: Так что мы ждем вас.
1: Спасибо. Либо Левин, менеджер по коммуникации. Мы говорили о фестивале Докутекст. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. Гостем второго часа программы «Доброе утро, Израиль» станет журналист, в прошлом радио и телеведущий Барт Александр Дов. Оставайтесь с Канрека.

0: В Маданэй Мане цены тают. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Грудинка деревенская с чесноком 11,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплон. Умер журналист, радио и телеведущий Орен Наари. Ему было 70 лет. Более 4 десятилетий Наари был одним из самых авторитетных и любимых журналистов, освещавших международные события в Израиле. Благодаря огромным знаниям и редкому умению превращать исторические события и сложные международные темы в увлекательные рассказы, он стал одним из основоположников зарубежной журналистики на общественном телевидении и примером для нескольких поколений журналистов. Прощание с Ореном Наари состоится сегодня в 18 часов на кладбище Менуха Нахуна в Петах-Тикве. 21 год спустя после эвакуации около 30 семей поселились в Ганим, населенном пункте на севере Самарии. Председатель партии Ацианута Датит Бецалель Смотрич, который добивался легализации поселения и возвращения туда жителей, приветствовал их возвращение. «Иудея и Самария, — заявил Смотрич, — являются неотъемлемой частью земли Израиля и государства Израиль, а также его поясом безопасности. Присутствие израильтян в Самарии укрепляет безопасность жителей Кфар-Сабы, Раананы, Герцлии, Ода-Шарон и Нетании и препятствует созданию палестинского государства». Председатель партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман опроверг слухи о закулисных договоренностях с Нафтали Беннетом и раскритиковал позицию Гади Айзенкота по вопросу призыва ультраортодоксов. В интервью Габи Вольфсону в программе «Тема дня» на КАН РЭКО Либерман назвал сообщение о контактах с Беннетом чистой выдумкой и враньем и добавил: «Есть люди, которые хотят видеть столкновение внутри оппозиции. Ничего этого нет и не будет». Вместе с тем лидер НДИ выступил с резкой критикой инициатив Айзенкота по освобождению части ультраортодоксов от службы. «То, что меня больше всего мешает, это позиция Гади Айзенкота, который говорит про какие-то квоты. В тот момент, когда ты согласишься, неважно, на 30-15% освобождения, это значит все, что было, то же самое и будет». Олеся Кантор, кандидат в депутаты Кнессета 26-го созыва от партии Баяхат, заявила, что падение рейтинга списка в вопросах является временным. В интервью Габи Вольфсону в программе «Тема дня» на КАН РЭКО, комментируя сокращение числа прогнозируемых мандатов, Кантор отметила, что штаб ведет интенсивную работу с избирателями. «У нас есть еще 75 дней до выборов. Я абсолютно уверена, что результаты по факту ко дню выборов будут другими». Касаясь вопроса гражданских браков, она пояснила, что позиция лидера партии допускает регистрацию браков в Израиле. Нафтали Беннет говорил о том, что граждане Израиля должны иметь такую дополнительную возможность, как регистрация брака в Израиле, а не пользоваться лазейками, чтобы ехать на Кипр или в Грузию. Отвечая на вопрос о приезде израильтян из-за рубежа для участия в выборах, Кантор назвала это положительным знаком. То, что те израильтяне, которые давно живут за границей, считают, что они как граждане должны приехать и выполнить свой гражданский долг, является положительным знаком. Исчезновение Мали Яаломи и ее дочери Лиэль в Вене. Минувшей ночью родственники Яаломи дали показания в полиции. В семье утверждают, что вопреки сообщениям, согласно информации, полученной от полиции, никаких необычных операций по банковским счетам Мали и Лиэль не проводилось. Последние операции были совершены в начале месяца. Расследование исчезновения Мали Яаломи и ее дочери Лиэль в Вене передано подразделению полиции ЛАВ-433. На расследование наложен запрет на публикацию подробностей. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня в горных и внутренних районах страны будет немного жарче обычного для сезона, а на побережье сохранится высокая влажность. В большинстве районов ожидается сильная, местами экстремальная жара. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Тель-Авиве составит сегодня 32 градуса, в Хайфе будет 31, в Аш-Доде 33, в Бейершеве 36, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, а высота волн от 30 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте в 11 часов. Доброго дня. Шалом миру шалаем.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан-Река.
3: С вами Таня Барская. Радиостанция Кан-Река продолжает свое вещание и говорит о аббревиатуре РЭКа, хорошо знакомой нашим радиослушателям многие годы, можно посчитать сколько, но и об истории. Поговорим о том, с чего все начиналось, как это пришло в 1991 году к тому, что произошло для слушателей 26 мая 1991 года, о рождении радиостанции РЭКа. И я рада сегодня видеть в нашей студии человека, которым проработала я лично там, на месте, где мы назывались радиостанцией РЭКа, очень много лет. Перейдя дальше сюда, и Саша Дов, Александр Дов, хорошо всем вам знакомый, был еще и, наверное, в самые сложные годы, последние в момент существования «Голоса Израиля», Рашута Шидур, нашим руководителем нашей редакции. Пять лет. Добрый день, Саша, привет.
4: Добрый день. Причем я считаю год за два.
3: Вы знаете, я тоже так примерно считаю, хотя выглядит Александр Дов, надо сказать, прекрасно. И дело сейчас... Да, пожалуйста, я правда то же самое повторю. Саш, мы хотим рассказать слушателям о том, что такое РЭКа, об истории и о многих страницах и, возможно, нюансах и фактах, которые радиослушатели не знают, хотя они могли в разные годы и десятилетия читать или слышать интервью наших с вами коллег. Когда вы впервые услышали о том, что существует, в принципе, вещание на русском языке тогда, до РЭКа?
4: Мой дедушка...
3: Хороший начало.
4: Да, мой дедушка по имени Израиль, кстати говоря...
3: Классика.
4: Слушал «Коль Исраэль».
3: То, что вещало на заграницу, да. И вы такое название помните, «Коль Цион Легула», «Решет Хей»,
4: да,
3: которые вещали до 90-го года,
4: да,
3: они
4: да,
3: вещали.
4: Да, да, даже, кажется, еще
3: с
4: раньше.
3: С 50-го.
4: Да, да, да. Да. Вот он это слушал, и он, в общем, предпочитал именно эту радиостанцию всем остальным. Единственное, что бабушка на него шипела, естественно, и мои родители тоже, конечно, были, в общем, против, потому что я из-за закрытой двери, он плохо слышал, и, естественно, громко включал это все, и я из-за закрытой двери слышал некоторые передачи, там, кто, даже были какие-то художественные передачи, кто-то читал там стихи, это было, в общем, достаточно интересно, но я помню, тем не менее, то есть я помню это еще с детства.
3: Даже так?
4: Да, конечно.
3: Но вот то, с чего тогда начиналось, и то, что нам потом рассказывали наши с вами старшие коллеги, которые, собственно, и виноваты в хорошем смысле в том, что появилось радио, и они потом принимали вас, потому что я пришла позже, да. Я с 95-го года, когда был самый настоящий отбор, экзамен для всех, кто хотел стать представителями будущей радиостанции, и далеко не все были по профессии журналистами, и ни радио, ни журналистами в прессе печатной тогда.
4: Я бы сказал, что журналистами профессиональными было меньшинство.
3: Вот я об этом.
4: Меньшинство. То есть буквально по пальцам одной руки можно было пересчитать профессиональных журналистов. Ну, разумеется, был такой, ну, ныне покойный Леонид Загави, которого ты знаешь.
3: Леонид Гольштейн.
4: Да, Гольштейн, да. Бакинец, да. Он профессионал был, да, явно профессионал.
3: Мой отец работал с ним в Азеринформе.
4: Вот. Леураган, которая Полина, да, Капшеева. Профессиональный журналист, хотя и не радиожурналист.
3: Виктория Долинская была.
4: Виктория Долинская, совершенно верно. То есть было несколько человек, но в основном кто-то там учился. Учитель школьный. Я вообще, да, я работал в таком научно-исследовательском и проектном институте. То есть я заканчивал мехмат. Я вообще никакого отношения к журналистике не имел.
3: Но читая ваше интервью, я помню, что вы мечтали о журналистике.
4: Совершенно верно. Совершенно верно. Я действительно мечтал о журналистике. Я хотел устроиться на радио, еще живя в Днепропетровске. Вот, но там, конечно, там это не удалось, а в Израиле действительно эта мечта сбылась. Так вот, я возвращаюсь, значит, кто-то режиссер музыкального театра, например, как Рома Полонский, которого мы помним под псевдонимом Рон Пелес.
3: Да, вот слушатели сейчас начинают вспоминать.
4: Конечно,
3: путешествие во времени.
4: Да, Соня Таль, например, она работала, по-моему,
3: Институт стран Азии и Африки.
4: Совершенно верно, совершенно верно.
3: Мордехай Кармон был блестящим переводчиком с испанского.
4: Мордехай, да, у него была даже кличка в Москве
3: испанец,
4: Марик Испанец,
3: конечно.
4: Совершенно верно. Вот, ну и так далее, и так далее. То есть далеко не все были журналистами. Тем не менее, мы обсуждали, кстати, этот вопрос с коллегами. И я помню, что Миша Гильбоа, он когда-то говорил, что журналист – это скорее не профессия, это скорее продукт, ну, во-первых, общей эрудиции, а во-вторых, любопытства, любознательности.
3: То, вот, что держит.
4: Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть не обязательно, ну, понятно, что должна быть какая-то склонность у человека к творчеству, да, способность что-то написать, способность владеть словом, да, способность говорить. Кстати говоря, если мы уж у радиожурналистики, конечно, это требуется. Более того, когда была вот это вот, был этот отбор первоначальный в 91-м году, потом, опять-таки, коллеги мне рассказывали, что главное, что они оценивали, это способность человека, способность абитуриента, назовем это так, трепаться.
3: Только говори.
4: Это слово они употребляли, именно трепаться. То есть, во-первых, не бояться микрофона.
3: Это важно.
4: И, сидя в студии, вот перед микрофоном трепаться. Вот они это проверяли. Они это проверяли. Причем я могу рассказать, как я сдавал.
3: Вы помните?
4: Конечно.
3: Здорово.
4: Конечно, я помню. Для начала мы должны были брать интервью один у другого. Я брал интервью у Алекса Исшалома.
3: Легенды.
4: Да, да.
3: Легенды радиостанции.
4: Да, а у меня брала интервью Леураган.
3: Так.
4: Это смешной был скандал такой. Ну, не скандал.
3: Еще и скандал?
4: Да, конечно. Мы с ней были знакомы до вот этого, ну...
3: Будем говорить, экзамена.
4: Отбора, да, экзамена, да. Кстати говоря, ты знаешь, что там было, по-моему, 10 или 12 мест, а абитуриентов было 144.
3: Ох, ничего себе.
4: Конечно.
3: Тех, кто начинал радиостанцию РЭК вкупе с ассистентами, продюсерами, их сейчас мы называем, и журналисты, все вместе, их было больше 60, да, Саша?
4: Вот новых, да, на РЭКу взяли, по-моему, 12 или 14 человек. Все остальные были в Иерусалиме, они уже работали к тому времени. Вот 12 – это было новых сотрудников.
3: И в Иерусалиме, это надо сказать, Саша, озвучьте, почему именно в Иерусалиме, потому что и осталось так же, это правило.
4: Смотри,
3: потом.
4: Значит, Иерусалим в те годы работал исключительно на зарубеж.
3: Да.
4: То есть Иерусалим вещал на русском языке на Советский Союз, тогда существовавший, ну и не только на Советский Союз, а на все русскоязычное пространство. Ну, конечно, прежде всего на Советский Союз. Они передавали новости. У них были какие-то, ну, художественные передачи. То есть там была редакция такая, полновесная редакция. Когда было решено открыть радиостанцию, которая будет вещать на внутреннего потребителя, да, на новых репатриантов, то было предложено это сделать Иерусалимской редакции и Тель-Авивской редакции. И я не знаю, может быть, я раскрываю какие-то страшные тайны, но сейчас, уже
3: вряд
4: спустя
3: ли.
4: 35 лет, я думаю, что это все уже перестало быть тайной. Иерусалимская редакция отказалась. Тогда они работали исключительно в записи.
3: Конечно.
4: То есть все передачи были записаны, и я даже подозреваю, что очень многие, которые касались, например, политики, были просмотрены цензурой.
3: Вполне возможно.
4: Вполне возможно. То есть это были тексты, которые они зачитывали. Понимаешь?
3: Ну и с самого начала, плюс отдел новостей, который так и остался в Иерусалиме.
4: И
3: до сих пор находится в Иерусалиме по правилу.
4: А тель-авивская группа сказала: а мы готовы. И в результате РЭКа, именно вот как русскоязычное вещание для новых репатриантов, была открыта именно в Тель-Авиве. В Тель-Авиве. Кстати, первый вообще, кто стал работать в прямом эфире, вот без подготовки, это Мордехай Кармон. Да. У него были передачи «Я вас слушаю». «Алло, я вас слушаю». Ты помнишь?
3: Это первое самое.
4: Да, конечно, конечно. Я возвращаюсь к этому отбору. И, значит, Леора Полина, которая, с которой мы были знакомы, она, желая, значит, сразу сделать интригу, она мне говорит: «Саша, скажите, вы еврей?»
3: Хорошее начало.
4: Я хихикнул, естественно, значит, но Кармон подскочил, он умел такой, он подскакивал над креслом на метр, наверное, вверх. Он влетел в студию и говорит: как тебе не стыдно? Разве можно такие вопросы задавать, значит, интервьюируем? Какая разница? Вот, это на первом этапе. А на втором этапе нам нужно было сделать что-то вроде эссе на вольную тему. И я придумал для себя, значит, такую тему, как «Собаки в Израиле». Значит, сел в студии, сел к микрофону и стал его читать. Влетает опять же в студию Кармон.
3: По традиции уже.
4: И говорит, да, да, с которым мы потом нежно подружились. И говорит: «Что ж ты читаешь? Мы ожидаем, что ты будешь рассказывать». Я говорю: «Ой, я не знал, мне никто не сказал, я вот написал себе текст». «Так, все, давай мне текст». Значит, забрал у меня этот текст. И говорит: «Давай на какую-нибудь другую тему. Вот ты там, я не знаю, ты про собак разговаривай, давай про кошек». И я без подготовки.
3: Тот самый стимульный слоган «Говори».
4: Совершенно верно. Что я мог знать вообще об израильских кошках? Ну, какие-то свои наблюдения я стал излагать.
3: Да, у них свой менталитет, конечно.
4: Да, конечно. И в тот момент, мне повезло просто, в тот момент, когда я почувствовал, что я иссяк, все, вот больше я ни слова из себя не смогу выдавить. Мне сказали: «Ну ладно». И действительно отобрали очень достойных и приличных людей. Все по-разному, каждый по-своему, но у всех были какие-то свои, вот, знаешь, достоинства такие.
3: Разумеется.
4: Явные, да. У каждого из нас были свои недостатки, понятное дело.
3: Я вспоминаю себя тогда, когда я был и в Израиле еще зеленым товарищем, свежим, новым репатриантом вообще. И на радио тем более, я поняла, что этот вирус у меня уже зашел. И, естественно, я училась у всех, и все были не похожи друг на друга. Это здорово. Конечно. И, конечно, все могли сидеть у микрофона, говорить свое, предлагать свои идеи. И, слава богу, тогда было так много журналистов в эфире. Ну и часов вещания, понятно. И то, что сейчас так не хватает, вот этого большего разнообразия, когда хочется больше видеть коллег рядом, я имею в виду, это естественно. Вот тогда, когда все начиналось, и мы не раз говорили об этом и со Шламит Лидор, Дорит Голендер, она же, которая руководила нами, и потом, напомню, была нашим послом в России несколько лет.
4: И кстати, очень успешно.
3: Очень успешно.
4: Видимо, опыт работы с радиослушателями и особенно с нами.
3: С нами особенно.
4: Не просто работать. Думаю, видимо, оказался просто блестящей подготовкой для должности посла.
3: И та же Дора, Шломит Лидор, и многие из наших коллег, ваших и наших старших коллег, те, кто начинали, рассказывали, с чего все начиналось тогда. И вы тоже об этом знаете. Думаю, что лучше меня. И знаете, возможно, какие-то еще подводные камни, которые встречались, в том числе и на вашем пути, когда вы уже стали руководить нами до 2017-го, революционного года в очередной раз.
4: Мы начали вещание в мае, да, 26 мая. Но вот этот отбор происходил в марте. Вышли мы на работу как бы 8 апреля. То есть мы с 8 апреля по 26 мая мы учились, мы готовили какие-то пробные передачи, записывали, прослушивали, нам что-то объясняли, какие-то вещи, вплоть до этического кодекса, который тогда
3: это
4: был
3: важно.
4: У радиожурналистов, у сотрудников государственных средств массовой информации. Это очень важно, кстати, сейчас. Почему? Потому что нам нельзя было высказывать свою точку зрения. То есть если обсуждался какой-то дискуссионный вопрос, то мы должны были предоставить слово одной стороне и второй стороне,
3: да.
4: А может быть, даже и третьей стороне, если есть эта третья сторона. Нас этому учили специально и показывали, как это нужно делать, что нужно делать.
3: Тем более, что вам всем предстоял прямой эфир.
4: Конечно, да, конечно. Не сразу, кстати говоря, не сразу. Более того, мы же, Таня, мы же, большинство из нас ивритом не владело.
3: Ну да, вы просто фактически учились на ходу.
4: Из новых сотрудников был один, в скобках, да, прописью, один человек.
3: Три восклицательных, да.
4: Да, который владел ивритом.
3: Рома?
4: Это Рома, конечно.
3: Я сразу поняла,
4: Рома Полонский,
3: конечно.
4: Да, Рон Пелес. Ну, говорят, я не знаю, кстати, я его не спрашивал, но говорят, что он был любимым учеником Баруха Боря Подольского.
3: Конечно,
4: да. Да. Наши старшие товарищи, ну, такие как Мордехай Кармон, Миша Гильбо, там, Йосеф Дан, Шлумит Лидор и Рафаэль Рам и так далее.
3: То есть те, кто, я просто, давайте, Саша, они уже работали в 70-е годы в том
4: отделе. Совершенно верно. Они были ватиками. Мы были новыми репатриантами.
3: Уважительно называя их
4: были,
3: так.
4: Да, да. Они были ватиками. Вот они к тому времени уже хорошо владели ивритом и могли действительно брать интервью на иврите с переводом. Ну, это не синхронный перевод, хотя Марик-то мог делать синхронный перевод.
3: Вы все это, как и все остальные, остальные черпали, как вы говорите, из газет.
4: Конечно, интернета не было вообще еще, у нас компьютеров не было.
3: Да, я хорошо помню, как тогда было.
4: Конечно. Можно было там CNN, какие-то вот эти вот американские, да, или там британские средства массовой информации, телеканалы можно было смотреть.
3: Или в конце дня был симультанит, перевод программы «Мабад».
4: Потом мы стали нащупывать свои, так сказать, дорожки и другие источники информации, и постепенно овладели ивритом. Кстати говоря, и стали слушать радио и телевидение на иврите. Мы начинали.
3: Да,
4: конечно, мы начинали как, ну, формально, как фрилансеры.
3: Как фрилансеры,
4: конечно. То есть мы не были в штате, мы получали каждый месяц, получали чек, это были шекели, мы получали 1400 шекелей.
3: Какая память сразу появляется тут же.
4: Таня, эти вещи
3: мы не забываем.
4: Хорошо,
3: мы не забываем.
4: И, конечно, это было нищенское существование. На самом деле, даже по тем временам, хотя тогда шекель, ну, весил, в кавычках, больше, да, но даже по тем временам 1400 шекелей, это было нищенское существование. Вот, потом, чуть позже, со временем, нам оформили договор.
3: Конечно. Саша, я хочу назвать ему фамилию, поскольку вы точно знаете эти истории. Продолжим. Вот я говорю сейчас о той самой русской редакции, как ее называли,
4: да.
3: Самой большой на канале, которую создавал Виктор Граевский.
4: Да.
3: Давайте вспомним это имя, пожалуйста.
4: Кстати, я с ним был шапошно знаком, с Виктором Граевским. Миша Гильбо был с ним хорошо знаком.
3: Он ведь был тем самым польским журналистом, который передал доклад Хрущева
4: совершенно
3: на Запад.
4: Совершенно верно, да. Ну, польским там...
3: 20-й съезд, я имею в виду.
4: Да, на самом деле, настоящая КПСС. Его фамилия не Граевский. Он был, действительно, он создавал вот это русское вещание в Иерусалиме. Mm-hmm. Говорят, что он был очень жестким начальником. По легенде, он считал, что если человек приходил на работу, журналист, не имея при себе трех ручек,
3: ого,
4: то он не готов к работе. А вдруг ручка, вдруг закончится вот этот стержень, в ручке, а надо будет что-то записать.
3: А если, не дай бог, журналист опоздает?
4: Ты...
3: Это
4: опоздает.
3: Же вообще классика.
4: Мишу когда-то чуть не уволили из-за этого. Да-да-да, было такое, конечно. Времени, они все, надо сказать, все. Вот наши старшие товарищи, они все о нем отзывались с большим-большим уважением. Конечно.
3: С момента создания и в течение очень многих лет редакция, вот та, работала еще под надзором Бюро по связям «Натив».
4: Конечно, конечно.
3: Это тоже надо объяснить.
4: Тань, ты понимаешь, я думаю, я не знаю наверняка, это, наверное, Дора знает лучше, я думаю, что и первые годы РЭКи тоже проходили под надзором, спецслужб. Смотри, мы все прошли собеседование в свое время. То есть нас вызывали определенное место, и проводили с нами собеседование, выясняли, кто мы, что мы и так далее, нашу подноготную, наши взгляды. Ну, в общем, короче говоря, я думаю, что мы, так сказать, были все под надзором, и все наше вещание было под надзором. Смотри, можно вспомнить, я не знаю, ты собиралась эту тему поднимать или нет, значит, о том, что Реку не раз собирались закрывать.
3: Ну, кто только об этом не знал. Может быть, кто-то подзабыл, в какие годы, но это было далеко не раз, и не два, вот, и не три. Конечно.
4: Вот. И первый раз это происходило еще во времена Шамира, когда Шамир был главой правительства. Тогда был такой генеральный директор гостелерадио Арье Мекель, который, вот он был первый, кто хотел закрыть радио Река, считая, что оно свою роль выполнило, что война закончилась. Вот это
3: тогда же еще было имя Моти Киршенбаума.
4: Моти Киршенбаум позже стал.
3: Генеральный директор.
4: Да, он позже стал, он потом пришел. Да. Значит, а первым был вот это не очень почетное первенство в желании закрыть Реку принадлежало Арье Мекелю. И это было очень, эта угроза была очень серьезной. И тогда Шамир назначил арбитра, назначил, ну, на иврите бурер. Угу. Да? Этим арбитром был Яков Кедми, так, тогда возглавлявший Натив. И я до сих пор помню, мы к нему ходили тогда и с ним беседовали. Значит, у него в кабинете, по-моему, это было тоже на улице где-то Арания, в общем, что-то вроде, вот, да, да, в Тель-Авиве там.
3: Недалеко от того места, где мы находились,
4: да,
3: в Тель-Авиве,
4: да,
3: все,
4: да,
3: эти,
4: да,
3: годы.
4: Да, мы ходили, да, по-моему, втроем. Был Рома Полонский, была Вика Долинская и я. Вот, и мы с ним долго-долго беседовали, рассказывали, объясняли и так далее. И потом он дал свое заключение, очень позитивное заключение, благодаря которому нас не закрыли.
3: Но это еще, учитывая те годы, было важно еще, наверное, выборы, политики, электорат.
4: О, это всегда.
3: 90-е, просто это начало 90-х же.
4: А сейчас нет.
3: Я про эти годы вообще молчу.
4: Таня, это было всегда.
3: Это было часто.
4: Политики всегда изначально рассматривали Реку. Не, может быть, изначально нет, но потом они поняли, какой рычаг оказывается в их руках. И они стали рассматривать Реку, конечно, как средство политической борьбы, как средство пропаганды своих взглядов. И ну, это понятно.
3: После того, как появилась команда Натана Щаранского, это был 96-й год,
4: да,
3: вот тогда стало более спокойно на некоторое время, скажем так.
4: Знаете, как интересно? Значит, до 96-го года многие наши коллеги ивритоязычные с нами не здоровались.
3: То есть,
4: они нас не замечали.
3: Есть станция, либо нет?
4: Они нас не замечали вообще. Они проходили мимо, отвернувшись.
3: А это был водораздел такой, да?
4: В тот момент, когда были в тот день, когда были объявлены результаты выборов, и стало ясно, что партия Исраэль Баалия проходит в Кнессет, и что там Щеранский будет министром, может быть, там еще кто-то.
3: Нас всех разглядели.
4: Вдруг с нами стали здороваться, ты понимаешь? Вдруг. Надо сказать, что один, правда, он здоровался всегда, причем он очень радушным был, это вот этот поэт.
3: Эгуд Манор? Поэт,
4: да, Эгуд Манор.
3: Замечательный,
4: да,
3: которого,
4: да,
3: обожали,
4: да,
3: все, и который...
4: Да. Вот он был всегда вежлив, всегда очень радушен.
3: Как происходила вот адаптация вас, тех, кого приняли в тот момент, до того, как пришли еще какие-то люди, потом с теми, кого мы называем ватиками, старшими товарищами, коллегами, на которые все начинали?
4: У нас были очень теплые дружеские отношения. Какой-то праздник. И знаешь, как всегда на праздник сотрудникам выдают какие-то подарки. Да? В том числе там какие-то денежные. Да, ну вот эти тавейкния, то, что называется. Да? А нам не дали, мы же не были сотрудниками. То есть они разделили, так сказать, всю эту сумму. Они разделили ее поровну, и нам, так сказать, мы тоже получили подарки.
3: Потрясающе.
4: То есть они просто вытащили из своего кармана и выдали нам. Для меня это очень такой знаковый такой момент. Боже мой, я помню, какие у нас были дискуссии по поводу того, брать Машканту, не брать Машканту. Тогда тот же Марик Кармон нас учил. Я просто о них больше рассказываю, потому что мне с ними пришлось больше работать. Да, ну, в частности, с Кармоном. Он, например, он прекрасно знал израильскую эстраду. Он нас учил любить вот израильских певцов, израильские ансамбли. То есть от него впервые мы услышали там какие-то имена типа там Ави Толедано или там, ну я не знаю, Хаварим Шель Наташа. Когда-то они меня потащили на концерт. Это был мой первый концерт в Израиле. Понимаешь, вот действительно они нам помогали, они нас учили.
3: Саш, если вот мы сейчас вспоминали бюро по связям «Натив», и, конечно, это бюро следило за борьбой советских евреев, да, за выезд в Израиль, в частности. С другой стороны, если говорить о вещании на зарубеж, те, кто этим занимались, те, кто вещали, понимали, что... Есть глушилки, так называемые, знаменитые, есть КГБ, и помните, ведь нам всем рассказывали, почему те, кто тогда, в 70-е годы, работали, взяли псевдонимы.
4: Псевдонимы, конечно, конечно. Это была традиция, которая была заложена задолго до нас, да. Задолго до нас. И понятно, что главное это было... уберечь родственников, да, близких, которые оставались в Советском Союзе. В наши времена это уже было не так важно. Нам было предложено вести себя в соответствии с этой традицией, хотя далеко не все, далеко не все. Скажем, Вика Долинская осталась Викторией Долинской.
3: Я тоже.
4: Да, да, ты осталась, да, да. А скажем, Письман перевел свою фамилию как Иш-Шалом.
3: Фредди Зорин стал Фредди Бен-Натан в честь
4: отца. Конечно.
3: Тедди Сандер, я знаю, что в честь своей дочери взял фамилию, сделал такую фамилию.
4: Да, да. А со мной было очень, на самом деле, было смешно. Моя же настоящая фамилия Медведенко, да? Это у нас было заседание такое. Мы сидели редакцией в первом помещении нашем на улице Арания. То есть это еще было до переезда вот в караван, так называемый, да? Этого здания сейчас нет, там стоят новые огромные дома высотные, но было такое, да.
3: Мы говорим о квартале Сарона, потому что
4: да,
3: это
4: да,
3: все
4: да,
3: Сарона.
4: Да, в Сароне, в Тель-Авиве. И выбирали псевдонимы. И тогда, значит, когда очередь дошла до меня, ну, поскольку Медведенко, значит, кто-то предложил Бендов.
3: Так.
4: Вот. Я уж не помню, кто предложил. Значит, Полина, да, Леора, которая знала, что я играю на гитаре и пою, значит, она говорит, ну, зачем, значит, Бендов, можно Бардов. Поскольку все, да, все равно, как бы, да, что Бен, что Бар, значит, все равно. Значит. А тогда вмешался еще один, пусть ему земля будет пухом, значит, Женя Гуревич, Ариэль Гури, и сказал, зачем же так длинно, можно просто жидов.
3: Радость, да, на лицах собравшихся, я представляю.
4: В общем, мы долго ржали, после этого я выбрал такой вариант, который устроит всех. Просто дом и все.
3: Но у тех, кто работали, начинали уже в 70-е или в конце 60-х, я говорю о русской редакции.
4: Конечно.
3: У всех были псевдонимы,
4: конечно,
3: и остались.
4: Конечно, конечно, и какие-то...
3: Володя, да, Лазарис, давайте
4: Рафаэль Рам, да, да, Рафаэль Рам, конечно. Миша Гильбо, он же не Гильбо, он же Герцман, на самом деле, да, и Кармон, он на самом деле...
3: Марк.
4: Да, но его, если я правильно помню, его фамилия по документам в Израиле была Шоам.
3: Шоам.
4: Вот, поэтому он при знакомстве...
3: Шоам Кармон Финкельштейн.
4: Он представился Марк Мордехай Кармон Шоам Финкельштейн, да. Вот, ну, Шломит Лидор, понятное дело, да, Дорит Голендер, да. Дина Фиалковская, да, Даниэла Ленор, да, Рахель Дроми, Дромеда, которая была на самом деле не Рахель и не Дромеда, а Софа.
3: Софа Заферман,
4: да.
3: Илана Раве, вот. Давайте вспомним.
4: Илана Раве,
3: тоже
4: да.
3: Тоже светлой памяти, к сожалению, ни Софы, ни Иланы уже с нами нет.
4: Ой, многих, к сожалению,
3: огромного количества.
4: К сожалению, многих нету, да. К сожалению, многих.
3: Это очень грустно.
4: Ну, Таня.
3: Потому что, наверное, те из нас, кто... Я не знаю, как вы, когда я работаю здесь, на новом месте, уже много лет, и 30 лет в общей сложности, для меня те годы, которые я прожила и проработала, именно прожила там до 2017 года, пока мы не перешли в Кан, после экзамена, нас сюда просто так не взяли бы. Это там как ощущение дома, оно было и оно осталось, это естественно.
4: Да, да. Более того, я хочу тебе напомнить, что мы, редакция располагалась, ну, поначалу в караванах вообще.
3: Если кто-то не знал.
4: Ну, такие передвижные домики.
3: Представьте себе караван.
4: Потом мы переехали в одноэтажные такие строения, в такой зеленый участок.
3: Кстати, это историческое место. Вот к тому моменту, когда вы стали руководить РЭК, русской редакцией РЭКи, нас уже было гораздо меньше к этому моменту. И эти 5 лет ваших, да, они были с большим количеством проблем.
4: В 91-м году было где-то более 60 человек в РЭКе, учитывая и Иерусалимскую редакцию, да, и Тель-Авивскую, конечно, редакцию вместе. Где-то к 2000 году осталось 40 человек. К 2012 году, когда я занял пост руководителя, нас осталось 30 человек. Причем это все, это вместе.
3: При
4: это
3: той же нагрузке.
4: И продюсеры, и журналисты, да. Те же 11,5 часов вещания в сутки. Это было очень тяжело. Это было очень тяжело. Но это было еще ничего, потому что к 2017 году, когда закрыли гостелерадио, нас осталось там, у нас было 15,5 ставок. 15, да, где-то 15,83.
3: До сих пор помните.
4: Ну, конечно, помню, а куда? Послушай, послушай. После Доры, когда Дора ушла на дипломатическую карьеру, значит, полтора года Миша же возглавлял, Михаил Гильбоа возглавлял РЭКу. Я помню метаморфозу, которая с ним произошла. Он просто в какой-то момент перестал улыбаться. Он улыбчивый, понимаешь? Такой, так сказать, общительный человек, он вдруг перестал... Я ему об этом говорил, кстати говоря. Когда я занял этот кабинет, я так подозреваю, что со мной что-то подобное тоже начало происходить, потому что это было очень сложно, это был очень тяжелый период, были очень серьезные проблемы с начальством. Период тяжелейший, тяжелейший. Ты же понимаешь, когда людей подталкивают к тому, чтобы они уходили на пенсию, и на досрочную пенсию.
3: Это вот как раз те годы были, до того, уже когда стало понятно, что гостелерадио закроет.
4: Конечно.
3: И стали подталкивать и давать возможность уйти на вот эту...
4: Да,
3: пенсию,
4: да,
3: а те, кто были еще не совсем в возрасте предпенсионном, продолжали работать или увольнялись.
4: Или увольнялись, или продолжали работать, или... И, соответственно, нагрузка, которая падала на каждого сотрудника, выросла. Понимаешь?
3: Вновь.
4: Опять выросла, да. И надо было как-то закрывать все эти часы вещания. Особенно это было тяжело в праздники, понимаешь? И, ну, о чем говорить? Ты это все помнишь прекрасно. Вот. Тогда, конечно, было тяжело, да. А денег было немного, как всегда. Денег всегда не хватает, да. И...
3: Ну и, в общем, на протяжении всех лет, пока работала там я, официально до 2017 года, пока мы не прошли до закрытия гостелерадио экзамен, где далеко не всех взяли на работу в КАН уже, в корпорацию общественного телерадиовещания КАН, было все это очень сложно, потому что еще в начале 2000-х, 90-е, когда кто-то уходил, если мы говорим о РЭКе в данном случае, на пенсию его окошко, ставка, она закрывалась практически всегда.
4: Когда скончался Женя Гуревич, Рель Гури, это было в 90-е годы, я просто знаю, мне рассказывали ребята, они хотели меня взять на ставку. и подали соответствующий запрос, соответствующие документы начальству, но начальство не утвердило. То есть начальство сказало, нет, отставку мы отбираем, закрываем. Такой эпизод был. Они мне рассказывали об этом с большим сожалением, но тем не менее. Был такой эпизод, и я полагаю, что это был не единственный случай.
3: Если говорить

0: Муграби тоже, хочу просто сказать, что это было с 58 года, просто я говорю о том, что когда вообще появлялось. Грузинский, бухарский, амхарский, арамейский, но надо сказать, что амхарский...
1: Даже арамейский, кстати.
0: Да, кстати, представь. Да. Но и кроме амхарского был еще и тигрини.
1: Тигрини, конечно.
0: Два направления, конечно. Два диалекта. Даже были передачи, вот я просто смотрю, это уже данные из Википедии, с 86 года до 2011 были на тацком языке, на польском, еменском, на легком иврите были передачи с 58 года. Они были прекращены из-за уже недостатка слушателей. Что надо сказать, что там были разные каналы. Был так называемый пятый канал, который потом ушел. Ну, в общем, действительно, это интересно. Было много языков, сейчас их все-таки меньше по понятным, в общем, тоже причинам. Русский остается основным.
1: Да, я не помню, честно говоря, по-моему, исчезли какие-то языки, типа венгерский, кажется, где слушателей, ну, практически не осталось. Понимаешь, вообще говоря, ну, с одной стороны, вроде и жалко, с другой стороны, это естественный процесс, потому что пожилые люди, извините, умирают, а их дети уже, ну, говорят на иврите, для них это главный язык. Может, кто-то из них что-то и там понимает по-венгерски, но не очень. Ну, мы это видим, собственно говоря, и с русским языком. Да, в конце концов, наши дети и внуки, все-таки, даже если они там пытаются говорить с бабушками, с дедушками по-русски, тем не менее, для них все-таки основным языком стал иврит. Это их родное. Таня, в конечном счете мы для этого ехали сюда.
0: Ну, разумеется.
1: Понимаешь? Вот и все, да. Ну что, да, да. Просто, то есть, я, извини, конечно, да, я не исключаю вариант, при котором РЭКа когда-нибудь все-таки будет закрыта. По естественным причинам, да, не по искусственным причинам, а по естественным причинам. Не потому, что какому-то политику вдруг попала вожжа под мантию, да, а просто потому, что вот так идет история, так развивается, так жизнь идет. Вот. Так что да, вполне возможно, что эта судьба ждет и РЭКу рано или поздно. Дай бог, чтобы попозже, конечно, а не пораньше.
0: Разумеется, дай бог, чтобы попозже. С учетом еще современности нашей технологии, искусственного интеллекта, можно только пытаться предположить, что будет дальше в отношении СМИ, или в данном случае радио все-таки, и технологий. Это мы только увидим через энное количество лет.
1: Ты понимаешь, мне когда-то рассказывали такую штуку, что радио в Израиле занимает особое положение. И если наши слушатели замечают, то в автобусах, в маршрутных такси, иногда просто в такси, то, что на иврите называют английским словом special, включено радио всегда. Почему? Потому что это для работающих людей это самый оперативный способ получения информации. Понимаешь, если человек стоит, я не знаю, в цеху и работает на станке, он не может залезть в интернет и посмотреть, что там нового на таком-то сайте. Он слушает радио. Мне когда-то Ян Левинзон рассказывал просто очень смешную сценку. Это он лично наблюдал, значит, как в цеху стоит человек вот такой, значит, и у него радио работает, и он слышит, как по-русски, диктор или журналист говорит, вот там правительство приняло решение, там, я сейчас фантазирую, да, там, повысить, значит, пособие для новых репатриантов там на столько-то процентов, значит, он так вот останавливается, и обращаясь к этому радио, говорит, что, говорит, правительство решило повысить, что ты мне байки рассказываешь? Значит, диктор говорит, повторяю для тех, кто сомневается.
0: О да. Вообще, конечно, интересно. Вот я думаю, то, с чего все начиналось для того, что стало называться радиостанцией РЭКа в 1991 году и война в Персидском заливе.

0: Ливия к этому подвела, и, разумеется, вот эта большая алия, то, что называют большой алия, 90-го года, 89-го года, когда стало понятно, что необходима радиостанция, которая будет вещать на языках, но в основном на русском языке, да. Это было абсолютно то ясно, и то, что вы сказали об оперативности, мы столько раз, Саша, с этим сталкивались в разных своих ипостасях, да. Потому что, естественно, сколько бы ни работало на нашей радиостанции в те разные годы, людей, мы, к сожалению, живя в Израиле, время от времени попадали в ситуации, когда слышали страшные слова, что что-то случилось, теракт, да, да. Страшный теракт, мы очень много все, военные операции, и тогда мы все, даже нас никто не звал на работу, мы все слетались, где бы кто ни жил.
1: И не считали рабочие часы.
0: И просто знали, каждый, что ему надо делать, помогать. Те, кто были журналисты, которые не имели отношения к журналам актуальных событий, тоже помогали, да. Набирали телефоны, соединялись с потенциальными спикерами, с теми, кто будет собеседниками в срочных передачах.
1: Я хочу обратить внимание твое и слушателей еще на такой момент интересный. Мы привыкли, знаешь, относиться к тому, что рядом, относиться с некоторым пренебрежением, да. Некоторые, многие репатрианты называют Израиль израиловкой, да. Я зверею просто, когда я это слышу. Просто, честно говоря, зверею. И так далее. И такое отношение, в общем, у многих людей было и к нашему радио. Я хочу сказать,
0: особенно,
1: что
0: когда мы
1: радио...
0: слышали или читали комментарии в последние годы, я не слушал Реку или не слушаю, но...
1: Но я знаю, да. Да. Значит, но это радио, надо сказать, по крайней мере, пользовалось. Я не знаю, как сейчас, но пользовалось просто таким серьезным, высоким авторитетом в мире. В мире. И я думаю, что все, например, знают имя Севы Новгородцева, да, который когда-то заявил, да, что если он хочет послушать что-то, так сказать, помимо вот BBC, да, как-то отвлечься.
0: Где работал он.
1: Да, где работал он, да, то он слушает Реку.
0: Я в свое время была очень приятно удивлена, когда я пригласила Севу, у нас была часовая с ним, да. Передача, я по телефону, разумеется, да. Потому что его здесь не было в тот момент, еще не приезжал в гости к тому моменту. И мы с ним, когда договаривались, он говорит, а я знаю, кто вы, я слушаю ваши передачи.
1: Конечно,
0: тут выпало
1: конечно.
0: В осадок я, мне было приятно.
1: Конечно. А тот же, значит, ну, человек, которого, как правило, привлекают, когда... Он ответственный сотрудник BBC, да?
0: Григорский.
1: Даже был в свое время начальником отдела, если я не ошибаюсь. Значит, его папа жил в Израиле. Я не знаю, живет ли до сих пор, просто я не знаю. Но Юрий рассказывал такую историю, что он проработал на BBC черт знает сколько лет. Он никому в Израиле не был нужен. И папа его никому в Израиле не был нужен. Но как только его стали привлекать, значит, в качестве интервьюируемого на Реке, его папа стал уважаемым человеком просто в Израиле, понимаешь?
0: Замечательно.
1: Конечно, конечно. Но это в Израиле. А я говорю о международном авторитете.
0: Это
1: понимаешь,
0: важно.
1: А сколько мне говорили мои знакомые там с Радио Свобода, например. То есть это... То есть мы напрасно, ну, часто, да, относимся так несколько пренебрежительно к тем, ну, к тем сокровищам, да, назовем это так, которые у нас есть под рукой, да, и в частности к Рэке.
0: На мой взгляд, это все-таки действительно очень необычное средство массовой информации со своей совершенно не похожей ни на что, на мой взгляд, историей. Из тех людей, состоящие, состоявшие раньше, потому что, ну, беречь такое надо. Надо нас беречь.
1: Мне когда-то в 90-е годы, в начале, значит, пришло письмо из города, который сейчас называется Луганск, а тогда назывался Ворошиловград. Письмо было адресовано Израилю Александру Дову.
0: Все
1: на
0: просто.
1: Русском языке просто. Никакого адреса, вообще ничего. Просто Израиль Александр Рудов, понимаешь? Но, видимо, на почте кто-то...
0: Все поняли.
1: Ты понимаешь?
0: Ну, это же известное уже для нас, те, кто работали тогда на старом месте, вот как раз в Сароне.
1: Да.
0: сколько таких похожих конвертов приходило. У меня есть фотография конверта самому умному еврею Леонардо да Винчи Дворека. Все, что надо искать-то? Я уже не говорю, что нашу улицу как только не переиначивали.
1: Да,
0: это был отдельный анекдот. Какая разница? Другое имя, другой художник все равно дойдет. Вот это важно. Вот это рейтинг был.
1: Сколько было смешного, слушай, в этом общении со слушателями, практически ежедневном. Сколько было всяких интересных моментов, да. Как...
0: Добрых.
1: Ой, и добрых, и недобрых, и разных, понимаешь. И с этой улицы Леонардо да Винчи, конечно, когда этот говорил, что говорит, откуда... Вы что, не знаете, кто такой Леонардо да Винчи, спрашивает его Фредди? Говорит, откуда я должен знать? Я в Израиле всего 2 месяца. Понимаешь? Я не знаю, кто такой Леонардо да Винчи. А как этой самой... А как Алона Бреннер когда-то, значит, запустила в эфир песню «Улетай, туча, улетай».
0: Угу.
1: Значит, а сдается звонок в редакции. Ей, значит, ее просят к телефону и начинают ругать. «Что ж вы делаете? В Израиле засуха. Вчера, значит, у нас была молитва о дожде. А вы ставите песню «Улетай, туча, улетай»?» Это реальная история. Это
0: да, я верю. Ну, у конечно. Меня сразу тоже вспоминается конечно, еще куча других конечно, историй, Саша.
1: Конечно.
0: У меня одна причина, поблагодарив вас за то время и те истории, которые мы сегодня услышали, историю нашей радиостанции с десятилетиями тому назад, пригласить вас вновь, и уже будем говорить еще на другие темы, возвращаясь, конечно, к рэке.
1: С удовольствием, конечно, ты же понимаешь, что всегда... Река, смотри, река для меня остается родным домом. Все равно родной дом, знаешь, в котором я прожил 30 лет жизни. Ну, понятно, что я всегда по первому зову, как пионер, да, буду готов явиться.
0: Да. 30 лет, да?
1: 30 лет.
0: Я иду по вашим стопам.
1: 30 лет.
0: С момента основания, да? С самого момента основания.
1: Да, с 91-го года, да. Именно с момента основания рэки, конечно.
0: Возглавив в определенный момент, трудный момент.
1: С 2012 по 2017.
0: Русскоязычное вещание. И вы были еще и ведущим популярной программы «Калейдоскоп», тоже хочу напомнить.
1: Но это на телевидении.
0: На телевидении, на Первом канале израильского ТВ. И, насколько я помню, вы о «Радио Свободы» тоже не просто так сказали, вы были там корреспондентом.
1: Я был израильским корреспондентом, да. Сейчас-то уже можно об этом рассказывать,
0: тогда,
1: уже прошло столько лет. Меня сосватали туда, кстати говоря. Тот же Марик Кармон и Миша Гильбоа. Значит, тогда была, если у нас есть еще минутка... Была операция очередная в Южном Ливане, которая называлась, если я не ошибаюсь, «Дин Вахешбон». А человек, который давал эту информацию, заболел. Заболел и заболел так довольно тяжело. Кроме того, он вообще... Это был, кстати говоря, это известное имя, Рафаил Нудельман.
0: Ну, конечно.
1: Вот. И тогда наши коллеги обратились вот к Мише и к Марику с просьбой, значит, помогать. Эти двое подсунули им нового репатрианта в моем лице. И я стал делать репортажи какие-то, материалы для «Радио Свобода». А потом, через какое-то время, был там такой, ну, ответственный сотрудник по имени Семен Мирский, знаменитый,
0: да, просто, да.
1: Он мне предложил подписать договор. Но Миша и Марик знали. Мне кажется, что Дора тоже знала, но делала вид, что она не знает. Ну, ей нельзя было, да?
0: Ей нельзя было знать.
1: Да, ей нельзя было знать.
0: Понятно.
1: Ну, в общем, короче говоря, это продолжалось, ну, там, я знаю... 7 лет, наверное.
0: Но это очень достойное,
1: да, может быть,
0: место
1: больше, да.
0: СМИ, радио, делать репортажи, корреспонденты, выходить в эфир. Это очень было интересно.
1: Это была, во-первых, школа очень хорошая. Вот, потому что там временные рамки немножко более сжатые, чем на рэке. И тот материал, который на рэке, скажем, занимал там 5 минут, да, или 6 минут, там это должно было занимать Понятно. Не более 3 минут. Yes. Поэтому приходилось ужиматься, редактировать и так далее, и так далее. Значит, я, естественно, хитрил, понятное дело, что я готовил большой материал для Рэки, а потом я его резал и, значит, отдавал на свободу. Да. Такое тоже было.
0: Здорово. Бывало, да. Саш, спасибо огромное, было очень рада с вами говорить, видеть.
1: Взаимно.
0: Спасибо большое, до Взаимно. Следующей встречи на Канрека, уже на Канрека, но с не меньшей любовью и желанием говорить дальше.
1: Давай.
0: Главное, говори.
1: Главное, будем здоровы, да, и главное, чтобы мы имели силы и желание встречаться, общаться между собой, с радиослушателями.
0: Спасибо огромное. Многолетний ведущий, главный редактор в свое время радиостанции, которая стала одним из символов страны. С этим ничего не поделаешь. Спасибо огромное. Всего доброго.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До Миллениум нас, нас, Миллениум нас.
3: В Маданэй Мане цены тают. Сосиски с сыром 5,40 за 100 граммов. Филе баса и морского окуня только 34,90 за 2 килограмма. Мороженое Руть, пломбир номер 1, 24,90 за килограмм. Латвийские шпроты, 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН. В студии Семен Каплан. Похороны журналиста, радио и телеведущего Орена Наари, скончавшегося в возрасте 70 лет, состоятся сегодня в 18 часов на кладбище Минухан Хуна в Петахтикве. Наари – один из столпов израильской журналистики в области международных новостей. Более 4 десятилетий был одним из самых авторитетных и любимых журналистов, освещавших события в мире. Благодаря огромным знаниям и редкому умению превращать исторические события и сложные международные темы в увлекательные рассказы, он стал одним из основоположников зарубежной журналистики на общественном телевидении и примером для нескольких поколений журналистов. Беспорядки, устроенные еврейскими поселенцами в палестинской деревне Кусра. Цааль сообщил, что минувшей ночью ликвидировал незаконные форпосты в деревне, а один гражданин Израиля был задержан для допроса. Посол США в Израиле Майк Акаби опубликовал видео с израильскими военнослужащими, прибывшими минувшей ночью в палестинскую деревню Кусра. В публикации он написал, что это свидетельство того, что Цааль и полиция Израиля прибыли в Кусру с целью выселить незаконных поселенцев, находившихся там, чтобы угрожать палестинским жителям. В сообщении в социальной сети X Акаби также подчеркнул, что неверно утверждать, будто государство Израиль или посольство США в Иерусалиме ничего не сделали для защиты палестинцев или граждан США. 21 год спустя после эвакуации около 30 семей поселились в Ганим, населенном пункте на севере Самарии. Председатель партии Ацинут Адатит Бецалель Смотрич, который добивался легализации поселения и возвращения туда жителей, приветствовал их возвращение. «Иудея и Самария, — заявил Смотрич, — являются неотъемлемой частью земли Израиля и государства Израиль, а также его поясом безопасности. Присутствие израильтян в Самарии укрепляет безопасность жителей Кфар-Сабы, Раананы, Герцлии, Одашарон и Нетании и препятствует созданию палестинского государства». Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман опроверг слухи о закулисных договоренностях с Нафтали Беннетом и раскритиковал позицию Гади Айзенкота по вопросу призыва ультраортодоксов. В интервью Габи Вольфсону в программе «Тема дня» на КАН РЭКО Либерман назвал сообщение о контактах с Беннетом чистой выдумкой. Вместе с тем лидер Исраэль Бейтейну выступил с резкой критикой инициатив Айзенкота по освобождению части ультраортодоксов от службы. «То, что мне больше всего мешает, это позиция Гади Айзенкота, который говорит про какие-то квоты. В тот момент, когда ты согласишься, неважно, на 30 или 15% освобождения, это значит, что никаких изменений не произойдет», — заявил Либерман. Олеся Кантор, кандидат в депутаты Кнессета 26-го созыва от партии Баяхат, заявила, что падение рейтинга списка в вопросах является временным. В интервью Габи Вольфсону в программе «Тема дня» на КАН РЭКО, комментируя сокращение числа прогнозируемых мандатов, Кантор отметила, что штаб ведет интенсивную работу с избирателями. «У нас есть еще 75 дней до выборов», — заявила она. «Я абсолютно уверена, что ко дню выборов результаты будут другими». Касаясь вопроса гражданских браков, Олеся Кантор пояснила, что позиция лидера партии допускает регистрацию браков в Израиле. Нафтали Беннет говорил о том, что граждане Израиля должны иметь такую возможность, как регистрация брака в Израиле, а не пользоваться всякими лазейками, чтобы ехать на Кипр или в Грузию. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня в горных и внутренних районах страны будет немного жарче обычного, а на побережье сохранится высокая влажность. В большинстве районов ожидается сильная, местами экстремальная жара. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве составит сегодня 32 градуса, в Хайфе будет 31, в Аш-Доде 33, в Бейершеве 36, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио КАН РЭКО. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
3: Израильское время, 11:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткес. Телефон нашего эфира 0722-801-003. Как обычно, вы можете задавать свои вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. Гоша, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, слушатели и слушатели.
3: И слушатели. Перед тем, как мы перейдем к радиослушателям, есть что-то, какие-то новости, либо ваши рекомендации по одному из вопросов перед этим?
4: В прошлый раз я застрял в пробке и сообщил об этом радиослушателям, как там была авария. А в этот раз мы были в Мецпе Рамон и наблюдали звездное небо и звездопад. И моя рекомендация всем, кто может сюда приехать ночью на звезды посмотреть, это зрелище просто фантастическое и потрясающее. Вот на сегодня моя рекомендация, не совсем пенсионная, но пенсионные консультанты тоже иногда имеют право на отдых. Всем желаю наслаждаться отпуском, когда можно. И вот если можно приехать сюда, в Мецпе Рамон, или в какое-то другое место, где открытое небо и нет электрического света, и насладиться этим потрясающим зрелищем.
3: Хорошее начало. Есть вопрос, который я сейчас зачитаю. Вопрос следующий, Гоша. Я сейчас нахожусь на пособии по безработице. Это длительная, так называемая, автола, потому что мне осталось 1,5 года до пенсионного возраста. Но все равно она окончится примерно за год. Я планирую вернуться к работе на половине ставки. Попросила компанию приостановить выплаты в пенсионный фонд на год. Вернее, я заранее заплатила их минимум. Далее вопрос. Когда я вернусь к работе, эти выплаты будут продолжаться в обычном порядке? И далее, если я не найду работу сразу после окончания этого года, то как мне поступить, чтобы программа не закрылась?
4: Ну, во-первых, если вы сохранили программу активной, действующей, то есть если вы делали там риск змани или что-то сами вкладывали, то работодатель обязан начать пенсионное отчисление не позже, чем через 3 месяца после начала работы и ретроактивно сделать. То есть 3 месяца у него есть на раскачку, а потом он должен внести ретроактивно пенсионные выплаты. В случае, если вы приходите, неважно, это было бы раньше у него работали или это какой-то новый, если у вас нет активной пенсионной программы, то могут начать отчисление через 1/2 года без ретроактивных выплат. То есть то, что вы сделали, сохранили программу живой, это, в принципе, хорошо. Если работы не будет, то можно начинать пенсию. Пенсионные, большинство современных пенсионных программ, большинство, я подчеркну, не все, но большинство могут платить пенсию, начиная с 60. То есть если речь идет о, например, женщине, которой 62,5 года и осталось еще год до пенсии, или мужчине 66 лет, которому до пенсии еще какое-то время, можно начинать пенсию получать уже сейчас. Это правильно не всегда. Во многих случаях нужно начинать получать, потому что если нету никаких доходов вообще, то человек платит взносы в биток люми как безработные, не имеющие доходов. А если оформить пенсию, то из нее делают взносы в биток люми и на здравоохранение. Это может оказаться даже меньше, то есть дешевле, чем платить как безработному. В любом случае, не совершайте сами каких-то необратимых действий, не посоветовавшись со специалистом. Я, по-моему, все варианты осветил.
3: Да, там просто есть еще одно указание, хотел спросить вас. Автор пишет, у меня как раз будет выплата из фонда повышения квалификации, Гернеш Талмуд, то есть, и могу ли я перевести эти деньги в пенсионную программу, пока не выйду на работу?
4: Это сразу несколько вопросов в одно. Ну, во-первых, фонд повышения квалификации, наверное, имеется в виду, что он как бы дозреет, то есть пройдет 6 лет с момента его открытия, и можно деньги оттуда будет забирать. А переводить их напрямую из Кернштальмута, из фонда повышения квалификации, в пенсионный фонд в большинстве случаев мы не рекомендуем. Есть некая сбой или баг в системе перевода таких денег. Когда это было разработано давно, это было началось в 2009 году, то, в принципе, предусмотрели вариант перевода денег свободных, то есть ГОНС, который можно забирать любым одним платежом, и предусмотрели переводы в пенсионные программы, купали Китсба. Но при этом не учли, что деньги можно забирать, что деньги освобождены от налога на прибыль. То есть такой перевод часто оказывается, может принести человеку даже некоторый финансовый ущерб. Нужно рассмотреть, поскольку мы говорим, что остался год до пенсии, нужно рассмотреть возможность и потихонечку оттуда из Кернштальмут деньги проедать, оформить какое-то постоянное указание, чтобы выплачивали столько, сколько нужно, чтобы все равно там к моменту достижения пенсионного возраста что-то осталось, чтобы у вас был какой-то запас, и тогда уже оформить пенсию. Это тоже вариант. Можно совместить оба, то есть какую-то пенсию небольшую оформить, получать, чтобы, как я сказал, не платить взносы самостоятельно в ВИТО, ЛЮМИ и на здравоохранение, но остальное проедать потихоньку Кернштадту. Видите, вариантов много, каждому подходит что-то свое. Еще раз рекомендую советоваться со специалистами, которые подберут именно подходящий именно вам. Нету какого-то общего рецепта, который подходит для всех.
3: Понятно. Спасибо за такой подробный ответ. Мы перейдем к радиослушателю. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Добрый день.
5: Здравствуйте, консультант и Танечка. Скажите, пожалуйста, так, меня зовут Ирина, мне 67 лет. Я сейчас хочу перевести свои накопления из Орель в Мейтаф Даш, где я сейчас работаю, идут отчисления. Правильно ли я делаю, и могу ли я получать пенсию, работая?
4: Сразу у вас три вопроса в одном. Во-первых, Мейтаф уже без Даша. Даш они из названия отрезали несколько лет назад. Просто Мейтаф,
5: да.
4: Красивая. Во-вторых, ответ на ваш вопрос зависит главным образом от того, что за программа у вас в Орели и сколько в ней денег. Я сейчас не спрашиваю вас, да, я просто такой... это по радио, наверное, не надо озвучивать, но это то, что нужно проверять. Если у вас старый какой-то полис, то, что в народе называется битуах миналим, в котором много денег, то, возможно, объединив все в одной пенсионной программе, вы что-то на этом потеряете. Если у вас в Ореле пенсионный фонд, как, собственно, и в Мейтаве, или полис такой более современный, то есть начиная там с 2001 года и далее со всеми остановками везде, такой полис, из такого полиса чаще всего смысла нет получать пенсию, а пенсионный фонд Орель и пенсионный фонд Мейтав по тому, как они работают с пенсионерами, как они выплачивают пенсии, практически ничем не отличаются. То есть проверять нужно, что у вас в Ореле, в зависимости от этого решить, получать две пенсии из Орели и из Мейтава или одну из Мейтава. Можно, кстати, и наоборот. Орель тоже может принять деньги из Мейтава. В большинстве случаев мы рекомендуем соединить все в одном пенсионном фонде. Так просто легче. Редкие бывают случаи, когда у человека какая-то старая программа, из которой пенсию просто элементарно больше получается, и несмотря на то, что между двумя пенсиями немножко сложнее, нужно там раз в год, по крайней мере, первые годы делать ТУМАС и общаться с двумя компаниями, но иногда бывает потеря нескольких десятков или сот шекелей в месяц, неоправданно, и мы говорим, оставляете две программы, получаете сразу две пенсии. Очень часто бывает, что нет смысла в этом, что действительно можно объединить в одном каком-то пенсионном фонде, в одном из девяти, Мейтава, Орель. Два фонда есть в Израиле, еще семь действующих. Они по тому, что получают в итоге на выходе пенсионеры, мало чем отличаются. Отличия в других вещах, но не по тому, что на выходе получает пенсионер. Работать и получать пенсию можно. Нужно правильно оформлять это с точки зрения налогов, подоходного налога главным образом. Общая рекомендация, общая правило. Если пенсия одна, и она не превышает 2100 шекелей, и есть одна только зарплата, в такой ситуации не нужно обращаться в налоговую, не нужно делать ТУМАС. Налоги оформляются напрямую с бухгалтерией работы и с пенсионным фондом. В других ситуациях нужно смотреть, иногда нужно делать ПОС-хуёт налоговый, иногда достаточно сделать ТУМАС, но сделать его правильно. Вот такие два правила, два параметра.
5: Скажите, пожалуйста, у меня выходит вот маленькая пенсия, где-то 500 шекелей, если я вот это объединю. Может мне подождать, ну я работаю еще, продолжаю подождать, пока накопятся деньги? Или
4: знаете,
5: как?
4: Есть такой подход, что пенсию нужно получать, начинать как можно раньше, хоть сразу после армии. Чем раньше начал получать, тем больше пенсии успеешь получать. Ну, это как бы по количеству месяцев, по количеству денег не факт, что это так получится. Я не адепт такого подхода вот в лоб, то есть получаете и все тут. Если у вас сейчас накоплена пенсия не очень большая, с одной стороны, а с другой стороны, вы продолжаете работать, и для жизни, для того, чтобы там покупать еду, вам эта пенсия сейчас не нужна, действительно, можно пока не оформлять ее. Подождать, пока вы работаете, что там еще немного поднакопится, и когда закончите работать, уже тогда оформить. Надо иметь в виду, что пенсия из пенсионного фонда, если она не превышает, сегодня это примерно 700 шекелей, 685, если быть точным. Если пенсия оформляется ниже, то пенсионный фонд снимает комиссионные за управление низкой пенсией. Вот у них минимум такой установлен, это 5% от средней зарплаты по стране, это сегодня 685 шекелей. Они могут платить меньше, но тогда они говорят, ты будешь платить нам еще за вот эту, за то, что мы работаем с маленькими суммами, мы должны будем снимать комиссионно. Это может быть еще там 10-20 шекелей в месяц. То есть еще одна причина, по которой пока, может быть, вам действительно не стоит не оформлять, подождать, пока еще, чтобы поднакопилось, может быть, при выходе на пенсию посмотреть, там, может быть, проверить, будете ли вы претендовать на собственную надбавку или нет, может что-то из частных денег добавить. Я еще раз напомню, еще раз скажу, что то, что я говорю, это не рекомендации конкретно вам, да, это общие такие рассуждения, общее объяснение.
5: А можно добавлять свои деньги вот
4: в фонд? Да, можно. Да? Нужно это делать, нужно согласовывать это с фондом, нужно проверять, нужно это делать.
5: Сейчас, спасибо большое. Спасибо большое.
3: Спасибо вам, спасибо за ответ. Спасибо. Переходим к следующему радиослушателю, пожалуйста.
6: Добрый день, Леонид. Значит, вопрос первый. С 1 июля мне уже исполнилось 67 лет, я могу получать накопительную пенсию. Но там проблемы 161-го дофиса. Могу ли я пока что просто, оформить пенсионный мигдали у меня, оформить пенсию, накопить. Но я понимаю, что они у меня возьмут 47%. Ну просто чтобы, а потом вернуть эти деньги, а потом доказать через Масакнасе, что у меня есть какие-то, скажем так, налоговые льготы. Имеет ли смысл это делать? Или дождаться 161-й формы? Потому что я боюсь, что просто потеряем месяц.
4: Теряете месяц на чем, я не совсем понял.
6: Значит, не с 1 июля я должен получать пенсию. Но я не могу ее оформить с 1 июля. У меня в июне было 67 лет. Я не могу ее оформить, потому что у меня нет еще 161-й
4: формы. Вы работаете или уже перестали?
6: Нет, я перестал работать. Я хочу, мне посоветовали...
4: У вас Мигдаль пенсионный фонд, Мигдаль Макефет или
6: Новая, 2010 года. Новая
4: нет,
6: программа.
4: Это не то, что я спросил. Если у вас полис страховой, то может быть, действительно, то, что вы сказали, если у вас пенсионный фонд, Керен Пенсия, Мигдаль Макефет, то после 67 лет им для оформления пенсии из ПИЦУИМ форма 161 не требуется. Форма 161 нужна для изъятия ПИЦУИМ, если вы хотите получить одним платежом. Если вы оформляете пенсию, вы обращаетесь в пенсионный фонд, подаете просьбу, в которой указываете, что вы получаете, хотите получать пенсию из всех денег, включая ПИЦУИМ, и они не требуют ни формы 161, ни даже письма от работодателя об окончании работы. То есть подход у большинства пенсионных фондов, я подчеркиваю, это именно пенсионные фонды, Карнот Пенсия, их подход такой, если человек достиг пенсионного возраста и хочет ПИЦУИМ превратить в пенсию, то это его право, и уже работодатель как бы не имеет права это оспорить, поэтому они не требуют дополнительных каких-то документов. Не нужно вам никакие 47% платить ни за что. Подавайте просьбу на оформление пенсии, параллельно общайтесь с работодателем, чтобы он выдал вам форму 161, она всегда пригодится. И потом посмотрите, если вам нужно оформлять налоговые льготы пенсионера, то надо будет подать в том числе и форму 161, а может быть вам это и не потребуется, но это уже другая история.
6: Второй вопрос. Ну, как бы такой, смотрите, я понимаю, что существуют разные маслюли, это мы знаем, что это такое. Я вот смотрю, что максимальный маслюль, там у меня будет, скажем, 3000 шекелей, максимальный маслюль будет у меня.
4: Если максимальный пишется... это то, что мы называем максимальный эгоизм, то есть это, что как можно больше себе, а после меня хоть потом.
6: Ну, после меня... смысле
4: по деньгам вам то, что...
6: Да, по деньгам. Да. Но я смотрю, что там...
4: Наименьшая забота об окружающих, да-да.
6: Да, вот так я хочу проконсультироваться с вами. Значит, там есть таблица, и пишется 30% остается второй половине, так я понимаю.
4: Таблица есть, да.
6: А?
4: Есть такая таблица, да.
6: Да, есть такая таблица. Там почему-то идет еще дальше, это по вертикали 60%, 30%.
4: Это
6: возможность
4: застраховать вашу пенсию для прежде всего для супруги, но также и на случай преждевременной, не дай бог, смерти вас обоих до окончания этого страхуемого срока. 120 или 180 или 240 месяцев.
6: Да, там есть такое. Значит, вопрос теперь другой состоит. Не знаю, насколько он этичный, все. Вы вот, например, рекомендуете, я с вами полностью согласен, что нужно как можно быстрее получать пенсию. Согласен с этим. Я вот про себя подумал...
4: Я вам сказал, что в вашем случае не нужно ждать 161-го.
6: Нет, вообще...
4: Я рекомендую людям...
6: Общее положение. 90%, в общем-то, мы уже... Вы каждую передачу говорите, рекомендуется быстрее получать пенсию, потому что это более выгодно. У меня возникла такая...
4: Это не я рекомендую, это вы меня спутали, наверное.
6: Ну, хорошо, ну, не важно. Ну, так, мороз. Народная молва
4: да,
6: говорит.
4: Вот, да.
6: Будем говорить дальше. Теперь у меня вопрос. Такая родилась мысль. Значит, если я беру максимальную пенсию по максимуму, вот эти 3000 шекелей, учитывая, что у меня нет долгов, я так просчитал свои сбережения, что я... мне хватит, если я буду снимать каждый месяц по 2000 шекелей, мне хватит на 20 лет. Кроме того, у меня еще есть квартира выплаченная, все это то, что пронаследовано. То есть вторая половина, и мои дети не пострадают.
3: Да.
4: Вопрос я так все равно и не услышал.
3: Алло.
6: Даже если я ухожу завтра в лучший мир, допустим, не дай бог, 2 месяца, все равно... А половина будет, ей хватит этих же денег. Я не планирую, конечно, никто не знает. Ей хватит на 20 лет по 2000 каждый месяц. И кроме того, у каждого нормального человека еще есть выплаченная квартира, которую тоже забрать нельзя в тот мир. Там тоже сегодня средняя квартира от 8, как минимум 800 тысяч
4: шекелей. Так вопрос-то вы задаете. Вы рассказываете,
6: вопрос в том, что выгодно. Вопрос выгодно, что стоит теория. Выгодно взять по максимуму или оставить, допустим, разделить на 240, или сделать масляли на по максимуму и все.
4: Я вам совершенно точно могу посчитать вот с математической точностью до, наверное, сети огород будет ошибка. Смогу посчитать и дать вам точный ответ на ваш вопрос. В случае, если вы сообщите мне точную дату выдачи свидетельства о смерти вам в будущем. Поскольку эта информация недоступна для большинства из нас.
6: Да, понятно.
4: Есть люди, у которых договорились, там, не знаю, со Всевышним или еще с кем-то, что вот есть точная дата. Поскольку в большинстве случаев это не так, что ваше рассуждение – это некоторого рода спекуляция. Потому что, а что если да, а что если нет?
6: Я понял.
4: Можно, ну, действительно. То есть конкретно в такой ситуации нужно проверять много факторов, много параметров состояния здоровья обоих, наследственность, что нужно, что будет, если так вот будет, и если это. Но главное, чего нам не хватает, это для того, чтобы я точно понял. Совершенно посчитать, потому что мы можем взять там примерно проценты, которые эти деньги заработают, налоги, которые с этого будут уплачены, все это нам более-менее известно. А вот сколько времени осталось, увы, нет.
6: Понятно. Ладно, еще последний вопрос. Отлично, да, я понял. Значит, я получил там ПИЦУИМ 28%, ну, которые доплата мне положены ПИЦУИМ, были. Доплата ПИЦУИМа, да, доплата за каждый год. У меня взяли, должны, значит, которые там 72%, которые лежат в пенсионном фонде, и взяли, значит, большие налоги. Так как я ничего не собираюсь с пенсионного фонда брать, вот то, что там лежит, пусть оформляет. У меня будет какие-то вернуть часть денег или нет?
4: А взяли с вас за что? За эти 28%?
6: Не объяснили, нет, не объяснили так, что это взяли у меня за те деньги наперед больше, которые 78%, сколько, 72%, которые лежат в пенсионном фонде. Они не объяснили, почему. Просто
4: это очень странно звучит. Вы, может быть, или вы что-то не поняли, или вам неправильно объяснили. Уточните еще раз, потому что за деньги, которые 72%, которые были вложены в пенсионный фонд, вы не только не платили налоги, но еще и работодатель за это получал налоговые льготы, то есть как бы списание с налогов. В случае, если у вас только если у вас зарплата там что-то около 40 000 в месяц, тогда платятся налоги. У вас
6: мне
4: такая была?
6: Мне объяснили так, что налоговые
4: у вас была зарплата 40 000?
6: Нет, конечно, нет.
4: Значит, вряд ли вы платили налоги на ПИЦУИМ за вклад. Поэтому вам нужно будет еще раз понять, что именно с вас сняли и как. Бывает, что работодатель выплачивает ашламат ПИЦУИМ, то есть то, что вот он не внес в пенсионный фонд, а то, что он в конце выплачивает одним платежом. Ну, обычно, действительно, как вы сказали, это 28% от последней зарплаты, умноженной на стаж. И не дожидается справки от налоговой, вместо того, чтобы там оформить освобождение от налога, вместо этого идет по такому простому ломовому пути, снимает налоги, а потом говорит, дальше разбирайся сам. Если это то, что с вами произошло, то вам обязательно нужно добиться получения формы 161, безотносительно тому, о чем мы с вами говорили в начале, что из пенсионного фонда пенсию можно оформлять, не дожидаясь. Вам эта форма 161 нужна для того, чтобы освободить от налога эту сумму ПИЦУИМ доплаченную, в случае, если с вас сняли налоги с нее. Действительно, бывает, что с нее работодатель снимает или краевой налог, там 20, 31, 35%, или даже некоторые идут далеко и снимают максимум 47%. О том, что если вы получите справки от налоговой до конца этого года, то работодатель сможет вам оформить возврат через ТЛУЖ. Они вносят в свою зарплатную систему эту справку налоговую и выпускают еще один ТЛУЖ, хотя вы у них уже не работаете, еще ТЛУЖ Москорт, в котором удержанный налог вам как бы возвращается, то есть подоходный налог с минусом, и, соответственно, деньги заходят к вам на счет. Это, я думаю, что об этом идет речь, но проверьте, пожалуйста, прежде чем вы сами что-то предпринимаете.
3: Спасибо большое за
4: Спасибо
3: ответ.
4: Спасибо за ваши вопросы.
3: Спасибо. Переходим к следующему радиослушателю. Пожалуйста, добрый день.
7: Да, здравствуйте. Меня зовут Игорь из Натании. У меня похожий вопрос тоже по поводу компенсации при увольнении. Да, 26 лет я отработал на фирме, фирму хозяин продал, то есть дал на письма, как положено, и сейчас я получил расчет окончательно. У меня вопрос, значит, такой. Получается, значит, на ПИЦУИМ хозяин начислял свои 6%.
4: Работодатель, наверное, да?
7: Работодатель.
4: Это,
7: работодатель.
4: Ну, не-не-не.
7: Да, этот был работодатель, правильно.
4: Да.
7: Значит, отчислял работодателю, начислял 6% до 2021 года, а вот эта шлама 2,3% оставалась у него на случай, значит, если уволят меня.
4: Да.
7: Теперь, значит, с 2021 года последние 5 лет он переводил в пенсионный фонд полную сумму 8,3%. Теперь, значит, в расчете, как я понял, бухгалтер мне сказала, что вот эта часть 2000 по 2021 год из-за того, что она не была у нас на договоре, в то время не было в договорах с Eifarbeiter, 14 пункт, то есть вот эта шлама от хозяина не положена. Так ли это, хотел спросить, вот этот вопрос.
4: У вас не было 14-го параграфа, действительно?
7: Нет, в 2000-м годах, в 2000-м году он, говорит, не было тогда еще, когда они не писали в договорах 14-го пункта. Он только с 2008 года.
4: Ну, он, 14-й параграф, он часть закона о компенсации, это 63-го года, так что да. Были договора.
7: Ну, тогда, возможно, у меня не было, да.
4: Но у вас не было. Смотрите, да. Это вопрос, ну, такой, есть действительно, бывают такие ситуации, как у вас, и получается, что работодатель говорит так: я тебе отчислял 6, но эти деньги за эти годы заработали какую-то прибыль, и поэтому я не буду считать, поскольку не было 14-го параграфа, я не буду считать разницу между тем, что я отчислил, и тем, чего я тебе не отчислял, а просто посмотрю, сколько всего там накопилось на тот момент. И если получается достаточно, то я ничего тебе платить не буду. Спорное, на самом деле, утверждение, потому что, например, если вам отчисляли все это время, то есть до того, как начали отчислять 8,3, если вам отчисляли по, то, что называется, 5%, но там не только 6, там еще надо смотреть, сколько вам отчисляли Тагмулим. Если вам отчисляли 6 с вас, 6,5 и 6 работодатель, то можно утверждать, вы, например, можете утверждать, что несмотря на то, что 14-й параграф мы подписали только в 20, там, как вы сказали, первом году, но с 14-го... Нет, с 8-го начали... не путайте. Когда вам начали 8,3 отчислять? Вы сказали в 21-м.
7: Нет, это он по своей инициативе просто. Это без связи с 14-м параграфом. Его до сих пор так и не было. Это просто
4: его
7: по своей инициативе.
4: Так и не было. Окей, да. В вашем случае можно утверждать, что с 14-го года, даже если он не был подписан, он все равно... можно сказать, что он у вас есть, и поэтому нужно проводить расчет. Я бы вам порекомендовал обратиться прежде всего к Будек Сахар Мусмах, к тому человеку, который проверяет отчисления, проверяет луши, чтобы он посмотрел, как у вас были отчисления и в какой отрасли вы работаете. Там, возможно, у вас есть отраслевой указ, в котором 14-й параграф есть. Тут есть всякие тонкости и подводные камни.
7: Короче, это неоднозначно получается. То есть вот если не было Eifarbeiter, то значит не положено.
4: Совершенно верно. Я бы на вашем месте не согласился вот сразу с этим утверждением. То есть все-таки сделал бы дополнительную проверку, и, возможно, что-то вам положено. Не 100%, то есть не за весь период 2-33, иногда люди... очень расстраиваются, когда оказывается, что им это не положено, но бывает такая ситуация. Но вот то, что я от вас услышал, мне кажется, что там что-то должно быть, что не все вот так, как вам сказали. Работодателю, конечно, легче всего так сказать и забыть. Да? Но тут еще идет расчет на то, что работник услышит, но решит, ну, он там большой, он знает, у него там не я один, значит, так надо. Ну, проверьте, это вот моя рекомендация, это обратитесь к Будек Сахар с лушами, с отчетами, чтобы проверили действительно все подробно, как у вас там было и что в итоге произошло, и сделали вам такой расчет, возможно, вам все же должны будут еще какие-то деньги доплатить. Не стройте, ну как бы не надейтесь, может быть, окажется, что вам действительно ничего не должны. Такое тоже бывает. И в моей практике такое случалось. Мы считали, проверяли, но приходили к тому, что нету даже. Чуть больше работнику накопилось, чем работодатель должен ему сделать. Но проверить, я думаю, стоит. Возможно, вам таки чего-то положено. Если вы тем более не один, то, может быть, вместе еще с коллегами, которых тоже таким образом уволили, может, вместе с коллективом.
3: Алло? Да. Спасибо большое за ответ. Мы прервемся на рекламу и вернемся в наш эфир. Спасибо.
2: В эфире.
8: филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
9: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: Мы продолжаем наш эфир. Сегодня в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. Наш номер 0722-801-003. Гоша, еще раз здравствуйте.
4: И снова здравствуйте.
3: И снова здравствуйте. Перейдем к следующему радиослушателю. Добрый день.
10: Добрый день.
3: Пожалуйста.
10: Добрый день, уважаемые ведущие. У меня такой вопрос. Мне необходимо было снять с Керенштавнот энную сумму денег. Вдруг я обнаружил, что часть из этой суммы Керенштавнот не переведена через два года после того, как я прекратил работу вообще. В 2019 году в апреле месяц. Вопрос такой. Могу я снять эту сумму, которую в 2021 году мне перевели на Керенштавнот, я не знаю, каким образом, я уже не работал, я могу ее снять без потери там каких-то средств на ваших носу.
4: Сколько вам лет?
10: 78.
4: 78 лет, и в 2021 году вам открыли новый счет?
10: Да, не открыли, перевели деньги. Так написано, что эта сумма переведена в 2021 году.
4: Переведена откуда?
10: Наверное, из последнего, ну там не написано откуда.
4: Ну, смотрите, во-первых, надо проверить откуда. Во-вторых, если 2021 год, а вам 78, то даже если бы это какие-то деньги, которые открыли новый счет в 2021 году, прошло уже 3 года, вы уже достигли пенсионного возраста, поэтому для вас это достаточный стаж 3-летний прошел, чтобы иметь право снимать деньги без налога. Обращайтесь в управляющую компанию. Я вот из того, что вы рассказали, я не вижу причин, по которой вам снимут налог с этих денег.
10: Хорошо, спасибо, я все понял.
4: Но
10: спасибо большое.
4: В управляющую компанию, прежде чем снимать, проверьте, да, у них иногда может быть, я не знаю, что это еще может быть, может, это не Керенштальмут, что-то другое.
10: Нет,
4: если это именно Керенштальмут, вы старше 67 и прошло больше 3 лет, с момента, неважно в каком виде открытия счета, это у вас достаточно есть оснований, чтобы иметь право на снятие этих денег без подоходного штрафного налога. Может быть, там будет какой-то налог на прибыль, но это не такие большие.
10: Спасибо большое вам.
4: Удачи вам, будьте здоровы, шабачалом.
3: Всего хорошего, до свидания. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Евгений. Я бы хотел задать такой вопрос. Мне 48 лет. Я получил сейчас цмитут 78%, 100% овдан кошера вода. Но помимо этого я получаю еще пенсия нехут. Она приходит мне как сахир, как маскорет. От Хеврат Битуах, которую делал мне мой работодатель.
4: Uh-huh.
11: Вопрос заключается в том, что где-то что-то я должен указывать, или Битуах не умеет это все видеть. И как это будет, какие мне надо, чем надо, как себя обезопасить, чтобы не образовались какие-то либо долги, либо как вот это все работает. Можете подсказать двух слов?
4: Когда страховая компания выплачивает вам пособие по потере трудоспособности, страховая компания или пенсионный фонд, это не так важно. Они каждый месяц выпускают тлуш.
11: Okay.
4: То есть у вас должен быть такой, как тлуш, не тлуш маскорот, а назовем это тлуш пенсии, или тлуш
11: кредитный
4: фонд.
11: Есть.
4: В этом тлуше они же должны с вас удерживать налоги. Подоходный налог, если у вас есть еще какие-то доходы. И взносы в Битуах Леуми на здравоохранение, если Битуах Леуми вам не дал освобождения от взносов.
11: Дал. Но тем не уходим, я получаю.
4: Если у вас есть освобождение, если у вас

0: каждый месяц вам выпускают луж, смотрите, что вам заплатили и что там удержали. Если чего-то неправильно удержали, то обращайтесь, проверяйте. Вот. А если у вас действительно есть то, то значит вы главное, поскольку вы не достигли еще пенсионного возраста, то вы должны быть застрахованы в беду ХЛЮМИ, а несмотря на то, что вам платят там, те или иные пособия. То
1: есть, а как узнать, я застрахован или нет?
0: В беду ХЛЮМИ, прежде всего. В беду ХЛЮМИ или они вас страхуют из пособий, как бы вычитают у вас там часть, что и вы застрахованы. Или они говорят, ты должен эту нам платить или как безработный, или если у тебя есть выплаты по нетрудоспособности из страховой или пенсионной компании, то они должны оттуда вычитать. Да? То есть не может человек быть, не быть застрахованным в том или ином виде. Поэтому вот за этим вам и нужно следить.
1: Спасибо большое. Я так понимаю, для достижения пенсионного возраста сейчас не надо переживать, потому что может быть изменение и со здоровьем, и в законодательстве. Так что
0: это,
1: какие будут
0: это,
1: расчеты
0: это,
1: сейчас?
0: Это всегда верно. И в вашей ситуации обратите внимание, что страховая компания или пенсионная, она не только платит вам ежемесячные выплаты, но еще и пополняет вашу пенсионную программу, так называемый ШХРУР, для того, чтобы к пенсионному возрасту у вас там образовалась сумма, которая должна была образоваться там, если бы вы продолжали работать. Кроме того, в большинстве программ есть страховка жизни, страховка на случай смерти для семьи.
1: Да,
0: поэтому
1: да.
0: Программу надо беречь, чтобы платили, последить, что там все правильно туда заходит, что пополняется, что все страховки сохранились. И будьте здоровы, насколько это возможно.
1: Да, дай Бог здоровья работодателю порядочно оказался, все хорошо.
0: Да, повезло.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Спасибо.
2: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Добрый день.
3: Да, пожалуйста.
2: Да.
3: Можно говорить?
2: Да, конечно.
3: Добрый день. Меня работодатель в марте месяце отправил в халат. Слушай, Сахар с минусом 800-500 шекелей он выдавал, хотя платила битуах ЛЮМИ, и в июне месяце он меня изменил лешимуа и уволил в июле. В июле есть луж, в котором нету отчислений никаких в пенсионный фонд, ни Керен Ишталмут, и также не сплатила даму Гдемет, это хуки, что вообще за 5 месяцев, даже если он меня вернул на ЖМО, у меня нету отчислений в пенсионный фонд. Это первый вопрос.
0: Ну, смотри, если он не платил вам зарплату, если был халат, если это было по причине военных действий, халат — это как замораживание трудовых отношений.
3: Да, понятно, но...
0: Нету, если это не идет из там, отпускных и больничных, то откуда идут, откуда ему отчисляются делать пенсионные?
3: И до конца есть в июле месяце луж, как бы со Шламат Пицуим, и там ничего не отчислено.
0: А Шламат Пицуим это не зарплата.
3: Угу. Это предварительное предупреждение.
0: Единственное, что в вашем случае, если по даму Гдемет, если была положена по закону, да. Если он ее выплатил вам,
3: он не
0: если
3: выплатил.
0: Он заплатил... Нет, это... Дайте мне ответить. Если выплачивается, что называется, хэлифу даму Гдемет, то есть одноразовая какая-то сумма в размере зарплаты, она не, с нее не делаются пенсионные отчисления. То есть пенсионные отчисления делаются, если человек говорят, мы тебя со следующего через месяц увольняем, и этот месяц у нас отработает. То есть когда если фактически отработано, тогда, естественно, пенсионные отчисления идут. А если только платят за этот месяц, за то, что вот мы тебе сообщили, и завтра ты на работу не приходи, то за это пенсионных отчислений не делают. А заплатил, не заплатил, это уже другой вопрос. Это уже как бы трудовое право, то есть, может, нужно написать ему письмо.
3: Еще такой вопрос. У меня на счету в пенсионном фонде меньше 100 000, и как бы, чтобы не прервать, уже 5-й месяц истекает. Какова сумма, как бы, вот 200 шекелей в месяц, чтобы поддержать этот риск? Это возможно такое отчисление?
0: Риск взмани, если
3: нет,
0: у вас пенсионный...
3: Я решила не на 48, а я решила сама отчислять.
0: Чаще всего это неправильно.

0: большинстве случаев это неправильное решение. В большинстве случаев правильно это делать риск money, чтобы пенсионный фонд из ваших накоплений стагмулим сохранял вам страховки в том виде, в котором они были, до прекращения работы, и это действительно возможно до 48 месяцев. Но там еще есть условие, что это зависит от того, сколько до этого было подряд сделано отчислений. То есть два года риск звони положено тем, кто до этого два года был, делали отчисления. А если вы сами начинаете какой-то делать вклад в пенсионный фонд, то у вас, скорее всего, уменьшатся страховки. То есть вы потом начнете новую работу, и у вас вы заново там будете застрахованы на случай потери трудоспособности, на случай, не дай бог, смерти, часть страховок обнулится. Поэтому в большинстве случаев, я повторю, не в 100%, но в большинстве платить самостоятельно 200 шекелей в пенсионный фонд – это неправильно. Правильно делать риск money. Если вам очень хочется что-то платить, то вы можете договориться с пенсионным фондом, что вы будете риск money оплачивать. То есть не истагмулимо он будет их проедать, а вы сами будете это оплачивать. И если вам хочется платить 200 шекелей, а пенсионный фонд хочет только 50, то 150 шекелей откроете какую-то программу, например, Купат Гемель Ляшка, и вкладываете туда. Ну или куда-нибудь еще.
1: Они не разрешают, только с 500 шекелей, с мелких денег нет.
0: Они кто?
1: Кляль Битуах, я разговаривала.
0: Ну, Битуах к этому немножко отношения не имеет, мы говорим о Кляль, ну, то есть о пенсионной компании, да, пенсионной. Пенсия в Гемель. Я впервые слышу, что Кляль требует минимум 500 шекелей. Но кроме Клали есть и другие, можно открыть любой другой. Я знаю, что есть компании, которые 100 шекелей разрешают вкладывать в Купат Гемель Ляшка, а потом можно будет при оформлении пенсии взвесить возможность перевести накопленные таким образом деньги в пенсионный фонд. Я еще раз повторю, это не только для вас, а для всех. Если есть возможность сохранить риск money, нужно это делать, не нужно... Иногда представители прямо по телефону говорят, ну, ты можешь там платить какой-то минимум 100 шекелей, 150, 200, 300, неважно, какую сумму. Если речь не идет о человеке, который уже который старше 67 лет, у которого страховки уже закончились, и они нерелевантны, если человек, может быть, еще будет дальше работать, лучше платить, в большинстве случаев оформлять риск money, чем будет фиксирована сумма.
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: Угу.
1: Всего доброго.
2: До свидания. Всего хорошего. Еще один радиослушатель, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да.
3: Можно задать вопрос?
2: Конечно.
0: Давай.
3: Здравствуйте. Я хочу задать вопрос у меня насчет мамы. Она умерла в 2016 году, но она работала до 2008 года. Вот, по-моему, у нее была Феникс. Какие-то деньги, может быть, остались или нет? Как это проверить или нет?
0: Во-первых, можно сделать запрос в Арабитуах. Арабитуах, не Арабитуах. Это государственный сайт, он связан с пенсионным бюро, с Метлака пенсионит. Не ловитесь на удочку не очень добросовестных агентов, которые маскируются под государственные сайты. То есть вам нужен именно государственный сайт Arabitur. Там вы можете сделать запрос по данным умершего человека. Я, честно скажу, я не сам давно это не делал. Не знаю, как это делается сейчас. Раньше нужно было указать номер его личности и, по-моему, даты выдачи свидетельства о смерти. Но, может быть, сегодня требуется больше каких-то данных. Это для того, чтобы установить, где у нее могли быть деньги. То есть в Арабитуах будет список, что вот она была там, да, допустим, в Фениксе, в Макефет Ватика и там еще где-то. Этот список, который вы там получите, не означает, что там что-то есть. Это как бы означает, что человек там наследил при жизни. То есть он там был. А дальше уже нужно в каждую из этих компаний обращаться с... наверное, у вас есть ЦАВ Яруша, да, какие-то документы о том, что вы ее наследник, делать запросы, проверять, что у нее есть. Может быть, стоит начать, может быть, есть какие-то отчеты, которые были у нее в папочках где-то в таком, не знаю, в амбарной книге или в сундуке в бабушкином. Посмотреть, с кого начинать искать. Если вы говорите «Феникс», может быть, будет какой-то документ, из которого понятно, что у нее было что-то в «Фениксе».
3: Гильзагав, а потом этот Гильзагав переименовался на другое имя.
0: Ну, как бы ничего мне не говорит это название. По компаниям поиск можно делать, начинать с Арбитор. Если есть какие-то документы, если вы найдете, можно пробовать напрямую к ним обращаться. Они потребуют доказательств, что вы ее наследник, и что у вас есть право действительно задавать такие вопросы. А если это подтвердится, то дальше нужно будет оформлять, если там действительно есть какие-то деньги остались.
3: А еще у меня вопрос. У меня были страховые полюсы. Я отдала это адвокату, он потерял. И говорит, обращайся в этот куда-то в Архион. Где этот Архион, куда я могу обратиться?
0: Архив чего? Полис как? Полис о чем?
3: Полисы. Я платила страховые полюсы, я обращалась к адвокату не одному, а нескольким. Они сказали,
0: платили,
3: по этим полисам
0: платили что? 10
3: тысяч. Ну, так, страховка жизни, страховка мебели, там, я не знаю, что он сказал, что я могу вернуть 10 тысяч по этим полюсам. И где они? Он потерял. А где я могу их восстановить?
0: Ну, вспомните, в какую компанию вы платили. Обратитесь в компанию, или если у вас, если вы это делаете через агента.
3: Через агента, но она сказала, что у нее документов нет.
0: У агента, может быть, документов нет. Иногда агенты продают там свои
3: дела. А где архив этот находится, архив?
0: В компании? Вам нужно обратиться в ту компанию, в которой вы платили.
3: Архив, Ариэль.
0: Саму компанию. Начните с того, что обратитесь туда, через отдел обслуживания клиента.
3: Ну, я отдала ему полисы, которые оригиналы, вы понимаете, у меня ничего нет.
0: Но оригиналы полисов на сегодня, век интернета, технологий, облачных хранилищ, сами оригиналы полисов сегодня мало кого интересуют. В страховой компании наверняка есть копия такая, с которой можно работать. Начните с нее, начните с них, обратитесь и смотрите, чтобы не прошел срок исковой давности, чтобы много времени не прошло. Начните уже сейчас.
2: Спасибо большое, Гоша. Программа подходит к концу. Пока вы давали, представляете, пока вы давали совет последний, я зашла просто здесь напротив, в нашей же студии, в компьютер, на сайт Арабитуах, то, о чем вы говорили, где нужно заполнить всего ничего. 4 вида данных. Имя, фамилия, Тудат Зиут, год рождения и что-то еще. То есть буквально все просто и в течение 2-3 минут.
0: Это по умершему человеку.
2: Ну да, я понимаю. Да. Я имею в виду, что в принципе это делается
0: да,
2: очень просто.
0: Немного, да. Но вот там, по-моему, требовалась дата выдачи свидетельства о смерти. А иногда его нету у людей.
2: Да,
0: но,
2: и такое бывает.
0: В общем, можно восстановить, если...
2: Именно. Гоша, у нас...
0: Давайте мы в конце потом напишем, может быть, вы, Таня, линк на настоящие сайты, чтобы люди не попадались, к сожалению, такое происходит, ищут этот Арбитор, выходят на каких-то агентов, которые потом начинают всякое предлагать. Вот ходите только в правильные сайты. Арбитор, Арокесов, Амислака, Пенсионе, не на левые сайты, которые рекламируют себя, и потом можно...
2: Да. Гоша, есть песня, которая сегодня должна прозвучать по вашей просьбе?
0: Да, песня сегодня это не загадка, сегодня все гораздо проще, это связано с тем, о чем я говорил в начале.
2: Stars.
0: Да, звезды. Это то, что мы ночью наблюдали, и всем рекомендую. И вам, Таня, тоже, если будет возможность, поезжайте, посмотрите.
2: Там правда действительно очень-очень красиво, вы правы. Спасибо огромное. С нами был лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гошиткис. До встречи через 2 недели. Всего доброго.
0: Надеюсь, в студии на этот раз.
2: Да, всего доброго.
0: До свидания.

0: В «Маданэй Мане» цены тают. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные. 44,90 за килограмм. Икра «Санта Бремор». Две банки за 24,90. Торт «Брон Рыжий» 44,90. Только до конца недели. В «Маданэй Мане».
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.

0: Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Бойцы спецподразделения полиции Ямам при координации службы общей безопасности Шабак и под руководством бригады Менаше минувшей ночью задержали в Дженине троих разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности. Их подозревают в подготовке теракта, который они планировали осуществить в ближайшее время. Бойцы ворвались в здание, где скрывались подозреваемые, и задержали их. Задержанные переданы Шабаку для дальнейшего расследования. Об этом сообщает корреспондент КАН Хаим Гольдич. Источники в секторе Газа сообщают об одном погибшем и одном раненом в результате авиаудара ЦАЛа к западу от Хан-Юниса. По их данным, удар был нанесен поехавшим на электровелосипедах неподалеку от офисов палестинского Красного полумесяца. Об этом сообщил обозреватель КАН Гайма Аян. Действия армии в арабской деревне Кусра. Советник председателя палестинской автономии Махмуд Аль-Хаббаш заявил, что политический курс правительства Израиля поощряет поселенцев, оказывает им покровительство и подталкивает их к совершению преступлений. Поэтому, по его словам, главную ответственность за произошедшее в Кусре несет само правительство Израиля. Его цитирует обозреватель КАН Шимон Миджан. Пинхас Валерштейн, в прошлом один из руководителей Совета поселений Иудеи, Самарии и Газы, заявил в эфире КАН, что в Иудее и Самарии есть преступники, которые наносят ущерб государству и поселенческому движению. Когда руководство говорит «наши руки не проливали этой крови», нужно понимать, разумеется, они не убийцы и не те, кто причиняет вред. Но вопрос в том, сделали они все, что было в их силах. Сегодня есть анархисты, преступники, которые помимо уголовных преступлений наносят ущерб государству Израиль и его суверенитету. Этот вандализм и преступления против гражданских лиц, тот, кто причиняет им вред, наносит ущерб государству Израиль и его международным отношениям. Пинхас Валерштейн беседовал с Леа Треги в программе КАН «Бахатси Айом». Председатель Центральной избирательной комиссии, судья Верховного суда Ноам Солберг, исполняющий обязанности генерального директора комиссии Дин Ливне и генеральный инспектор полиции Дани Леви сегодня провели встречу в рамках подготовки к выборам в Кнессет 26-го созыва. На встрече обсуждались обеспечение честности выборов и противодействие угрозам, в том числе использованию искусственного интеллекта для незаконного воздействия на избирателей. Участники подчеркнули, что будут решительно пресекать любые попытки помешать нормальному проведению выборов. Троим участникам преступных группировок предъявлены обвинения в попытке убийства другого криминального деятеля с помощью взрывного устройства, прикрепленного к его автомобилю в Ашдоде и приведенного в действие дистанционно. Обвинительные заключения против Матана Арбива из Хадеры, Эвьятара Зераха Яакоби из Рош-Айна и Нитая Лагами из Эль-Ада поданы в окружной суд Бершевы. Покушение произошло около полутора месяцев назад. Во время движения взрывное устройство упало с автомобиля на дорогу и вскоре взорвалось. Никто не пострадал. Повреждены дорожное покрытие, два припаркованных поблизости автомобиля и оконные стекла в соседних зданиях. И еще из криминальной хроники. Окружной суд Тель-Авива удовлетворил ходатайство полиции и утвердил судебный запрет в отношении Йоси Мусли, одного из руководителей преступной организации Мусли. В течение ближайших пяти недель он будет находиться под полным домашним арестом. На него также наложены дополнительные ограничения. Министерство здравоохранения предупреждает, что не следует употреблять минеральную воду марки «Аляска». В ходе плановой проверки, проведенной службой продовольствия Северного округа, выяснилось, что продукция компании «Эйн Асия» была незаконно ввезена в Израиль с территории палестинской автономии без необходимых разрешений и без санитарного контроля. Об этом сообщает корреспондент КАН Нов Реувени. И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра температура понизится и вернется к сезонной норме. Утром на севере страны и на прибрежной равнине возможны легкие дожди. С полудня дожди, преимущественно слабые, главным образом пройдут на севере и в горах центральной части страны. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, миру шалаем.
2: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Кан Река». Ну что ж, друзья, как вы наверняка помните, в нашей программе мы говорим о полуторном поколении тех, кто приехал в Израиль в юном или молодом возрасте, а также о новых репатриантах. Интересные профессии, театр и кино, искусство, новая музыка, технологии, хай-тек, культурные мероприятия, социальные сети. Обо всем об этом и о многом другом в нашей программе «Два в одном». Итак, что нас ждет с вами сегодня? С нами сегодня художница Анастасия Настя Хаим. Мы поговорим о ее пути в Израиле, о программе на Але, об учебе в Шинкаре и о новой выставке «Eat the Rich» – «Съешь богатых» в Иерусалиме, посвященной выживанию, миграции и социальной реальности. Семья во время летних каникул. Вместе с психотерапевтом Аллой фон Берштейн мы говорим о том, как меняется семейная динамика, когда дети все время дома. Как пережить каникулы, праздники, финансовое и организационное напряжение и при этом сохранить хорошие семейные отношения. Также у нас в гостях актриса Татьяна Махиловская. Мы поговорим о выборе актерской профессии, о ее пути в театре и о новой постановке «Бершевская» – дико-эмиграционное кабаре, которое рассказывает о смешной и одновременно очень болезненной истории о поколениях репатриантов из бывшего Советского Союза. Оставайтесь с нами, друзья. Будет, как всегда, интересно и познавательно. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня художница Анастасия Настя Хаим. Настя, добрый день!
1: Добрый день, Лена.
0: Настя, я очень рада, что ты сегодня с нами, потому что, во-первых, я люблю общаться с молодыми художницами, а во-вторых, и с художниками, конечно же, да, такое новое поколение, новый дух в искусстве. А во-вторых, у вас очень интересная выставка, которая уже проходит в эти дни в Иерусалиме, мы о ней скоро совсем поговорим, даже ее название «Eat the Rich», да, «Съешь богатых», оно не само собой разумеется, да, то есть менее известная фраза в Израиле, но очень известна в Америке, мы об этом сейчас поговорим. Но давай, наверное, начнем с тобой, потому что я знаю, что ты приехала в Израиль в 2012 году.
1: Правильно. Я приехала в Израиль в 2012 году по программе на Але. Угу. И закончила я школу Бейт-Ульпану, религиозную для девочек, угу. Школу-интернат в Иерусалиме. Провела я там 4 года и потом уехала по своим делам и своим мировоззрениям в Тель-Авив. Все-таки художество и свободный дух были мне намного ближе. Mm-hmm. Какое-то время я пыталась найти себя в других работах. И спустя 5 лет после окончания школы я все-таки набралась смелости, подала свои документики в Шинкар. Mm-hmm. И поступила на факультет мультидисциплинарной школы искусств. По дальнейшему выбрала путь рисунка и живописи.
0: Да, сейчас поговорим об этом. Да, во-первых, скажем, что школа Шинкар, она, конечно, очень известна, да, школа искусств и дизайна в Израиле. Но мне интересно поговорить немного вот это, да, и интересная деталь твоей биографии. Ты приехала, во-первых, приехать по Наале в 14 лет. Это само собой, непросто, да, такой экспириенс непростой. Но после этого пойти учиться в религиозную школу, это... Ну, мне кажется, это такой не совсем стандартный выбор, нет?
1: Выбор совершенно нестандартный. Можно сказать, с одной стороны, мне не повезло, что в этой школе училась моя двоюродная сестра, и меня по инерции, как было принято, когда всех друг за другом просылают по какой-то протоптанной, пройденной уже кем-то дорожке, и заодно меня закинули туда. Самое смешное, что это прервалось на мне. Спустя несколько лет мой брат тоже приехал по программе на Але, но его уже пронесло, и он пошел в нормальную школу без религиозного уклона.
0: Понятно. Ты знаешь, ну вот ты училась в религиозно-харидийной, да, школе в Иерусалиме, получается, твой путь, он был довольно, да, как мы сказали, нестандартным, необычным, да, Челябинск, Израиль, на Але. Израиль, религиозная школа, потом искусство и Шинкар. Ты сама вот сегодня, да, видишь какую-то связь между всем этим? Или это как-то повлияло на тебя, да, вот эта учеба в религиозной школе, или то, что ты приехала по Але, это повлияло на тебя сегодняшнюю или на твое искусство?
1: Я думаю, что в основном травматично.
0: Травматично?
1: Это, Да, это было травматично, но я думаю, мне дало это больше средств, более с шуткой отнестись к происходящему, даже когда мне очень тяжело. Я обо всем этом вспоминаю, каждый день я просыпаюсь и говорю спасибо, что мне не нужно вставать в школу. Но это, наоборот, добавило мне этой оптимистичности и находить хорошее даже там, где его не очень-то и было.
0: Это интересно, потому что это не само собой разумеется, да, потому что люди, которые прошли какие-то этапы в жизни, которые они себе объясняют как травматичными, да, это не само собой разумеется, чтобы они из этого вышли оптимистами, да, как правило, наоборот, да, наоборот, это как-то усугубляет их жизнь, их мировоззрение и так далее.
1: Да, можно тоже это отнести к славянскому философу Сальфой Джижику, который говорит, чтобы принять какую-то очень травматичную реальность, ну да, нужно отпустить ее вместо шутки. И вот я очень тоже нахожу себя в этой философии.
0: Как красиво, отпустить реальность вместо шутки, да?
1: На
0: то есть немножко об этом посмеяться, и уже становится легче.
1: Да.
0: Ну что ж, Настя, а скажи, а вот выбор искусства, именно Шинкар, то есть в какой когда ты начала рисовать и вообще поняла, что ты хочешь это сделать, чтобы это была твоя дорога, собственно?
1: С детства я очень тянулась именно как к графике, к рисунку, какой-то более комиксообразной такой жизни. То есть всегда у меня присутствовали такие вещи, как карандашики и альбом, которыми я рисовала. Угу. Потом в моей жизни случилась, и в нашей всей коллективной случилась такая вещь, как корона. Коронавирус в 2019 году, где ты остаешься только сам собой в четырех стенах, и тебе нужно что-то с самим собой делать. Была такая тяжелая жизнь в Израиле, когда нужно было постоянно работать по 12 часов на какой-то магазинной работе, на каких-то складах, на каких-то работах. И я спросила себя, а чем я, как Настя, хочу заниматься, когда я осталась сама собой? Сразу же ответ нашелся, я записалась на онлайн-курсы рисования, на онлайн-курс живописи, начала смотреть, как получиться в Шинкар, начала работать над своим портфолио, и все закрутилось там. То есть, с одной стороны, какие-то глобальные катастрофы открыли мне глаза на то, чем я хочу быть.
0: Ты знаешь, это очень здорово, что ты это упомянула, потому что я тоже вот сейчас вспомнила, что действительно корона, да, вот это было такое непростое время, пандемия, все, что происходило, да, мы уже не помним, потому что с тех пор уже столько всего прошло, что это уже как-то ушло из памяти, но все-таки мы это прошли, и я помню, что в то время очень многие, да, задали себе вопрос, а что есть в моей жизни, и что есть моя жизнь, да, потому что это была настолько экстремальная ситуация, и ты действительно задаешься большими вопросами, да, кто люди, кто мои близкие люди, кто со мной в такие непростые времена, и чем я хочу заниматься, в чем моя цель, да, какова моя дорога. И интересно, что тебя это привело заниматься живописью профессионально, да, то есть надо сказать, что закончила Шинкар с отличием, также получила премию Мирьям Раве за достижения в живописи. Скажи, пожалуйста, а как ты пришла к своему мировоззрению и философии именно в сфере искусства, потому что в твоих работах, это понятно, что это не просто работа, за ними стоит очень серьезная философия, давай поговорим немного о ней.
1: Да, до того, как вообще стала происходить живопись, я еще с очень раннего тинейджерства, когда у меня появился телефон, начала фотографировать каких-то странных людей на улице, сохранять кучу нелепых картинок, какие-то видео с непонятными персонажами. Все это началось с России, где было очень много и алкоголизма, и какого-то бытового абсурда, этот холод и какие-то совершенно нелогичные решения, которые потом приводили к каким-то катастрофам. И я сохраняю картинки из ВКонтакте, из Одноклассников, и все время у меня пополняется такой архив на Google Drive и в галерее в телефоне. И все это пестрит такими абсурдными материалами. То есть материалы были до того, как я вообще начала их комбинировать между собой, как-то работать над своим визуальным языком. То есть уже вот как основа, как скелет этого всего уже существовало до того. Да. Но мне нужно было как-то самой собой согласовать, что мы вот сейчас как в кавычках я говорю, сейчас мы работаем вот с этими глупостями, вот с этими вещами, которые никто не хочет видеть, угу. которые все хотят забыть, выкинуть с поля зрения. Вот именно
0: причины. А какие вещи? Что ты имеешь в виду именно? Вот это алкоголизм, бедность, да. абсурд, насилие, да?
1: Насилие, да, и словесное, и физическое, угу. какие-то неправильные устои про избиение детей за плохое поведение.
0: Угу.
1: Не знаю, какая мужики, допустим, пытаются что-то починить и лезут вместе по одной какой-то хрупкой лестнице. Всякие угу. такие маленькие угу. большие вещи, которые смотришь на них и думаешь, что ж они творят-то?
0: Угу. Угу. То есть тебе было важно в своих работах показать то, от чего, как правило, люди уводят взгляд, да?
1: Правильно.
0: То есть, идя по улице, заметив человека, который наркоман или угу. алкоголик, или он просто остался без дома, потому что у него, он попал в какую-то трагедию или в какую-то тяжелую финансовую ситуацию. То есть очень часто люди отводят взгляд, да, то есть они да. иногда это потому, что ты знаешь, мне кажется, что это не всегда потому, что какие-то чувства и души. А мне кажется, что иногда это от бессилия, ощущение своего бессилия. То есть ты видишь это, и ты понимаешь, что ты помочь не можешь. Или тебе кажется, что ты не можешь помочь. И ты отводишь взгляд, чтобы, ну, как бы, как, так же не чувствовать себя виноватым перед этим человеком. Вот мне кажется, что это тоже есть. Как ты думаешь?
1: Ты стопудово попадаешь в точку. Мы подводимся ко второй теории, которая очень сильно влияет на мою практику. С ней я познакомилась на уроках философии в Шанкаре. Это было такое исследование Эльдар Шапира, который исследовал как бы искажение когнитивных способностей при состоянии бедности.
0: Mm-hmm.
1: Вот, и говорится про таких людей, что они, возможно, неплохие, они не ленивые. Угу. Просто когда ты все время находишься на этой границе выживания, когда угу. ты думаешь, доживешь ли ты до конца этого дня, ты меньше начинаешь мечтать, спрашивать о вопросах, планировать будущее, становишься плохим родителем, не записываешься ко врачу. Это прям буквально берет части твоего головного мозга, и ты занимаешься только этим, без вообще угу. вопроса про какую-то логическую цепочку своих действий.
0: Да. Да, да, и ты знаешь, это очень больно, конечно, и даже думать об этом, а уж не говоря о людях, которые это проходят. Я думаю, что, знаешь, те, которые прошли иммиграцию в 90-е годы, да, конечно, люди выстояли, да, большинство, во всяком случае, выстояли, но вот это ощущение выживания финансового, оно, когда мы говорим о финансовом выживании, мы говорим просто о еде, да, положить хлеб на стол, как говорят на иврите. И мне кажется, это очень может очень покалечить душу, и, конечно, все свое твое, то есть то, как ты воспринимаешь мир, это тоже на это влияет. Давай поговорим о твоей выставке, потому что выставке, в которой ты принимаешь участие, потому что в ней тоже это все очень чувствуется. Это называется такой выставочный проект, который называется Eat the Rich, новое классовое искусство. В двух словах, Eat the Rich, что вы имеете в виду?
1: Это относится к философии тоже философическая сторона искусства и мусага как понятие. Когда уже ничего не осталось, осталось уже только прийти как бедному классу к богатым и уже сожрать их, потому что нет никакой еды, и осталось только богатые, которые напихали себе денег и влияние за счет низшего и среднего класса. Угу. И это такое какое восстание против угу. богатых людей. И это у нас был слоган тоже между нами, такие были шутки, что мы сделаем эту выставку, придем туда и съедим этих богатых людей.
0: Да, но надо сказать, что да, вот эта фраза, да, eat the rich, съешь богатых, она пришла из Америки, да, из США, то есть там это классовое восстание, да, как ты сказала, оно чувствуется, но это чисто по Марксу, да, то есть прийти к богатым и отобрать у них нажитое. Скажи, пожалуйста, выставка говорит о выживании, о деньгах, войне, миграции, бюрократии, а вот лично для тебя какая из этих тем цепляет тебя больше всего?
1: Больше всего, я думаю, тема бедности. Для меня, как уже немножко старенькой иммигрантки, уля ватика. С одной стороны, мы приехали оттуда, чтобы найти какую-то более лучшую жизнь. Но наша иммиграция совсем не сделала нас на класс выше. Кто-то сюда приехал, будучи иммигрантом, врачами, медсестрами, инженерами. Приехали сюда, работают в торговых центрах, на уборках или в логистике, на заводах. Вот меня это находит здесь. То есть я смотрю на все эти ситуации не над ними, я не выше их, я с ними, я являюсь этой
0: частью. Ты оттуда, да? Ты оттуда.
1: Да, я оттуда.
0: Ты из тех мест. Да, да, я тебя понимаю. Я понимаю то, что ты говоришь. Ты знаешь, мне это кажется, как эта рана, она как-то не залечивается, да? То есть вот это то, что было пройдено, и то, что люди до сих пор проходят частично, это действительно такая кровоточит. То есть она все еще кровоточит, это рано у многих, и поэтому, мне кажется, эта выставка, она тоже, как, мне кажется, это не просто, нет, вот человек, который придет, и он встретит, может быть, себя там 20 лет тому назад, а может быть, встретит себя и сейчас.
1: Да, это очень человечная выставка и в моих работах, и в работах моих коллег, которые там выступают. Мы вчера на открытии очень много услышали, что люди находят себя в наших работах, и неважно, что они из другого места. Вдруг им это напоминает какой-то ужасный ужин при семье 10 лет тому назад, или какой-то антураж у бабушки, или разговор с каким-то тем или иным человеком много лет назад. И несмотря на то, насколько мы разные, мы пришли из таких разных мест, во время этого разговора мы становимся немного больше похожими.
0: Друг на друга, да?
1: Да.
0: Друг на друга. Ну что ж, Настя, большое тебе спасибо. Несколько слов, где проходит выставка и до какого числа можно ее посетить?
1: Да, выставка, получается, продлится до 8 сентября. Это будет последний день. Она происходит в Иерусалиме в районе Тальпиот по адресу Мавос Эмшпигель, 4.
0: Окей, ну что же, Идрич, новая выставка в Иерусалиме, художница Анастасия, Настя Хаим, большое тебе спасибо и удачи.
1: Большое спасибо вам.
0: До свидания, всего хорошего.
1: До свидания.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня психотерапевт Алла фон Берштейн. Алла, добрый день.
1: Добрый день.
0: Алла, спасибо большое, что ты к нам сегодня присоединилась. Я тебя пригласила, потому что мне хочется с тобой поговорить о семье во время каникул. Да, у нас на дворе каникулы, август в самом разгаре, а потом
1: да,
0: будут у нас...
1: Да, это очень важная тема.
0: Да, спасибо. Угу. Спасибо тебе, что согласилась. А на следующем, в следующем месяце у нас праздники, тоже каникулы. И с одной стороны, ты знаешь, кажется, ну а что об этом говорить? Ну каникулы, каникулы, дети дома, да, не ходят в садик, не ходят в школу. Может быть, идут в лагерь, может быть, еще какие-то дела. Mm-hmm. Все нормально. Но если те, которые следят в соцсетях, знают, что очень бурно обсуждаются эти дни во всех соцсетях, да, мне кажется, каждый по себе знает, что это не обязательно... То есть, с одной стороны, это радостное время, да, особенно для детей, а с другой стороны, это также может быть поводом для стресса, именно семейным, потому что что-то меняется, да, вдруг наша повседневная yeah. жизнь изменилась, нужно быстро все организовать и в этом как-то плыть. Да?
1: Да, и это вы... точно. Вы вот. абсолютно правы, потому угу. что это как бы это не наша постоянная рутина. Угу. Меняются правила игры. И как, каждый раз, когда меняются правила игры, естественно, это может сказаться на динамике, на отношениях, да. То есть это некое обострение, которое происходит. И при том, что даже если это обострение радостное, для хотя бы части участников, оно может быть и стрессогенным для других, и, собственно, для всех.
0: Да, потому что это не только, да, поездки там, да, и все ходят на море или гулять и так далее, а это также больше расходов, как правило, родители продолжают работать, звонят дедушкам, бабушкам, но они не всегда тоже могут помочь с детьми, то есть динамика какая-то меняется, как ты правильно сказала, да, то есть изменилась наша повседневная жизнь.
1: Да.
0: Давай в нескольких словах, если ты можешь сказать, как психотерапевт, что происходит с родителями, когда вот ребенок вдруг оказывается дома практически, ну, целый день.
1: Окей, да. Но, во-первых, действительно меняются условия игры. Это не происходит вдруг. То есть у нас, в отличие от иранских атак, у нас август каждый месяц, каждый год происходит, да? То есть в каком смысле это предсказуемо, и по-хорошему надо это учитывать и подготовиться заранее.
0: Да, это правда.
1: Но, с другой стороны, да, насколько бы мы ни готовились, в любом случае это немножечко как... как говорят на иврите, съесть торт и оставить его целым. То есть в любом случае приходится подстраиваться под то, что свободного времени столько же или меньше, а задач гораздо больше. Потому mm-hmm. что дети дома, это... Вот, то есть давайте начнем с того, что очень жарко. И это
0: да.
1: уже влияет, да. То есть это уже провоцирует обострение в любом случае. А с другой стороны, обострение провоцируется тем, что... больше задач, да, mm-hmm. и одним и тем же, в общем-то, родителям приходится решать гораздо больше задач одновременно.
0: То есть родителям на каникулах непросто, да?
1: Родителям совсем непросто, и мне кажется, что это немножко путает то, что как бы хочется дать детям то, что они хотят, и создать незабываемые каникулы, и провести время вместе и так далее, и кажется, что это задача, которая... только положительная, на самом деле она не только положительная, потому что, как вы тоже заметили, и денег больше уходит, и времени нужно больше, и спать иногда удается меньше, и нужно готовить больше. То есть добавляется гораздо больше задач. И то, что мы хотим, чтобы было положительным, а оно бывает каждый раз по-разному, да, или отрицательным, или смешанным, и дети не всегда довольны, дети уставшие, целый день провели за компьютером, им уже ничего не хочется, такое тоже бывает.
0: Mm-hmm.
1: И родители говорят, ну все, у меня выходной, я готов поехать на море, а дети говорят, а мы уже ничего не хотим.
0: Mm-hmm.
1: Это тоже бывает очень так фрустрирующая ситуация.
0: А как же можно себе помочь в таких ситуациях? То есть как семья может как-то наладить динамику, чтобы, ну я не знаю, чтобы не разрушить, ругаться, чтобы было меньше стресса, чтобы все-таки это было радостное время.
1: Да. Во-первых, когда мы ожидаем, что что-то будет радостное, оно таким не получается, то у нас немножко как бы сбивается, да, центр, и мы начинаем чувствовать либо вину, либо то, что мы плохие, не справляемся, некомпетентные и так далее. И это может только усугубить ситуацию. Поэтому не нужно ожидать, что будет только хорошо. Будет по-разному. Август сложный месяц, и он, то есть прежде всего, наверное, нужно думать о том, что он рано или поздно закончится и вернется рутина.
0: Да, мы и продолжаем.
1: Это иногда, да, и это иногда уже успокаивает. То есть мы на стрессе организм работает по-другому, это тоже нужно учитывать. И, но стресс он закончится, то есть мы как бы мы мобилизируем наши силы, но знаем, что рано или поздно это пройдет. И таким образом стоит, конечно, рассуждать, и это может помогать.
0: Угу.
1: А кроме того...
0: То есть подход, что все проходит, да? И это пройдет.
1: И это
0: пройдет, да. И жара,
1: да,
0: это пройдет.
1: Рано или поздно дети вырастут, да, жара закончится, каникулы закончатся. То есть,
0: и рутина деле, вернется, да?
1: И рутина вернется так или иначе, в том или ином формате, да.
0: Угу.
1: И когда мы понимаем, что усилия, они временные, да, вот как мы идем в спортзал, например, там, приложились, вложились, вспотели, а потом выдохнули. То есть, и если мы делим задачи на более мелкие, иногда это помогает собраться, да, то есть мы знаем, окей, нужно провести эту неделю, потом нужно провести выходные, потом нужно там сколько-то дней занять ребенка. Если есть возможность призывать других людей на помощь, это не обязательно бабушки с дедушкой, да, потому что, как вы сказали, действительно, бабушка с дедушкой тоже люди, и у них тоже наверняка есть свои планы, и это надо учитывать.
0: Mm-hmm.
1: Есть у всех поколений есть свои потребности, и это нужно учитывать. И естественно, что бабушки с дедушкой помогают по возможности, их невозможно обязать, и это неправильно.
0: Да.
1: Но опять же, так как август — это время предсказуемое, то желательно договариваться заранее и знать примерно, на что можно рассчитывать, на что нельзя рассчитывать. Если вы хотите полноценно работать и проводить время как обычно, то, скорее всего, придется заплатить за какие-то или лагеря, или какие-то ноты, или бэбиситер, да, то есть каким-то образом mm-hmm. решать деньгами этот вопрос. А общение с детьми свести не к количеству, а к качеству, да, то есть действительно не у всех есть возможность взять полноценный отпуск.
0: Конечно.
1: Да. Тогда нужно запомнить, что можно не давать детям все, что им нужно, да, то есть можно вполне озвучить то, что, окей, потребности у всех разные, тебе нужно провести время, да, то есть ты хочешь там куда-то поехать, что-то поделать, а я работаю, это нормально.
0: То есть объяснить, то есть ты имеешь в виду объяснить, да, ребенку, да, поставить какие-то границы, сказать, что да, у тебя каникулы, но ты часть семьи, и у семьи,
1: конечно,
0: тоже есть свой ритм, да, то есть,
1: да,
0: поставить какие-то границы и объяснить ребенку, наверное, ну, по-доброму, да, как говорится, что у нас каникул нету.
1: Да. Да, по соответствии с возрастом ребенка, вообще в целом ограничения, они только помогают в развитии, да, потому что когда есть какое-то такое вот безграничное время, безграничное терпение, безграничные вообще возможности, то это немножко развращает и путает,
0: угу,
1: потому что это не совсем реально.
0: Интересно.
1: Да?
0: Угу.
1: Да, и поэтому ограничения, они нормальные, но если родители это делают не из чувства вины и не попытки как бы, да, охватить неохватываемое вообще.
0: Ну да.
1: А просто говорят, окей, сейчас ты будешь делать так-то, так-то и так-то, а вот в такое-то время мы будем делать так-то, так-то и так-то, да?
0: Да, то есть выстроить сможем... что-то.
1: Да, да, объяснить и придерживаться этого. То есть я на неделе буду работать, ты будешь там с бабушкой, с дедушкой или с соседями, да, можно меняться детьми, соседями,
0: ролями.
1: Каким-то образом,
0: да.
1: Да, каким-то образом договариваться с одноклассниками, с одногруппниками, угу, и так далее. А в четверг после обеда у меня будет время, и мы поделаем то-то и то-то.
0: Угу.
1: Это нормально.
0: Да, это хорошее решение. Ал, я хочу вернуться, вот ты затронула тему, да, дедушки и бабушки, и ты знаешь, мне кажется, что вот наша программа на полуторном поколении, да, те, кто приехали в Израиль в детском или подростковом возрасте, но мы уже выросли, да, и есть дети, и дедушки, и бабушки, всегда говорят о том, что связь с дедушками, с бабушками в наших семьях, она очень, очень сильная, как правило, mm-hmm. даже очень интенсивная. У этого есть разные причины. Мы сейчас не об этом, как говорится, но вместе с тем я хочу тебя спросить, потому что мне кажется, что очень часто вот эти границы, они как-то, знаешь, не знаю, они расползаются, да, то есть люди видят в дедушках и в бабушках только такое, знаешь, то есть они должны всегда помогать, да? Да? а это люди, у которых есть своя жизнь. Они тяжело работали, они наконец-то вышли на пенсию. И летом они тоже хотят поехать в отпуск или выйти вниз, посидеть с соседями или пойти на море, да? Но как иногда ожидания именно у нашего поколения, да, должна это сказать, то есть, конечно же, не всегда все понятно, но это очень много обсуждается в соцсетях, и не только вот эти ожидания, что тебе нужна помощь с ребенком, и значит, сразу же дедушка и бабушка должны прийти и тебе помочь. Но ведь это не так, да? Мне кажется, это не очень здоровый подход для здоровой семьи и здоровых отношений.
1: 100% не очень здоровый. То есть вообще как бы употребление слова «должны», да, и это не совсем, это опять же нарушение границ. То есть никто, по большому счету, никому не слишком должен. Ни родители детям, ни дети родителям. И опять же, родители не должны развлекать своих детей, и бабушки с дедушкой не должны помогать. И это здорово, если получается. Это здорово, если можно договориться. То есть у каждого поколения есть свои задачи, есть свои функции. И в целом это не совсем справедливо перевешивать ответственность или перевешивать...
0: Именно перевешивать ответственность, я думаю, что это правильно, да, так ты сказала.
1: Да, то есть автоматически перевешивать ту роль, которую родители по отношению к своим детям, на другое поколение, угу. Там, на сестер, на, опять же, некоторые опять заставляют старших детей сидеть с младшими. И по большому счету это тоже не должно быть так.
0: То ну да, ответственность на родителях.
1: Можно проверять. Ответственность на родителях, да. Mm-hmm. То есть за детей до 18 лет официальная ответственность на родителях.
0: Ну да, и мне кажется, очень важно все-таки сохранить какие-то хорошие отношения и во время каникул, и во время праздников, да, которые тоже, тоже скоро здесь уже, да, скоро мы будем праздновать Хагей Тишрей. Да, мне кажется, очень важно вот в такие времена изменений, да, хотя мы даже, да, мы ждем этих изменений, мы знаем, что они будут, и все равно, да, вот в эти поры, когда что-то меняется, да, режим меняется, все-таки важно сохранить семейные отношения и как-то не выставлять какие-то, да, то есть ожидания.
1: Непомерные требования, да. Мне требования. Кажется, что вот это слово ожидание, Лена, оно очень верное. Когда mm-hmm. мы ожидаем не того, что другой готов нам дать, mm-hmm. то происходит разочарование, можно начинать злиться, могут портиться отношения. Опять же, мне кажется, что здорово было бы договариваться на берегу, да, договариваться заранее, знать, у кого какие планы. И, ну вот у меня уже взрослые дети, но до сих пор моя мама как бы собирает отпуск, например, она уведомляет, mm-hmm. и мы уведомляем. Это очень простые вещи, да, и если я чего-то хочу, то я спрошу заранее, возможно или нет. И если у человека есть свои планы, то это ее право.
0: Конечно.
1: Это нормально.
0: Конечно.
1: Я не ожидаю получить больше, чем человек готов мне дать, я с благодарностью воспринимаю то, что мне дают.
0: Ну да, ну что ж, будем
1: и
0: надеяться...
1: этот момент очень важен.
0: Да, ну что ж, будем надеяться, что во время школьных каникул все-таки семьи уцелеют и не испортятся в них отношения, а наоборот, максимально все-таки провести время с семьей, это такое святое время.
1: Да.
0: И будем надеяться, что это у всех получится и будет согласие и мир в доме. Ну что ж, психотерапевт Алла фон Бирштейн, большое тебе спасибо и удачи, всего хорошего.
1: Спасибо вам. До свидания.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: В Маданэй Мане цены тают. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Грудинка деревенская с чесноком 11,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
2: Два в одном. С Леной Русовской.
0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская. И мы продолжаем. А с нами сегодня актриса Татьяна Махиловская. Таня, добрый день.
4: Привет.
0: Привет, как привет. Дела? Очень хорошо. Я рада, что ты сегодня с нами, потому что ты играешь.
4: Фонтанная.
0: Да, потому что ты играешь в очень интересном спектакле, о котором уже много говорят. И, ну, конечно же, мы тоже хотели о нем поговорить. Спектакль называется «Бершевская». Да. И, как ни странно, он идет в театре в Бершеве, и он, собственно, продолжение, да, такой постановки, которая проходила в Тель-Авиве, я тоже помню, на нее ходила лет 5 тому назад, которая называлась «Хозер ле Руссия», да, «Возвращается в Россию».
4: Да.
0: Давай, перед тем, как мы перейдем к этой постановке, к этому спектаклю, очень кабарет, может быть, даже можно сказать.
4: Да, да, да.
0: Да, перед тем, как мы перейдем к этому, давай немножко поговорим о тебе и о твоем актерском пути. Расскажи нам немного, как ты пришла к такой жизни.
4: Прям с самого начала.
0: Ну, может быть, не с самого начала, но как ты считаешь нужным? Потому что я тебе скажу, смотри, наша программа, конечно, наши радиослушатели знают, она в основном о полуторном поколении. И в нашем поколении это не само собой разумеется, то есть уйти в театральное искусство, да, и вообще, как правило, у репатриантов, у детей репатриантов, да, идут там учить, я не знаю, физику, стать инженером, врачом и так далее. И поэтому, когда человек выбирает профессию актера,
4: да.
0: Именно такую профессию, это уже интересно. Во-первых, это не стандартная профессия. Да? То есть у нас есть больше инженеров, чем актеров. У нас есть больше врачей, чем актеров. Почему? Ну, так получилось.
4: Так принято.
0: Но когда этот выбор этой профессии делается действительно людьми, которые либо сами приехали, либо их родители приехали, и они выросли не только в Израиле, да, мы говорим в общем об эмиграции,
4: репатриации.
0: Да, это такое, это делает этот выбор еще более нестандартным, и поэтому мне интересно тебя спросить, расскажи нам об этом выборе, Таня.
4: Ну,
0: почему актерская профессия?
4: Произошло, можно сказать, случайно. Я в России, мама меня посылала на кучу разных кружков, потому что там все это обучение было бесплатное. Я была на керамике, на английском, на гимнастике, в бассейне. Что только не делала. Рисование, один из кружков был театр. Угу. Мне это очень понравилось, но так не как профессионально. И когда мы переехали в Израиль, я продолжала заниматься кучу разными кружками тоже, потому что меня послали учиться в Премье, это школа-интернат.
0: А сколько тебе было лет, когда вы приехали?
4: Я приехала, мне было почти 9, около 9. Угу. И почти сразу меня послали в школу-интернат, очень хорошая, кстати, школа. Там все тоже такое искусство, музыка, рисование. И там тоже все эти кружки предоставлялись бесплатно. И я продолжала свой интерес к театру, но это тоже было как хобби. И после того, как я уже выросла и там начала армию, так получилось, что меня определили по своей службе в открытую базу. Это значит, я впервые в своей жизни начала возвращаться каждый день домой. И я не знала, что делать со своим свободным временем.
0: Серьезно? Именно в армии? Именно в армии, да?
4: Именно в армии, да. Ну, потому что там был перерыв. Я сделала подготовительный год службы до армии. Был большой перерыв, что я ничем не занималась, такими своими хобби. И в свое свободное время я решила, ну, давай-ка вернусь я в театр. И я пошла на кружок в театре «Хулон». И там был театр, ну, такой любительский. И пробыла там целых 2 года, и, в принципе, закончила всю эту программу. И я думала, блин, ну, что ж теперь делать? Надо как-то... Хочется что-то более такое серьезное. Ну, не профессия, ни в коем случае. Это не шла тема о том, что это будет моя профессия, потому что я даже не думала, что это возможно в моих... так скажем, финансовых возможностях.

0: уже вливаться в всю эту индустрию, и начало меня все это интересовать. И так как ты там находишься в этой подготовительной группе, тебя автоматически пропускают на один этап. И ты сразу переходишь на второй этап экзаменов. И я такая, ну ладно, давай попробую. Но все равно попробую, что все равно не пройду, потому что рядом со мной там ребята были очень сильные, очень серьезные, которые занимаются профессионально театром прям с детства. Там учатся в тех школах, там Ирунялев, Тельмаялин, все вот это. И каким-то образом я прошла все экзамены и поступила в театральное училище «Ниссан Натив». И после этого, ну, я уже сказала, ну, если надо, то...
1: Если надо,
0: получилось,
1: то надо.
0: То значит, если получилось, значит, все-таки будем пытаться это произвести. И вот, и после этого уже история.
1: И понеслось, да?
0: И понеслось.
1: А были времена, когда ты жалела, что ты вот именно выбрала актерскую профессию?
0: Жалела, нет, но было очень страшно.
1: Страшно,
0: можно
1: да?
0: Можно сказать, что до сих пор иногда бывает очень страшно, особенно когда в нашей... В стране происходят всякие такие ситуации, тебе известно, что самый первый...
1: Что закрывают, да, это все,
0: да,
1: все что связано с культурой.
0: Место, да, да, да. Театры — самое первое место, которое закрывается. Но жалеть нет никогда. Я всегда чувствовала, с того момента, как это начало осуществляться, я чувствую себя вот...
1: Как рыба в воде.
0: Там, вау.
1: Что это твое. Скажи, а что было наоборот, оказалось каким-то приятным сюрпризом? Ну, ты не ожидала, да, что вот такое будет, когда ты станешь актрисой, а это случилось?
0: Ты имеешь в виду какой-нибудь специфический момент?
1: Да, момент, или какой-то спектакль, или, может быть, что-то, какая-то особенность этой, что тебя вдруг узнают на улице, да, там что-то такое?
0: Ну, на улице, не знаете, меня еще узнают, ну, бывает иногда, но... Честно, для меня каждый раз, когда я получаю какую-нибудь роль, это для меня удивление и сюрприз. Потому что, я не знаю, может, это какое-то такое советское, знаешь...
1: Подход такой, да?
0: Да, что, типа, мы должны всегда там чего-то бояться и там много там сильно не мечтать. И поэтому каждый раз, когда я получаю роль, особенно когда я получила вот эту роль в Бершеве, это был такой сюрприз. Я прям...
1: Да? Тебя это
0: кричала.
1: Порадовало.
0: Да, очень.
1: Тебя это порадовало, да. Ну, смотри, я хочу сказать, что, ну, я не видела вот этот спектакль Бершевский, но я видела то выступление, по которому поставлен этот спектакль, да, «Хозер Беруся», тот кабарет, и я могу тебя представить в роли танцовщицы в этом спектакле, поэтому это не удивляет, что тебя выбрали. Давай поговорим о самом этом. Ну да, это кабаре, как бы более, то есть это скорее кабаре, чем спектакль. Да, что там происходит? Почему Бершевская? Почему это называется Бершевская? И что там происходит? Что происходит на сцене?
0: Давай, расскажу. Ну, во-первых, это называется Бершевская, потому что это происходит с Бершевами. Мы адаптировали весь спектакль на тему репатриантов, которые живут в Бершеве, потому что там находится очень большая публика русскоязычных репатриантов. И театр Бершева, они искали как раз вот тему, которая затрагивает ихнюю публику. Вот, и я расскажу немножко о сюжете. Это, как ты сказала, это такого своего рода буйное и оригинальное кабаре, которое говорит о эмиграции, и происходит эмиграция в Бершеве. И она рассказывает о группе молодых актеров. Это я, Татьяна Махлиновская, Ян Коган, Лена Фрайфельд, которая со мной разделяет эту роль. Она, кстати, профессиональная танцовщица, и мне надо было очень-очень долго и сильно работать,
1: постараться,
0: чтобы получиться, себя подстроить под ее уровень. Также Влад Пайсахович, Юра Казанцев, который в данный момент находится во Франции, и к нам присоединился вместо него Эдди Альтерман. Эту постановку написала, создала и режиссировала Ярден Гильбоа. Так вот, и этот сюжет говорит о вот этих вот молодых актеров, репатриантов из бывшего СССР, каждый из нас из другой страны, там из Армении, из Молдавии, Украина, Россия, большой состав. И эти актеры, мы пытаемся заработать на жизнь в Израиле. Mm-hmm. Мы зарабатываем образом, таким образом, что мы работаем в известном нам, особенно русскоязычной публике, бар-ресторан, когда мы приходим. Ну, израильтянам это, кстати, не
1: ну, очень... Ну, русский ресторан, в общем.
0: Да, русский
1: ресторан. То есть в этой постановке, да, в этом кабаре вы, собственно, разыгрываете...

0: подсматриваете актеров, которые работают в русском ресторане.
1: Которые, да, мы это развлекательная программа.
0: Mm-hmm, развлекательная мы. Программа, понятно.
1: Да, да, да. Но спектакль, конечно, происходит весь на иврите, и как будто бы зритель пришел в русский ресторан, в котором говорят на иврите. И все это типа начинается такое ощущение, что они пришли на эту яркую русскую вечеринку, но потихоньку все вот эти вот сложные взаимоотношения между нами, между участниками этой группы, выходят наружу. А там куча всякого. И актеры, и как актеры, и как партнеры, и как друзья, все начинает, и как репатрианты.
0: Да, и вы поднимаете очень много, да, очень много важных тем, да, очень много важных тем. Ты знаешь, я читала реакции, то есть в соцсетях, да, писали, то есть люди, которые были на этом спектакле, писали, то есть мы и смеялись, и плакали. То есть мы смотрели, мы и радовались, мы и пели душой, да, когда вот мы смотрели эту постановку, но также были тяжелые моменты, и в эти моменты мы плакали. То есть это такое, бушевание, да, душевное.
1: Ну, вот вся вот эта тема, которая связана с репатриацией, я думаю, ее невозможно прочувствовать и без смеха, и без слез.
0: Красиво
1: сказано.
0: Потому
1: что в этой ситуации у нас находятся вот все вот эти вот чувства. И все, что связано с идентичностью, и попыткой найти заново свое место, найти заново свой дом, как-то почувствовать себя привязан к новому месту, когда ты все еще не отвязался от старого.
0: Ну да.
1: И одновременно наши родители, которые, бог знает, как они все это прошли,
0: не говори, проходят. Скажи, вот мы когда повзрослели, мы смотрим на это, как наши родители это прошли, как наши семьи это прошли, непонятно.
1: Ой, это правда. Взрывает мозг.
0: Да,
1: я не знаю,
0: как говорится, да, как они это прошли, да, и выстояли это. Просто, мне кажется, самое главное, то есть, мне кажется, вот именно вот так я бы сказала, да, как они выстояли то время. Тань, когда вы возвращаетесь, мне кажется, в сентябре, да, будут следующие спектакли.
1: Да, следующие спектакли у нас начинаются с 5 сентября. Я очень советую уже сейчас забронировать билеты, потому что, честно, я не придумываю. У нас билеты разлетаются. Мне, чтобы для своей семьи, чтобы своего мужа привезти, мне надо было умолять, чтобы добавили дополнительные
0: стулья.
1: Серьезно. Честное слово. Потому что это происходит в очень-очень красивом. Для нас создали просто обалденную сцену. Это как русский такой советский ресторан. Там все ручная работа. И прям публика заходит, и там столики.
0: В общем, билеты разлетаются. Можно заказать на сайте Бершевского театра.
1: Да.
0: Начиная с 5 сентября по 19 проверила.
1: Да. Угу.
0: Ну, хорошо.
1: Это только в Бершеве сейчас происходит.
0: Только в Бершеве.
1: Приезжайте, там весело.
0: Ну да, да. Мы уверены, что в Бершеве весело, но мы ждем в Тель-Авиве тоже. Тань,
1: над
0: я надеюсь,
1: этим работают.
0: Может быть, вы доберетесь, Бершевская.
1: Мы над этим работаем,
0: доберется,
1: да,
0: до Тель-Авива и до других городах в Израиле. Ну
1: да,
0: что ж,
1: да.
0: Новая постановка Ирден Гильбоа, Бершевская, в Бершевском театре. Актриса Татьяна Махиловская, большое тебе спасибо и удачи
1: вам.
0: Всего хорошего.
1: Всего хорошего.

Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний эфир мне помог провести наш звукорежиссер Илай Бен-Шаббат. Я прощаюсь с вами, но лишь до следующей недели, так что не скучайте. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан Река». Спасибо, что были сегодня с нами. Я желаю вам вдохновения, новых открытий, ярких впечатлений и людей, рядом с которыми хочется улыбаться. На улице сейчас еще по-летнему жарко, к сожалению, все-таки август, но осталось совсем немного, и жара обязательно сменится более приятной погодой. Как всегда, желаю вам мирного неба, крепкого здоровья и хорошего настроения. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, друзья, сейчас и всегда.

0: филиале Маданой Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. В Газе, в районе Хан-Юниса, военно-воздушные силы нанесли авиаудар по командиру роты военного крыла Хамаса, который планировал теракты против израильских военнослужащих в секторе. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что удар был нанесен для устранения непосредственной угрозы войскам. Силы Южного военного округа развернуты в этом районе в соответствии с соглашением и продолжат действовать для устранения любых угроз. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше. Действия армии в арабской деревне Кусра. Советник председателя палестинской автономии Махмуд Аль-Хабаш заявил, что политический курс правительства Израиля поощряет поселенцев, оказывает им покровительство и подталкивает их к совершению преступлений. Поэтому главную ответственность за произошедшее в Кусре несет, по его словам, само правительство Израиля. Это сообщение передал обозреватель КАН Шимон Миджан. Пинхас Валерштейн, в прошлом один из руководителей Совета поселений Иудеи, Самарии и Газы, заявил в эфире КАН, что в Иудее и Самарии есть преступники, которые наносят ущерб государству и поселенческому движению. Когда руководство говорит «наши руки не проливали крови», нужно понимать. Разумеется, они не убийцы и не те, кто причиняет вред. Но вопрос в том, сделали ли они все, что было в их силах. Сегодня есть анархисты, преступники, которые помимо уголовных преступлений наносят ущерб государству Израиль и его суверенитету. Этот вандализм и преступления против гражданских лиц, тот, кто причиняет им вред, наносит ущерб государству Израиль и его международным отношениям. Пинхас Валерштейн беседовал с журналистом КАН Лиат Регев. Дело об исчезновении Мали Яломи и ее дочери Лиэль в Австрии. Местные средства массовой информации сообщают, что наряду с представителями полиции Израиля в поисках участвует служба внешней разведки Моссад. По сообщениям, полиция проверила номер, забронированный матерью и дочерью, и обнаружила, что он пуст. Об этом сообщает обозреватель КАН Йехескель Корнберг. Председатель Центральной избирательной комиссии, судья Верховного суда Ноам Солберг, исполняющий обязанности генерального директора комиссии Дин Ливне и генеральный инспектор полиции Дани Леви сегодня провели встречу в рамках подготовки к выборам в Кнессет 26-го созыва. На встрече обсуждалось обеспечение честности выборов и противодействие угрозам, в том числе использованию искусственного интеллекта для незаконного воздействия на избирателей. Участники подчеркнули, что будут решительно пресекать любые попытки помешать нормальному проведению выборов. В продолжение темы подготовки к выборам. Растет вероятность того, что Йоав Сигалович присоединится к списку РАМ во главе с Мансуром Аббасом. Сегодня они провели встречу продолжительностью 2,5 часа и обсудили принципы совместной работы и меры по борьбе с преступностью среди арабского населения. Корреспондент КАН Дикла Арон Шафран сообщает, что Сигаловичу, ранее состоявшему в партии Ешатид, предназначено второе место в списке РАМ. При этом ему будет предоставлена свобода действий по вопросам отношений религии и государства, а также прав личности. Если соглашение о его присоединении к РАМ будет достигнуто, примерно через 10 дней вопрос вынесут на утверждение партийной конференции. На том же заседании конференция РАМ, как ожидается, утвердит выход партии из Совета Шуры. 17-летняя девушка, ехавшая на электросамокате, получила тяжелые травмы в результате наезда автомобиля на улице Бней-Эфраим в Тель-Авиве. Бригада Маген Давида Дом оказала ей медицинскую помощь и доставила в больницу Ихилов в тяжелом состоянии. И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра температура немного снизится и вернется к обычной для середины августа. Утром и днем в горах севера, на прибрежной равнине и на востоке страны возможен легкий дождь. В субботу немного потеплеет. С полудня местами ожидаются дожди, главным образом на севере и востоке. Есть опасность паводков в руслах рек на востоке страны. В воскресенье и понедельник ожидается постепенное понижение температуры. Завтра днем в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве и Яфо 32, в Хайфе 31, в Цфате 30, в Бейт-Шиане 38, в Бершеве 34, в Эйлате 41 градус. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, миру шалайм.
2: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.

0: 17:05 в Израиле. Добрый вечер. На волнах радиостанции Канрека специальная программа, посвященная следующей теме: студенты и рынок аренды в преддверии нового академического учебного года, который начинается где-то во второй половине октября. Август в Израиле – время, когда студенческий рынок недвижимости закипает. Тысячи молодых людей впервые ищут дирот шутафим, то есть квартиры с соседями, квартиры возле университетов, а цены и требования хозяев квартир довольно часто заставляют хвататься за голову. В этой программе, в этом часе мы постараемся сделать обзор главных проблем этого студенческого года. Это где-то это рост стоимости жизни, как сколько стоят метры, так сказать, в Иерусалиме, Тель-Авиве, Бер-Шеве и Хайфе. Поговорим о том, как студенческие организации реагируют на происходящее и что они вообще могут сделать. В какой, кстати, момент августа наступает пик цен, есть ли смысл ждать сентября. Поговорим мы и о том, с какими юридическими проблемами и сложностями сталкиваются арендаторы и арендодатели, кстати, тоже. Ну и еще одна тема. Университеты, как выяснилось, открывают для себя рынок недвижимости. Ну или рынок недвижимости открывает себя для себя студентов, причем в аспекте общежитий они выходят за пределы кампусов. Все эти темы мы постараемся обсудить в течение ближайшего часа. Веду программу я, Олег Клоц, а мой первый собеседник Виола Гольдберг, эксперт по недвижимости. Виола, добрый день, добрый вечер, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Олег.
0: Итак, мы хотели с вами обсудить ситуацию на рынке аренды, хотели поговорить о том, что и в каких городах с точки зрения студенческого спроса представляет интерес, и какие вообще основные районы около университетов, где обычно снимают жилье студенты. Давайте сначала в целом скажем, сколько у нас, я так понимаю, что есть 4 основных населенных пункта, до недавнего времени было с университетами, то есть Иерусалим, Тель-Авив, Бер-Шева и Хайфа, но вот сейчас еще Ариэль добавился.
1: Да, все верно, Олег. Если говорить о том, что сейчас происходит с арендой в Израиле, то вообще август очень интересный месяц для рынка, потому что сейчас одновременно у нас пересекаются две группы арендаторов. Первая — это семьи с детьми. Они стараются переехать до 1 сентября, потому что там идет школа, садик, новый район, и не хочется заниматься переездом уже после начала учебного года. А вторая большая группа — это студенты. Собственно, здесь очень интересный момент, иногда его упускают. А в Израиле университеты начинают учебный год позже. А, например, в Тель-Авивском университете в этом году первый семестр начинается в конце октября, 18 числа, по-моему, если не ошибаюсь.
0: Да, во второй половине, через где-то недели две после окончания праздников.
1: Да, то есть сейчас в августе студенты только начинают активно смотреть жилье. В сентябре этот спрос продолжится. В первой половине октября он тоже никуда не денется. Поэтому я бы сказала, что у нас сейчас сначала идет семейная волна аренды, а потом она постепенно у нас перерастает в студенческую.
0: Скажите, Виола, я только хочу уточнить. То есть родители с детьми, которые, в общем, давно уже должны определиться, в какое учебное заведение ходят их дети, школу, детский сад, понятно. Они разве до сих пор, так сказать, ищут квартиру? Разве уже в этом смысле все не успокоилось? Ну, не знаю, в начале лета.
1: Нет. Они до сих пор ищут квартиру и будут искать в сентябре, в октябре. Поэтому, например, когда меня спрашивают, сколько стоит снять квартиру в Израиле, да, на этот вопрос на самом деле невозможно нормально ответить. Вот смотрите, например, в Тель-Авиве стоимость квартиры в актуальных объявлениях сейчас около 9000 шекелей в месяц. В Иерусалиме примерно 6500. В Хайфе поменьше 3000. В Ариэле примерно такая же цена, и в Бер-Шеве около 2700, это в среднем. То есть мы говорим об одной стране, но разница больше, чем в 3 раза. Причем,
0: Что значит, в данном случае, о каких квартирах идет речь? То есть создается ощущение, что, ну, в общем, 9 тысяч и 3 тысячи, это, в общем, разница, мягко говоря, большая.
1: Да, допустим, ребенок поступил в Тель-Авивский университет, да. Первое желание родителей вполне понятно, да, что нужно найти квартиру рядом с университетом. Открываем рынок и понимаем, что рядом в Тель-Авиве стоит дорого. 9 тысяч шекелей. Двухкомнатная стоит 6-7 тысяч шекелей. Поэтому совершенно нормальной становится история, когда студенты снимают квартиру, например, втроем. Допустим, трое ребят нашли трехкомнатную квартиру за 10 тысяч. Это уже, соответственно, по 3 тысячи с каждого. Но кроме цены в объявлении есть еще аренда, кроме аренды Арнона, White Byte, электричество, вода, интернет. То есть реальная стоимость проживания будет выше. Это нужно тоже учитывать. И как эксперт, да, я бы не стала зацикливаться исключительно на Тель-Авиве, исключительно на центре. Я бы расширяла поиск и смотрела транспорт, потому что студенту не обязательно жить через дорогу от университета, и есть нормальные автобусные маршруты. Поэтому отказываться от такого варианта тоже не стоит.
0: Но ведь еще тут вопрос расположения, да, потому что до Тель-Авивского, например, университета доехать несложно. Там сейчас, конечно, строят трамвай, как известно, во всем Тель-Авиве примерно, и да. Район университета этого не избежал, но доехать туда, в общем, ну, из окрестных населенных пунктов не очень долго.
1: Все верно. Ну и, соответственно, там есть конкуренция, да, студенты конкурируют с айтишниками, с хай-теком, с молодыми специалистами, парами молодыми, а также иностранцами, да, которые приезжают и ищут жилье. Но у этих людей надо учесть совершенно другая платежеспособность. Поэтому, скажем так, Тель-Авив не совсем студенческий рынок недвижимости. Это, скажем так, дорогой городской рынок, да, в котором студенты пытаются найти что-то приемлемое для себя. Но чаще всего становится вариантом либо общежитие, либо квартира с соседями, либо же увеличение расстояния до университета за счет транспорта.
0: Угу.
1: А вот касаемо Иерусалима, здесь уже другая ситуация. Смотрите, в Иерусалиме основной университет — это Еврейский университет в Иерусалиме. Здесь я бы обращала внимание на конкретный кампус, потому что у университета несколько кампусов. Если мы говорим, например, про гору Скопус, то рядом сразу возникает French Hill, французская горка так называемая. Там уже понятная студенческая локация, там же студенческая деревня, и существует интересный формат, это квартиры с 5 отдельными спальнями. То есть университет фактически создал тот же продукт, который, скажем так, создать частный рынок, да, так местами. То есть несколько студентов живут в одной квартире, но каждый имеет свою комнату. Это тоже неплохой вариант. По стоимости, смотрите, ну, около 900 шекелей, да, стоимость общежития Еврейского университета.
0: Ага.
1: И может доходить до 2000 шекелей и выше. Ну, а если рассматривать частный рынок, то аренда в Иерусалиме сейчас около 6700. Двухкомнатная примерно 5000, да. Ну и совместная аренда тоже также имеет место быть. Вот. Ну и также тоже, смотрите, нужно понимать, где конкретно она находится в Иерусалиме, где находится кампус, сколько ехать, есть ли вообще прямой транспорт. Потому что Иерусалим большой, рельеф сложный, и трафик там тоже присутствует.
0: Что касается Бер-Шевы, у меня такое ощущение, что вообще Бер-Шева в данном случае там такой градообразующий комплекс в каком-то смысле, да, из университета и больницы. И это как-то вот те, кто там работает, и те, кто там учится, это примерно, это, конечно, разные люди, но районы, наверное, и те же, или нет?
1: Ну, вот, собственно, подтверждаю ваши слова, да, настоящий пример города Бер-Шева, где университет реально сформировал вокруг себя всю вот инфраструктуру, да, скажем так, отдельный рынок недвижимости. А здесь находится и университет Давида Бен-Гуриона, рядом же Сорока, станция железнодорожная, и вокруг этого всего, да, годами формировалась вот эта вся инвестиционная недвижимость. То есть люди, скажем так, специально покупали квартиры для того, чтобы сдавать их. В основном там живут студенты. А здесь уже можно говорить не просто про Бершеву, да, а про конкретные районы. То есть Далет, Гиммель, Бет, рассматривать их в отдельности. Например, давайте возьмем Далет, да. Оттуда можно дойти буквально за несколько секунд, за несколько минут, прошу прощения, да, за несколько минут до университета. Поэтому это классический студенческий район. Гиммель тоже интересен, особенно из-за близости к университету, к Сороке, к станции железнодорожной. Бет чуть дальше, но тоже остается скажем так, понятным студенческим таким вот, понятной студенческой локацией. По цене в Бершеве где-то двухкомнатная квартира будет стоить 2300, трехкомнатная 2800. То есть это уже такой более бюджетный, да, мы смотрим сегмент. Четырехкомнатные квартиры тоже есть, примерно в районе 3700. Ну и здесь совершенно другая, наверное, математика. Допустим, если трое студентов опять-таки снимают одну квартиру, то им немного выгоднее выходит по 1000 человека плюс коммунальные расходы.
0: Угу. А какого рода жилье в районе Бершевского университета? То есть там старая застройка или разная?
1: Я бы сказала контрастная. Как есть и новая застройка, так и старый сегмент.
0: Что можно сказать про Хайфу?
1: Смотрите, ну, про Хайфу. Про Хайфу вообще интересно в данном сравнении. Это большой город, да, там есть море, инфраструктура, рабочие места, то есть студенты могут легко найти работу, там попроще с этим. И также по поводу университета, там у нас Теснион и Хайфский университет. Но при этом рынок не похож на Тель-Авив, стоимость там гораздо ниже, в районе 3000 можно спокойно найти квартиру. 2800 уже там двухкомнатная будет, трехкомнатная 3 и выше. Ну, до 4000 спокойно можно взять стенды. То есть стоимость небольшой квартиры в Тель-Авиве, грубо говоря, да, в Хайфе можно снимать полноценную квартиру. Ну, для студента это огромная разница, поэтому я думаю, что это неплохой вариант.
0: Ну, и мы с вами предварительно, когда говорили, мы затронули также Ариэль, вы сказали, что у вас есть, так сказать, примеры того, я про Ариэль, ну, понятно, я там был, но совершенно мне непонятно, что в основном студент туда приезжает или кто-то там все-таки селится вокруг.
1: Да, там есть Ариэльский университет, город небольшой, поэтому университет относительно размера города оказывает ну, большое влияние, скажем так, на аренду. Стоимость аренды где-то 3000 шекелей. Двухкомнатная квартира чуть поменьше, там 2800, 2900. Трешку где-то 3,5 можно найти хорошую. Но здесь опять-таки интересно сравнивать аренду с общежитием, потому что у Ариэльского университета достаточно широкий диапазон вариантов. Поэтому самые бюджетные варианты начинаются от 500 шекелей. Есть варианты за 900, за 1000, ну, в зависимости уже от состояния и количества квадратных метров.
0: Последний вопрос, который бы я хотел задать, все-таки подождать студентам или сейчас бежать?
1: Ну, смотрите, первое, да, я бы уже сейчас начинала искать, но не паниковать, не нужно брать первую квартиру только потому, что вам сказали, что завтра ее точно выберут. Нужно понимать рынок конкретной локации. Если, скажем, это Бен-Гурион, смотреть Далет, Гиммель, Бет, если это Иерусалим, понять, какой кампус, если Технион, смотреть транспорт до Техниона, а если Тель-Авив, то действительно считать и понимать, имеет ли смысл переплачивать или проще жить подальше, но ездить на транспорте. Поэтому в первую очередь считать бюджет на человека и уже искать сейчас. В сентябре будет самый пик, в октябре немножко спад, но в октябре все равно, как статистика показывает, да, в октябре все равно студенты продолжают искать квартиры. Поэтому так уже сейчас присматриваться.
0: Ну, вообще, во всем этом еще есть аспект, так сказать, психологический, найти таких партнеров по аренде совместного жилья, если кому-то это нужно, так сказать, чтобы все с этим было хорошо, спокойно и без проблем, но это уже, так сказать, отдельная другая тема беседы, продолжительная. Понятно. Да. Вера Гольдберг, эксперт по недвижимости, большое спасибо за то, что с нами сегодня побеседовали.
1: Да, всего доброго, Олег.
0: Спасибо, всего хорошего.
1: Хорошего вечера.
0: А мы продолжаем программу. Что думают в студенческих организациях о ситуации с жильем в этом году? Поговорим, разумеется, не со всеми. Начнем со столицы. У нас в эфире Арик Бидер, председатель студенческого союза Еврейского университета в Иерусалиме. Арик Бидер, я шоу гудата студентам, шоу университета Иврит Бирушалаем. Шалом лиха.
2: Шалом, товаем товим.
0: אנחנו מדברים בתוכנית שלנו על שכירות לסטודנטים, אמצע אוגוסט, זה הזמן מה שנקרא. איך אתה רואה את המצב של שכירות השנה?
2: אנחנו רואים את העלייה מדי שנה במחירי השכירות, במיוחד בירושלים, במיוחד במחסור לדירות שמתאימות לסטודנטים, ואחד הדברים שגם מטרידים אותנו זה איכות הדירות, שאנחנו רואים שפחות ופחות דירות לפעמים ברמה של לא מתאימות למגורים. אני חייב להגיד שזה מאוד מעניין שאנחנו עושים את הרעיון הזה היום, כי בדיוק היום אנחנו קיבלנו אישור על פתיחת המעונות החדשים שלנו בגבעת רם.
0: וואלה, לא ידענו, הפתעה מסוימת.
2: כמעט כ-700 חדרים.
0: 700 חדרים, זה טוב.
2: חדשים שנפתחו לסטודנטים. ועם זאת אני אגיד שלמרות שאנחנו בעצם קיבלנו את האישור על פתיחת החדרים החדשים האלה, אנחנו מדברים על כמעט קרוב למחסור של 10,000 דירות, של מעונות סטודנטים ביחס לתוכנית הממשלה שאושרה ל-20,000 דירות, והיום אנחנו מדברים על כמעט 10,000 בסך הכל שקיימים במדינת ישראל, והפער הזה בירושלים מחריף יותר ויותר מדי שנה, בגלל המחסור שאנחנו רואים בשוק הכללי בירושלים.
0: Они таким в намших. Мой собеседник говорит, что в этом году, как и в общем, и в предыдущем, и за год до этого, мы наблюдаем постоянный рост стоимости аренды в Иерусалиме. Есть также значительный дефицит жилья для студентов. И если мы говорим о квартирах, то проблемы с качеством этого жилья обостряются. То есть какие-то квартиры, которые на рынке аренды, они, в общем, просто непригодны для жилья. Очень удачно, что мы сегодня говорим при этом, потому что именно сегодня в Гиватрам открывается новое студенческое общежитие на 700 единиц, но при этом мы знаем, что не хватает 10 тысяч квартир из 20 утвержденных правительством, так что вот новое общежитие, это, конечно, хорошо, но дефицит существует. Кроме того, вообще ситуация на рынке недвижимости в целом, на рынке жилья в Иерусалиме все влияет. Сейчас мы узнаем, как. Асталмахше мацав клали шель диюр бирушалаим машпия, эх зе машпия?
2: אנחנו רואים באמת שלסטודנטים שמגיעים בדרך כלל לתקופת הלימודים, יש קושי משמעותי בלהחזיק את עצמם במהלך הלימודים. אנחנו רואים קושי כלכלי אצל סטודנטים בשביל להחזיק את הדירות שלהם, שלחלק גדול מהסטודנטים אין אישית תמיכה כלכלית נוספת, או שהם נדרשים לעבוד תוך כדי התואר. אנחנו רואים גם שבסופו של דבר הרבה אנשים לא מצליחים למצוא את עצמם גם בתוך השוק בירושלים, ונאלצים להתפשר לפעמים גם מחוסר ידיעה. זאת אומרת, פשוט לא יודעים מה הם צריכים לחתום בחוזה שכירות, על מה הם צריכים, מה הם כדאי לבדוק בדירה.
0: חוסר ידיעה, אתה מדבר על, על, על, על חוזים עצמם, זאת אומרת, אנשים לא יודעים, כי להרבה אנשים זה שכירות ראשון שלהם, כן?
2: ואז מה לעשות? הם לפעמים אפילו מתפשרים על דברים שהם בסיסיים מאוד, וגם מתפשרים הרבה פעמים על מחירים מאוד מאוד גבוהים, שמן הסתם מעלים את כל השוק. אנחנו מנסים כל הזמן למצוא איזה פתרונות, במין השאר כמה שאנחנו מנסים לדחוף מעונות סטודנטים, בין אם זה פרויקטים בתוך העיר של כל מיני הסבה של דירות, הסבה של מתחמי דיור למעונות סטודנטים, אבל בסופו של דבר זה לא, זה אף פעם לא יספיק, כי עד שלא יהיה דיור שהוא ממש מוכוון סטודנטים, בין אם זה במחיר ובין אם זה בפסיליטיז שהוא מציע, כלומר גם אופציה ללמוד במקום נוח, בין אם זה משהו, מקום שמציע ארוחות במחיר נוח לסטודנטים, אנחנו רואים את הקושי הכלכלי שלהם, גם לשלב את הלימודים וגם להחזיק את עצמם בדירה, וזה גם לפעמים משהו שגורם לסטודנטים להחליט האם בכלל הם רוצים לעשות לימודים אקדמיים.
0: כן, אני מתרגם ועוד שאלה, что касается того, как влияет ситуация на рынке, на, в общем, аренду с студентами квартир, мой собеседник говорит, что есть очень важный аспект, который тут нужно подчеркнуть, иногда студенты, для многих студентов это вообще первые договоры, которые они подписывают, договор на съем квартиры, они довольно часто идут на компромиссы в тех вопросах, которые, в общем, на компромисс человек более опытный бы не пошел, кроме и они, поскольку есть дефицит, они, в общем, порой соглашаются с оплатой высокой, при этом многие студенты не имеют какой-то дополнительной финансовой поддержки, помимо платы за учебу, им они вот тратят деньги на жилье, и им приходится работать во время учебного года. Да, мы прилагаем усилия для того, чтобы, во-первых, какие-то разъяснения предоставлять, если к нам обращаются. Во-вторых, есть проекты превращения квартир тех или иных жилых комплексов в комплексы, которые удобны для студентов. Они дают возможность не только жить, но и, например, учиться с большим удобством, а также предоставляют какие-то возможность поесть по сниженным ценам. Но этого всего явно недостаточно. Матовки даже ли реали хатхавы холосипу азэх и хэриамаш יכולה להשפיע?
2: על העירייה כגורם שמשפיע מאוד בוועדות תכנון ובנייה, זה גורם שמאוד יכול להשפיע על החלטה של איפה בונים ואיפה בונים ובאיזה תוכניות ומה נכנס לתוך התוכניות בנייה האלה ולקדם אותם. אני יכול להגיד שיש כל מיני תוכניות בנייה היום שאנחנו רואים שהעירייה מנסה לקדם, בין אם זה דירות קטנות ובין אם זה דירות שהן מותמות יותר לסטודנט, סטייל דירות סטודיו, אבל זה לא מספיק שרק העירייה תדחוף לדברים האלה, זה דירות שהרבה פעמים בשוק החופשי, כדי להתאים אותם באמת לסיטואציה הכלכלית של סטודנטים, אנחנו צריכים שהמדינה גם תדחוף יזמים לעשות פרויקטים כאלה, ושילוב כזה יכול להיות רק אם יהיה פה את השילוב של העירייה ושל המדינה שבאים יחדיו, כדי להציע את הפתרונות האלה, בלי זה אני לא מאמין שפתרונות כאלה באמת יכולים לבוא לידי ביטוי.
0: מניסיונך, מה אתה מציע לסטודנט שמחפש עכשיו דירה, לתפוס עכשיו או לחכות עד אמצע חודש הבא אולי?
2: אז אני דווקא הייתי ממליץ ממש לחפש בימים האלה, עכשיו זה הזמן הכי טוב שהשוק הדירות בירושלים, סטודנטים שמסיימים את התואר ויוצאים מהדירות שלהם, ועם זאת, אם מישהו לא מוצא דירה שמוצאת חן בעינה, ואני הייתי אומר לא להתפשר, וזה בסדר גמור גם לחכות לתוך ספטמבר, ואפילו קצת לתחילת אוקטובר, בסוף הסטודנטים צריכים לזכור שהדירה שהם יגורו בה, זה המקום שהם יחתמו עליו, זה המקום שהם יגורו בו ויהיה הבית שלהם לשלוש שנים, ולכן חשוב מאוד שלא יתפשרו לא על המחיר ולא על האיכות.
0: אריק בידר, יושב ראש אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, המון תודה שדיברת איתנו. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם. תודה. יום טוב.
0: Я переведу то, о чем мы говорили сейчас с Ариком Бидером относительно влияния муниципалитета. Муниципалитет, говорит мой собеседник, безусловно, может оказать влияние на планирование и строительство в долгосрочной перспективе. Это как бы два основных фактора официальных. Это влияние правительства и муниципалитета. Что строить, где строить, строят ли жилищные комплексы, в которых есть квартиры, предназначенные для студентов, то, что называется «Дират-студия», и куда это, как это поддерживать, в общем, какая поддержка и со стороны муниципалитета, все это очень и очень важно, ну и мы с своей стороны пытаемся как-то на это воздействовать. Что же касается какого-то совета относительно того, стоит ли арендовать, искать сейчас квартиру или можно подождать, мой собеседник говорит следующее. Я бы, конечно, уже сейчас поискал, но если вы, то есть студенты, не находите что-то, что вам подходит сейчас, то не нужно отчаиваться, не нужно попадать первую попавшуюся квартиру. Надо помнить, что подписывая договор, что, по сути, та квартира, договор аренды, который вы подпишете, будет вашим домом в течение первых, в течение ближайшего года, по меньшей мере. Там вы будете жить, там будете проводить много времени, вы там, может быть, будете учиться, так что нужно стараться не идти на компромиссы в ситуациях, когда можно на эти компромиссы не идти. Это был Арик Бидер, председатель студенческого союза Еврейского университета в Иерусалиме. 17 часов 30 минут в Израиле. Небольшая пауза, затем продолжим.
3: В филиале Маданей Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
4: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
0: 17 часов и почти 32 минуты в Израиле. Продолжаем нашу специальную программу о студентах и рынке аренды. Юридическая составляющая всей этой истории, одна из очень важных, один из очень важных компонентов. Обо всем этом мы хотим побеседовать с адвокатом Александром Заком. Он у нас сейчас в эфире. Адвокат Александр Зак, здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте.
0: Мы беседовали только что с главой студенческого союза Еврейского университета, и он среди тех, так сказать, аспектов всей этой истории студенческой аренды, которые мы обсуждали, он сказал вещь, которую, честно говоря, я до этой программы не думал. Он говорит, что очень часто договоры на аренду квартиры подписывают люди, для которых это, в общем, первый в жизни договор на аренду недвижимости. Не все могут привести с собой адвоката, папу и маму, чтобы те прочитали, влезли в каждый пункт и сказали, тут подписывай, это мы вычеркнем. И студенты, молодые и неопытные люди, довольно часто идут на компромиссы, особенно в тех вопросах, где, в общем, на компромиссы можно не идти. Что вы думаете о такой точке зрения?
5: Я с вами согласен, и я бы даже сказал, не то, что можно не идти, а где на компромиссы идти нельзя. К сожалению, действительно, первый опыт далеко не у всех студентов бывает положительный. И здесь есть сразу несколько аспектов. Ну, во-первых, как вы сказали, отсутствие предыдущего опыта, нормальное отношение. Ну, то есть, например, они жили с родителями, в собственной квартире родители, например, много лет снимали. В общем, они не знакомы с конфликтными ситуациями. В молодости мы обычно источаем оптимизм и считаем, что все будет хорошо всегда, правда?
0: Ну, старались, по крайней мере.
5: Не набили шишек. Да. И есть отдельный аспект проблемы, которая часто встречается у студентов, когда, например, они начинают жить вместе, если там парень и девушка, да, ну или у нас в Израиле разные варианты бывают. И они не продумали, что будет, если они решат разбежаться. А договор, например, не предусматривает досрочного окончания. Это тоже отдельная проблема, которую, ну, я бы сказал, мне кажется, она наиболее часто встречающаяся.
0: То есть возьмем, например, на самом деле, ну, такой менее, скажем, обязывающий в каком-то эмоциональном плане вариант, да, когда, например, трое друзей решают снять квартиру на троих, каждый начинает учиться, каждый по своей какой-то специальности, все полны, как вы говорите, радужных надежд, а в течение года выясняются разные вещи и друг о друге, и, может быть, о том, что кто-то не хочет продолжать учебу, у кого-то возникают какие-то проблемы.
5: Да, такое бывает. Солдаты у нас часто тоже снимают квартиры так.
0: Да.
5: Несколько ребят. Значит, ну, во-первых, я так понимаю, что все-таки нас слушают в основном репатрианты или недавние репатрианты.
0: И они
5: давно
0: тоже,
5: в Израиле, да. И дожили до студенчества, наверное, они не часто слушают такие передачи. Но
0: ну,
5: тем не менее.
0: Родители, я думаю, бабушки и дедушки тоже.
5: Я повторю истину, которая, в общем-то, израильтянам многим известна, но не все репатрианты это знают. Есть договоры, которые мы не читаем. Когда мы попадаемся в интернете, заходим на какой-то сайт, нам говорят, разрешите там куки, да, и прочее все. И устанавливаем какие-нибудь программы на компьютер, мы, не читая, нажимаем галочку, что мы все прочли и согласны. Договором аренды с трудовым договором, это не так. Кстати, тоже студентов касается, которые работу ищут. Обязательно надо все прочитать. И если есть какие-то вопросы, их нужно задать на месте. А если есть что-то, о чем договорились на словах и это не записали, надо записать договор. Ничего страшного, можно приписать на полях ручкой, расписаться рядом. Все это допустимо. Лишь бы не получилось так, что на словах было одно, в договоре другое. Значит, я могу продолжать?
0: Да, вы можете продолжать. На полях ручкой, кстати, ну вот если три человека снимают, все трое плюс хозяева квартиры должны подписываться.
5: Ну, естественно, хозяева хотят знать, кто живет, это их право. И поэтому в большинстве случаев, если только не совсем убита квартира для каких-нибудь иностранных рабочих, хозяева хотят, чтобы съемщики были указаны. Если это студенческая квартира, ну, давайте просто напомним, что по закону у нас не предусмотрено по умолчанию досрочное расторжение договора аренды. И только если в договоре написано, что есть такая возможность, тогда стороны могут расторгнуть.
0: Но стандарт без этого, да?
5: Нету такого права, в отличие, скажем, например, от российского законодательства, где оно по умолчанию есть, если иное не указано.
0: Ну, это, кстати говоря, один из поводов, по которым новые репатрианты, приехавшие относительно
5: безусловно,
0: России, в общем, очень удивляются.
5: Что можно застрять, и потом ничего не поможет. Даже отмена чеков не спасет от иска на ВЦА-Аполь. То достаточно быстро будет удовлетворен. Это нужно иметь в виду. Теперь есть такое положение интересное в законе, что если договор разрешает расторгнуть досрочно хозяину и не разрешает съемщику, то такое условие недействительно. Но оно не защищает вас, оно не дает права съемщику при наличии такого условия требовать тоже досрочного расторжения. Понимаете? Поэтому для студентов, наверное, очень важно это предусмотреть. А если это по какой-то причине возможно, то предусмотреть механизм замены жильцов, когда это несколько человек, в течение года.
0: То есть?
5: Надо написать, что в договоре будет написано, кто там проживает, и стоит указать, что эти жильцы могут быть, да, они могут поменяться. В принципе, закон нам это разрешает. И обычно многие хозяева хотят согласия. Лучше, конечно, чтобы согласия не было. Или если настаивают на согласие, я пишу, что в договорах всегда, что хозяин не вправе необоснованно отказать. Это важный момент. Для студентов это очень важно. Теперь лучше всего, конечно, если все расходы поделены, например, если они втроем уже договорились, и они все на подписании, и каждый даст чеки на свою треть. Это идеальный вариант. Часто это не так. Поэтому здесь очень важно, чтобы договор был между самими студентами. Как они оплачивают эти расходы. Часто бывает, что, например, чековая книжка есть только у одного из них. Да?
0: Да,
5: ну, да. Молодые люди еще не озаботились получением чеков. Бывает, невозможно втроем подключиться к Арноне, к оплате электроэнергии. Это все равно кто-то один будет делать.
0: А вообще, чековая книжка — это обязательный компонент всей этой истории? Разве нельзя просто договориться о том, что будет перечисляться на банковский счет в определенную...
5: Конечно, можно договориться и перечислять, и если эта сумма меньше установленного порога, то и наличными платить, только надо расписку брать. Но, как правило, хозяин хочет получить гарантию.
0: То есть чек — это большая гарантия, чем все остальное, да, по-прежнему?
5: Если чек вложен, и он вернулся, то можно подать сразу же иск на его принудительное взыскание. Сразу вот цаля поль. То есть минуя суд, минуя какие-то разбирательства. Понимаете, в этом смысл чека.
0: А если деньги с другого банковского счета не зашли, как каждый месяц, то это сложнее взыскать?
5: Ну, безусловно, человек может оказаться совсем без денег, но тогда этот долг будет копиться у него в цале поль. Но он будет копиться сразу, будут наложены ограничения, соответствующие со временем, часть запрет выезда за границу. В конце концов, человек пойдет когда-нибудь работать, и его это, долги догонят с огромными процентами.
0: Угу.
5: Это надо иметь в виду тоже. Так просто вот взять и съехать по-тихому из квартиры не получится. Собственно, поэтому до сих пор у нас в стране стартапов используются чеки.
0: Что еще?
5: Ну, альтернативой можно было бы оформить Роткева, да, в принципе.
0: Да. Но когда несколько человек, то это, в общем, несколько действительно заморочено, проще.
5: Ну, вообще зависит от квартиры. Можно, если хозяин согласится на банковские переводы, часто это квартиры в старом фонде, кстати, у студентов весьма популярные. Квартиры-деленки, квартиры, где сам хозяин скрывает свои доходы, потому что получает пособие, и поэтому не хочет показывать, что у него по счету что-то движется, может быть, он.
0: Ну да, жизнь полна вариантов, как мы знаем.
5: Да, в таких случаях, ну, как бы надо иметь в виду, что потребуются чеки. Теперь я начал говорить о том, что очень важно, чтобы между собой ребята договорились, как они несут расходы, потому что даже если они самому хозяину будут платить отдельно каждую аренду своей комнаты, да, на своей доли, там, третьей, четверти, то все равно такие вещи, как арнона, электроэнергия и прочие расходы, которые возникают иногда, ну, лампочки там поменять. Бывают у нас и дорогие электроприборы осветительные и прочие всякие.
0: Ну, слушайте, ну вот хорошо, кстати, про лампочку, секунду. Сейчас вы продолжите, я только хочу уточнить. Это раньше можно было пойти купить в магазине новую лампочку и ее сменить, когда она перегорела. Сейчас очень многие лампочки и лампы — это некие одноразовые конструкции, которые, не знаю, приделываются к стене, к потолку, и чтобы их поменять, нужно...
5: LED-светильники.
0: LED-светильники. Кто должен менять?
5: Закон, в принципе, нам говорит такую вещь, что то, что присоединено к строению и не является расходным материалом, это ответственность хозяина. А расходные материалы — это ответственность жильца. Ну, то есть обычные лампочки — это расходный материал, хотя сегодня у нас уже люминесцентные, простите, эти как раз даже обычная лампочка LED в обычный патрон несколько лет работает, как правило.
0: Угу.
5: Вот, то есть, может быть, ну, пока что мы еще говорим...
0: То есть, грубо говоря, если на кухне перегорела под потолком конструкция, то пусть хозяин
5: светильник
0: заморачивается.
5: Светильник — это ответственность хозяина. Это светильник, это конструктивный элемент квартиры, это ответственность хозяина. Например, чистые кондиционеры — это ответственность жильцов. А вот заправка его, если там вытек фреон или ремонт, это ответственность хозяина. Ну и кроме того, если есть действие, то есть, ну, например, если жилец скрутил кран, то чинить его должен жилец за свой счет, да?
0: Ну, может, он сам скрутился, взял так и скрутился.
5: Если кран в результате естественного износа со временем стал течь, да, обычно не кран, какие-то другие, да, перед, ну, где-то в туалете. В общем, короче говоря, если появились течи в результате,

0: Что еще можно отметить в том, что важно?
1: Очень важно посмотреть, какая ответственность. У меня был случай, когда пара студентов хотела снимать квартиру. Ну, это была хорошая квартира достаточно. Хозяин запросил гарантии, включая вексель, да, штрихов. От нескольких гарантов, помимо, собственно, арендаторов, еще от нескольких гарантов, на колоссальную сумму. Это противозаконно. По закону гарантии должны, если мы говорим о съеме обычной квартиры, то гарантии не должны превышать трехмесячные арендные платы.
0: То есть, если...
1: Ну, то есть, например, если квартира 5 тысяч, то да. 15 тысяч.
0: То есть вот этот самый страшный залог, который как бы, да...
1: И залог деньгами, гарантийный чек, штрихов, то есть вексель, подписанный жильцом, такие же вместе подписанные гарантами обязательства. Все это вместе, не больше трех месячных арендных платежей. Эта квартира стоила, по-моему, около 6 тысяч, я уже не помню, а хозяин хотел 75. Вот. Ну и можно было бы сказать, что если квартира очень нравится, ну какая разница? Мы подпишем. Но дело в том, что такого рода гарантии, так, как чеки, опять-таки штрихов, то есть вексель, их можно сразу предъявлять от Салеполь. Срок исковой давности составляет 7 лет, а по этим делам вообще невозможно установить, какой срок, потому что не очевидно, когда закончилась аренда, да и они как не связаны. И, к сожалению, не очень часто, но то, с чем адвокаты сталкиваются в своей практике, потому что к нам приходят, когда все уже плохо. Недобросовестные люди иногда этим пользуются, и спустя несколько лет после того, как жилец уже выехал, вдруг он получает сразу арест счета. Потому что, естественно, иск был подан в Уцалиполь по старому адресу, а у нас до сих пор Уцалиполь не проверяет соответствие адреса, по которому подается иск, записи в реестре народонаселения в Ришим-ха-Охлусин, к сожалению.
0: Понятно, обсудили какие-то
1: этого
0: общие...
1: Этого надо избегать, да. И ни в коем случае не соглашаться на такие огромные размеры гарантий, даже если квартира очень нравится и все остальное с хозяином в порядке. Потому что это риски, которые могут всплыть через несколько лет, и будет очень тяжело доказать, что человек ничего не должен. Особенно если это штрихов, который, в принципе, ничем не обусловлен. Я всегда советую поэтому штрихов прямо написать, что он выдан в обеспечение обязательств по конкретному договору аренды.
0: И это, так сказать, немного защищает арендаторов, да, в том или ином смысле?
1: Дело в том, что, смотрите, штрихов по закону, куда-то штрот, это старый документ достаточно, он основан на Женевской чековой конвенции 33-го года. Сам по себе вексель – это обязательство, которое ничего не зависит. Вот человек обязался заплатить определенную сумму, и неважно, в связи с чем он обязался. Он обязан ее заплатить, считайте, как долговая расписка. Только даже мы не проверяем, взял он в долг или нет. И дальше, если этот вексель предъявляется в службу приставов в Уцалиполь, то все зависит уже от конкретного рашама, от конкретного судьи, который там сидит. Кому-то мы скажем, что, вы знаете, на самом деле это было из-за аренды квартиры, и мы ничего не должны. И вот мы сдали квартиру нормально, у нас есть акт приема-передачи, что мы все вернули. Кстати, обязательно его подписывать. А если хозяин не хочет подписывать, снимать на видео, что происходит, что квартира в порядке, когда вы съезжаете. А может сказать, я не знаю, почему-то вы. Может быть, вы у него деньги в долг брали, может, вы ему не платили. Может быть, вы о чем-то другом договорились. Это вексель. По закону никаких возражений вы выдвинуть не можете, только если ваша подпись подделана.
0: Понятно.
1: Поэтому я бы рисковать в таком случае не стал. А вот если мы прописали, что это в связи с арендой квартиры, то здесь мы можем выдвигать возражения, и, соответственно, эти возражения надо будет опровергать хозяину.
0: Адвокат Александр Зак, большое спасибо за вашу консультацию. Еще, я думаю, не раз об этом поговорим.

0: В Маданой Мане цены тают. Сосиски с сыром 5,40 за 100 граммов. Филе баса и морского окуня только 34,90 за 2 килограмма. Мороженое Рудь, пломбир номер 1, 24,90 за килограмм. Латвийские шпроты, 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданой Мане.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Комментируя события в арабской деревне Кусра, Пинхас Валерштейн, в прошлом один из руководителей Совета поселений Иудеи, Самарии и Газы, заявил, что в Иудее и Самарии есть преступники, которые наносят ущерб государству и поселенческому движению. Когда руководство говорит «наши руки не проливали крови», нужно понимать, разумеется, они не убийцы и не те, кто причиняет вред. Но вопрос в том, сделали ли они все, что было в их силах. Сегодня есть анархисты, преступники, которые помимо уголовных преступлений наносят ущерб государству Израиль и его суверенитету. Этот вандализм и преступления против гражданских лиц, тот, кто причиняет им вред, наносит ущерб государству Израиль и его международным отношениям. Пинхас Валерштейн беседовал с журналистом Кан Лиат Регев. Адвокат из Ксейфа Ясер Аль-Амур подал жалобу в отдел по расследованию правонарушений полицейских, утверждая, что бойцы пограничной полиции избили его на контрольно-пропускном пункте в Иерусалиме, сопровождая физическое насилие российскими высказываниями. После инцидента ему потребовалась медицинская помощь. «Это совершенно недопустимо. Я до сих пор не могу осознать унижение, которое пережил на КПП. Я не намерен молчать». Я уже подал жалобу в отдел Министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, и собираюсь подать еще одну в центральное командование, которое также отвечает за этот переход. Люди должны чувствовать себя в безопасности, проходя через КПП, не бояться, что на них будут кричать, запугивать, задерживать и избивать. Аль-Амур также заявил корреспонденту Кана Сафу Пузайлову, что тот, кто верит в профессиональную полицию и государственные силы безопасности, должен требовать от них соблюдения границ допустимого, сдержанности, ответственности и уважения к человеку. Исчезновение Малии Яаломи и ее дочери Лиэль. Посланник Хабада в Вене, раввин Мехале Бутман, заявил в эфире радиостанции Кан, что произошедшее стало неожиданностью для еврейской общины города. «Мы знаем Вену как безопасный город, где повсюду установлены камеры, город защищенный, тихий и спокойный. Преступления вообще, а также инциденты, угрожающие безопасности израильтян или евреев, это не то, с чем мы здесь сталкиваемся. Что касается общины, могу сказать, что люди очень быстро оправились от неожиданности и шока и сразу начали действовать. Каждый пытался понять, чем он может помочь». Посланник Хабада в Вене дал интервью журналистам Кан Ишаю Шнербу и Мазаль Муалем. Председатель Центральной избирательной комиссии, судья Верховного суда Ноам Сольберг, исполняющий обязанности генерального директора комиссии Дин Ливне и генеральный инспектор полиции Дани Леви сегодня провели встречу в рамках подготовки к выборам в Кнессет 26-го созыва. На встрече обсуждались обеспечение честности выборов и противодействие угрозам, в том числе использованию искусственного интеллекта для незаконного воздействия на избирателей. Участники подчеркнули, что будут решительно пресекать любые попытки помешать нормальному проведению выборов. В продолжение темы растет вероятность того, что Йоав Сигалович присоединится к списку РАМ во главе с Мансуром Аббасом. Сегодня они провели встречу продолжительностью 2,5 часа и обсудили принципы совместной работы и меры по борьбе с преступностью в арабоязычных населенных пунктах. Корреспондент Кандикла Арон Шафран сообщает, что Сигаловичу, ранее состоявшему в партии Ешатид, предназначено второе место в списке РАМ. При этом ему будет предоставлена свобода действий по вопросам отношений религии и государства, а также прав личности. И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра температура немного снизится и вернется к обычной для середины августа. Утром и днем в горах севера, на прибрежной равнине и на востоке страны возможен легкий дождь. В субботу немного потеплеет, с полудня местами ожидаются дожди, главным образом на севере и востоке. Есть опасность паводков в руслах рек на востоке страны. На воскресенье и понедельник прогнозируется постепенное понижение температуры. Завтра днем в Иерусалиме ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе – 31, в Цфате – 30, в Бейт-Шане – 38, в Бершеве – 34, в Эйлате – 41 градус. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: Программа «На пике событий» с Анной Райва.
3: 18:05 вечера в Израиле. Программа «На пике событий». Последняя на этой рабочей неделе. Будем говорить о главных событиях уходящего дня. В том числе поговорим о событиях вокруг деревни Кусра. После очередного всплеска насилия там вновь встал вопрос, способны ли государства остановить радикально настроенных элементов и предотвратить дальнейшую эскалацию на западном берегу в Иудее и Самарии. Поговорим о политике. Предвыборная кампания, между тем, набирает обороты. В Ликуде обостряется борьба вокруг мест в предвыборном списке накануне праймериз, которые пройдут в ближайший понедельник, а в партии «Демократы» призывают кандидатов меньше говорить и думать не только о партии, но и обо всем блоке. Поговорим о том, что происходит с расследованием загадочного исчезновения в Вене, Мали или Яломе. Эта история обрастает противоречивыми версиями. На расследование наложен запрет на публикацию. Семья, тем не менее, высказывается, оспаривает часть информации, которая была процитирована в прессе от имени полиции. Поговорим о том, что происходит с Ормузским проливом. Версии Ирана и Соединенных Штатов разнятся. А также вспомним нашего коллегу Орена Наари, который ушел из жизни сегодня в возрасте 70 лет. Один из самых известных израильских журналистов-международников. Об этих и других событиях в ближайший час.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Итак, история вокруг палестинской деревни Кусра вышла уже, на самом деле, довольно далеко за рамки некого локального инцидента. Она такая уже полномасштабная политическая и дипломатическая проблема. В последние несколько дней противостояние армия демонтировала два незаконных форпоста, как известно, в районе Кусра. И сегодня армия первоначально потребовала от жителей нескольких домов временно покинуть их на время военной операции. Однако затем это решение было отменено. Командующий центральным округом генерал Ави Блют распорядился, чтобы военные входили только в незаселенные здания. Тем временем на фоне происходящего американский посол в Израиле Майк Акаби опубликовал крайне резкую реакцию, более чем назвал поселенцев, которые осаждали палестинскую семью в Кусре, террористами, израильскими террористами, их действия преступными и отвратительными. Посмотрим, пытаемся разобраться о том, что происходит с этой историей и как она выглядит во взгляде из Вашингтона с моим собеседником Дмитрием Дубовым, журналистом и обозревателем по вопросам внешней политики. Дим, привет.
4: Добрый вечер.
3: Начнем давай именно с американской реакции. Я бы сказала, довольно нестандартной, хотя вообще Майк Акаби, он очень человек эмоциональный, но мне кажется, те формулировки, которые он выбрал, они очень резкие даже с его точки зрения. Насколько, на твой взгляд, это необычно, вот такие формулировки слышать от американского посла в Израиле?
4: Абсолютно, на самом деле, логичная реакция Майка Акаби при всей его действительно симпатии к Израилю и к теме библейских земель, назовем это так, Иудею и Самарию. В данном случае речь идет о доме, где один из хозяев которого вообще американский гражданин. Насколько я правильно понимаю, он вообще не живет в этом доме, а находится, по-моему, в Огайо. В общем, в Соединенных Штатах активно сейчас дает интервью. И с точки зрения Акаби, так и с точки зрения Вашингтона, речь идет не только о чувствительной теме, во-первых, еврейского террора, если называть вещи своими именами, во-вторых, поселений за зеленой чертой, в-третьих, незаконные форпосты, и в-четвертых, это еще и, конечно же, вовлеченность на личном уровне, ну, то есть вовлеченность гражданина Соединенных Штатов Америки, что, собственно, и вызывает эту резкую реакцию со стороны Вашингтона и американского посла. Я думаю, что если бы речь не шла именно об этом нюансе, то реакция Акаби была бы, наверное, бы тоже не мягкой, но не настолько нарочито жесткой, как в случае, когда речь идет об американском гражданине.
3: Если еще немного продолжить эту тему американской реакции, на мой взгляд, есть такая довольно необычная деталь. Акаби утверждает в своем там, твите, да, в своем там, тексте, что армия и полиция прибыли на место по личной просьбе американского посольства, по сути, по его личной просьбе. И как ты понимаешь эту фразу? То есть, по сути, американцы говорят, что Израиль начал действовать только после того, что они вмешались активно.
4: В общем и целом мы наблюдаем за тем, что армия, как суверен в Иудее и Самарии, Полиция чуть меньше в данном случае здесь выступает в роли какого-то актора, но тем не менее она тоже. Мы видим некие проблемные точки трения между армией и местным населением, и особенно в том, что касается вот этого явления, которое в последнее время действительно набирает силу, незаконные поселенческие форпосты, которые, собственно, что там за форпост? Там один шалаш был, по большому счету. Нельзя сказать, что там даже какая-то временная... Это даже не временка. Это так, чисто обозначить, что называется, палку воткнули и назвали это форпостом. На самом деле это, по большому счету, суть по всему, речь идет о намеренной провокации. Вот. И я даже не исключаю, что одним из, скажем так, одной из причин этой провокации, возможно, был тот фактор, что речь идет о доме американского гражданина. Мы знаем, что в последнее время армия выборочно пытается решать, какие форпосты сносить, какие нет. Здесь, наверное, был какой-то такой вот фактор политического поведения, хотя, в общем и целом, конечно, нельзя забывать и о том, что солдат банально не хватает на все задачи по поддержанию порядка в Иудее и Самарии, и тем более уже предотвращение с террором, и в этой связи в списке приоритетов вот мы видим, что меньше занимаются теми поселенцами, а может быть даже это и не поселенцы, а просто маргиналы, которые приходят туда для того, чтобы поджечь, что называется, землю и сделать, пойти устроить какие-то провокации. Угу. Я не думаю, что армия отреагировала только на просьбу посла, и только после этого она появилась. Я думаю, что здесь скорее совпадение получилось такое, что прислушались также, конечно, и к просьбе или требованию американского посла, но не то, чтобы армия сидела и ничего не делала, пока американский посол не вмешался. Эта история, в общем, довольно давняя. Один из, израильских русскоязычных журналистов интересно написал в Фейсбуке, он сказал: ребят, деревня Кусра, ну слушайте, ну уйдите оттуда. Ну хватает места, на самом деле, в Иудее и Самарии для того, чтобы развивать поселенческую деятельность. Если посмотреть на карту, это даже не... То есть есть некий мейнстрим поселенческого движения. Да? Он весь, по большому счету, расположен так или иначе вдоль 60-й трассы Транссамарийского шоссе, да, который идет от Иерусалима наверх, да, по большому счету. Так вот, если посмотреть на деревню Кусра, это, скажем так, на каком-то этапе, там, где, по-моему, Шило, надо повернуть направо, еще долго-долго-долго-долго ехать, чтобы попасть в район этой деревни. Ну, то есть там, по большому счету, какого-то активного присутствия еврейского или еврейских израильских ферм, так называемые фермы, которые становятся дальнейшим поселением, все начинается с чего? С ферм, с форпостов, потом это все узаконивается, там, в принципе, не особо есть. Ну, то есть, если вы хотите развивать поселение, то можно, конечно, вспомнить, например, поселение Гали, Ганим, Хомеш, там, Санур, то, что сейчас пытаются восстанавливать в качестве политического жеста. Это я еще могу понять, это идеологически. То, что касается деревни Кусра, в данном случае, с точки зрения банальной географии, это настолько, как бы, ну, выглядит, как попытка устроить провокацию, что здесь, мне кажется, и без американского посла понятно, что этой проблемой надо заниматься, причем желательно заниматься этим быстро, потому что практика показывает, что пока ты наблюдаешь, все это всегда разрастается, и в любом случае приходится этим заниматься, но уже становится сложнее и сложнее.
3: Но согласитесь, Дим, что тут есть еще и политический аспект. Он в середине этой каденции правительства он имел место, а сейчас, за два месяца до выборов, он особенно чувствителен, на мой взгляд. Например, министр Бен-Гвир, да, который высказался по этому поводу, сказал, что, конечно, среди нападавших там, да, израильтян есть отдельные клиенты, которых следовало бы арестовать и задержать, но большинство из них — это люди, которым нужно относиться с восхищением и так далее. Да? То есть он им очень, скажем так, польстил и выразил скорее свое восхищение. На твой взгляд, такие высказывания Бен-Гвира, они могут усложнять Нетаньяху диалог с Вашингтоном, несмотря на то, что и Бен-Гвир тоже Вашингтону уже знаком 4-й год?
4: Мне кажется, что Нетаньяху сейчас ведет очень опасную линию в этом смысле. Даже если предположим, что Бен-Гвир прав именно в этом конкретном его предложении и оценке тех людей, которые находятся там на месте, если там находится несколько грешников и все остальные люди святые, этими грешниками надо заниматься, потому что Бог знает, чего они успеют натворить и бросить тень на всех остальных. Ну, то есть в интересах Бен-Гвира не как министра, а как политика. И Смотрича тоже, наверное, обнаружить этих людей, зачинщиков этих беспорядков и провокаций, чтобы их нейтрализовать и не бросать тень на всех остальных хороших людей. И этого не делается, и, соответственно, мы видим, что эта проблема становится политической. Я очень боюсь, действительно боюсь, что пока армия по разным причинам не успевает доделать ту работу, которая необходима, может случиться очень неприятное, нехорошее и непоправимое, и тогда объясняться придется уже не Хакоби, а американскому президенту, потому что, не дай бог, будут какие-то жертвы, а это может произойти, по большому счету, уже хотя бы потому, что в прошлом, к сожалению, прецеденты уже случались, вот, и вообще мы очень ходим по тонкому льду. И Нетаньяху, который, я не знаю, боится ли он как-то нервировать своих коалиционных партнеров или собственную партию Ликуд, особенно в праймерис, затягивая вот это свое молчание по этому вопросу, на самом деле никак не способствует разрешению этого кризиса. Ну, то есть бывают моменты, когда даже в политической ситуации, подобной сегодняшней, лидер должен быть лидером и проявлять свои лидерские качества. И в конце концов, премьер-министр – это финальная инстанция всего, и он должен, если не принять решение, то показать на самом деле, где заканчивается свобода политического маневра и где действительно начинаются риски, которые сопряжены именно с такой вещью, как соотношение с Соединенными Штатами.
3: Дмитрий Дубов, журналист и обозреватель по вопросам внешней политики. Я благодарю тебя. Спасибо большое.
4: Спасибо. Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Поговорим, разумеется, о политике, как не о ней говорить, в предвыборный период, когда страсти накаляются, при том, что до выборов, в принципе, еще есть время, но партии заняты вопросом, который может оказаться решающим, как не отпугнуть собственных избирателей, при этом постараться привлечь еще и чужих, что называется, избирателей. В Ликуде завершился один из юридических споров вокруг праймерис, вокруг их правил. В итоге окончательно было решено, что действующие депутаты, а также бывшие, не смогут баллотироваться по региональным округам. Это осложняет несколько ситуацию. У демократов есть другая проблема, связанная с тем, что им нужно не только завоевать своих избирателей, но и каким-то образом не отпугнуть потенциальных партнеров по коалиции. В общем, сложно, если не противоречащие друг другу цели. Поговорим об этих и прочих предвыборных целях с Габи Вольфсоном, моим коллегой, ведущим Канрека и политическим обозревателем сайта News.ru. Габи, привет.
5: Добрый вечер, Аня.
3: Давай начнем с общей картины, насколько это возможно. В Ликуде сейчас самый пик борьбы за место под солнцем, а точнее в списке в демократах, у демократов, да, за правильный публичный образ. Что эти две истории, на твой взгляд, говорят о том, чего больше всего боятся партии на этом этапе
5: предвыборных? Партии боятся больше всего сейчас совершить грубые ошибки, которые оттолкнут потенциальных партнеров. Я сейчас еще не говорю про избирателей, потому что к избирателям партии обратятся после 7 сентября, в основном, когда бы списки будут закрыты. А сейчас идет такая попытка сыграть то ли в домино, то ли во что-то подобное, то ли в тетрис, как угодно, и сформировать блоки таким образом, чтобы можно было идти на выборы. Это вот то, что главное, что сейчас занимает, например, партию демократии, именно поэтому там отдали распоряжение поменьше публиковать записи в социальных сетях, а если публиковать, то только в рамках того, что они называют дисциплиной кампании. Заявление, подобное тому, что делал Моше Радман, им совершенно ни к чему сейчас, тем более, что они еще не пришли в себя после скандала, связанного с отказом Яира Гулана забронировать место в списке для Эйнар Цингаукер. И, насколько я понимаю, среди активистов и среди сторонников партии «Демократия» это имело очень нехороший резонанс, поэтому они, в общем, там этим сильно озабочены. Но я бы, на самом деле, не обратил внимание на группу партий или почти партий, или около партий, которые, о которых мы с тобой неоднократно говорили, видимо, будем говорить, тех самых партий, которые находятся в центре политической карты и немного вправо от нее, потому что у меня такое ощущение, что, собственно говоря, от будущего этих партий очень многое зависит. Если можно вообще говорить о том, что чьи-то голоса сдвинутся в какую-то сторону, то мне кажется, что это только зависит вот от этой группы партий, а они удручающим для них образом не проходят электоральный барьер практически ни по одному опросу. Это касается и Эрдана Эдельштейна, и Лаван. Я не знаю, что собирается делать Офер Винтер сегодня в его социальных сетях, в его аккаунте в социальной сети Facebook появилась достаточно странная запись: «Друзья, еще немного терпения, и все начнется по-настоящему», я цитирую. О чем именно идет речь, не знаю. но тем не менее, вот там, как мне кажется, будут разворачиваться главные события.
3: Угу. Не очень понятно. А то, что ты говоришь относительно того, что эти маленькие партии совершенно точно, на твой взгляд, не пройдут электоральный барьер...
5: Я говорю, что они на данный момент его не проходят. Я не говорю, что они не пройдут.
3: Вопрос, есть ли им, так сказать, что делать с этой ситуацией, учитывая тот факт, что изначально-то, согласись, их расчет, он был очень такой перспективный, да, есть те самые заветные... Там некоторые говорят 8 мандатов, некоторые считают 10 мандатов, да, да, умеренных правых, разочаровавшихся в Ликуде и так далее, и так далее. Так в чем же здесь нюанс? Да? С одной стороны, есть спрос и как бы есть предложение, но они почему-то вот встречаются где-то за электоральным барьером.
5: Тут есть две возможности. Либо нету спроса, и так сказать, этот спрос, он, в общем, некий мираж, да, который был, и его, по сути дела, нет, и число неопределившихся гораздо меньше, чем нам кажется. Вторая возможность – это то, что спрос-то, конечно, есть, но предложения не устраивают тех, кто заинтересован купить. Продукт не очень устраивает, и они не находят тот продукт, который их устроит. Некоторые, я сознательно оставил в стороне партию Хилли Труппера и Йоаза Энделя, потому что она достаточно ярко выраженным образом тяготеет в сторону блока Гади Азенкота и не скрывает того, что если... у того будет большинство рекомендаторов сионистских партий, то они порекомендуют его. Поэтому это немного другая история. Но в целом, судя по всему, избиратели, которые колеблются, избиратели, которые на прошлых выборах голосовали за партии коалиции, а сейчас не готовы этого делать, но и не могут проголосовать за будущую коалицию с Яиром Голаном, их не устраивает то, что им предлагают на данный момент. Я не знаю, будут ли, так сказать, изменить ли картину какие-то объединения, которые, возможно, будут до 7 сентября. Но пока, по крайней мере, это все выглядит достаточно печально. Завтра будет опрос в Маариве, завтра будет несколько опросов, видимо. В субботу, точнее говоря, будет опрос 12-го телеканала. Посмотрим, какие будут результаты.
3: И все-таки хочу, чтобы мы попытались вот в оставшиеся пару минут коснуться грядущих праймерис в Ликуде. Да. Там ситуация, которую очень многие пророчили, мне кажется. С одной стороны, Нетаньяху добился-то таки того, что эти праймерис, они будут только отчасти праймерис, отчасти то, что называется организационная комиссия в Адаме Садера, да, потому что от 8 до 10 бронированных для него мест по разным подсчетам, да, смотря как считается, это, ну, по сути, уже полупраймерис, да, такая полудемократия. С другой стороны, встает вопрос, а есть ли после всей этой борьбы у Нетаньяху те самые золотые имена, такие магниты, притягивающие избирателей, которых он и, так сказать, которыми он украсит свой список вообще? Есть понимание этого?
5: Пока что складывается впечатление, что единственное золотое, если его можно назвать золотым именем, за которое идет борьба, это Моше Кахлон, бывший министр финансов, которого, судя по некоторым сведениям, Нетаньяху активно пытается привлечь в список Ликуда. Те громкие имена, о которых шла речь, Йоси Коэн, Габи Ашкенази, Юваль Штайнец и так далее, насколько я понимаю, на данный момент не на повестке дня, и поэтому Нетаньяху действительно очень активно ищет людей, которым он сможет заполнить, насколько я понимаю, 5 оставшихся мест, которые у него есть, там по разным последним, то 5, то 6, но тем не менее вот где-то так, и привлечь кого-то, кто сможет действительно внести какие-то изменения, представить новый список в ином свете, чем выглядел предыдущий. С одной стороны, избавиться от чрезмерно экстравагантных депутатов, с другой стороны, избавиться от тех, кто не продемонстрировал достаточной лояльности в прошлом Кнессете. Кем он заполнит эти имена, кем он заполнит эти места, кто будет на этих... забронированных местах, пока нет.
3: Пока не ясно. Интересно, ясно ли это самому Нетаньяху. Габи Вольфсон, я тебя благодарю. Мой коллега, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru. Спасибо большое.
5: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
3: Продолжаются поиски двух израильтянок, матери и дочери, Мали и Лиэль Яломи, которые пропали в Вене несколько дней тому назад. Сегодня суд наложил запрет на публикацию деталей этого расследования, которое ведет подразделение ЛАВ 433. Дополнительный резонанс вызвали слухи вокруг банка Иерушалаим, где работает Мали Яломи. Акции банка резко упали в начале торгов, после чего банк опубликовал официальное заявление, согласно которому нет никаких аномальных действий с его средствами или средствами клиентов. Ситуация запутанная. Ну, попробуем разобраться о том, что известно и что можно упоминать в прессе. После этого запрета на публикацию я беседую с Йоавом Этьерем, корреспондентом сайта Уала. Йоав занимается освещением этой темы. Йоав Этьер, шалом.
6: Шалом, гамлах, ערב טוב.
3: נתחיל מהנקודה הכי בסיסית. בתוך כל השמות והדיווחים, מה אנחנו יכולים לומר בוודאות על ציר הזמן הזה של היעלמות של בת ואימא, יהלומי?
6: טוב,
3: מה עדיין בגדר סימני שאלה?
6: צו איסור פרסום גורף על חקירת הפרשה הזאת, תלוי ועומד משעות הלילה לבקשת היחידה הארצית חקירות כלכליות בלהב 433, יחידה ארצית מהוללת, לשם הועברה החקירה מתחנת מודיעין, שם היא החלה. הפרשה הזאת מתחילה בעצם בטיול של שתי הנשים האלה, אם וביתה, בעל יהלומי בת 50 והבת ליאל בת 23, יצאו מהארץ ביום שלישי שעבר. ביום שישי הן ברכו את קרובי המשפחה בוואטסאפ בשבת שלום, ולמעשה מאותו רגע אין שום קשר איתן. הן שומרות שבת, אז אף אחד לא היה מוטרד במהלך השבת, mm-hmm. כמובן, ומוצאי שבת גם, חשבו אולי הפרשי זמנים. ביום ראשון הגישו תלונה במשטרה כבר על היעדרותן, וכאשר לא הצליחו לאתר אותן, ולמעשה אנחנו כולנו נזעקנו לעניין הזה כאשר הקונסוליה בווינה פרסמה המודעה באופן חריג ביום שלישי, ואז כולנו ככה הרמנו גבה, קודם כל זה אירוע חריג, ומאז כאילו כולנו על הרגליים, כוססים את ציפורניים ומחכים לשמוע בשורות טובות בקשר להיעלמות הזאת. אבל אני אומר לך, זאת תעלומה מארץ התעלומות.
3: לגמרי, לגמרי. כן, ממש כך. בואו נקווה באמת שזה לא יתברר כסרט אימה, אלא כסרט עם סוף טוב, אבל בכל זאת, טוב, אני מנסה ככה, אתה יודע, ככה ללחבן את טיפות.
6: ההתפתחות שהייתה היום והייתה גלויה אז, מכיוון שמדובר ב... אני שמעתי ככה בדברייך שציינת את הדיווח של בנק ירושלים.
3: נכון.
6: מלי, האם, היא עובדת של בנק ירושלים, מנהלת שם, והבנק היום הודיע למשקיעים בבורסה של תל אביב, שכל השמועות האלה על איזושהי מעילה וכולי, אין הנכונות, והרגיע...
3: כן, בנק ירושלים התפתח גל של שמועות, כן, שהצליח בתוך שעות להפיל את המניה של הבנק.
6: נכון, המניה ירדה ב-12%, אני חושב שהיא סיימה בסופו של דבר אחרי ההודעה המרגיעה, סיימה בסך הכל בירידה של 2%, אבל כן, עברה טלטלה, ואנחנו אכן שמענו את הדבר הזה, גם שמענו בשעות הלילה מהמשפחה, שגם היא... הכחיש הכל, כל דבר כזה שלא יכול להיות וכולי, וכאילו אפילו כעסה על זה, כי היא חשבה שאולי זה עוזר למישהו להסיט את תשומת הלב מכך, ובכך אנחנו צריכים גם לזכור, יהיה מה שיהיה, יש לנו שתי אזרחיות ישראליות שאנחנו לא יודעים איך הנן, ואין שום קצה חוט. אני יכול להגיד לך, עזבי את החקירה בישראל ואיסור הפרסום כאן, אני בקשר גם עם משטרת וינה, ובמשטרת וינה גם אומרים לי אחרי הצהריים שוב שאין שום חדש בפרשה הזאת, וחוזרים שוב על מה שהם אומרים בימים האחרונים מאז שנדרשנו לקשר איתם, שאין להם שום יסוד לחשוב שהיה איזשהו אירוע פלילי שקשור בהם. אז אני שם את כל זה רגע בצד, ואני אגיד משהו. אנחנו כמובן מקווים שהכל יסתיים בטוב וכולי, אבל כן. אנחנו פה נתקלים באיזשהו, כבר היה בעבר, אבל אולי לא כל כך ככה, אבל בזכות של אדם להיעלם. זאת אומרת, יש שם איזשהו תפר כזה בין הזכות של אדם להיעלם וההקפדה על פרטיות, במיוחד ששם מדובר על זה שאומרים, לא, אין להם שום אינדיקציה לחשוב על אירוע פלילי, לבין הרצון שלנו כולנו לדעת היכן הן,
3: עזוב שלנו, של המשפחה. תראה, לא כל כך שותפה לרעיון של זכות להיעלם.
6: כן, אז זה נשמע מוזר אולי, אבל כן, לאדם יש זכות להתנתק גם ממשפחתו. המשפחה מאוד מודאגת, זה מותר להגיד, המשפחה מאוד מודאגת, אנחנו כאזרחים מודאגים, אנחנו מקווים מאוד שבזמן הקרוב נשמע בשורות טובות. אני כן יודע שכל מי שרק יכול לעזור בחקירה הזאת, בין אם זה בישראל, כל מי שיש לו יכולות חקירתיות, ודאי לחקירה מרמיזה, הוא מסייע בחקירה הזאת, וגם אני שומע מחבריי בקרב גורמי הביטחון או המשטרה, שיש, בניגוד למה שהיה אולי איזה, הייתה איזה ביקורת, יש שיתוף פעולה מלא וטוב בין הרשויות באוסטריה לבין הרשויות בישראל. במרכז הקשר הזה עומדת השגרירות שלנו בווינה, זו שפרסמה וזו שמנהלת עכשיו למעשה מערכת, נקרא לזה, את החפק, את חדר הפיקוד הקדמי, ומסייעת. ואני אומר שוב, אנחנו ממש מקווים, כי אנחנו יודעים שבהיעלמויות כאלה כל שעה קריטית.
3: לגמרי.
6: בואו מקווים שאנחנו נשמע בקרוב בשורות.
3: כן, בואו ככה נקווה שבקרוב אנחנו ככה ניפגש בשידור, ואתה תהיה איש בשורות. יואב ותהיל.
6: אמן, אמן.
3: כתב וואלה. אני מודה לכם מאוד.
6: סוף שבוע טוב גם לך, ולמאזינים.
3: להתראות. Йоав Витиль говорит, что ночью по просьбе экономического подразделения по борьбе с экономическими преступлениями в ЛАВ 443 был введен запрет на публикацию этой очень странной, загадочной, непонятной истории с исчезновением Мали и Лель Яломи, матери и дочери. Они исчезли в Вене в ходе своего путешествия, в ходе своей поездки. Очень много непонятного здесь и странного в этой истории. В пятницу перед заходом шаббата они пожелали шаббат шалом в семейной WhatsApp-группе. Они обе соблюдают шаббат, их семья тоже. И после этого это было, собственно, последнее сообщение от них в течение шаббата, поскольку они соблюдают шаббат. Естественно, никто не ожидал от них, что они выйдут на связь. И также и на исходе шаббата из-за разницы во времени, завершения шаббата в Вене и в Израиле. Но в воскресенье, когда они по-прежнему не вышли на связь, семья, естественно, встревожилась и обратилась в полицию с заявлением о том, что Лель и Мали пропали. Были начаты поиски. Поисками занимается полиция Вены. В поисках очень активно участвует израильское посольство в Вене. Они такой открыли оперативный штаб, в котором они аккумулируют всю возможную информацию. Противоречивые слухи наполнили, собственно говоря, такое интернет-пространство. И в итоге они, эти противоречивые слухи, они привели к тому, что семья в том числе попросила у полиции наложить запрет на публикацию, и затем это было сделано по просьбе, как я уже сказала, подразделения ЛАВ 443. Есть еще один аспект, довольно неожиданно, надо сказать, такой эффект той информации, которая успела просочиться, в том числе и слухи, не только информация такая проверенная. Банк Иерушалаим, банк, в котором работает на той из руководящих должностей Мали Яломи, он просто потерпел такой удар на рынке, на бирже. Его акции упали почти на 10%, в результате чего банк сообщил, что не речь идет ни о какой афере, и нет никакой опасности для счетов клиентов банка. Это положение несколько поправило, и банковский торговый день банка Иерушалаим закончился падением в 2%, а не в 10%, но, тем не менее, вот и такой тоже эффект имел место. И, наконец, говорит Йоав Витиль, повторюсь, в свете запрета на публикацию всех подробностей этого расследования. По-прежнему нет новостей, к сожалению, нет никакой информации. Венская полиция, которая не связана запретом на публикацию, она сообщает со своей стороны, что нет ничего нового в этом расследовании, никакой завязки, которая помогла бы действительно найти, раскрутить это более чем загадочное дело. А разве что венская полиция подчеркивает, что по их оценкам речь не идет об исчезновении на криминальной уголовной почве. И, собственно, все, что можно сказать по этому поводу. Напомню, что мы беседовали с Йоавом Витилем, корреспондентом сайта ВАЛА. Йоав занимается освещением этой странной, загадочной истории об исчезновении двух израильтянок в Вене.
7: В «Маданной Мане» цены тают. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные. 44,90 за килограмм. Икра «Санта-Бремор». Две банки за 24,90. Торт «Брон Рыжий» 44,90. Только до конца недели. В «Маданной Мане».
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-6243-8-67.
3: Продолжаем программу. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что США полностью контролируют Ормузский пролив и что пролив открыт для судоходства. Но фактическая картина выглядит, надо сказать, несколько иначе. Во вторник Ормузский пролив пересекли лишь 14 судов, тогда как до войны, напомним, в день через Ормуз проходил примерно 130 судов. Американский флот сопровождает отдельные нефтяные танкеры, однако это пока не восстановило нормальное движение в проливе. Международное агентство по энергии предупреждает, что мировые нефтяные резервы быстро сокращаются, а Иран тем временем использует контроль над проливом как один из центральных рычагов давления на Соединенные Штаты. Так что на самом деле происходит вокруг Ормузского пролива, в самом Ормузском проливе, чья теория ближе к истине? Поговорим об этом с Александром Апельберг, востоковедом, автором телеграм-канала «Апельберг». Александр, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
3: Давайте начнем с главного противоречия. Трамп утверждает, что Соединенные Штаты полностью контролируют Ормузский пролив. Но, тем не менее, факты вещь упрямая, судоходство остается там минимальным. Вы можете понять, исходя из всей полноты информации, кто сегодня реально контролирует ситуацию в проливе? Соединенные Штаты или Иран?
8: Ну, я думаю, что Дональд Трамп, конечно, выдает желаемое за действительное. Действительно, только 14 судов, как вы правильно сказали, прошли во вторник, по-моему, через Ормузский пролив, и из них 11 прошли по маршруту, который установил Тегеран. То есть даже из этого небольшого количества судов большинство все-таки следует правилам, которые устанавливает Иран. Поэтому сказать, что Ормузский пролив открыт, это, конечно, очень большое преувеличение, которыми, впрочем, Дональд Трамп известен. Для Тегерана, конечно, закрыть Ормузский пролив дело не очень сложное, да, достаточно убедить владельцев компаний, которым принадлежат суда, что им угрожает какая-то опасность, что по ним могут выстрелить, и, в общем-то, многие решат не рисковать, что, судя по всему, и происходит.
3: Ирану не обязательно физически перекрывать Ормузский пролив полностью. Достаточно, в принципе, создать такое, ну, не совсем абстрактное, да, не психологическое, он еще реально нападает на суда. Но, тем не менее, ощущение риска, чтобы страховые компании, чтобы судовладельцы, в принципе, сами отказались просто идти этим маршрутом через Ормузский пролив. По сути, не в этом ли реальная сила Ирана?
8: Конечно, если вы знаете, что даже, не знаю, из 20 судов по одному может прилететь ракета, вы не захотите, чтобы это был, чтобы это было ваше судно, да? Вы не захотите пойти на этот риск. И поэтому, в общем-то, издержки именно какие-то военные для Ирана в этом смысле минимальны. Это действительно просто, ну, отчасти психологическое, но отчасти, конечно, такая стратегия, направленная на то, что никто не будет испытывать судьбу. И в этом смысле просто географическое положение Тегерана позволяет Ирана, да, позволяет ему говорить о том, что он контролирует Ормузский пролив, и с этим приходится считаться.
3: Причем интересно тоже возникает вопрос, почему американское военное превосходство, с ним не поспоришь, да, оно очевидно. И тем не менее оно не позволяет восстановить обычный объем судоходства в Ормузском проливе. Да? Это ограничение военной силы, а может быть это сознательная осторожность Трампа, он не хочет новой эскалации.
8: Конечно, Трамп не хочет новой эскалации, по крайней мере, до ноября, до промежуточных выборов, но и сопровождать 130 танкеров в день, как это было до войны, да, я имею в виду количество, которое проходило по Ормузскому проливу, это, в общем-то, тоже задача достаточно нетривиальная, тем более, что военная сила США важнее, как говорят американские военные, в других регионах мира, да, например, дальше в Азии, да, где может начаться какое-то противостояние с Китаем, и где союзники США также рассчитывают на их поддержку. Поэтому направлять все силы на Ближний Восток, откуда США вообще-то хотели уходить, да, это, в общем-то, крайне неблагоприятный сценарий для США и для Дональда Трампа.
3: Почему Иран требует от США уступок, достаточно далеко идущих? Что Иран может реально требовать в обмен на нормализацию судоходства в проливе? Это гарантии безопасности, снятие с себя санкций, это уступки по ядерной программе. Что известно об их требованиях?
8: Это все, что вы перечислили, и еще больше, вплоть до того, что иранцы сейчас требуют выплат каких-то компенсаций со стороны США, действительно снятие всех санкций, уход американцев из региона. И интересно, что те же самые требования они еще недавно выдвигали в рамках переговоров по ядерной программе, и тогда уже это казалось достаточно нереалистичным. Да, это какая-то супермаксималистская программа, на которую явно Дональд Трамп не пойдет. А теперь о ядерной программе речь вообще уже не идет, и иранцы все то же самое требуют просто за то, чтобы открыть Ормузский пролив, который до войны вообще-то был открыт. Поэтому очевидно, что иранцы себя чувствуют в состоянии диктовать условия. Они понимают, что они могут вытерпеть и продержаться в этом противостоянии дольше, чем Дональд Трамп, на которого давят со всех сторон, да, и международное сообщество, и рынки, и выборы, и цены на бензин у него дома. Поэтому, в общем-то, по крайней мере, самая такая радикальная фракция КСИР в Иране считает, что может выдвигать вот такие максималистские требования и пока не показывает никаких сигналов готовности к компромиссу.
3: Александр Апельберг, я благодарю вас, востоковед, автор телеграм-канала Апельберг. Спасибо большое, Саша. Всего доброго.
8: Спасибо, хорошего вечера.
3: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Сегодня не стало Орны Наари, одного из самых узнаваемых и уважаемых журналистов израильского общественного вещания. Орну Наари было 70 лет. В последние годы он вновь был частью общественного радио. После некоторого перерыва он вел на Кан Решет Бет программу «Шаббат» с Орном Наари. Всего несколько дней тому назад, 8 августа, он провел свой последний эфир. Ко мне присоединился здесь в студии мой коллега Олег Клоц, ведущий редактор Кан Река. Привет, Олег.
9: Да, добрый
3: вечер. Вечер. Давай поговорим с тобой о Орне Наари, о человеке, коллеге, о журналисте Орне Наари.
9: Да, похороны Орне Наари проходят сейчас на кладбище Менуха Нахона в Петах-Тикве. У Наари осталась супруга, поэтесса и исследователь литературы Верет Ариэль Наари, четверо детей и двое внуков. В последние месяцы Орне Наари боролся с боковым амиотрофическим склерозом, болезнь называется ALS, диагноз, которым он публично рассказал в марте этого года. В заявлении израильской корпорации общественного вещания говорится, Орен был одним из ключевых символов общественного вещания от Рашута Шудур до последних эфиров на Кан Хадашот и Решет Бет. На протяжении десятилетий он освещал международные события для израильской аудитории, в последние месяцы проявил редкое достоинство, прощаясь со слушателями. Первые симптомы ALS, легкий тремор руки и слабость, проявились у Наари весной 2026 года. Вот что он рассказал сам об этом в марте этого года.
10: Ходеш май. Ани меви кедарки эт рувати ве омерет ли роэдет леха типа яд. Вот я бседо роэд. Итамаци о машу. Овер типа зман.
9: Я пришел, у меня была какая-то слабость руки, я сказал супруге, ну вот рука дрожит, но, наверное, я как-то слишком усиленно ей работал. Через какое-то время я почувствовал, что что-то происходит со мной не то. Первый невролог патологии не нашел, но направил на дополнительное обследование с припиской «исключить болезнь двигательных нейронов», то есть МНД, то, что на английском называется, на аритмию. Проверил симптомы самостоятельно и сразу, в общем, все примерно понял, сопоставив со своими симптомами. Вернувшись домой, он создал на компьютере папку с документами для близких под названием «Смерть Орена». Диагноз позже официально подтвердили в больнице Ихилов. Сегодня в эфире Решет Бет его коллега Дэвид Витстум вспомнил их последнюю встречу. Мы общались очень открыто, потому того, как Орен воспринимал свое состояние, сжималось сердце, но важно, что он успел оставить после себя записанные эфиры, и это, в общем, профессиональное наследие. Сам Нари говорит, что у каждого свой способ справляться с известием о неизлечимой болезни. Моим защитным механизмом стал черный юмор. Жизнь устроена так, что мы должны смотреть правде в глаза, каковой бы она ни была. Нари родился в Хайфе в 1900.

0: середине 80-х, когда я начинал, мы получали видеоматериалы от VizNews, пускали их в эфир только через 2-3 дня. Прямые включения тогда были редкостью. И всегда бытовал стереотип, будто израильтянам нет дела до международных новостей, но этот миф рухнул благодаря программеру и малям, другим проектам израильского Первого канала «Общественное вещание». Я уверен, говорил Наари, что людям международная повестка искренне интересна, и главное, они все понимают. Понимают, что если бомбят Алеппо, то это скоро отзовется и в Израиле, понимают, что любые события в мире напрямую касаются и тебя, и меня, и наших зрителей, точно так же, как и людей в любой точке мира. Наари работал на... освещал ключевые мировые события, как я уже сказал. Он освещал, например, первые демократические выборы в ЮАР после падения режима апартеида, геноцид в Руанде, войну в Косово, теракты 11 сентября, ну и, разумеется, события здесь, в Израиле, в том числе и события 7 октября 2023 года. В последние месяцы он продолжал работать. В июле этого года, то есть совсем недавно, он совместно с нашим коллегой Мараном Сикурелем запустил подкаст «Американский эксперимент», а 8 августа провел свой заключительный эфир программы «Шаббат с Оруном Наари» на Решет Бет. Давайте послушаем фрагмент обращения его к слушателям в прямом эфире.
1: Зиху, аулам рахав, муркав, црих листекель бо бейнаим кухот. Зо айта амсима шели, зо апакаша ахона.
0: Запомните, мир обширен и сложен, на него нужно смотреть с открытым разумом. Это была моя миссия, и это моя последняя просьба к вам. Продолжайте смотреть, слушать, задавать вопросы, не принимайте ничего как само собой разумеющееся, и не теряйте любопытство. Это были, в общем, последние слова Оруна Наари о последней программе в минувшую пятницу. Сегодня ночью он скончался на 71-м году жизни.
2: Смотреть на мир открытыми глазами и задавать вопросы. Очень, я бы сказала, мудрый такой совет. Олег Лоц, я благодарю за этот рассказ об Оруне Наари. Да, спасибо большое, Олег Лоц.
0: Да, мы приносим, разумеется, соболезнования его семье и им близким.
2: Продолжаем программу. Есть еще одна у нас тема, что называется на иврите «резкий переход в настроение», я бы сказала, в тематике. А именно поговорим о Евровидении, о конкурсе музыкальном, европейском конкурсе песни, который в следующем году пройдет в Болгарии. Европейский вещательный союз объявил, что конкурс примет Бургас, обошедший в борьбе за право проведения столицу, Софию. Полуфиналы состоятся 11 и 13 мая, финал 15 мая. Что уже известно о конкурсе, о месте его проведения? Естественно, чего ждать Израилю? Мы, как обычно, не можем обойти этот вопрос стороной. Эти вопросы я обращаю к еще одной моей коллеге Тане Барской, ведущей Канрека. Она со мной на линии. Тань, привет.
3: Добрый вечер, Аня, и всем нашим радиослушателям. Буквально за последние два дня пришли очень разные новости, на самом деле, но связанные с 71-м конкурсом Евровидения, который, как ты и сказала, пройдет в Бургасе. Надо сказать, что даже с этим был интересный момент, потому что Нета Барзилай наконец угадала место проведения конкурса.
2: С какой попытки?
3: Седьмой, насколько я понимаю. Дело в том, что она начала отгадывать, как она хотела, тогда, когда она выиграла сама, то есть в 2018 году, и получая главный приз тогда, она уверенно заявила, ну, как многие, знаменитая фраза, в следующем году в Иерусалиме. Но тогда, ну, как мы помним, прошло в Тель-Авиве, к нашей радости, когда Канн все это проводила и осуществила замечательно, на мой взгляд. Но, в общем, после многих попыток она в этом году поставила на Бургас и не прогадала. И это, на самом деле, стало еще и традицией после тогдашней ее победы и начала предсказания. Это начали делать еще и меломаны, и ее поклонники. Так что это просто такая маленький акцент на то, что происходило.
2: Почему Бургас, почему не София? София считали фаворитом.
3: На самом деле, для меня это тоже вопрос, потому что, на мой взгляд, София подходит гораздо больше, и потому что это, конечно, столица, и она, на мой взгляд, и с точки зрения места для меломанов, и залы, все, мне кажется, там более интересно, но мы пока не знаем всех причин, почему выбран именно Бургас. Другое дело, что буквально днем ранее, вчера, Европейский вещательный союз объявил об изменении правил Евровидения, и здесь очень важно, что, например, наш

0: эта страна в данном случае, тут даже не называется Израиль, но, например, Израиль в случае победы на Евровидении, если будет задействован к тому моменту в геополитических каких-то проблемах, в военном конфликте, не сможет провести конкурс у себя. Любая страна в том же, например, если у нее будет ровно та же ситуация. То есть новые правила Европейского вещательного союза теперь затрагивают проведение конкурса, возраст еще и участников, требования к живому вокалу, но это я об этом потом скажу. Так вот, обновленные официальные правила. Поправки эти вступают уже на конкурсе следующего года, который пройдет в Бургасе. Болгария, это я напомню, получила право принять пресненный конкурс после того, как ее представили. Представительница, ее зовут Дара, заняла первое место с песней «Бангаранга». Собственно, это первая, кстати, победа Болгарии вообще в истории конкурса, поэтому они, конечно, очень ждут этот конкурс. Главное изменение касается страны-победителя. То есть в случае вооруженного конфликта, нестабильной геополитической обстановки, страна, которая выигрывает, и в этой ситуации она лишится, может, права принимать конкурс у себя. Это решение было объявлено вчера, в среду 12 августа, после ежегодного анализа, изучения отзывов вещательных компаний, которые участвовали в этом году в Вене. И при необходимости вещательный союз может все-таки принять именно такое решение и заказать сначала независимую оценку ситуации, прежде чем решить, способна ли страна-победитель безопасно для остальных провести конкурс, что важно в данном случае. И согласно вот этим правилам, телекомпания страны-победителя автоматически также лишается права на проведение Евровидения, если есть вооруженный конфликт. И если ты помнишь, Аня, когда победила во время уже войны Украина, она проводила в Великобритании от своего имени конкурс Евровидения. Mm-hmm. В данном случае это уже запрещено будет. То есть будет проводиться конкурс Евровидения другой страной, который будет назначен Европейским вещательным союзом. Это тоже надо обратить внимание. И Европейский вещательный союз будет назначать независимую комиссию для оценки общей ситуации. После получения заключения союз и так называемая референтная группа конкурса примут окончательно решение по поводу победителя, если будет ситуация, как с Израилем в данном случае, хотя, опять-таки, ни разу название Израиля не прозвучало в данном случае. И если страна-победитель...
1: Но можно предположить, что слово «Израиль» не прозвучало, конечно, но все эти поправки...
0: Но это было очень прозрачно.
1: Очень прозрачно. То есть, на твой взгляд, это, ну, собственно говоря, ответ на все антиизраильские настроения и призывы последнего конкурса? Или все-таки, кроме нас, есть еще другие, так сказать, кандидаты на такой статус проблематичного участника?
0: Они были и раньше. Другое дело, что даже в этом году еще собираются добавлять же и азиатскую часть. Тут с этим тоже вопросы. Как, во-первых, там с военными и геополитическими проблемами, а с другой стороны, не все участники обычного стандартного конкурса Евровидения европейского, скажем так, но и с нашей помощью ближневосточного, хотят еще участия стран азиатских. То есть это выглядит странно, но к этому надо будет, видимо, постепенно привыкать. И вот эти правила все-таки действительно отличаются от той ситуации с победой Украины во втором году, Евровидение 23-го года в Ливерпуле, которое проходило, и проводила его именно Украина. Это вообще другая ситуация. То есть тут элементы были включены, связанные как с победившей, так и с принимающей стороной. В данном случае еще надо сказать, что есть еще одна проблема для нашей страны, но она решаема была несколько раз уже в истории конкурса. Дело в том, что первый полуфинал в Бургасе назначен по израильскому дню, это 11 мая, это Йом ха-Зикарон. Это в данном случае в очередной раз нашей корпорации придется обратиться к Европейскому вещательному союзу с просьбой принять участие во втором полуфинале, а не в первом. То есть без того, чтобы принимать участие в в той процессе, ну, в церемонии, которая разбрасывает участников в первый или во второй полуфинал, а второй полуфинал уже будет через день, то есть 13 мая. Это уже не первый раз проходит, это уже было, в частности, такая ситуация на Евровидении 2011 года, когда Дана Интернешнл принимала тогда участие в конкурсе второй раз. Да. Это было на следующий день после Дня памяти жертв Холокоста. Аналогичная ситуация потом была в 2024 году в Мальме. И оба раза были эти просьбы удовлетворены по понятным причинам. Что касается возраста участников, его повышают с 16 до 18 лет. Участнику должно исполниться уже 18, не позднее дня его первой репетиции. Уточнены еще и правила использования записанного вокала. Разрешено при создании использовать искусственный интеллект, но основной исполнитель или исполнители все-таки обязаны исполнять главную мелодию вживую, записанный бэк-вокал, другие подготовленные элементы разрешаются, но они не должны заменять голос ведущего исполнителя, либо оказывать ему чрезмерную поддержку. В общем, конкурс развивается постоянно, угу. Прозрачность они хотят обеспечить с одной стороны, с другой стороны тот накал именно с точки зрения израильских проблем для конкурса делают Евровидение более чем особенным в последние года три, на мой взгляд. Да. И надо сказать, что директор конкурса Мартин Грин старается быть на стороне Израиля, но не все так просто, конечно.
1: Да, в общем, немало-немало вопросов для Израиля в этом году.
0: Да, я думаю, что мы еще увидим много ответов в СМИ и того, что будет еще происходить по дороге конкурса.
1: Да, все впереди. Таня Барская, моя коллега, ведущая Канрека, с рассказом о том, как будет выглядеть Евровидение 2027 года. Спасибо большое, Таня. И всего доброго, шаббат шалом. Это все, о чем мы хотели поговорить с вами сегодня. Мне остается лишь назвать тех, кто готовил вместе со мной эту программу. Людмила Ермакова, редактор программы, Вацлав Проченко, продюсер. Зафер Селим, звукорежиссер. Микрофон этот час с вами была я, Нарайва Барская. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. Всего доброго.

0: В «Маданной Мане» цены тают. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные. 44,90 за килограмм. Икра «Санта Бремор». Две банки за 24,90. Торт «Брон Рыжий» 44,90. Только до конца недели. В «Маданной Мане».
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот сейчас мы с высококультурным человеком и филологом Анной Зыковой наконец возьмем в руки шашки, коих долго не брали. Но вот на глазах звукооператора Михаэля Ольшванга и на ваших, шах, можно сказать, бесценные, мы делаем первый ход и открываем очередной выпуск программы 7-8, в которой я, с независимым филологом, экспертом с незапамятных времен Анной, определяем победителей в 7-8 категориях, связанных с литературой, и младшим братом я, кинематографом. Анна, я приветствую вас, и номинация 1, погнали, чё, как говорится, в стойлах мы заждались.
1: Поскакали. Добрый вечер. Миф живуч. А уж как живуч миф о вечном возвращении. Ввиду моего долгого отсутствия был соблазн сделать вид, что, ничего не произошло, не было этих 6-5 месяцев разлуки, или сделать вид, что, наоборот, вот лучшее, любимое только для вас. Но я решила пойти другим путем, путем Одиссея. Раз в любом случае, и этот случай мне нравится, «Одиссей» стараниями режиссера Нолана в этом сезоне все плывет и сплывет на свою итаку. Поплывем и мы.
0: Поплывем. Маска мы не будем брать на борт?
1: Нет, маска мы не будем брать на борт, но не потому, что он не «Одиссей». Как раз мне кажется, как новатор и как хитроумный скиталец, но это абсолютно противоречит Нолану, и об этом мы еще поговорим. Так вот, первый мой выбор, долго я к этой книге подступалась, и, кстати, только благодаря вашему, Игорь, непосредственному желанию «Аня, прочитай», я взялась. Ну и, кстати, не пожалела. Это «Кайрос». Дженни Эрпенбек. Долго сопротивлялась, но, прочитав, что поняла, что нашла место абсолютно для разных чувств. Здесь было и раздражение, и тоска, и недоумение, и злость, и особая ностальгия, наверное, и невероятно цепкое чувство памяти, особой памяти, которую Эрпенбек, конечно, просто мастерица. Мне кажется, как-то мы буквально упоминали об этом в онлайн, так сказать, по телефону.
0: Да, да.
1: Но я подумала, что я бы готова была об этом романе поговорить чуть шире, вот, например, сегодня. Вот, в самом начале 26-го в издательстве «Синбад» вышел этот немецкий роман, которые часто характеризуют как роман героиня, герои, которого ужасно сожалеют о падении Берлинской стены. И вот он, 53-летний Ганс, она, 19-летняя Катарина, встречаются в 86-м в Восточном Берлине. И позже она вспоминает вот то самое чувство «кайрос», что с древнегреческого переводится как счастливый момент, счастливое мгновение.
0: Бог счастливого мгновения.
1: Единственный счастливый бог счастливого мгновения. То есть это не какая-то долгая история, а это буквально какая-то вспышка. Ну вот вообще греки были, конечно, падки на разные названия, наименования, например, «Эрос» и «Агапе». И это же все названия страсти, как бы разной страсти, разной любви. Вот. И так же, как «Кайрос», то есть у них даже мало того, что для любви, у них даже для определения счастья были свои слова. Вот «Кайрос» — это одно из вот маленький бог счастливого маленького момента. Ну и что? Мгновение, и раз, и все кончено. Тебе ни коммунистического проекта, ни светлого будущего, ни государства, ни тебя, ни его, ни любви, ни честности, ни правды. В общем, ничего того, за что ты можешь опереться и куда ты можешь приплыть на свою итаку. Никакой итаки нет в помине. Вернуться просто буквально некуда. Конечно же, «Кайрос» Эрпенбек — это история о вечном возвращении. Я буду сегодня говорить слово «вечное возвращение», наверное, все 7-8 раз, потому что это правда та самая история.
0: О не случившемся вечном возвращении или случающемся всегда?
1: У некоторых не случившемся, у некоторых случающемся, но всегда о желании этого пути.
0: Угу.
1: То есть желание этого пути, вечного возвращения, как бы желание этого возвращения, это и есть, по-моему, вообще движущая сила одна из движущих сил. Мы уж не будем сейчас про четыре сюжета Борхеса, хотя хотелось бы. Но я думаю, что просто это такое общее место, что я даже не стала как бы на этом заострять внимание. Но сюжет о вечном возвращении, да, он таков.
0: Но у них и так нет уже, она разрушена.
1: Нет, ее нет, я ей говорю, что ей некуда вернуться. Она есть только в ее воспоминаниях, ей абсолютно некуда возвращаться. Но в ее голове происходит это возвращение. Ее, конечно, бесконечно критикуют за вот эту остальгию, вот, и за вот это желание увидеть Итаку. Я думаю, что она есть у многих, вот этот проект, да, но это невозможно. Роман, кстати, вышел же в 22-м году, да. В 26-м вот он был переведен, и как-то в 22-м я так поняла, что он был принят, она сама, кстати, об этом говорит в многочисленных своих интервью, и даже русским литературным критикам на русском языке. Вот, она говорит, что ее ужасно критиковали, а в 24-м он как-то вот внезапно получил Букера. И как бы за ней заново заговорили, и, все-таки Букеровская премия, и вот ее перевели. И, конечно, она дает такие полные горечи интервью, где она как будто бы оправдывается и говорит, но ведь это было, я же не могу это вычеркнуть, я не могу это убрать из себя. То, что я только ностальгирую, нет, это не так. Но в голове я еду на свою Итаку.
0: Она очень трезво, дать ей должное, оперирует даже не пером, а скальпелем. У меня к этой книге другие вопросы.
1: Я не стала сегодня, мне кажется, что каждый должен как будто бы, если захочет, каждый читатель, который берет в руки этот роман, мне кажется, что для него будут свои болевые точки, скажем, по-зумеровски триггеры. По-современному.
0: Поэтому я не буду, ввиду того, что у нас много материала, сейчас подробнее
1: именно,
0: говорить.
1: Именно.
0: А я присоединюсь к Анне и скажу, почитайте. Там роман противоречивый, вам будет и неприятно,
1: и больно,
0: но это того стоит. Почитайте.
1: Да, он может не нравиться, но то, что он заставляет... Когда вы закроете последнюю страницу, как это случилось со мной, я сказала, боже, зачем? А потом стала думать, зачем? И поняла, что он мне не понравился. Ну, зачем? Этого вопроса нет. Затем, потому что я увидела там много того, о чем я хочу думать. А это редкость в последнее время.
0: Абсолютно ли. Это была у нас интеллектуальная литература, номинация 1.
1: Да.
0: Пошли в жанровую.
1: Жанровую пойдем в мои любимые рассказы. Любимый мой жанр в последнее время.
0: Так.
1: Вот. Кем бы я была, если бы не была собой? Рита Буллвинкель. То ли Буллвинкель, то ли Буллвинкель. В общем, абсолютно новейшая история. Это ее дебютный роман 24-го года «Удар в голову». Вошел в лонглист Букера и стал финалистом Пулитцера. Роман переведен на русский язык также в 26-м году. Я не читала. Я пока не добралась до восьми девушек-подростков, чемпионок по боксу. Это вот о романе. Вот. Зато я добралась до сборника рассказов. Потому что я люблю эти истории. Рита преподает в университете Сан-Франциско. Ну, как мы знаем, кто в последнее время писатели? Те, кто имеют возможность много читать, простите.
0: Да.
1: Работает редактором в большом литературном журнале. Я бы, наверное, ее даже характеризовала как современную Фланнер О'Коннор. Тем более, памятуя о прошлом выпуске, который был очень давно, если, Игорь, вы забыли, ничего страшного, я сама об этом плохо помню.
0: Я как раз помню, вот, я просто подумал, высоко вы взяли ее как-то, да, поставили так.
1: Да, она хороша. Но если Фланнер — это история о 60-х, и это история больше о них, то у Риты эта история, во-первых, она очень современная, как мы поняли, вот она пишет вот прямо сейчас, вот, и это история о себе, кем бы я была, если бы я не была собой. Вот, что могу еще сказать? Почему я ее сравнила, и почему, может быть, высоко или невысоко, тут уже оценивать читателям, кто, возможно, все-таки возьмет в руки этот достаточно любопытно изданную книгу с такой психоделической, немножко яркой обложкой. Это очень странные, очень гротескные, очень пугающие истории. Но в каждом узнаешь себя.
0: Да ладно.
1: на полном серьезе. На полном серьезе. Это реально очень хорошая литература. Возможно, я не объективна, не то что к ней, возможно, я вообще не объективна к этому жанру, к этой форме. Потому что на самом деле я очень люблю рассказы. Я очень люблю Элис Монро как рассказчицу.
0: Да, понятно.
1: Вот, я очень люблю Сильвию Плат. Я люблю Дорис Лессинг. Я люблю их именно не за большие формы, а вот за этот концентрат человеческого, концентрат литературоведческого, концентрат интереса, патологоанатомического взгляда, вот честно. Они, конечно, вскрывают такие глубины, которые в романе, возможно, ты только на этом зацепился, а у тебя, хоп, уже 20 страниц. И новая история.
0: Если про патологоанатом, то, конечно, и Хилари Мантл.
1: Безусловно. Но мы можем продолжать список.
0: Кстати,
1: я знаю,
0: да,
1: что вы тоже любите. Вот, поэтому я прям была уверена, угу, что я возьму эту историю. Я возьму как раз вот Риту. Она как-то без мягкого знака пишется, но мне все время хочется ее где-то в середине смягчить.
0: Смягчить
1: она
0: ее.
1: Не смягчается. Okay. Она буллвинкель. Она такая строгая, жесткая. Такая достаточно современная, у нее такая есть история. Я, кстати, хотела даже зачитать кое-что, но оставим все-таки на стихи. Это мое время. Вот, поэтому так немножко процитирую на память. У нее вот есть рассказ, один из рассказов, но это черный язык. Она лизнула провода в детстве. И у нее вывалился язык. И язык стал черным. Это абсолютно шокирующая, дикая история. Но ты читаешь, и тебе реально больно. Просто. Тебе так больно, что ты даже не понимаешь вообще, что с этой болью делать. Вот. И потом она как-то так умеет сказать о себе, о семье, о времени, о своем черном языке, что тебе сразу становится легче.
0: Что-то куда-то Кали Горбуновой понесло.
1: Ну, я сказала, что я вот как бы не возьму больше ни Васякину, ни Горбунову, ни Мещерякову, но это не, нет, это не похоже на автофикшн, кстати. Это похоже на... Это не автофикшн в том изводе, к которому мы привыкли в русской редакции женских историй. Извините, okay, так сказала, как будто бы я где-то там у Ларисы Гузеевой женские истории. Но на самом деле, или у кого там, не знаю. Но это чувствуется, что это просто хорошая американская литература американской провинции. И сегодня мы еще вернемся к американской провинции. И вообще, удивительным образом, конечно, я понимаю, что это такая моя встроенная лупа, что мне всем везде, я везде, когда начинаю готовиться к передаче, я стараюсь подобрать все номинации так, чтобы у них было связующее звено. Сегодня нас ведет Одиссей.
0: Мы заметили,
1: но,
0: да.
1: Да, но на самом деле...
0: На самом деле,
1: женщины в американской провинции — это сила.
0: Я должен просто взять на вооружение, потому что я видел книгу, но, надо сказать, я не обратил на нее внимания. Но теперь, после вашего слова, комарад, я обращу.
1: Вот, и я считаю, что это настоящий такой путь к себе. Это тоже такое возвращение как будто бы немножко в себя. Как бы, и если нужен какой-то путь, то он там есть.
0: Окей, зачетно, да.
1: Нонфикшн? Ну, он такой у нас будет немножко условный нонфикшн. Сразу говорю, это... Когда я скажу имя этого автора, я уверена, что вы всплеснете руками и скажете: «Ань, ну какой же это нонфикшн? Это же чистая беллетристика». Вад Мальгиным в июле 26-го, то есть буквально вот-вот, вышла новая книга Флориана нашего, а вот в этот момент Иллиса.
0: Ну, нет, это баланс такой.
1: Баланс, да. Ну, такой немножко баланс. Я чуть-чуть схитрила. А поедем мы в Итаку Томаса Манна. Потому что называется она «Когда заходит солнце», семейство Томаса Манна, в Санари. Санари — это такой маленький городок Санари-Сюльмер. Ну, Сюльмер, понимаем, что это Франция, это море, это прекрасная жизнь. Ну, она была бы прекрасна, если бы она не была эмигрантской. Ну, как мы все знаем, что ты эмиграцию с туризмом-то не путай. Поэтому Томас Манн уезжает, а Флориан наш начинает о них писать. Вот. Он, конечно, если кто-то не знаком, я уверена, что среди наших слушателей таких, я думаю, что меньшинство. Вот. Автор знаменитой 1913 «Лето целого века». Вот. Я и другие книги его читала, надо признаться.
0: Тут прямо впереди планеты всей, да.
1: Нет,
0: да.
1: Не впереди планеты всей. На самом деле он меня немножко подбешивает вот этим своим псевдоинтеллектуализмом и таким псевдо-нонфикшеном. Но из песни слов не выкинешь. Вот иногда нравится вот даже и такое почитать.
0: Окей.
1: Вот. Что, копается он хорошо в чужих дневниках и
0: письмах. Нашел чем взять за живое.
1: Рассказывает он о переломном моменте истории. То, что тоже, в общем-то, очень и очень. Задача Иллиса, как он сам ее формулирует, было погрузиться в 1933 год и на примере одной семьи, оказавшейся в эпицентре истории и политической катастрофы, рассказать о гибели немецкой демократии. Но не только демократии, конечно, и, как мы хотим все добавить, русскоязычные слушатели, не только немецкой, и не только в 1900 каком-то там году.
0: Как стало ясно теперь.
1: Как стало ясно теперь, да, потому что, когда случилась русско-украинская война, конечно, я помню, что все цитировали Манна, все уехавшие, все оставшиеся проклинали эти цитаты. Угу. Вот. Сказать, что Иллис как-то вскрывает какие-то особенные пласты, нет. Но задуматься есть о чем. Так вот, Санари-Сюрмер, 1933 год, приморский городок, принимает политических иммигрантов. Брехт, Фихтвангер, Арнольд Цвейг, Генрих Манн, ну и нобелевский лауреат, 58-летний Томас Манн. Возвращение назад невозможно. А вот сохранить себя, свою память, свою совесть, ну, тут немножко вопросики ставит история. Вот. А главное — сохранить новый роман «Иосиф и его братья».
0: Это удалось.
1: Это удалось, да. Это удалось. Поэтому возвращение Манна на историческую родину было невозможно. Оно потом было возможно, но он не вернулся. Вот, я думаю, что сегодня мы поговорим, кстати, я уверена, что мы во втором части затронем Теодора Адорна.
0: Да, конечно.
1: Я уверена в этом.
0: Да, конечно.
1: Это так, уважаемые слушатели, не переключайтесь, после первого часа у нас будет еще интересный второй, будет следующая беседа. Поэтому, как бы, мне показалось, что это тоже важный разговор о Манне и о том, где его Итака, где его возвращение, был ли он Одиссеем, конечно, да, конечно, был.
0: Вот. Но не вернулся.
1: Он не вернулся. Он не смог вернуться. Потому что это не та Итака. Вот она тоже разрушена как таковая. Если ГДР в Кайросе разрушена, ну, чисто теоретически, ну, в принципе, мы можем, то есть даже чисто практически, просто с такой стороны не стало, то, в принципе, мы можем сказать, вот той объединенной Германии, из которой уехал Манн, ее ведь тоже не стало.
0: Кстати, это параллель к драме главного героя, мужского героя Эрпенбек.
1: Именно,
0: сделал
1: именно.
0: Выбор, как да. бы, выбор, который... А другого-то и не было у него.
1: У него, да.
0: А, ну, выбор этот был...
1: Ну, как не было. Конечно, он был. Конечно, он был. Поэтому я его так ненавижу. Но это спойлер. Если интересно, я так немножко включу человека, а не литературоведа, и скажу, что...
0: Но это же драма.
1: Это драма. Ну, что делать?
0: Это не так его вина в тот момент, когда он делал выбор, как беда.
1: А потом у него был выбор за выбором, выбор за выбором, выбор за выбором. Ну, в общем, Кайрос, я поняла,
0: да.
1: Игорь, что он
0: пожалуйста,
1: вас, конечно, волнует.
0: Кайрос,
1: да. Читайте не только Кайроса, я думаю, что про Манна тоже много интересного. Мне кажется, что неплохо бы вообще и Манна самого перечесть.
0: Да, а потом то, что...
1: Раз откупорить шампанского бутылку и пойти в тяжелый немецкий плен, как мы называли Манна на моем филологическом факультете.
0: Ну что, ну да, там, конечно. Я не знаю, у меня есть аромат вот этот... Я когда думаю про Клауса Манна и про сестру, мне Томас видится не самым прекрасным. Не то, что отцом, а не самым прекрасным человеком на Земле.
1: Там ведь другая драма. Там ведь чистая эдиповская драма. Огромная.
0: Да фига там драма вообще.
1: Да, да. Там прям целый древнегреческий пантеон драм. Вот. Угу. Но мы о вечном возвращении, о возможности и невозможности вернуться.
0: Окей, поэзия.
1: Поэзия, да. Итак, начну издалека. В «Гардиан» вышла статья автора Шарлотты Хиггинс под заголовком «Это не просто эффект Одиссеи». Поэзия процветает, потому что это единственный язык для времен насилия и хаоса. Ну, что могу сказать? Видимо, поэтому в Российской Федерации больше практически не выходят разрешенные поэтические сборники. И неразрешенные. Нет языка. Сплошное молчание. Ну. Потому что в России больше я не могу найти ни одного поэтического нового сборника, который бы вышел вот буквально там в 2026 году. Кроме вот, пожалуй, Генриха Садулаева. Садулаев, да, он Садулаев. И я не люблю его как поэта. Хотя я очень люблю новых поэтов.
0: Я вам поделюсь, да. С вами поделюсь одним именем, я о нем говорил в литературной программе. Это Алиса Каширина. Ей 18 лет.
1: О, боже, она... Ника Турбина.
0: Нет, это более счастливый случай. Она все сказала про войну. Дай бог этой девочке оставаться в Москве.
1: А где ее издали?
0: Это журнальная публикация.
1: Журнальная, но российская, я так и подумала. Да.
0: Российская, она учится в Москве. И дай бог, она все твердо сказала. Удивительно, 18 лет, замечательно зрелая девочка.
1: Ну вот, и что я хочу сказать, что мне на выручку спешит наш хитроумный Одиссей моей души, Иосиф Александрович.
0: Конечно.
1: И счастливо рассмеялась.
0: Да.
1: В 25-м «Азбука» выпускает собрание сочинений в 4 томах. Молодцы, постарались, придумали новое название. Значит, первый том «Три первые книги стихов» называется. Второй том называется «Три последние книги стихов». Третий том называется «Меньше единицы». А четвертый том называется «О скорби и разуме». Вот, в него вошли 6 поэтических сборников, увидевших свет в Ардисе. И я жду все нашего Ардиса ближайшего. Да, я знаю, что есть Тель-Авивский Бабель издает, и в Германии издают, и еще везде по свету. Но мне хочется как-то вот какого-то крупного зарубежного русскоязычного, зарубежного. Ардис ведь был не русский, он же был совсем другими людьми придуман, но он объединял, конечно, русских, ну, русскоязычных. Вот, поэтому я как-то очень жду. Вот, и вот Иосиф Александрович-то спасает. Вот, ну, 6 сборников не буду перечислять, начиная от «Остановки в пустыне», от «Новых станций Августа» и так далее. В общем, в эти 4 тома все вошло. Вот. И еще сборники прозы вошли, «Меньше единицы», где. И вошло, конечно, «Сцена обережная неисцелимых», которую, мне кажется, при моих последних частых визитах в утешительницу всех наших скорбей, Венецию, и, по-моему, я уже выучила наизусть в переводе Дашевского, конечно же. Вот, что хочу сказать. Как зумеры говорят. Я точно знаю, что Нолан вдохновлялся Бродским, но не могу это доказать. Но сейчас попробую. Зачитываю. Я уверена, что вы его знаете. Называется «Итака». Воротиться сюда через 20 лет, отыскать в песке босиком свой след. И поднимет барбос лай на весь причал. Не признаться, что рад, а что одичал. Хочешь, скинь с себя пропотевший хлам, но прислуга мертва опознать свой шрам. А одну, что тебя, говорят, ждала, не найти нигде, ибо всем дала. Твой пацан подрос, он и сам матрос, и глядит на тебя, точно ты отброс. И язык, на котором вокруг орут, разбирать, похоже, напрасный труд. То ли остров не тот, то ли впрямь залив синевой зрачок, стал твой глаз брезглив. От куска земли горизонт волна не забудет, видать, набегая на.
0: Ну, что сказать? Я понимаю, что как, ну, невероятная банальность говорить, что Бродский гений.
1: Бродский гений.
0: Что можно сказать? Ну, все.
1: Спасибо, что послушали. Спасибо, если у кого-то родились причинно-следственные связи с Ноланом. Вот, Троянская война окончена, кто победил, не помню, должно быть греки. И далее по тексту я уверена, что Кристофер знает эти строки. Вот, безусловно знает. Я все смеялась, что вот вы говорите, что «Ань, ну как же ты сочиняешь?» А потом я приложила для своим подругам, прикладываю картинку, где Тарантино на могиле Пастернака. Я говорю, ну вот и докажите мне, что нет. Я не могу это доказать, но знаю. Поэтому, конечно, я уверена, что большие авторы, большие бюджеты — это все-таки большие авторы. Поэтому про Нолана через музыкальную паузу, правильно?
0: А, да, конечно, во второй части, как бы. А сейчас действительно музыка. Вот наконец-то вы помните, вы выучили распорядок. Здесь у нас
1: давно мы этим занимаемся.
0: Да, поэтому здорово. Мы вдвоем помним, мы вдвоем знаем. Первая музыкальная пауза с хорошим текстом. Сегодня это украинский текст. Анастасия, приходь-ка, тримай, держи. Слушаем.

0: Анна Зыкова в студии, мы продолжаем. И да, действительно, через музыкальную паузу, как метко заметила Анна, у нас будет про кино. Это будет пятая номинация. Ну вот теперь мы знаем оба, что у нас бывает в программе.
1: Окей. К трансляторе нашему, IT-директору Кристоферу Нолану.
0: Да.
1: Ну, что могу сказать? Эпично, красиво, дорого и даже по-новаторски. Ну, давайте без «но». «Одиссей Нолана» – ура! Пусть люди узнают, читают, пусть думают. Даже и не о гомеровском мифе, а просто об «Одиссее». Или, например, о том, как ужасна война, например.
0: Угу.
1: Или как прекрасен мир и ложе под оливой. Ой, стоп. Ложе места не нашлось. Не было там ложа. Нолан не захотел. Все остальное зато да, и даже кормилица, которая обнаружила его по шраму, вот как буквально в строчках Бродского только что, тоже у Нолана было. Начинается все... Я ходила в кино, ходила в IMAX. Вот единственное, что IMAX был не тот, что где все тряслось и падало. Вот, и это был немножко не тот, как запланировал Нолан, всего лишь там, сколько их там, 42, говорят, кинотеатра по всему миру. Вот, на такие места билеты найти, говорят, крайне сложно. Нолан вообще выступил новатором во всем, и даже в том, что год назад он запустил предпродажу билетов на «Одиссею». Ну, типа, условно все покрутили пальцем у виска, сказали «за год». Ну, а потом началось. И Илон Маск туда же. Туда же началось. Но мы сегодня не об этом. Мы о Нолане все-таки, как о новаторе и как об истории про «Одиссея», которая, видите, вдохновляет навсегда. Ну, в общем-то, «Одиссей forever». «Улисс», «Одиссей».
0: Ну да.
1: Вот. Все начинается с... Нолановский фильм начинается с, практически с Гомера, с Аэда в лице Трэвиса Скотта. Рэпер, отбивающий гигзаметр. Ой, тоже заговорилась, простите, не гигзаметр, конечно, а просто рэперскую рифму. Мэтт Дэймон, «Одиссей», Том Холланд, Телемах, Энн Хаттауэй, Пенелопа. Елена прекрасная, Люпита Ньонго. Сколько копий разбито, абсолютно на своем месте.
0: Да,
1: идеально.
0: Но история, конкретная история, хочу сказать, я вместе с Илоном Маском. Но она, ну, как бы говорит о том, что...
1: История, была... кстати, ничего не говорит. История говорит о том, что она была прекраснейшая. Половина лица Люпиты Ньонго прекраснейшая. Я считаю, очень красивой женщиной.
0: А чего ее окружают в таком случае абсолютно белокожие мужи?
1: Ну и что? Они такие. Вот она прекраснейшая, а они
0: она
1: нет.
0: Прекраснейшая, но она... Ну хорошо, поехали.
1: Это прямо совсем не та история, про которую я хочу говорить. И, уважаемые слушатели, приглушите звуки своих радиоприемников, если вам эта мысль не близка. Но я считаю, те, кто обвиняет Нолана в том, что Елена черная, а, во-первых, не видели Нолана, б, вообще ничего не понимают, а, в-третьих, ну, конечно, это расисты. Сори, обзываюсь.
0: Нет, как раз Маск сказал, это расизм наоборот.
1: Мне пофиг, что так сказал Маск.
0: Я ушел вместе с теми, кого обозвали.
1: Он абсолютно неумный человек. Он одаренный, он мега крутой. Он Маск для меня, ну, не просто не... Пи-пи-пи-пи, точки, не. Как бы, я знаю людей, которые, кстати, сейчас будут тоже какие-то скандалы, интриги, расследования, я знаю людей, привет, люди, которые продали Теслу, потому что не хотят иметь ничего общего с Маском.
0: Господи, куда мы забрались? Хорошо.
1: Именно, так. Именно, но вы меня вынудили, Игорь.
0: Извините.
1: Вынудили. Что могу сказать? Я считаю, что очень важно упомянуть имена, и это не Шарлиз Терон и не знаю, там, кто у нас еще из прекраснейших богов или нет, и не Зиндая, это оператор Хойте ван Хойтем и композитор Людвиг Йоренсон. Это тоже люди, которые, безусловно, сделали кассу.
0: И получат Оскар.
1: То, что, я уверена, фильм получит максимальный Оскар, на который будет заявлен. Может быть, даже столько же, сколько «Бен-Гур». Когда-то
0: думаю,
1: давно, потому что, конечно...
0: Думаю, что выставляться уже омажи, никому не надо.
1: Да, омажи, конечно, большим эпичным полотнам Голливуда 50-х, 60-х, безусловно, да, потому что все сделано вручную. В общем, знаете, я думаю, что лучше, чем... Ну, условно, я не претендую на лавры Антона Долина и даже не захожу туда. Мое мнение с Антоном Долином абсолютно разнится. Я не считаю, что этот фильм какой-то супер новаторский. Я считаю, что он очень антивоенный. Да, я благодарна Нолану за вообще за самого Одиссея, хотя идея Одиссея, ну, абсолютно перевернута. При том, что я пустила слезу не раз, и не потому, что я такая тонкая, нежная, чувствительная, а потому что у меня тоже случилась моя итака, у меня случились мои узнавания, у меня случился те самые мифы Древней Греции, которые мне в детстве читал папа, которые потом мы открывали альбомы по искусству, рассматривали картины с тем же Полифемом, с тем же Одиссеем, с теми же сиренами, циклопами и так далее. Вот. И я поняла, что я плачу по своему прошлому, куда я тоже не могу вернуться. Но когда я увидела, что туда не смог вернуться Одиссей Нолана, я разозлилась, потому что Одиссей Гомера вернулся. И это главная цель Одиссея — найти Итаку. Но вот как мы видим, Одиссей ведь очень у всех разный. Вот, например, у Бродского он возвращается.
0: То есть к 21 веку...
1: И глядит на тебя, словно ты отброс. Да,
0: а к 21 никакого веку Телемаха. Итака исчезла?
1: Исчезла Итака как место, где есть ложа под оливой. Да, она исчезла. И, возможно, что и так и есть, но тебя там больше никогда не будет. Ты никогда не найдешь там ни вдохновения, ни отдохновения, ни отдушины, ничего. Возможно, ты там найдешь любовь, но тоже изменившуюся.
0: Как вы думаете, в полемике с Ноланом кто-то дерзнет, рискнет показать свой вариант Одиссей, если он не совпадет?
1: Такой масштабной уже нет. Потому что до этого режиссер Пазолини, ныне живущий Пазолини, не тот Пазолини, прекрасный фильм, причем он открывал Канны 2 года назад, и о нем вообще никто не слышал. А на минутку, Рэйф Файнс Одиссей, Жюльет Бинош Пенелопа. Имена-то ой-ой-ой какие. И, по идее, и тандем ой-ой-ой какой. И снято прекрасно. И тоже он не о травме, о невозможности, о тяжести. Но он это абсолютно не блокбастер. Кстати, я посмотрела его только тогда, когда после того, как посмотрела Нолана. Потому что я лично, несмотря на то, что я смотрю все списки фестивальные, потом долго жду это по полгода, когда же наконец-то нам покажут фестивальное кино, всегда ругаюсь и злюсь. И тем не менее, я вообще абсолютно пропустила, хотя я очень люблю Файнса. Это один из моих любимых актеров. Я даже не знала, что он сыграл Одиссея. Причем как сыграл. Вот. Это очень камерная история, которая как будто бы предваряет Одиссею Нолана. Просто там нет бюджета. Там нет... Кстати, у Нолана тоже нет богов. Там нет

0: никаких приключений. Вся история происходит на Итаке, когда обнаженный босой в рубище Одиссей приплывает на остров.
1: Так все-таки Нолан или бюджет?
0: Я думаю, что должна быть и та история, но и Нолан тоже нужен. Безусловно, я не ругаю фильм, я не ругаю Нолана. Это его видение, это его Одиссей. Он может быть, я не знаю, например, кстати, Игорь, мы тоже с вами разговаривали о интерпретациях, и вы сказали, что должна быть та степень отчуждения и как бы отстраненности и уважения, как у в «Розенкранце Гильденстерн мертвы». Но, например, тот же Ричард III, его же многие показывают как травматизированного своей матерью, своим окружением, своим старшим братом героя. И мы тоже смотрим и говорим, любопытное режиссерское прочтение. Так вот, у Нолана тоже любопытное режиссерское прочтение Одиссея не как хитроумного мужа, а как человека с ПТСР. И, кстати, я тоже вам хочу сказать, я, кстати, немножко замялась, когда подумала, думаю, хочу ли я говорить это в эфире. И вот сейчас, видимо, признаюсь, что да, хочу. Вы знаете, как насколько по-разному люди смотрят «Одиссею»? Одна моя подруга из Мюнхена. Привет, моя подруга из Мюнхена. Я знаю, ты будешь слушать. И слушаешь. Она пошла туда со своими двумя взрослыми, достаточно взрослыми сыновьями 16 и 17 лет. Вот, посмотрела, сказала, сыновьям очень понравилось, но нам с мужем понравилось еще больше, и настолько она была вдохновлена, что мы, в принципе, практически последние там 2-3 недели говорим только об «Одиссее», и она очень много узнает разных технических подробностей, как Нолан это снимал, как он это задумал, как он это делал. И просто человек прямо реально погружен именно в эту историю. А вторая моя подруга из Тель-Авива сказала мне так: а мы с моим мужем ушли. Мы сказали, что посмотрим это, досмотрим после момента прощания Телемаха с Пенелопой, мы досмотрим потом, когда мы проводим нашего сына в армию.
1: Окей, хорошо.
0: Вот так Нолан...
1: воздействует.
0: Да, так Нолан действует, и я считаю, что мне плевать на бокс-офисы, мне плевать, о чем говорит Антон Долин, мне не плевать на моих подруг и на меня. Мне не плевать, как на нас это работает. Поэтому, да, и бюджет в том числе, и режиссерское видение в том числе, но и сама история... Что тут сказать? Это «Одиссей» и «Вечное возвращение».
1: Просто жалко не того Пазолини, который снял, похоже, не в тот момент.
0: Нет, он снял в тот момент. Он снял хорошо, он снял правильно. И, кстати, у него есть эта ложа под оливой, которая, кстати, есть у Кончаловского, и оно там прекрасно. Вот. А все остальное у Кончаловского очень мило, но я обожаю у Кончаловского «Афродиту» и «Афину». Да и много кого еще. Кончаловского терпеть не могу. В общем, даже его «Одиссея», всего лишь двухсерийная, но, кстати, по сценарию-то она у нас не простого человека. А вот я забыла, представляете, где-то у меня на уме вертится Скорсезе, но это был не Скорсезе. Ну, я вспомню и скажу вам. Сценарий у Андрона Кончаловского тоже очень, ну, как бы был любопытный.
1: Я думаю.
0: Я даже не думаю. Я, видимо, так злюсь на Андрона Кончаловского, что даже его «Одиссея», как я всегда была, ну, как бы я всегда пропагандировала это кино. Потому что, когда я его посмотрела, подумала: блин, я увидела миф объемным, я увидела его воочию. И как бы я много-много-много лет знала, а вот в подростком посмотрела Кончаловского и поняла: я его вижу, я его чувствую. И даже это прекрасное кино не смогло никак репутацию обелить.
1: Нет, репутацию там уже ничто
0: да,
1: не обелит.
0: Да, там уже ничто не обелит.
1: Но
0: да.
1: Это был тоже предварительный шаг.
0: Именно. А что хочу сказать про Нолана и про весь этот хайп? Не будь и таки, ты не двинулся бы в путь. Других даров она уже не даст. Угу. И это Кавафис, и это один из самых заметных по меркам Гомера наших современников, практически современных греков, несмотря на то, что жил он ближе к середине 20 века, в общем, 30-е годы 20 века, если быть точнее. У него тоже есть свой Одиссей. Других даров она уже не даст. Спасибо за эти дары. Спасибо за этот миф, который живет и сегодня.
1: Окей, у нас просто мы спешно идем к жанровому кино и к самому спорному.
0: К жанровому мы идем быстренько. Я бы хотела про Человека-паука, но Человека-паука я еще не посмотрела. Хотя там и Холланд, и Зиндая, и все такое. Говорят, что он прекрасный, бокс-офис и шикарный, и чуть ли не бьет Одиссею прямо в прямом эфире. Но у меня будет более серьезные вещи. Это Винс Гиллингам и его «Плюрибус». Одна из нас. Я фанат Гиллингама. Apple TV еще в декабре начал показывать долгожданного новое детище от создателя «Во все тяжкие, лучше звоните Солу». Вот. Кажется, сценарий был специально написан для актрисы Рейси Хорн, которая играла адвокатшу Ким Векслер. Место действия – главный герой Альбукерке и вся планета Земля. Интрига, вторжение инопланетян, где все человечество, за исключением 12 по числу апостолов по всему миру, вдруг обрело коллективный разум. И если вот на самом деле «Лучше звоните Солу» только прикидывается криминальной драмой, на самом деле это реальный царь Эдип, мы сегодня уже о нем его упоминали, то здесь история берет немножко другой регистр и ставит под сомнение, о боги, саму концепцию всего западного мира – индивидуализм. Если человечество так счастливо, все вместе. Кстати, там есть ужасно смешные истории, прямо кусками, что ты думаешь, блин, это же мой диалог сейчас с AI. Это же я сейчас разговариваю со своим чатиком GPT. Потом ты понимаешь, что, во-первых, Гиллиган задумал много лет назад. То есть о визионерах. Гиллиган реальный визионер. И я его считаю гораздо более визионерским визионером, чем Нолана. Поэтому, несмотря на то, что вроде бы низкий жанр сериала, вроде бы фу-фу-фу, в час по чайной ложке, ах уж, боже мой, эти стриминги, потрясающая история, заканчивается, как всегда, на самом интересном месте. Девятая серия, не последняя, не десятая, девятая, все-таки где десятая серия? А нет десятой серии, все, ждите второго сезона. Второй сезон только-только вышел из-под пера сценаристов. Вот буквально пару недель назад. Поэтому, дорогие друзья, мы будем ждать, надеяться, верить. Поэтому очень быстро к моей собственной «Одиссее». Спорного произведения я не брала. Мне кажется, что споров у нас сегодня и так достаточно. А про пространство и время, про мое путешествие. Okay. Вот буквально в паре слов. Игорь, если что, прерывайте. Я согласна на все. Пара слов о том, что время взяток не берет, пространство, друг, сребролюбиво. Весной я съездила на две прекрасные выставки. На самом деле я поехала, конечно, не на выставки, но и на выставки в том числе. Я была в Милане на Ансельме Кефере, и я была на Ротко во Флоренции. Чудесные истории.
1: Красиво жить не запретишь.
0: Я знала, что вы это скажете. С завистью не только в глазах, но и в голосе.
1: Да. Не скрываю, да.
0: Ну что же, Милан, весна, Палаццо Реале и, самое главное, зал, где 50 лет назад выставлялась Герника Пикассо, Сала делла Кариатиди, в 43-м разбомбленная союзниками. Ну, про союзников мы умолчим, они его так не восстановили, чтобы помнили. Не знаю, о чем помнят сейчас, но Ансельм, конечно, великий художник, немецкий художник, что тоже немаловажно. И история о... Она называется, кстати, почему в Палаццо Кариатид? Потому что эта выставка специально создана для этого зала. Она абсолютно вписана туда, в полуразрушенные кариатиды. Кифер прямо на месте создавал вот эти вот... Ну, монтировал эти огромные полотна, естественно, он там не рисовал внутри. Вот, огромные полотна, посвященные 42 женщинам-алхимисткам. Женщины-алхимистки в истории. Вот, даже имена все не буду стараться перечислять, потому что, ну, просто не хватит ни времени, ни сил. Вот. А выставка, кстати, идет с 7 марта по 27 сентября, поэтому вполне можно еще посетить.
1: Конечно,
0: да, нет, ну, кстати, ну, между прочим, я уверена, что Виталию, ну, во всяком случае,

0: через разрушенное прошлое. Он говорит о том, что как будто бы все можно немножко подлатать. Здесь чуть-чуть полыни, здесь немножко золота, здесь чуть-чуть железа, здесь 55 слоев масла. И вот новый, измученный, израненный мир как будто бы уже не так ужасен. Как будто бы в нем есть красота. Мне очень нравится эта кеферовская история. А про Ротко, ну что? Сначала ужасно радостно, а потом дико больно. Они, конечно, постарались. Они это устроители выставки. Больше 70 полотен. Три локации. Конечно, главное — это Палаццо Строци. Но самое главное, что... Вообще, куратор Ротко, ну, про которого все говорят, я уверена, что все наслышаны, куратор этой выставки — это его сын Кристофер Ротко. И я тут тоже не могу не сделать оммаж Телемаху и Одиссею. Он возвращает картины отца к истокам его вдохновения, вдохновения Ротко. Mm-hmm. Потому что в музее Сан-Марко Ротко соседствует с Фра Анджелико. Потому что именно Фра Анджелико увел Ротко вот от такого постимпрессионизма, причем что в Палаццо Строци ты когда заходишь, ты думаешь, блин, это не Ротко, это какие-то женщины у окна, какие-то фонтаны, какая-то странность, где все эти квадраты, прямоугольники, где все это, и потом ты идешь и ты понимаешь, как рождалась мысль Ротко, а вот уже в Сан-Марко рядом с Фра Анджелико просто думаешь, так вот же оно. Поэтому вот и так возник тот самый Ротко. А вот в библиотеке, там, где вестибюль по проекту Микеланджело, я, кстати, туда не попала, в эту библиотеку, потому что она была как раз закрыта. То есть ты приезжаешь еще во Флоренцию на один день, а тебе говорят, слушайте, на самом деле вот это открыто место, это открыто, а это закрыто. Приходите завтра. И ты такой думаешь, ой, а вернуться-то я уже не могу. И, в общем, вечное возвращение превращается в вечную головную боль. Как же все уместить? Поэтому я так понимаю, что я как же все уместить постаралась.
1: Тайминг у вас теперь прекрасный.
0: Тайминг, да. Я завершаю сегодня историю о вечном мифе и вечном возвращении. Спасибо Одиссею. Спасибо всем остальным. Да, и Гомер же все-таки не первый чувак, который заговорил об Одиссее. Есть все-таки гомеровский Одиссей, а есть просто Одиссей. Пусть он у каждого из нас будет свой.
1: Челенца. Ну, здесь время нас останавливает до следующего раза. Огромное спасибо Анне Зыковой. В студии были также звукооператор Михаил Ольшман, Игорь Хариф. Ну, наш вечер после еще одной композиции, сейчас это будет «Океан Эльзы», продолжается.

0: радоваться тому, что живой.
1: И вновь здравствуйте, доброй ночи, не спящий Израиль. В студии по-прежнему звукооператор Михаил Ольшванг, филолог Анна Зыкова, Игорь Хариф, а в эфире очередной выпуск наших невезучих, ну, в общем, которых мы так давно не навещали. Вы скучали, Анна, по невезучим?
2: Очень, очень скучала, Игорь.
1: Это хорошо, Анна.
2: И по студии скучала, и по вам, и по моему первому часу все-таки тоже скучала, потому что не позволяет душе лениться.
1: Вот, как удачно.
2: И мозгам тоже не позволяй.
1: Товарищ Забаловский вот. Сказал.
2: Ну, изначально, да, изначально, конечно, душе все-таки, да, я думаю. Или мозгам все-таки. Где-то вот...
1: Душе.
2: Да?
1: Душе. Не знаю.
2: Амбивалентная история.
1: Да. Поэтому поговорим. История великой неудачи, Робер Антельм. Слушаем музыку, а потом рассказ. А потом уже главная часть разговора.

Это такой мрачный, гипнотический, я бы сказал, трек и клип такой же группы Айгел, называется «Керн». Это один из первых опытов работы на немецком языке. Значит, положенные в основу слова были такими: «Стена однажды будет разрушена, а ее обломки вымостят наш путь». Ну и вот, теперь мы отправляемся непосредственно к Роберу Антельму. Робер Антельм родился в 1917 году, ушел из жизни в 1990-м, французский писатель, родился в Сортене, изучал право. В Парижском университете познакомился с Маргарит Донадье, ставшей потом известной писательницей под псевдонимом Дюрас, и в 1939 году женился на ней, в 1940-м мобилизован. Вместе с женой участвовал в сопротивлении, 1 июня 1944-го арестован гестапо, прошел через концентрационные лагеря Бухенвальд, Гендерсхайм, Дахау. После окончания войны был обнаружен в полумертвом состоянии, случайно обнаружен в Дахау своим товарищем по сопротивлению, не удивляйтесь, Франсуа Миттераном, который организовал его возвращение в Париж. Этот период позднее описан Дюрас в романе «Дневнике «Боль». Когда Антельм поправился, супруги в 1946-м разошлись, но остались друзьями и несколько раз работали вместе. Антельм вступил в компартию французскую. В 1956 году, после протеста против вторжения советских войск в Будапешт, его, так сказать, погнали. В 1961 году он подписал манифест 121 против войны в Алжире. Не лучший, я думаю, тоже поступок, но в политике он был слабее. Сотрудничал с журналом Сартра «Тан Модерн». Главной, фактически единственной книгой Антельма стал автобиографический роман о концлагере «Род человеческий». Он опубликован в том же году, что и записки Примо Леви «Человек ли это?». Обе книги открыли для человечества тему Холокоста и существование человека в экстремальных условиях лагеря. Почти непрочитанный в начале, позднее роман Антельма был переведен на большинство европейских языков, вызвав огромный резонанс. О нем писали, среди других, Морис Бланшо, Эдгар Морен, Жорж Перек, Сара Кофман. Жизнь и судьба Робера Антельма, пишет переводчик и автор послесловия книги Сергей Фокин, или Фокин, это жизнь и судьба книги «Род человеческий», но также жизнь и судьба человека, чье дружелюбие к людям, пронесенное сквозь безумие лагерного опыта гитлеровской Германии и высказанное на страницах одной из самых страшных французских книг о бесчеловечности рода человеческого, утверждалось в повседневности через культ и культуру скромности, умение остаться в тени, хранить молчание, в котором близкие, друзья и знакомые всегда могли почерпнуть лишнюю талику веры в себя и надежды на человека. Из Антельма. «Здесь нет и тени сомнения. Мы остаемся людьми. Мы примем смерть не иначе, как оставаясь людьми. Дистанция, что отделяет нас от другого рода, остается неприкасаемой, она явно вне истории. Эсэсовцам мнится, что наша историческая миссия в том, чтобы переменить свой род, и поскольку это видоизменение, эта мутация затягивается, они нас убивают. Нет, это необыкновенная болезнь, не что иное, как кульминационный момент человеческой истории. И это значит только две вещи. Первое, происходит проверка на твердость, на устойчивость этого рода. Второе, все разнообразие человеческих отношений, цвет кожи, обычаи, классовая принадлежность скрывает одну единственную истину, которая здесь, на пороге природы, на краю наших пределов, становится очевидной. Нет разных родов людей, есть только один род человеческий». И еще из Антельма. «Nicht gut kameraden», бросил мне как-то один русский, потому что к полудню у меня был еще кусочек хлеба в кармане. «Нет настоящих товарищей», в отчаянии бросает русский французу на немецком языке. Именно этот новый Вавилон, в котором язык господ становится главным орудием угнетения, обуславливает особую заботу о родном языке. Противовес языковой политике угнетателей, в рамках которой идентичность признается прежде всего через национальный язык, так что к породе высших существ всегда могут примкнуть отдельные народцы, владеющие языком богов, ногому человеку, чья национальность оказывается лишним поводом к угнетению, не остается иного средства сопротивления господству, кроме культа родного языка. Антельм. «Язык – вот что мы по-настоящему обожаем, ибо это единственная вещь, что связывает нас воедино. Когда рядом немец, я говорю по-французски с особенным старанием, так как никогда бы не говорил там, дома, на воле. Я выстраиваю безукоризненные фразы, не пропускаю ни одной фонетической связки. Меня охватывает настоящее сладострастие, будто я не говорю, а пою. Когда рядом немец, французский язык поет, звучит. Я вижу его, вижу, как он вырисовывается, пока я говорю. В моей власти его остановить и заставить звучать снова. Я располагаю своим языком».
Заключенные избегают смеяться вместе с нацистами, дорожа своим отличием. Хорошо смеется не тот, кто смеется последним, а тот, кто не смеется вместе с эсэсовцем. Рассмеяться вместе с эсэсовцем значит растоптать в себе остатки человеческого, плюнуть на весь род человеческий. Хорошо смеется не тот, кто смеется последним, а тот, кто в состоянии различить, как смеется над всеми тот, кто замахнулся на то, чтобы стать сверхчеловеком. Сама история. Представляется, однако, пишет Фокин, что книга «Род человеческий» рассказывает нам не только о лагерном опыте, хотя, как нетрудно будет убедиться всякому, кто возьмется ее читать, картины лагерного быта, воссозданные Антельмом, значительно расходятся, например, с колымскими рассказами Шаламова, что речь идет по существу о различных типах испытания человечности в рамках двух сходных, но не тождественных политических режимов, доскональное сравнение которых и типов испытания, и типов режимов еще только ждет своих непредвзятых непартийных исследователей. Вместе с тем думается, что книга Робера Антельма представляет собой нечто больше, чем предельно личные свидетельства о лагерном опыте, хотя вряд ли стоит всерьез сомневаться, что во всеобщей истории уничтожения одних народов другими за ней останется то место, которое принадлежит ей по праву первого слова. Действительно, необходимо помнить, что первое слово о немецких лагерях во французской литературе, которое прозвучало почти одновременно в концентрационном мире Давида Руссе и роде человеческом Антельма, было высказано теми, кто буквально чудом выжил, кто говорил почти в беспамятстве, будто в бреду, говорил без всяких отлагательств ради того, чтобы эту память сохранить, говорил без всяких околичностей, тем более без всяких прикрас, а главное, без оглядки на то, что в это время говорили или только собирались говорить, промолчать или замолчать другие. Это было действительно ногое слово, высказанное до того, как стала складываться история, до того, как стали слагаться истории, были и не были про то, что было, что произошло, имело место и осталось навеки в Дахау, ГУЛАГе и Освенциме, и что впоследствии постоянно оказывалось то не к месту, то не к времени. Когда книга Антельма в 47-м году вышла в свет, вся думающая Франция приветствовала рождение нового писателя, от которого ждали других книг, новых откровений и прозрений. Сам Антельм думал, что еще будет писать. Об этом он говорил в нескольких интервью, об этом свидетельствовали несколько важных текстов, опубликованных накануне или сразу после появления «Рода человеческого». «Мщение», «Свидетельство лагеря и поэзия», «Бедняк-пролетарий депортированный». Характер возможного продолжения книги обозначился в полемике Антельма с Давидом Руссе, вторым человеком, который сказал даже раньше на год, получил премию Рюнадо за роман «Концентрационный мир». Так вот, Руссе вслед за публикацией «Концентрационного мира» заговорил о близости Освенцима и ГУЛАГа, против чего решительно выступал автор «Рода человеческого», грезивший после войны коммунистической революции. В этом продолжении должны были сказаться и вступление Антельма в французскую компартию в 1946 году, и шумное, равно как и крайне болезненное его исключение из ее рядов в 1950 году. На продолжение не последовало. Первая книга оказалась последней. С 1951 года автор «Рода человеческого» стал работать рядовым литературным редактором в издательстве «Галимар», где в течение 30 лет помогал другим авторам. Разумеется, в его жизни еще было много яркого и значительного, яростные политические баталии против чреватого авторитаризмом культа генерала де Голля, организация громких акций против колониальной войны в Алжире, активная поддержка студенческой революции 1968 года. В жизни, прожитой после «Рода человеческого», Антельму не удалось избежать ни трагизма, когда в 1983 году в результате неудачной операции на сонной артерии он был разбит параличом и последние 7 лет просуществовал в тюрьме нездоровья, почти без движения и без речи. Не предательство, когда в 1976 году Маргарет Дюрас анонимно опубликовала в феминистском журнале «Ведьмы» ошеломительно бесстыдный текст под названием «Не умерший в депортации», который был первым вариантом книги «Боль», рассказывающий о том, как и каким встретила Дюрас Антельма после Дахау. Если его сердце держалось, то анус не мог ничего удержать. Он выпускал содержимое кишечника. Все или почти все тело теряло свое содержимое, даже пальцы не могли удержать ногтей, которые тоже выпадали. Но сердце продолжало держаться. Сердце и голова. Только она вышла из этой зоны смерти, хоть и в смятении, но сохранив великолепную ясность разума. Она помнила, рассказывала, узнавала, требовала и говорила, говорила. Иные биографы утверждают, что Антельм, воплощенное сострадание, не смог простить Дюрас этого текста. Думается, однако, что тайна прощения не касается публичных личностей, прощаемых и прощающих, что она восходит к более глубокому дару. По-французски понятие «дара» — «дон», а прощение «пардон» — очевидно связаны к сокровенной способности виниться
извинять, но и винить себя. Представляется, что Антельм не смог простить этой невинности не Дюрас, а самой литературе, воплощением которой всегда был автор любовника. Поэтому следует думать, что, отказавшись писать продолжение «Рода человеческого», он не смог простить литературе того, что она оказалась не в состоянии соответствовать требованию исключительности того, о чем он попытался рассказать в своей книге, не смог простить того, что опыт стал превращаться в историю, из-за чего и винил себя, равно как и всю прочую литературу.

Взгляд мой устремится в высоту, где ветер облакам придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным.

знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

смутных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Это композиция «Дельфина и яблоки». Ну вот, теперь давайте мы начнем с того, чем я читал не последним. Ну, во-первых, я, конечно, не понимаю такого кощунства, и трудно подобрать другое слово от авторки Дюрас.
1: Да, я поэтому, когда вот играла музыка, играла песня «Дельфина», я сказала, почему вы прочитали автора? Ну, я знаю, почему, потому что так написано. Почему не авторки Дюрас? Здесь мне, ну, чуть-чуть все-таки стану на ее защиту. Она здесь не жена, она здесь не женщина, она здесь литератор, автор, не авторка, автор, и не писательница, а писатель. Она здесь выше своего а. гендерного предназначения и б. даже человеческого предназначения.
0: А,
1: потому кажется,
0: что... А границы не существует, когда ты
1: мало.
0: Какой-то... Не...
1: Вы же знаете, что мало существует. Граница очень подвижна. Говорят, что там что-то Бог диктует, и вот они как-то вот сидят, записывают, и вот как бы уже там, в империях.
0: Хорошо,
1: поэтому я... чуть-чуть как бы про Дюрас. И мне кажется, что вообще, не то, что мне кажется, я знаю, что у нее была мега непростая жизнь, при этом она была, конечно, мега обласкана разными премиями, начиная с «Оскара» в 61-м. Непростая женщина, как-то вот так захотелось ей сказать.
0: Хорошо. Я думаю, что сложнее, даже и важнее вопрос о том, почему Антельм столь болезненно воспринимал превращение опыта в историю. Причем, ну, во-первых, как бы это совсем не про Дюрас. Он с 51 года уже ушел в Галимар, закончив свою литературную деятельность. Это Дюрас была в 76-м.
1: Да.
0: А во-вторых, об этом же говорит, конечно, и Морис Бланшо. Вы абсолютно были правы. Я сейчас прочитаю маленькую цитату. «Вот почему, — пишет Морис Бланшо, — скажу, что, по моему мнению, формально отличающимся от того, что решил, впрочем, совершенно справедливо, Адорно, не может быть художественных рассказов об Освенциме. Я имею в виду, — пишет Бланшо, — выбор Софи Уильяма Стайрона. Необходимость свидетельствовать — это обязательство свидетельства, которое могут предоставить всякий раз свои единичности, лишь невозможные свидетели, свидетели невозможного. Некоторые выжили, но это выживание или сверхжитие уже не жизнь, а разрыв с жизненным утверждением». Здесь же есть о чем поговорить, потому что, Адорно сказал, мы нарушили сообща, так сказать, эту максиму, потому что после Освенцима много чего было, в том числе написанное и теми, кто там в этом аду побывал. И тут вы скажете, так сказать, да, наверное, назовете этих
1: людей. Ну, я, наверное, скажу о фуге смерти в первую очередь.
0: Прежде
1: потому
0: всего.
1: Что, да, потому что, на самом деле, это идеальный контраргумент Адорно. Потому,
0: да.
1: Потому что Адорно-то нет, он успел уехать. И потом вернуться, кстати. Вот. А Целан-то был прямо внутри. И «Фуга смерти» была же написана после войны, а впервые опубликована в 47-м. И это же не свидетельство, как Адорно пишет, ну, про кого-то. Это именно, это изнутри катастрофы. Это внутри лагеря. И стихи нельзя писать. То есть, как бы, целом, с другой стороны, это контраргумент, а с другой стороны, это и дополнение тоже, это вот такая вот амбивалентность, потому что стихи нельзя писать как раньше, потому что нужно создать другой язык, потому что нельзя, Целан же не возвращается к своей довоенной поэзии. Он говорит о том, что я создаю другой язык.
0: Ну, а тогда, да, совершенно верно, больше того, ну, Целан не единственный, вообще мы знаем достаточно много свидетельств, да, например, тот же Примо Леви упомянутый, тот же Давид Руссе, они смогли, они сказали. Вот тут меня почему-то тормознулся я у Бланшо перед, поскольку он конкретно назвал «Выбор Софи», здесь мне стало как бы вот, мне стало странно, и показалось, что даже если это из опыта стало историей, то почему же этой истории нужно отказать в существовании? То есть, ну, вы читали «Выбор Софи», условно, я читал «Выбор Софи», еще много людей читали.
1: Вы удивитесь, я смотрела «Выбор Софи».
0: Тем более.
1: И после этого я не смогла книгу взять в руки, я не читала «Выбор Софи». А «Выбор Софи» я смотрела даже два раза, потому что мне кажется, подростком, по-моему, его только там показали на ОРТ, я как-то так в ночи подумала, не, мне вообще, наверное, это приснилось. Кстати, у меня со многими, с несколькими фильмами связаны такие истории, например, с «Корабль плывет» Феллини. Мне все казалось, что этого не может быть, потому что мне это привиделось, причудилось, я где-то что-то увидела. Увидела корабль и потом достроила вокруг него. Потом стала пересматривать и поняла, не, я ничего не достроила, там все это есть, даже носорог на лодке. Вот. А «Выбор Софи» тоже, мне все казалось, нет, этого не может быть, она не может быть так красива, она не может быть так унижена, она не может быть так больна. И потом я пересмотрела и поняла, что книгу я даже... Я знаю, что есть книга, безусловно. И сказала, нет, это уже выше моего понимания того, что я могу. Хотя я могу очень многое. Мне кажется, что колымские рассказы — это, ну, сильнейшая вещь.
0: Я не очень понимаю, почему... Нет, конечно, у Бланшо мысль, да и, наверное, и у Антельма мысль и поступок, они по какой-то философской шкале понятны, и вот на этом уровне опыт — это не создание историй. Мне это ясно, с одной стороны. С другой стороны, вся последующая литература, в том числе литература о войне, она была полна историй. Тот же Стайрон воевал краешком. Вот, он не сидел в лагере, но он знает, что такое война. И я не
1: мне
0: думаю...
1: кажется, это очень разный опыт.
0: Да.
1: И максимально поэтому... разный опыт.
0: И мне кажется, что именно учитывая, в силу того, что это разные опыты, существовать должны и те, и другие.
1: Ну, конечно, я никому, ну, типа, мы никому по рукам не бьем, и страницы не вырываем, и книжки не сжигаем. Конечно, и те, и другие, и да. Типа, и они уже есть. И...
0: Но, видите,
1: но наверное,
0: как...
1: наверное, я на стороне все-таки то, что нужен был абсолютно новый язык. Вот честно, вот я на стороне, наверное, где-то Целана, что, ну, и типа, это аргумент и контраргумент, что нельзя писать. Стихи нельзя писать так, как раньше. И про этот опыт. Может быть, про цветочки и любовь можно. А вот про экзистенциальный опыт, если ты уже был внутри. Хотя, помните, Игорь, что мы с вами часто говорим, а вот он мне там это, а он сам где? То есть как будто бы еще опыт, где ты был сам в этот момент, и что ты можешь сказать сейчас и предъявить другим.
0: Сейчас это становится более сглаженным, но тогда, мне кажется, это действительно было важно. Где ты был,
1: да.
0: Адам?
1: Да.
0: То есть, наверное, легче и правильнее было доверять свидетелям, прошедшим через это, вот через этот край бытия или небытия. Но, тем не менее, в перспективе последующего времени было же понятно уже тогда Марису Бланшо, например, как замечательному философу, понятно, что нас унесет время от того, что произошло, от этой боли, и что появится, да, новая, но литература, новые, но истории. Истории, связанные с тем, через что прошли отдельные личности еще живые. Ну вот уже появился Сталин, роман Сталина, когда, возможно, Антельма уже и не было, я не знаю, года не сопоставлял, неважно.
1: Почему я, это очень важно знать, почему я прощаю старых леваков? Почему?
0: Почему, кстати, да.
1: Да, потому что, ну, все поняли, да, что есть новые леваки, которых я не прощаю, потому что это уже вообще за гранью, даже для меня, даже для человека с достаточно широкими взглядами, который любит феминитивы, простите. Новых леваков я не прощаю, хотя они выросли из старых. Почему старых прощаю? Потому что им казалось, что этот опыт навсегда с ними, что они не смогут его... И, кстати, левакам новым кажется, что этот опыт навсегда с ними, только они его абсолютно перевернули.
0: Подождите, но вот, ведь был же, понимаете, как бы это же не то, что вот Антельм, ну вот был Антельм, а был Руссе, который ему говорил, какого ты хрена хочешь мировой революции, ты уже прошел через это, они оба прошли через это.
1: Да, но это было так, ну, это была голубая мечта Антельма, и он, мне кажется, он даже не понимал до конца, потому что вот, ну, потому что была Франция, потому что Франция шла по пути...
0: По какому пути шла Франция?
1: Большевики очень любили засылать туда собственные легионы.
0: Да.
1: Имя им тьмы и тьмы. Да, я, кстати, раньше недооценивала эту историю. А потом, когда хлынули репрессированные с войны, освобожденные союзниками, и были, и свидетельствовали против Сталина на процессах, и как им левые, прикормленные большевиками, затыкали рты.
0: Ну, это видите, ужасно. По одному начинало доходить, и уже после Венгрии Анпельма
1: да,
0: выкинули.
1: И дошло, да, дошло, наконец-то.
0: Но он же и дальше... Слушайте, историю с Алжиром я после чтения вот «Занитер», «Искусство терять».
1: Да, я помню, что вам нравился этот
0: роман. Я не могу просто воспринимать иначе, чем это написано, когда убивали просто тех, кто помогал Франции, да? Которые виноваты только в том, что они поддержали Францию когда-то в свое время и получали французскую пенсию. И значит, им должно было перерезать глотки. Франция сказала, да, ну хорошо, и мы вас оставляем там. То есть ну, цинизм был таков, что я до сих пор не могу представить, как это можно было.
1: Я буквально вчера видела вот эти вот кадры бесконечные, ну, бесконечно повторяющиеся, как американцы уходили из Афганистана.
0: Бросая по пути.
1: Ну, вот я думаю, что у многих просто американцы уходили из Афганистана, и, всех, и все видят, как люди цепляются за крыло самолета, который улетает с военной базы и оставляет их на верную смерть.
0: Да, это чудовищно.
1: И это чудовищно, это чудовищнее, чем любая антиутопия.
0: Но а в Алжире было ведь еще чудовищнее, потому что тех, кого оставили,
1: верно,
0: те служили в Франции в двух войнах, блин. Просто
1: верно,
0: получали от Франции
1: все
0: деньги.
1: Верно.
0: И вы их не забыли, называли харки.
1: Да.
0: И вы их
1: бросили.
0: Вот, и после Алис Занитер, я честно, у меня что-то перевернулось, потому что это было очень страшно. А как приняли тех, кто приехал?
1: Вот, кстати, ответ, уважаемые слушатели, для чего нужна литература?
0: Да, безусловно.
1: И для этого тоже.
0: До этого, я вам честно скажу, до чтения этой книги я полагал, что ну там что-то было в Алжире, французы решили свеликодушничать и дать людям, да,
1: свободу.
0: Ничего себе они заплатили.
1: Ну, в общем, про вот экзистенциальную свободу как-то все вокруг и около, в том числе и Антельм, как-то вот.
0: Ну, я не очень понимаю, как опыт, пережитый Антельмом, значит, мог не повлиять на его политическую позицию. Но тут я перехожу к другому вопросу.
1: Ну, как бы большевики победили фашизм, гитлеризм, нацизм.
0: Я отвечу...
1: Я думаю, что где-то здесь есть корреляция небольшая.
0: А, ну, наверное.
1: В какой-то момент.
0: Наверное.
1: Есть...
0: Я согласен, как бы, да.
1: Да.
0: Но я хочу вот про что спросить, потому что это действительно подводит нас к этому вопросу. Давид Руссе, да, более мудрый, чем Антельм в политическом плане, он говорил о близости Освенцима и ГУЛАГа. Что тогда имел в виду автор Фокин, когда он написал, что речь у Антельма и Шаламова идет о различных стилях, типах испытания человечности вообще, и о, в рамках двух режимов. Да, стилистическая манера как бы Шаламова и Антельма, она разная, но режим — это абсолютно посылы, и литературный смысл же абсолютно одинаков.
1: Ну, режимы одинаковые, а литературные смыслы, мне кажется, все-таки где-то чуть-чуть разнятся, потому что мне кажется, что Шаламов, ну, он это в «Колынских рассказах» повторяет раз за разом, что он говорит, что нужно создать такую прозу, чтобы не, как бы, выражусь не совсем по-шаламовски, это не прямая цитата, а как бы не оккультуривать этот опыт, чтобы, которая вообще не позволит читателю увидеть лагерь как... Ну, как бы, как какую-то вот историю.
0: Ну, он же сказал о абсолютно отрицательном опыте.
1: Именно. Что это, его спросили, как же опыт? Он говорит, нет, не надо такого
0: лагерь,
1: опыта.
0: Лагерь, тюрьма,
1: вообще отрицательный опыт.
0: Да.
1: То есть не надо вообще такого опыта.
0: Я думаю, что стилистически вот он сделал
1: максимально
0: больше.
1: Да, конечно,
0: он пошел дальше.
1: Конечно,
0: потому что Антельм написано очень правдиво со стороны чувств, но вполне язык там не делал, не подгонялся.
1: А вот у Антельма, по-моему, такая история, что как свидетельствовать, не превращая опыт лагеря вот в литературу в обычном смысле. Как бы, то есть Шаламов говорит, что это вообще невозможно, а Антельм как бы старается, но как-то наизнанку чуть-чуть.
0: Я готов признать, что совсем по-другому. Шаламов-то отстраняется до бесконечности. Там уже нельзя чувствовать. Там только нужно видеть эти картины,
1: да,
0: и растворяться в этом ужасе.
1: Да.
0: Антельм, наоборот, он пытается сохранить... он говорит о этой талике человечности, чего-то позитивного опыта. Он все время старается сохранить в человеке то, что ему изымают.
1: Извините, подскажу, да, по-литературовечески, по-французски литературовечески, не... отстранение, а остранение.
0: Отстранение, да.
1: Вот.
0: Да.
1: У Антельма это очень, как бы, у Шаламова отстранение,
0: да,
1: отстраивание, а у Антельма остранение.
0: Абсолютно с вами согласен. Да,
1: спасибо, но... Ролану Барту и всем нашим левым французам, философам, за возможность оперировать этими смыслами.
0: Под хороший разговор проскочило,
1: да,
0: ненавистное слово «Барт». Я хочу сказать, что я немножко недопонял, почему, в чем не тождественные режимы, по слову Фокина, например. Мне кажется, что как раз режимы-то были абсолютно тождественны.
1: Ну, я с младенчества говорю, что этот-то хоть чужих уничтожал, а наш-то своих.
0: Своих. Это была кровавая карусель, такая лотерея.
1: Да, да,
0: просто в кого-то прилетало.
1: Да.
0: Тут, там хотя бы было известно, ты гомосексуалист, ты цыган, еврей, коммунист. Все.
1: Да. А типа, если ты свой, то тебе хорошо. Тебе прямо очень хорошо.
0: Ну, в общем, тебя не трогают, как минимум.
1: Нет, у тебя прямо есть даже, я помню, как я удивилась, что стиральные машинки. У тебя даже есть стиральная машинка, кухня, киндер. И все у тебя неплохо. У тебя муж работает, а ты можешь вот даже красивые наряды покупать себе. И как-то жить, как-то существовать хорошо. А что мог в Советском Союзе? Это было просто... Это не просто кровавая карусель, это просто кровавый лунопарк. Потому что там карусели за каруселью.
0: Не, ну вообще страна, где в абсолютном неведении люди сидят ночью и слушают шум подъезжающих, проезжающей машины, подъезжающие, шаги на лестнице. Это представить страшно. Это невозможно представить. Но, тем не менее, правда, дедушка чемоданчик ставил рядом с дверью. Да. Это все был быт. Но, тем не менее, мне кажется, что при всем этом это стилистические различия. Два людоедских чудовищных режима. И я не понимаю, что должно еще искать своих исследователей. Мне кажется, их тождественность уже выражена 150 раз. Поэтому я бы говорил чисто о литературных различиях, как вы сказали замечательно,
1: да,
0: о Шаламове и Антельме. Но не о различиях социальных каких-то. И тут Руссе, про которых Руссе не издавали вообще. Я все жду «Концентрационного мира» хотя бы, но почему-то его не издали, наверное, потому что он, не знаю, к Советскому Союзу относился всегда изначально косо. Вот. Хорошо. Вопрос. Все-таки, если один род человеческий по ту и другую сторону колючей проволоки, люди, участвующие в СВО, не говоря о тех, кто это все задумал и спровоцировал, и люди, которые защищают себя и близких, это точно один род?
1: Ну, у меня есть вопросы. Один ли это род?
0: Да вот у меня есть вопросы.
1: Вот. Ну, что могу сказать? Конечно, очень в начале войны, в 24 февраля, ужасно хотелось сказать, это все он, это только он. Это же вот эта скотина. Но я даже его фамилию произносить не желаю, потому что я, кстати, не произношу ее. У меня так через две буквы первые его обозначают. Вот. А потом, когда ты живешь с этим, когда ты же, я не совсем живу с этим, я... Мне было с этим очень сложно. Я давно уехала, кстати, из России. Я не была с момента своего отъезда, я никогда не была в России. Я не знаю, что сейчас там. Правда, не знаю, как бы, потому что у меня все время ощущение из разных источников, что мы, как бы, я не смогу увидеть всю картину, потому что это не мой опыт. Вот это, я специально это говорю не для того, чтобы сказать о себе и о России, а для того, чтобы сказать о других писателях, об авторах, которые вот, ну вот Адорно, ну вот не мог. Вот я правда, вот он сказал так, но он не был внутри. Вот я тоже, я не знаю даже. То есть это не ты должен все только на себе. Кстати, это я вот не смогла, у меня не было времени просто поговорить побольше о вот этом Плурибус, одна из нас. Вот там, кстати, вот эта этическая дилемма очень очень четко обозначено, что насколько ты можешь быть индивидуальностью и насколько общий коллективный опыт, как бы, хочешь ли ты в него влиться. Вот. Я не знаю, мне кажется, что хорошо, когда у каждого есть свой опыт, и каждый может... Лучше опыта Освенцима, естественно, лучше опыта Холокоста не было бы ни у кого. Но он был. Поэтому как-то мы должны... Я, кстати, я не верю, между прочим, я в связи с этой, с этим, началом этой войны, я не верю. Мы должны об этом говорить, чтобы этого больше не повторилось. Фигня.
0: Ну, уже, видимо, повторится.
1: Уже повторилось, да. И повторяется.
0: Я недавно просто наткнулся на кадр интервью Дудя, значит, с Анной Мангайт. Спрашивает, как вы относитесь к тем, кто пошел в Украину? Она говорит, никому из них у меня нет, так сказать, симпатии. Я считаю, что или уходите в леса, или уходите, уезжайте из страны, но вы не должны были этого делать. Я не могу сказать, что ко всем. Кому-то, так сказать, Джонни дали винтовку. Кто-то, может быть, но...
1: Вы давно не были в России. Мангайт знает россиян лучше, чем вы. Простите, Игорь.
0: Наверное, просто...
1: Простите.
0: Даже мне понятно, что те люди, которые сидят и которые потом идут, значит, чтобы... это не люди уже.
1: Нет всеобщей мобилизации. У них есть выбор. У них есть выбор.
0: Тем более, значит, люди, которые взяли этот автомат в руки и пошли, ну, я не знаю,
1: кем же, они быть. Они же еще, ну, такие заметки на полях. Я не хочу углубляться даже, откуда я это знаю. Конечно, я все это знаю тоже из источников, когда, вот, например, антропологи, да, и... Извините, детские писательницы, как Маша Рупасова. Я не знаю, слышали ли вы о ней.
0: Нет.
1: Как в качестве и исследовательницы теперь уже войны. Маша Рупасова, прекрасная детская писательница, 15 лет назад уехала в Канаду. Издала там, уже и в России начала издавать максимально классное количество книжек про царя Колбаску, про «С неба падали старушки». Она... Вам будет интересно, я уверена. Вам понравится ее язык 100%. Маша Рупасова, живя в Канаде, когда все началось, она просто онемела от горя. Она сказала, я не знаю, что делать. И начала делать очень важное дело. Она начала собирать свидетельства. Знаете где? В чатиках жен, матерей, невест, сестер и вдов. Героев СВО. И вот ее свидетельствам я верю. Ее свидетельства такие, из вот этих чатиков, непосредственно с местности. Всеобщей мобилизации нет. И у каждого есть выбор. Изнутри. Я должна была об этом сказать, как тоже о... Это не, кстати, не у... И мне все кажется, может быть, мы как-то в сторону уходим.
0: Нет,
1: но мне кажется, что
0: сторону.
1: Да. Что я рассказываю истории свидетельств. Вот представляете, сейчас свидетельства такие. Есть такие чаты. Ну, мы, естественно, знаем, что да, они есть. Представляете, был бы чатик, например, семьи Геринга и его соседей. Ну, вот, кстати... Вот английский режиссер же снял, как они смотрели в другую сторону. Вот такой домовой чатик. А что там происходит? Ой, что-то так пахнет. И какой-то сегодня... Зона интересов. И какой-то у нас сегодня, знаете, странная такая пыль идет с небес. Такая серо-черная. Вы не знаете, откуда это? Ну, ничего-ничего, земля удобрится, все будет хорошо. Вот примерно как-то так это звучит, вот. Но они нет, они там воюют, плачут, ищут своих, соответственно, воюют за пособия для смерти, там у них есть какие-то 200-е, 300-е. В общем, на самом деле, в глубины, причем, по-моему, Маша выпустит все-таки книгу об этом, вот, с помощью антропологов известных.
0: Ну, я думаю, что издательств
1: вот,
0: сейчас довольно
1: поэтому...
0: много за рубежом.
1: Да. Вот я все Ардиста жду, как бы, и я думаю, что да, это случится. Поэтому, я не знаю, и такой опыт изнутри есть тоже. Про Украину я не могу сказать, меня никто не служит.
0: Просто, ну, в данном случае, как бы, я не знаю, какие могут быть... Что можно сказать про Украину? На них напали.
1: Да.
0: Все.
1: Да, они защищаются.
0: Они защищаются.
1: Нет, я имею в виду, что опыт, вот такой опыт, как, например, шаламовский опыт в колымских рассказах, как бы, я имею в виду, что не опыт заключенных концлагеря, а опыт человека, который в невыносимых условиях. В невыносимых условиях на фронте, например, тоже.
0: Я просто я бы хотел, так сказать, согласиться с мыслью Антельмы. Это очень благородная мысль, что все-таки мы один род. Но мы не один род. Я боюсь, что различия настолько велики, что где-то утрачивается, так сказать, утрачивается.
1: Понимаете, мне все время хочется, да, мне все хочется сказать, может быть, где-то эта линия проходит, ну, например, мне так хочется верить, по какому-то вот... Вот они тупые, глупые, не интеллектуалы, книжек не читали хороших. А вот мы-то понимаем, потому что мы-то читали хорошие книжки.
0: Увы, там точно не проходит.
1: Полная фигня. Полная фигня. И я так была этим разочарована знанием, которое случилось 4,5 года назад, что я просто... Мне кажется, я даже от этого как-то еще больше вошла, ну, в какое-то вот состояние. Да как же так? Вы же были нормальными людьми. Как вы расчеловечились? Почему ни одна книжка, незабвенная наша Беркович, которая, по-моему, за это тоже сидит, как дед говорит в стихотворении, дед говорит своему внуку, ну тебе же и это не помогло. Вот как ничего не помогло?
0: Ничего не помогает. И, ну, смотрите, ну, в конце концов, а палачи, которые слушали классическую музыку,
1: ну,
0: им
1: да,
0: тоже ни Гёте, ни нахрен, ни музыка вся великая не помогла?
1: Она им помогала, наоборот, убивать. С наибольшим изощрением, потому что они чувствовали себя великими.
0: Значит, не по этой границе это проходит.
1: Да, нет, не по этой. Им Вагнер давал возможность эту. Вагнер говорил об их величии. Вагнер говорил о том, что все правильно, все хорошо, все классно. Это ведь смотря как слушать, чем слушать, что туда вчитывать, что вкладывать.
0: Я задам сейчас, наверное, последний вопрос, потому что мы так уже... Мне бы не хотелось так думать, но самый страшный вывод, который, в общем, ну, все равно приходится сделать, что все свидетельства в результате напрасны, потому что написал Антельм, написал Шаламов,
1: Началась война
0: в 22-м году.
1: Ну, потому что всего есть свой срок годности.
0: То есть, хотите вы сказать,
1: война так же вечна, да? Война так же вечна, как и все остальное, к сожалению.
0: К большому сожалению, но очень красиво, я не хочу это слово употреблять, закольцовываю мысль о Одиссее.
1: Естественно.
0: Потому что...
1: Хотя, я туда и веду.
0: Я понял вас. Видите, я понятливый мальчик. Хотя хотелось бы верить, как у Жана Жераду, Троянской войны не будет, но она все время происходит, и она...
1: И... Нужно свидетельствовать, чтобы хотя бы на 50 лет, да ладно, 50, хоть 20 лет, хоть как-то о чем-то помнить.
0: Поэтому...
1: Чтобы просто не потерять облик человеческий.
0: Я не знаю, кто появится после вот этой войны из тех людей, которые честно смогут все это описать, потому что каждая война, ну, даже если... Хотя, с другой стороны, чеченская война, кого она породила? С одной стороны, Бабченко, с другой стороны, этого нашего Прилепина. И это уже просто ставит
1: как бы,
0: в тупик просто.
1: Да, я заткнулась, потому что я хотела сказать, ну, как бы, литературного дарования мера там немножко разная, а потом я себя оборвала на слове, потому что мера литературного дарования тоже ничего не говорит.
0: Конечно.
1: Потому что у Прилепина-то книжки лучше, чем записки Бабченко.
0: Да. И, понимаете,
1: да,
0: а результат...
1: Это мой горький смех. Горький.
0: И поэтому я не знаю, дай бог, чтобы хотя бы сейчас вот выковывалось такое свидетельство, хотя, понимаете...
1: Я думаю, что это будет почти... Ну, это будет сложно, и это будет потом очень сложно принять как меру. Потому что что после... Ну, типа, что по итогам Второй мировой войны была мера зла, невыносимого зла. И поэтому... И тоже были очень важны свидетельства о Холокосте, потому что вот больше никогда, never again... А сейчас что-то «Never again» — это уже теперь, можно сказать, в Израиле ругательное, потому что нас теперь за «больше никогда» еще и тычут палкой. Ну, ладно, тут мы про...
0: Больше того, тогда еще был Нюрнберг.
1: Это еще на один час, да.
0: Хотя
1: да,
0: бы.
1: Да.
0: Ну, понимаете, как все это
1: закончилось. А теперь, да, закончился ООН, и куда это все пришло.
0: В общем, это очень... я не знаю, одновременно это для меня как бы очень важный разговор. Потому что, ну, хотя бы потому, что Антельм введен в
1: литературный
0: ряд российский. Да. Он появился на русском языке впервые. И мы знаем, кто он такой, мы знаем книгу, которую теперь его можно прочитать. Угу. И она действительно удивительно.
1: И вообще с большим уважением, как редактору Галимара, ну, в общем, это мое литературоведческое, конечно, да. С большим уважением к нему, как к человеку, критику, ну, и писателю, к сожалению, только одной книги.
0: Да. Но книги, надо сказать, уникальные, потому что сострадания там много, несмотря на материалы.
1: На страдания.
0: Да. Но он пишет, как, в общем, оставаясь с этой... Может быть, поэтому ему и кажется, что род один. Потому что даже в тех нечеловеческих условиях он пишет с этой стороны, со стороны рода.
1: Потому что он человек.
0: Потому что он человек. И он распространяет, возможно, к сожалению, невольно, но и несправедливо эту мысль на

0: Да и написано это, в общем, такой, как бы беспристрастно, спокойно, без нерва, потому что оно вроде как ушло. Не забудем только, что спустя очень много лет Прималеми покончил с собой, как, кстати, и Пауль Целан.
1: Да.
0: Вот так это все отзывается. Здесь время вынуждает нас остановиться. Думайте, читайте Антельма, Шаламова, ну и Стайрона тоже. Огромное спасибо Ане Зыковой, у которой есть билет с открытой датой на любую программу.
1: Я надеюсь, что я скоро вернусь.
0: Вы улетаете, но ведь вы обещаете вернуться. Это утешает и успокаивает. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Еще одна композиция в завершении. Тоже странная композиция, но чем-то подходящая сегодняшней теме. Она называется «Птица». Автор ее «Seven Years to Down» и «Доктор ОСД». Кто это такие, я не знаю, но подходит. До завтра. Пока.

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: Программа «На пике событий» последней на этой рабочей неделе. Будем говорить о главных событиях уходящего дня, в том числе поговорим о событиях вокруг деревни Кусора после очередного всплеска насилия. Там вновь встал вопрос, способно ли государство остановить радикально настроенных элементов и предотвратить дальнейшую эскалацию на западном берегу в Иудее и Самарии. Поговорим о политике, предвыборная кампания. Между тем набирает обороты. В Ликуде обостряется борьба вокруг мест в предвыборном списке накануне праймериз, которые пройдут в ближайший понедельник, а в партии «Демократы» призывают кандидатов меньше говорить и думать не только о партии, но и обо всем блоке. Поговорим о том, что происходит с расследованием загадочного исчезновения в Вене, Мали или Яломе. Эта история обрастает противоречивыми версиями. На расследование наложен запрет на публикацию. Семья, тем не менее, высказывается, оспаривает часть информации, которая была процитирована в прессе от имени полиции. Поговорим о том, что происходит с Ормузским проливом. Версии Ирана и Соединенных Штатов разнятся. А также вспомним о нашего коллегу Орена Наари, который ушел из жизни сегодня в возрасте 70 лет. Один из самых известных израильских журналистов-международников. Об этих и других событиях в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Итак, история вокруг палестинской деревни Кусора вышла уже, на самом деле, довольно далеко за рамки некого локального инцидента. Она такая уже полномасштабная политическая и дипломатическая проблема. В последние несколько дней противостояние армия демонтировала два незаконных форпоста, как известно, в районе Кусора. И сегодня армия первоначально потребовала от жителей нескольких домов временно покинуть их на время военной операции. Однако затем это решение было отменено. Командующий центральным округом генерал Ави Блют распорядился, чтобы военные входили только в незаселенные здания. Тем временем на фоне происходящего американский посол в Израиле Майк Акаби опубликовал крайне резкую реакцию, более чем назвал поселенцев, которые осаждали палестинскую семью в Кусре, террористами, израильскими террористами, их действия преступными и отвратительными. Посмотрим, пытаемся разобраться о том, что происходит вокруг этой истории и как она выглядит во взгляде из Вашингтона с моим собеседником Дмитрием Дубовым, журналистом и обозревателем по вопросам внешней политики. Дим, привет.
2: Добрый вечер.
1: Начнем давай именно с американской реакции. Я бы сказала, довольно нестандартной, хотя вообще Майк Акаби, он очень человек эмоциональный, но мне кажется, те формулировки, которые он выбрал, они очень резкие даже с его точки зрения. Насколько, на твой взгляд, это необычно, вот такие формулировки слышать от американского посла в Израиле?
2: Абсолютно, на самом деле, логичная реакция Майка Акаби при всей его действительно симпатии к Израилю и к теме библейских земель, назовем это так, Иудею и Самарию. В данном случае речь идет о доме, где один из хозяев которого вообще американский гражданин. Насколько я правильно понимаю, он вообще не живет в этом доме, а находится, по-моему, в Огайо. В общем, в Соединенных Штатах активно сейчас дает интервью. И с точки зрения Акаби, так и с точки зрения Вашингтона, речь идет не только о чувствительной теме, во-первых, еврейского террора, если называть вещи своими именами, во-вторых, поселений за зеленой чертой, в-третьих, незаконные форпосты, и в-четвертых, это еще и, конечно же, вовлеченность на личном уровне, ну, то есть вовлеченность гражданина Соединенных Штатов Америки, что, собственно, и вызывает эту резкую реакцию со стороны Вашингтона и американского посла. Я думаю, что если бы речь не шла именно об этом нюансе, то реакция Акаби была бы, наверное, бы тоже не мягкой, но не настолько нарочито жесткой, как в случае, когда речь идет об американском гражданине.
1: Если еще немного продолжить эту тему именно американской реакции, на мой взгляд, есть такая довольно необычная деталь. Акаби утверждает в своем там, твите, да, в своем там, тексте, что армия и полиция прибыли на место по личной просьбе американского посольства, по сути, по его личной просьбе. И как ты понимаешь эту фразу? То есть, по сути, американцы говорят, что Израиль начал действовать только после того, что они вмешались активно.
2: В общем и целом мы наблюдаем за тем, что армия, как суверен в Иудее и Самарии, Полиция чуть меньше в данном случае здесь выступает в роли какого-то актора, но тем не менее она тоже. Мы видим некие проблемные точки трения между армией и местным населением, и особенно в том, что касается вот этого явления, которое в последнее время действительно набирает силу, незаконные поселенческие форпосты, которые, собственно, что там за форпост? Там один шалаш был, по большому счету. Нельзя сказать, что там даже какая-то временная... Это даже не временка. Это так, чисто обозначить, что называется, палку воткнули и назвали это форпостом. На самом деле это, по большому счету, суть по всему, речь идет о намеренной провокации. Вот. И я даже не исключаю, что одним из... скажем так, одной из причин этой провокации, возможно, был тот фактор, что речь идет о доме американского гражданина. Мы знаем, что в последнее время армия выборочно пытается решать, какие форпосты сносить, какие нет. Здесь, наверное, был какой-то такой вот фактор политического поведения, хотя, в общем и целом, конечно, нельзя забывать и о том, что солдат банально не хватает на все задачи по поддержанию порядка в Иудее и Самарии, и тем более уже предотвращение с террором, и в этой связи в списке приоритетов вот мы видим, что меньше занимаются теми поселенцами, а может быть даже это и не поселенцы, а просто маргиналы, которые приходят туда для того, чтобы поджечь, что называется, землю и сделать, пойти устроить какие-то провокации. Угу. Я не думаю, что армия отреагировала только на просьбу посла, и только после этого она появилась. Я думаю, что здесь скорее совпадение получилось такое, что прислушались также, конечно, и к просьбе или требованию американского посла, но не то, чтобы армия сидела и ничего не делала, пока американский посол не вмешался. Эта история, в общем, довольно давняя. Один из израильских русскоязычных журналистов интересно написал в Фейсбуке, он сказал: ребят, деревня Кусра, ну слушайте, ну уйдите оттуда. Ну хватает места, на самом деле, в Иудее и Самарии для того, чтобы развивать поселенческую деятельность. Если посмотреть на карту, это даже не... То есть есть некий мейнстрим поселенческого движения, да? Он весь, по большому счету, расположен так или иначе вдоль 60-й трассы Транссамарийского шоссе, да, который идет от Иерусалима наверх, да, по большому счету. Так вот, если посмотреть на деревню Кусра, это... Скажем так, на каком-то этапе, там, где, по-моему, Шило, надо повернуть направо, еще долго-долго-долго-долго ехать, чтобы попасть в район этой деревни. Ну, то есть там, по большому счету, какого-то активного присутствия еврейского или еврейских израильских ферм, так называемые фермы, которые становятся дальнейшим поселением, все начинается с чего? С ферм, с форпостов, потом это все узаконивается, там, в принципе, не особо есть. Ну, то есть, если вы хотите развивать поселение, то можно, конечно, вспомнить, например, поселение Гали, Ганим, Хомеш, там, Санур, то, что сейчас пытаются восстанавливать в качестве политического жеста. Это я еще могу понять, это идеологически. То, что касается деревни Кусра, в данном случае, с точки зрения банальной географии, это настолько, как бы, ну, выглядит, как попытка устроить провокацию, что здесь, мне кажется, и без американского посла понятно, что этой проблемой надо заниматься, почему желательно заниматься этим быстро, потому что практика показывает, что пока ты наблюдаешь, все это всегда разрастается, и в любом случае приходится этим заниматься, но уже становится сложнее и сложнее.
1: Но согласитесь, Дим, что тут есть еще и политический аспект. Он в середине этой каденции правительства он имел место, а сейчас, за два месяца до выборов, он особенно чувствителен, на мой взгляд. Например, министр Бен-Гвир, да, который высказался по этому поводу, сказал, что, конечно, среди нападавших там, да, израильтян есть отдельные клиенты, которых следовало бы арестовать и задержать, но большинство из них — это люди, к которым нужно относиться с восхищением и так далее. Да? То есть он им очень, скажем так, польстил и выразил скорее свое восхищение. На твой взгляд, такие высказывания Бен-Гвира, они могут усложнять Нетаньяху диалог с Вашингтоном, несмотря на то, что и Бен-Гвир тоже Вашингтону уже знаком 4-й год?
2: Мне кажется, что Нетаньяху сейчас ведет очень опасную линию в этом смысле. Даже если предположим, что Бен-Гвир прав именно в этом конкретном его предложении оценки тех людей, которые находятся там на месте, если там находится как бы несколько грешников и все остальные люди святые, этими грешниками надо заниматься, потому что Бог знает, чего они успеют натворить и бросить тень на всех остальных. Ну, то есть в интересах Бен-Гвира, не как министра, а как политика. И Смотрича тоже, наверное, обнаружить этих людей, зачинщиков этих беспорядков и провокаций, чтобы их нейтрализовать и не бросать тень на всех остальных хороших людей. И этого не делается, и, соответственно, мы видим, что эта проблема становится политической. Я очень боюсь, действительно боюсь, что пока армия по разным причинам не успевает доделать ту работу, которая необходима, может случиться очень неприятное, нехорошее и непоправимое, и тогда объясняться придется уже не Хакоби, а американскому президенту, потому что, не дай бог, будут какие-то жертвы, а это может произойти по большому счету, уже хотя бы потому, что в прошлом, к сожалению, прецеденты уже случались, вот, и вообще мы очень ходим по тонкому льду. И Нетаньяху, который, я не знаю, боится ли он как-то нервировать своих коалиционных партнеров или собственную партию Ликуд, особенно в праймерис, затягивая вот это свое молчание по этому вопросу, на самом деле никак не способствует разрешению этого кризиса. Ну, то есть бывают моменты, когда даже в политической ситуации, подобной сегодняшней, лидер должен быть лидером и проявлять свои лидерские качества. И в конце концов, премьер-министр – это финальная инстанция всего, и он должен, если не принять решение, то показать на самом деле, где заканчивается свобода политического маневра и где действительно начинаются риски, которые сопряжены именно с такой вещью, как соотношение с Соединенными Штатами.
1: Дмитрий Дубов, журналист и обозреватель по вопросам внешней политики. Я благодарю тебя. Спасибо большое.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Поговорим, разумеется, о политике, как не они говорить, в предвыборный период, когда страсти накаляются, при том, что до выборов, в принципе, еще есть время, но партии заняты вопросом, который может оказаться решающим, как не отпугнуть собственных избирателей, при этом постараться привлечь еще и чужих, что называется, избирателей. В Ликуде завершился один из юридических споров вокруг праймерис, вокруг их правил. В итоге окончательно было решено, что действующие депутаты, а также бывшие, не смогут баллотироваться по региональным округам. Это осложняет несколько ситуацию. У демократов есть другая проблема, связанная с тем, что им нужно не только завоевать своих избирателей, но и каким-то образом не отпугнуть потенциальных партнеров по коалиции. В общем, сложно, если не противоречащие друг другу цели. Поговорим об этих и прочих предвыборных целях с Габи Вольфсоном, моим коллегой, ведущим Кан-Река и политическим обозревателем сайта News.ru. Габи, привет. Привет.
3: Добрый вечер, Аня.
1: Давай начнем с общей картины, насколько это возможно. В Ликуде сейчас самый пик борьбы за место под солнцем, а точнее в списке в демократах, у демократов, да, за правильный публичный образ. Что эти две истории, на твой взгляд, говорят о том, чего больше всего боятся партии на этом этапе
3: предвыборных? Партии боятся больше всего сейчас совершить грубые ошибки, которые оттолкнут потенциальных партнеров. Я сейчас еще не говорю про избирателей, потому что к избирателям партии обратятся после 7 сентября, в основном, когда бы списки будут закрыты. А сейчас идет такая попытка сыграть то ли в домино, то ли во что-то подобное, то ли в тетрис, как угодно, и сформировать блоки таким образом, чтобы можно было идти на выборы. Это вот то, что главное, что сейчас занимает, например, партию демократии, именно поэтому там отдали распоряжение поменьше публиковать записи в социальных сетях, а если публиковать, то только в рамках того, что они называют дисциплиной кампании. Заявление, подобное тому, что делал Моше Радман, им совершенно ни к чему сейчас, тем более, что они еще не пришли в себя после скандала, связанного с отказом Яира Гулана забронировать место в списке для Эйнар Цингаукер. И, насколько я понимаю, среди активистов и среди сторонников партии «Демократия» это имело очень нехороший резонанс, поэтому они, в общем, там этим сильно озабочены. Но я бы, на самом деле, не обратил внимание на группу партий или почти партий, или около партий, которые, о которых мы с тобой неоднократно говорили, видимо, будем говорить, тех самых партий, которые находятся в центре политической карты и немного вправо от нее, потому что у меня такое ощущение, что, собственно говоря, от будущего этих партий очень многое зависит. Если можно вообще говорить о том, что чьи-то голоса сдвинутся в какую-то сторону, то мне кажется, что это только зависит вот от этой группы партий, а они удручающим для них образом не проходят электоральный барьер практически ни по одному опросу. Это касается и Эрдана Эдельштейна, и Лаван. Я не знаю, что собирается делать Офер Винтер сегодня в его социальных сетях, в его аккаунте в социальной сети Facebook появилась достаточно странная запись: «Друзья, еще немного терпения, и все начнется по-настоящему», я цитирую. о чем именно идет речь, не знаю, но тем не менее, вот там, как мне кажется, будут разворачиваться главные события.
1: Угу. Не очень понятно. А то, что ты говоришь относительно того, что эти маленькие партии совершенно точно, на твой взгляд, не пройдут электоральный барьер...
3: Я говорю, что они на данный момент его не проходят. Угу. Конечно, они не пройдут.
1: Вопрос, есть ли им, так сказать, что делать с этой ситуацией, учитывая тот факт, что изначально-то, согласись, их расчет, он был очень такой перспективный, да, есть те самые заветные... Там некоторые говорят 8 мандатов, некоторые считают 10 мандатов, да, умеренных правых, разочаровавшихся в Ликуде и так далее, и так далее. Так в чем же здесь нюанс, да? С одной стороны, есть спрос и как бы есть предложение, но они почему-то вот встречаются где-то за электоральным барьером.
3: Тут есть две возможности. Либо нету спроса, и, так сказать, этот спрос, он, в общем, некий мираж, да, который был, и его, по сути дела, нет, и число неопределившихся гораздо меньше, чем нам кажется. Вторая возможность – это то, что спрос-то, конечно, есть, но предложения не устраивают тех, кто заинтересован купить. Продукт не очень устраивает, и они не находят тот продукт, который их устроит. Некоторые, я сознательно оставил в стороне партию Хилли Труппера и Йоаза Энделя, потому что она достаточно ярко выраженным образом тяготеет в сторону блока Гади Азенкота и не скрывает того, что если... у того будет большинство рекомендаторов сионистских партий, то они порекомендуют его. Поэтому это немного другая история. Но в целом, судя по всему, избиратели, которые колеблются, избиратели, которые на прошлых выборах голосовали за партии коалиции, а сейчас не готовы этого делать, но и не могут проголосовать за будущую коалицию с Яиром Голаном, их не устраивает то, что им предлагают на данный момент. Я не знаю, будут ли, так сказать, изменят ли картину какие-то объединения, которые, возможно, будут до 7 сентября. Но пока, по крайней мере, это все выглядит достаточно печально. Завтра будет опрос в Маариве, завтра будет несколько опросов, видимо. В субботу, точнее говоря, будет опрос 12-го телеканала. Посмотрим, какие будут результаты.
1: И все-таки хочу, чтобы мы попытались вот в оставшиеся пару минут коснуться грядущих праймерис в Ликуде. Да. Там ситуация, которую очень многие пророчили, мне кажется. С одной стороны, Нетаньяу добился того, что эти праймерис, они будут только отчасти праймерис, отчасти то, что называется организационная комиссия, вода Мисадера, да, потому что от 8 до 10 бронированных для него мест по разным подсчетам, да, смотря как считать, это, ну, по сути, уже полупраймерис, да, такая полудемократия. С другой стороны, встает вопрос, а есть ли после всей этой борьбы у Нетаньяу те самые золотые имена, такие магниты, притягивающие избирателей, которых он и, так сказать, которыми он украсит свой список вообще? Есть понимание этого?
3: Пока что складывается впечатление, что единственное золотое, если его можно назвать золотым именем, за которое идет борьба, это Моше Кахлон, бывший министр финансов, которого, судя по некоторым сведениям, Нетаньяу активно пытается привлечь в список Ликуда. Те громкие имена, о которых шла речь, Йоси Коэн, Габи Ашкенази, Юваль Штайнец и так далее, насколько я понимаю, на данный момент не на повестке дня, и поэтому Нетаньяу действительно очень активно ищет людей, которыми он сможет заполнить, насколько я понимаю, 5 оставшихся мест, которые у него есть, там по разным последним, то 5, то 6, но тем не менее вот где-то так, и привлечь кого-то, кто сможет действительно внести какие-то изменения, представить новый список в ином свете, чем выглядел предыдущий. С одной стороны, избавиться от чрезмерно экстравагантных депутатов, с другой стороны, избавиться от тех, кто не продемонстрировал достаточной лояльности в прошлом Кнессете. Кем он заполнит эти имена, кем он заполнит эти места, кто будет на этих... забронированных местах пока нет.
1: Пока не ясно. Интересно, ясно ли это самому Нетаньяу. Габи Вольфсон, я тебя благодарю. Мой коллега, ведущий Канр Эко и политический обозреватель сайта Ньюзру. Спасибо.
3: Спасибо, всего доброго.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канр Эко. Здесь и сейчас.
1: Продолжаются поиски двух израильтянок, матери и дочери, Мали и Лиэль Яломи, которые пропали в Вене несколько дней тому назад. Сегодня суд наложил запрет на публикацию деталей этого расследования, которое ведет подразделение ЛАВ 433. Дополнительный резонанс вызвали слухи вокруг банка Иерушалаем, где работает Мали Яломи. Акции банка резко упали в начале торгов, после чего банк опубликовал официальное заявление, согласно которому нет никаких аномальных действий с его средствами или средствами клиентов. Ситуация запутанная. Ну, попробуем разобраться о том, что известно и что можно упоминать в прессе. После этого запрета на публикацию я беседую с Йоавом Итиерем, корреспондентом сайта Вала. Йоав занимается освещением этой темы. Йоав Итиер, шалом. נתחיל מהנקודה הכי בסיסית. בתוך כל השמות והדיווחים, מה אנחנו יכולים לומר בוודאות על ציר הזמן הזה של היעלמות של בת ואימא, יהלומי? מה עדיין בגדר סימני שאלה?
4: צו איסור פרסום גורף על חקירת הפרשה הזאת, תלוי ועומד משעות הלילה לבקשת היחידה הארצית חקירות כלכליות בלהב 433, יחידה ארצית מעוללת, לשם הועברה חקירה מתחנת מודיעין, שם היא החלה. הפרשה הזאת מתחילה בעצם בטיול של שתי הנשים האלה, אם וביתה, מלי אלומי בת 50 והבת ליאל בת 23, יצאו מהארץ ביום שלישי שעבר. ביום שישי הן ברכו את קרובי המשפחה בוואטסאפ בשבת שלום, ולמעשה מאותו רגע אין שום קשר איתן. הן שומרות שבת, אז אף אחד לא היה מוטרד במהלך השבת, mm-hmm. כמובן, ומוצאי שבת גם חשבו אולי הפרשי זמנים. ביום ראשון הגישו תלונה במשטרה כבר על היעדרותן, וכאשר לא הצליחו לאתר אותן, ולמעשה אנחנו כולנו נזעקנו לעניין הזה כאשר הקונסוליה בווינה פרסמה המודעה באופן חריג ביום שלישי, ואז כולנו ככה הרמנו גבה, קודם כל זה אירוע חריג, ומאז כאילו כולנו על הרגליים, כוססים את ציפורניים ומחכים לשמוע בשורות טובות בקשר להיעלמות הזאת. אבל אני אומר לך, זאת תעלומה מארץ התעלומות.
1: לגמרי, לגמרי. כן, ממש כך. בואו נקווה באמת שזה לא יתברר כסרט אימה, אלא כסרט עם סוף טוב, אבל בכל זאת, טוב, אני מנסה ככה, אתה יודע, ככה ללחבן את טיפות.
4: התפתחות שהייתה היום והייתה גלויה אז, מכיוון שמדובר ב... אני שמעתי ככה בדברייך שציינת את הדיווח של בנק ירושלים.
1: נכון.
4: מלי, האם, היא עובדת של בנק ירושלים, מנהלת שם, והבנק היום הודיע למשקיעים בבורסה של תל אביב, שכל השמועות האלה על איזושהי מעילה וכולי, אין הנכונות, והרגיע...
1: כן, סביב בנק ירושלים התפתח גל של שמועות, כן, שהצליח בתוך שעות להפיל את המניה של הבנק.
4: נכון, המניה ירדה ב-12%, אני חושב שהיא סיימה בסופו של דבר אחרי ההודעה המרגיעה, סיימה בסך הכל בירידה של 2%, אבל כן, עברה טלטלה, ואנחנו אכן שמענו את הדבר הזה, גם שמענו בשעות הלילה מהמשפחה, שגם היא... הכחיש הכל, כל דבר כזה שלא יכול להיות וכו', וכאילו אפילו כעסה וכעסה על זה, כי היא חשבה שאולי זה עוזר למישהו להסיט את תשומת הלב מכך, ובכך אנחנו צריכים גם לזכור, יהיה מה שיהיה, יש לנו שתי אזרחיות ישראליות שאנחנו לא יודעים איך להנן, ואין שום קצה חוט. אני יכול להגיד לך, עזבי את החקירה בישראל ואיסור הפרסום כאן, אני בקשר גם עם משטרת וינה, ובמשטרת וינה גם אומרים לי אחרי הצהריים שוב שאין שום חדש בפרשה הזאת, וחוזרים שוב על מה שהם אומרים בימים האחרונים מאז שנדרשנו לקשר איתם, שאין להם שום יסוד לחשוב שהיה איזשהו אירוע פלילי שקשור בהם. אז אני שם את כל זה רגע בצד, ואני אגיד משהו. אנחנו כמובן מקווים שהכל יסתיים בטוב וכו', אבל כן. אנחנו פה נתקלים באיזשהו, כבר היה בעבר, אבל אולי לא כל כך ככה, אבל בזכות של אדם להיעלם. זאת אומרת, יש שם איזשהו תפר כזה בין הזכות של אדם להיעלם וההקפדה על פרטיות, במיוחד ששם מדובר על זה שאומרים, לא, אין להם שום אינדיקציה לחשוב על אירוע פלילי, לבין הרצון שלנו כולנו לדעת היכן הן,
1: עזוב שלנו, של המשפחה. תראה, אני לא כל כך שותפה לרעיון של זכות להיעלם.
4: כן, אז זה נשמע מוזר אולי, אבל כן, לאדם יש זכות להתנתק גם ממשפחתו. המשפחה מאוד מודאגת, זה מותר להגיד, המשפחה מאוד מודאגת, אנחנו כאזרחים מודאגים, אנחנו מקווים מאוד שבזמן הקרוב נשמע בשורות טובות. אני כן יודע שכל מי שרק יכול לעזור בחקירה הזאת, בין אם זה בישראל, כל מי שיש לו יכולות חקירתיות, ודאי לחקירים הביוניזה, מסייע בחקירה הזאת, וגם אני שומע מחבריי בקרב גורמי הביטחון או המשטרה, שיש, בניגוד למה שהיה אולי איזה, הייתה איזה ביקורת, יש שיתוף פעולה מלא וטוב בין הרשויות באוסטריה לבין הרשויות בישראל. במרכז הקשר הזה עומדת השגרירות שלנו בווינה, זו שפרסמה וזו שמנהלת עכשיו למעשה מערכת, נקרא לזה, את החפק, את חדר הפיקוד הקדמי, ומסייעת. ואני אומר שוב, אנחנו ממש מקווים, כי אנחנו יודעים שבהיעלמויות כאלה כל שעה קריטית.
1: לגמרי.
4: בואו מקווים שאנחנו נשמע בקרוב בשורות.
1: כן, בואו ככה נקווה שבקרוב אנחנו ככה ניפגש בשידור, ואתה תהיה איש בשורות. יואב ותהיל.
4: אמן, אמן.
1: כתב וואלה. אני מודה לכם מאוד.
4: סוף שבוע טוב גם לך, ולמאזינים.
1: להתראות. Йоав Витиль говорит, что ночью по просьбе экономического подразделения по борьбе с экономическими преступлениями в ЛАВ 443 был введен запрет на публикацию этой очень странной, загадочной, непонятной истории с исчезновением Мали и Лель Яломи, матери и дочери. Они исчезли в Вене в ходе своего путешествия, в ходе своей поездки. Очень много непонятного здесь и странного в этой истории. В пятницу перед заходом шаббата они пожелали шаббат шалом в семейной WhatsApp-группе. Они обе соблюдают шаббат, их семья тоже. И после этого это было, собственно, последнее сообщение от них в течение шаббата, поскольку они соблюдают шаббат. Естественно, никто не ожидал от них, что они будут на связь, и также и на исходе шаббата из-за разницы во времени, разницы во времени завершения шаббата в Вене и в Израиле. Но в воскресенье, когда они по-прежнему не вышли на связь, семья, естественно, встревожилась, обратилась в полицию с заявлением о том, что Лель и Мали пропали. Были начаты поиски, поисками занимается полиция Вены, поисками. В поисках очень активно участвует израильское посольство в Вене. Они такой открыли оперативный штаб, в котором они аккумулируют всю возможную информацию. Противоречивые слухи наполнили, собственно говоря, такое интернет-пространство, и в итоге они, эти противоречивые слухи, они привели к тому, что семья в том числе попросила у полиции наложить запрет на публикацию, и затем это было сделано по просьбе, как я уже сказала, подразделения ЛАВ 443. Есть еще один аспект, довольно неожиданно, надо сказать, такой эффект той информации, которая успела просочиться, в том числе и слухи, не только информация такая проверенная. Банк Иерушалаим, банк, в котором работает на той из руководящих должностей Мали Яломи, он просто потерпел такой удар на рынке, на бирже. Его акции упали почти на 10%, в результате чего банк сообщил, что никакой не речь идет ни о какой афере, и нет никакой опасности для счетов клиентов банка. Это положение несколько поправило, и банковский торговый день банка Шулан закончился падением в 2%, а не в 10%, но, тем не менее, вот и такой тоже эффект имел место. И, наконец, говорит Йоав Витиль, повторюсь, в свете запрета на публикацию всех подробностей этого расследования, по-прежнему нет новостей, к сожалению, нет никакой информации. Венская полиция, которая не связана запретом на публикацию, она сообщает со своей стороны, что нет ничего нового в этом расследовании, никакой завязки, которая помогла бы действительно найти, раскрутить это более чем загадочное дело, а разве что венская полиция подчеркивает, что по их оценкам речь не идет об исчезновении на криминальной уголовной почве. И, собственно, все, что можно сказать по этому поводу. Напомню, что мы беседовали с Йоавом Итиелем, корреспондентом сайта ВАЛА. Йоав занимается освещением этой странной, загадочной истории об исчезновении двух израильтянок в Вене. Продолжаем программу. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что США полностью контролируют Ормузский пролив и что пролив открыт для судоходства. Но фактическая картина выглядит, надо сказать, несколько иначе. Во вторник Ормузский пролив пересекли лишь 14 судов, тогда как до войны, напомним, в день через Ормуз проходило примерно 130 судов. Американский флот сопровождает отдельные нефтяные танкеры, однако это пока не восстановило нормальное движение в проливе. Международное агентство по энергии предупреждает, что мировые нефтяные резервы быстро сокращаются, а Иран тем временем использует контроль над проливом как один из центральных рычагов давления на Соединенные Штаты. Так что на самом деле происходит вокруг Ормузского пролива, в самом Ормузском проливе, чья теория ближе к истине? Поговорим об этом с Александром Апельберг, востоковедом, автором телеграм-канала «Апельберг». Александр, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Давайте начнем с главного противоречия. Трамп утверждает, что Соединенные Штаты полностью контролируют Ормузский пролив. Но, тем не менее, факты вещь упрямая, судоходство остается там минимальным. Вы можете понять, исходя из всей полной информации, кто сегодня реально контролирует ситуацию в проливе? Соединенные Штаты или Иран?
5: Ну, я думаю, что Дональд Трамп, конечно, выдает желаемое за действительное. Действительно, только 14 судов, как вы правильно сказали, прошли во вторник, по-моему, через Ормузский пролив, и из них 11 прошли по маршруту, который установил Тегеран. То есть даже из этого небольшого количества судов большинство все-таки следует правилам, которые устанавливает Иран. Поэтому сказать, что Ормузский пролив открыт, это, конечно, очень большое преувеличение, которыми, впрочем, Дональд Трамп известен. Для Тегерана, конечно, закрыть Ормузский пролив дело не очень сложное, да, достаточно убедить владельцев компаний, которым принадлежат суда, что им угрожает какая-то опасность, что по ним могут выстрелить, и, в общем-то, многие решат не рисковать, что, судя по всему, и происходит.
1: Ирану не обязательно физически перекрывать Ормузский пролив полностью. Достаточно, в принципе, создать такое, ну, не совсем абстрактное, да, не психологическое, он еще реально нападает на суда. Но, тем не менее, ощущение риска, чтобы страховые компании, чтобы судовладельцы, в принципе, сами отказались просто идти этим маршрутом через Ормузский пролив. По сути, не в этом ли реальная сила Ирана?
5: Конечно, если вы знаете, что даже, не знаю, из 20 судов по одному может прилететь ракета, вы не захотите, чтобы это был, чтобы это было ваше судно, да, вы не захотите пойти на этот риск. И поэтому, в общем-то, издержки именно какие-то военные для Ирана в этом смысле минимальны. Это действительно просто, ну, отчасти психологическое, но отчасти, конечно, такая стратегия, направленная на то, что никто не будет испытывать судьбу. И в этом смысле просто географическое положение Тегерана позволяет Ирана, да, позволяет ему говорить о том, что он контролирует Ормузский пролив, и с этим приходится считаться.
1: Причем интересно тоже возникает вопрос, почему американское военное превосходство, с ним не поспоришь, да, оно очевидно. И тем не менее оно не позволяет восстановить обычный объем судоходства в Ормузском проливе. Да? Это ограничение военной силы, а может быть это сознательная осторожность Трампа, он не хочет новой эскалации.
5: Конечно, Трамп не хочет новой эскалации, по крайней мере, до ноября, до промежуточных выборов, но и сопровождать 130 танкеров в день, как это было до войны, да, я имею в виду количество, которое проходило по Ормузскому проливу, это, в общем-то, тоже задача достаточно нетривиальная, тем более, что военная сила США важнее, как говорят американские военные, в других регионах мира, да, например, дальше в Азии, да, где может начаться какое-то противостояние с Китаем, и где союзники США также рассчитывают на их поддержку. Поэтому направлять все силы на Ближний Восток, откуда США вообще-то хотели уходить, да, это, в общем-то, крайне неблагоприятный сценарий для США и для Дональда Трампа.
1: Почему Иран требует от США уступок, достаточно далеко идущих? Что Иран может реально требовать в обмен на нормализацию судоходства в проливе? Это гарантии безопасности, снятие с себя санкций, это уступки по ядерной программе. Что известно об их требованиях?
5: Это все, что вы перечислили, и еще больше, вплоть до того, что иранцы сейчас требуют выплат каких-то компенсаций со стороны США, действительно снятие всех санкций, уход американцев из региона. И интересно, что те же самые требования они еще недавно выдвигали в рамках переговоров по ядерной программе, и тогда уже это казалось достаточно нереалистичным. Да, это какая-то супермаксималистская программа, на которую явно Дональд Трамп не пойдет. А теперь о ядерной программе речь вообще уже не идет, и иранцы все то же самое требуют просто за то, чтобы открыть Армузский пролив, который до войны вообще-то был открыт. Поэтому очевидно, что иранцы себя чувствуют в состоянии диктовать условия. Они понимают, что они могут вытерпеть и продержаться в этом противостоянии дольше, чем Дональд Трамп, которого, на которого давят со всех сторон, да, и международное сообщество, и рынки, и выборы, и цены на бензин у него дома. Поэтому, в общем-то, по крайней мере, самая такая радикальная фракция КСИР в Иране считает, что может выдвигать вот такие максималистские требования и пока не показывает никаких сигналов готовности к компромиссу.
1: Александра Апельберг, я благодарю вас, востоковед, автор телеграм-канала Апельберг. Спасибо большое, Саша. Всего доброго.
5: Спасибо, хорошего вечера.
1: До свидания.
0: На пике событий. Главные новости дня на Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодня не стало Орны Наари, одного из самых узнаваемых и уважаемых журналистов израильского общественного вещания. Орну Наари было 70 лет. В последние годы он вновь был частью общественного радио. После некоторого перерыва он вел на Кан-Решет Бет программу «Шаббат с Орном Наари». Всего несколько дней тому назад, 8 августа, он провел свой последний эфир. Ко мне присоединился здесь в студии мой коллега Олег Клоц, ведущий редактор Кан-Река. Привет, Олег.
6: Да, добрый
1: вечер. Вечер. Давай поговорим с тобой о Орне Наари, о человеке, коллеге, о журналисте Орне Наари.
6: Да, похороны Орне Наари проходят сейчас на кладбище Менуха Нахона в Петах-Тикве. У Наари осталась супруга, поэтесса и исследователь литературы Верет Ариэль Наари, четверо детей и двое внуков. В последние месяцы Орне Наари боролся с боковым амиотрофическим склерозом, болезнь называется ALS, диагноз, которым он публично рассказал в марте этого года. В заявлении израильской корпорации общественного вещания говорится, Орен был одним из ключевых символов общественного вещания от Рашута Шудур до последних эфиров на Кан Хадашот и Решет Бет. На протяжении десятилетий он освещал международные события для израильской аудитории, в последние месяцы проявил редкое достоинство, прощаясь со слушателями. Первые симптомы ALS, легкий тремор руки и слабость, проявились у Наари весной 2026 года. Вот что он рассказал сам об этом в марте этого года.
7: Ходеш май. Ани меви кедарки эт агувати ве омерет ли роэдет леха типа яд. Ворте от седо, роэд. Итамаци о машу. Овер типа зман.
6: Я пришел, у меня была какая-то слабость руки, мне я сказал супруге, ну вот рука дрожит, но, наверное, я как-то слишком усиленно ей работал. Через какое-то время я почувствовал, что что-то происходит со мной не то. Первый невролог патологии не нашел, но направил на дополнительное обследование с припиской «исключить болезнь двигательных нейронов». То есть МНД, то, что на английском называется. Наари проверил симптомы самостоятельно и сразу, в общем, все примерно понял, сопоставив со своими симптомами. Вернувшись домой, он создал на компьютере папку с документами для близких под названием «Смерть Урана». Диагноз позже официально подтвердили в больнице Ихилов. Сегодня в эфире Решет Бет его коллега Дэвид Витстум вспомнил их последнюю встречу. Мы общались очень открыто, потому того, как Уран воспринимал свое состояние, сжималось сердце, но важно, что он успел оставить после себя записанные эфиры, и это, в общем, профессиональное наследие. Сам Наари говорит, что у каждого свой способ справляться с известием о неизлечимой болезни. Моим защитным механизмом стал черный юмор. Жизнь устроена так, что мы должны смотреть правде в глаза, каковой бы она ни была. Наари родился в Хайфе в 1955 году, служил в военной разведке, потом учился в еврейском университете и пришел на общественное телевидение в 1988 году, стал одним из создателей программы «Раймулям». То есть мы видим мир, да, в 2000 году вместе с Витстубом создал международный экономический проект «Глобус». За долгие годы работы он интервьюировал Нельсона Манделу, Далай-Ламу, Вацлава Гавела, Джорджа Буша-старшего. Вообще, в середине 80-х годов Израиль выглядел не так, как сейчас, рынок СМИ был другой. И существовало такое мнение, что израильтяне не интересуются международными новостями. Сам Наари рассказывал, что специализировались мы тогда, скажем, на госпереворотах и землетрясениях в середине 80-х. Когда я начинал, мы получали видеоматериалы от Визньюз, пускали их в эфир только через 2-3 дня. Прямые включения тогда были редкостью. И всегда бытовал стереотип, будто израильтянам нет дела до международных новостей, но этот миф рухнул благодаря программе «Раймулям», другим проектам израильского Первого канала «Общественное вещание». «Я уверен, — говорил Наари, — что людям международная повестка искренне интересна, и главное, они все понимают. Понимают, что если бомбят Алеппо, то это скоро отзовется и в Израиле, понимают, что любые события в мире напрямую касаются и тебя, и меня, и наших зрителей, точно так же, как и людей в любой точке мира». Наари освещал ключевые мировые события, как я уже сказал, он освещал, например, первые демократические выборы в ЮАР после падения режима апартеида, геноцид в Руанде, войну в Косово, теракты 11 сентября, ну и, разумеется, события здесь, в Израиле, в том числе и события 7 октября 2023 года. В последние месяцы он продолжал работать, в июле этого года, то есть совсем недавно, он совместно с нашим коллегой Мараном Сикурелем запустил подкаст «Американский эксперимент», а 8 августа провел свой заключительный эфир программы «Шаббат с Ораном Наари» на Решет Бет. Давайте послушаем фрагмент обращения его к слушателям в прямом эфире.
7: Зиху, аулам рахав, муркав, црих листакель бо бейнаим кухот. Зо айта амсима шели, зо апакаша ахона.
6: Запомните, мир обширен и сложен, на него нужно смотреть с открытым разумом. Это была моя миссия, и это моя последняя просьба к вам. Продолжайте смотреть, слушать, задавать вопросы, не принимайте ничего как само собой разумеющееся, и не теряйте любопытство. Это были, в общем, последние слова Урана Наари о последней программе в минувшую пятницу. Сегодня ночью он скончался на 71-м году жизни.
1: Смотреть на мир открытыми глазами и задавать вопросы. Очень, я бы сказала, мудрый такой совет. Олег Лоц, я благодарю за этот рассказ об Уране Наари. Спасибо большое, Олег Лоц.
6: Да, мы приносим, разумеется, соболезнования его семье и им близким.
1: Продолжаем программу. Есть еще одна у нас тема, что называется на иврите резкий переход в настроение, я бы сказала, в тематике. А именно поговорим о Евровидении, о конкурсе музыкальном, европейском конкурсе песни, который в следующем году пройдет в Болгарии. Европейский вещательный союз объявил, что конкурс примет Бургас, обошедший в борьбе за право проведения столицу, Софию. Полуфиналы состоятся 11 и 13 мая, финал 15 мая. Что уже известно о конкурсе, о месте его проведения? Естественно, чего ждать Израилю? Мы, как обычно, не можем обойти этот вопрос стороной. Эти вопросы я обращаю к еще одной моей коллеге, Тане Барской, ведущей Канрека. Она со мной на линии. Тань, привет.
8: Добрый вечер, Аня, и всем нашим радиослушателям. Буквально за последние два дня пришли очень разные новости, на самом деле, но связанные с 71-м конкурсом Евровидения, который, как ты и сказала, пройдет в Бургасе. Надо сказать, что даже с этим был интересный момент, потому что Нета Бразилай наконец угадала место проведения конкурса.
1: Просто какой попытки?
8: Седьмой, насколько я понимаю. Дело в том, что она начала отгадывать, как она хотела, тогда, когда она выиграла сама, то есть в 2018 году, и получая главный приз тогда, она уверенно заявила, ну, как многие, знаменитая фраза, в следующем году в Иерусалиме. Но тогда, ну, как мы помним, прошло в Тель-Авиве, к нашей радости, когда Канн все это проводила и осуществила замечательно, на мой взгляд. Но, в общем, после многих попыток она в этом году поставила на Бургас и не прогадала. И это, на самом деле, стало еще и традицией после тогдашней ее победы и начала предсказаний. Это начали делать еще и меломаны, и ее поклонники. Так что это просто такая маленький акцент на то, что происходило.
1: Почему Бургас? Почему не София? Софию считали фаворитом.
8: На самом деле, для меня это тоже вопрос, потому что, на мой взгляд, София подходит гораздо больше, и потому что это, конечно, столица, и она, на мой взгляд, и с точки зрения места для меломанов, и залы, все, мне кажется, там более интересно, но мы пока не знаем всех причин, почему выбран именно Бургас. Другое дело, что буквально днем ранее, вчера, Европейский вещательный союз объявил об изменении правил Евровидения. И здесь очень важно, что, например, наша страна в данном случае, тут даже не называется Израиль, но, например, Израиль в случае победы на Евровидении, если будет задействован к тому моменту в геополитических каких-то проблемах, в военном конфликте, не сможет провести конкурс у себя. Любая страна в том же, например, если у нее будет ровно та же ситуация. То есть новые правила Европейского вещательного союза теперь затрагивают проведение конкурса, возраст еще и участников, требования к живому вокалу, но это я об этом потом скажу. Так вот, обновленные официальные правила, поправки эти вступают уже на конкурсе следующего года, который пройдет в Бургасе. Болгария, это, я напомню, получила право принять пресненный конкурс после того, как ее представительница, ее зовут Дара, заняла первое место с песней «Бангаранга». Собственно, это первая, кстати, победа Болгарии вообще в истории конкурса, поэтому они, конечно, очень ждут этот конкурс. Главное изменение касается страны-победителя. То есть в случае вооруженного конфликта, нестабильной геополитической обстановки, страна, которая выигрывает, и в этой ситуации она лишится, может, права принимать конкурс у себя. Это решение было объявлено вчера, в среду 12 августа, после ежегодного анализа, изучения отзывов вещательных компаний, которые участвовали в этом году в Вене. И при необходимости вещательный союз может все-таки принять именно такое решение и заказать сначала независимую оценку ситуации, прежде чем решить, способна ли страна-победитель безопасно для остальных провести конкурс, что важно в данном случае. И согласно вот этим правилам, телекомпания страны-победителя автоматически также лишается права на проведение Евровидения, если есть вооруженный конфликт. И если ты помнишь, Аня, когда победила во время уже войны Украина, она проводила в Великобритании от своего имени конкурс Евровидения. Mm-hmm. В данном случае это уже запрещено будет. То есть будет проводиться конкурс Евровидения другой страной, которая будет назначена Европейским вещательным союзом. Это тоже надо обратить внимание. И Европейский вещательный союз будет назначать независимую комиссию для оценки общей ситуации. После получения заключения союз и так называемая референтная группа конкурса примут окончательно решение по поводу победителя, если будет ситуация, как с Израилем в данном случае, хотя, опять-таки, ни разу название Израиля не прозвучало в данном случае. И если страна-победитель...
1: Но можно предположить, что слово «Израиль» не прозвучало, конечно, но все эти поправки...
8: Но это было очень прозрачно.
1: Очень прозрачно. То есть, на твой взгляд, это, ну, собственно говоря, ответ на все антиизраильские настроения и призывы последнего конкурса? Или все-таки, кроме нас, есть еще другие, так сказать, кандидаты на такой статус проблематичного участника?
8: Они были и раньше. Другое дело, что даже в этом году еще собираются добавлять же и азиатскую часть. Тут с этим тоже вопросы. как, во-первых, там с военными и геополитическими проблемами, а с другой стороны, не все участники обычного стандартного конкурса Евровидения европейского, скажем так, но и с нашей помощью ближневосточного, хотят еще участия стран азиатских. То есть это выглядит странно, но к этому надо будет, видимо, постепенно привыкать. И вот эти правила все-таки действительно отличаются от той ситуации с победой Украины в 22-м году, Евровидение 23-го года в Ливерпуле, которое проходило и проводил его именно Украина. Это вообще другая ситуация. То есть тут элементы были включены, связанные как с победившей, так и с принимающей стороной. В данном случае еще надо сказать, что есть еще одна проблема для нашей страны, но она решаема была несколько раз уже в истории конкурса. Дело в том, что первый полуфинал в Бургасе назначен по израильскому дню, это 11 мая, это Йом ха-Зикарон. Это в данном случае в очередной раз нашей корпорации придется обратиться к Европейскому вещательному союзу с просьбой принять участие во втором полуфинале, а не в первом. То есть без того, чтобы принимать участие в церемонии, которая разбрасывает участников в первый либо второй полуфинал, а второй полуфинал уже будет через день, то есть 13 мая. Это уже не первый раз проходит, это уже было, в частности, такая ситуация с

0: разрешаются, но они не должны заменять голос ведущего исполнителя, либо оказывать ему чрезмерную поддержку. В общем, конкурс развивается постоянно. Mm-hmm. Прозрачность они хотят обеспечить с одной стороны, с другой стороны тот накал именно с точки зрения израильских проблем для конкурса делают Евровидение более чем особенным в последние года три, на мой взгляд. Mm-hmm. И надо сказать, что директор конкурса Мартин Грин старается быть на стороне Израиля, но не все так просто, конечно.
1: Да, в общем, немало вопросов для Израиля в этом году.
0: Да, я думаю, что мы еще увидим много ответов в СМИ и того, что будет еще происходить по дороге к конкурсу.
1: Да, все впереди. Таня Барская, моя коллега, ведущая Канрека, с рассказом о том, как будет выглядеть Евровидение 2027 года. Спасибо большое, Таня. И всего доброго, шаббат шалом. И это все, о чем мы хотели поговорить с вами сегодня. Мне остается лишь назвать тех, кто готовил вместе со мной эту программу. Людмила Ермакова, редактор программы, Вацлав Проченко, продюсер. Зафер Селим, звукорежиссер. Микрофон это час. С вами была я, Нарайва Барска. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. Всего доброго.

0: Добрый вечер. На волнах радиостанции «Канрека» специальная программа, посвященная следующей теме — студенты и рынок аренды в преддверии нового академического учебного года, который начинается где-то во второй половине октября. Август в Израиле – время, когда студенческий рынок недвижимости закипает. Тысячи молодых людей впервые ищут дирот шутафим, то есть квартиры с соседями, квартиры возле университетов, а цены и требования хозяев квартир довольно часто заставляют хвататься за голову. В этой программе, в этом часе мы постараемся сделать обзор главных проблем этого студенческого года. Это где-то это рост стоимости жизни, как сколько стоят метры, так сказать, в Иерусалиме, Тель-Авиве, Бер-Шеве и Хайфе. Поговорим о том, как студенческие организации реагируют на происходящее и что они вообще могут сделать. В какой, кстати, момент августа наступает пик цен, есть ли смысл ждать сентября. Поговорим мы и о том, с какими юридическими проблемами и сложностями сталкиваются арендаторы и арендодатели, кстати, тоже. Ну и еще одна тема. Университеты, как выяснилось, открывают для себя рынок недвижимости. Ну или рынок недвижимости открывает себя для себя студентов, причем в аспекте общежитий они выходят за пределы кампусов. Все эти темы мы постараемся обсудить в течение ближайшего часа. Веду программу я, Олег Клоц, а мой первый собеседник — Виола Гольдберг, эксперт по недвижимости. Виола, добрый день, добрый вечер, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Олег.
0: Итак, мы хотели с вами обсудить ситуацию на рынке аренды, хотели поговорить о том, что и в каких городах с точки зрения студенческого спроса представляет интерес, и какие вообще основные районы около университетов, где обычно снимают жилье студенты. Давайте сначала в целом скажем, сколько у нас, я так понимаю, что есть четыре основных населенных пункта, до недавнего времени было с университетами, то есть Иерусалим, Тель-Авив, Бер-Шева и Хайфа, но вот сейчас еще Ариэль добавился.
1: Да, все верно, Олег. Если говорить о том, что сейчас происходит с арендой в Израиле, то вообще август очень интересный месяц для рынка, потому что сейчас одновременно у нас пересекаются две группы арендаторов. Первая — это семьи с детьми. Они стараются переехать до 1 сентября, потому что там идет школа, садик, новый район, и не хочется заниматься переездом уже после начала учебного года. А вторая большая группа – это студенты. Собственно, здесь очень интересный момент, иногда его упускают. А в Израиле университеты начинают учебный год позже. А, например, в Тель-Авивском университете в этом году первый семестр начинается в конце октября, 18 числа, по-моему, если не ошибаюсь.
0: Да, во второй половине, через где-то недели две после окончания праздников.
1: Да. То есть сейчас в августе студенты только начинают активно смотреть жилье. В сентябре этот спрос продолжится. В первой половине октября он тоже никуда не денется. Поэтому я бы сказала, что у нас сейчас сначала идет семейная волна аренды, а потом она постепенно у нас перерастает в студенческую.
0: Скажите, Виола, я только хочу уточнить. То есть родители с детьми, которые, в общем, давно уже должны определиться, в какое учебное заведение ходят их дети, школу, детский сад, понятно. Они разве до сих пор, так сказать, ищут квартиру? Разве уже в этом смысле все не успокоилось? Ну, не знаю, в начале лета.
1: Нет. Они до сих пор ищут квартиру и будут искать в сентябре, в октябре. Поэтому, например, когда меня спрашивают, сколько стоит снять квартиру в Израиле, да, на этот вопрос на самом деле невозможно нормально ответить. Вот смотрите, например, в Тель-Авиве стоимость квартиры в актуальных объявлениях сейчас около 9000 шекелей в месяц. В Иерусалиме примерно 6500. В Хайфе поменьше 3000. В Ариэле примерно такая же цена, и в Бер-Шеве около 2700, это в среднем. То есть мы говорим об одной стране, но разница больше, чем в три раза. Причем,
0: что, значит, специально... что значит в данном случае, о каких квартирах идет речь? То есть создается ощущение, что, ну, в общем, 9 тысяч и 3 тысячи, это, в общем, разница, мягко говоря, большая.
1: Да, допустим, ребенок поступил в Тель-Авивский университет, да. Первое желание родителей вполне понятно, да, что нужно найти квартиру рядом с университетом. Открываем рынок и понимаем, что рядом в Тель-Авиве стоит дорого. 9 тысяч шекелей. Двухкомнатная стоит 6-7 тысяч шекелей. Поэтому совершенно нормальной становится история, когда студенты снимают квартиру, например, втроем. Допустим, трое ребят нашли трехкомнатную квартиру за 10 тысяч. Это уже, соответственно, по 3 тысячи с каждого. Но кроме цены в объявлении есть еще аренда, кроме аренды, Арнона, Вайтбайт, электричество, вода, интернет. То есть реальная стоимость проживания будет выше. Это нужно тоже учитывать. И как эксперт, да, я бы не стала зацикливаться исключительно на Тель-Авиве, исключительно на центре. Я бы расширяла поиск и смотрела транспорт, потому что студенту не обязательно жить через дорогу от университета, и есть нормальные автобусные маршруты. Поэтому отказываться от такого варианта тоже не стоит.
0: Но ведь еще тут вопрос расположения, да, потому что до Тель-Авивского, например, университета доехать несложно. Там сейчас, конечно, строят трамвай, как известно, во всем Тель-Авиве примерно, и да. Район университета этого не избежал, но доехать туда, в общем, ну и из окрестных населенных пунктов не очень долго.
1: Все верно. Ну и, соответственно, там есть конкуренция, да, студенты конкурируют с айтишниками, с хай-теком, с молодыми специалистами, парами молодыми, а также иностранцами, да, которые приезжают и ищут жилье. Но у этих людей надо учесть совершенно другая платежеспособность. Поэтому, скажем так, Тель-Авив не совсем студенческий рынок недвижимости. Это, скажем так, дорогой городской рынок, да, в котором студенты пытаются найти что-то приемлемое для себя. Но чаще всего становится вариантом либо общежитие, либо квартира с соседями, либо же увеличение расстояния до университета за счет транспорта.
0: Угу.
1: А вот касаемо Иерусалима, здесь уже другая ситуация. Смотрите, в Иерусалиме основной университет – это еврейский университет в Иерусалиме. А здесь я бы обращала внимание на конкретный кампус, потому что у университета несколько кампусов. Если мы говорим, например, про город Копус, то рядом сразу возникает Френч Хилл, французская горка так называемая. Там уже понятная студенческая локация, там же студенческая деревня, и существует интересный формат, это квартиры с 5 отдельными спальнями. То есть университет фактически создал тот же продукт, который, скажем так, создать частный рынок, да, так местами. То есть несколько студентов живут в одной квартире, но каждый имеет свою комнату. Это тоже неплохой вариант. По стоимости, смотрите, ну, около 900 шекелей, да, стоимость общежития еврейского университета.
0: Ага.
1: И может доходить до 2000 шекелей и выше. Ну, а если рассматривать частный рынок, то аренда в Иерусалиме сейчас около 6700. Двухкомнатная примерно 5000, да. Ну и совместная аренда тоже также имеет место быть. Вот. Ну и также тоже, смотрите, нужно понимать, где конкретно она находится в Иерусалиме, где находится кампус, сколько ехать, есть ли вообще прямой транспорт. Потому что Иерусалим большой, рельеф сложный, и трафик там тоже присутствует.
0: Что касается Беершевы, у меня такое ощущение, что вообще Беершева в данном случае там такой градообразующий комплекс в каком-то смысле, да, из университета и больницы. И это как-то вот те, кто там работает, и те, кто там учится, это примерно, это, конечно, разные люди, но районы, наверное, и те же, или нет?
1: Ну, вот, собственно, подтверждаю ваши слова, да, настоящий пример города Беершева, где университет реально сформировал вокруг себя всю вот инфраструктуру, да, скажем так, отдельный рынок недвижимости. А здесь находится и университет Давида Бен-Гуриона, рядом же Сорока, станция железнодорожная, и вокруг этого всего, да, годами формировалась вот эта вся инвестиционная недвижимость. То есть люди, скажем так, специально покупали квартиры для того, чтобы сдавать их. В основном там живут студенты. А здесь уже можно говорить не просто про Бершев, да, а про конкретные районы. То есть Далет, Гиммель, Бет, рассматривать их в отдельности. Например, давайте возьмем Далет, да. Оттуда можно дойти буквально за несколько секунд, за несколько минут, прошу прощения, да, за несколько минут до университета. Поэтому это классический студенческий район. Гиммель тоже интересен, особенно из-за близости к университету, к Сороке, к станции железнодорожной. Бет чуть дальше, но тоже остается скажем так, понятным студенческим таким вот, понятной студенческой локацией. По цене в Бершеве где-то двухкомнатная квартира будет стоить 2300, трехкомнатная 2800. То есть это уже такой более бюджетный, да, мы смотрим сегмент. Четырехкомнатные квартиры тоже есть, примерно в районе 3700. Ну и здесь совершенно другая, наверное, математика. Допустим, если трое студентов опять-таки снимают одну квартиру, то им немного выгоднее выходит по 1000 человека плюс коммунальные расходы.
0: Угу. А какого рода жилье в районе Бершевского университета? То есть там старая застройка или разная?
1: Я бы сказала, контрастная. Как есть и новая застройка, так и старый сегмент.
0: Что можно сказать про Хайфу?
1: Смотрите, ну, про Хайфу. Про Хайфу вообще интересно в данном сравнении. Это большой город, да, там есть море, инфраструктура, рабочие места, то есть студенты могут легко найти работу, там попроще с этим. И также по поводу университета, там у нас Технион и Хайфский университет. Но при этом рынок не похож на Тель-Авив, стоимость там гораздо ниже, в районе 3000 можно спокойно найти квартиру. 2800 уже там двухкомнатная будет, трехкомнатная 3 и выше, ну, до 4000 спокойно можно взять в аренду. То есть стоимость небольшой квартиры в Тель-Авиве, грубо говоря, да, в Хайфе можно снимать полноценную квартиру. Ну, для студента это огромная разница, поэтому я думаю, что это неплохой вариант.
0: Ну, и мы с вами предварительно, когда говорили, мы затронули также Ариэль, вы сказали, что у вас есть, так сказать, примеры того. Я про Ариэль, ну, понятно, я там был, но совершенно мне непонятно, что в основном студент туда приезжает или кто-то там все-таки селится вокруг.
1: Да, там есть Ариэльский университет, город небольшой. Поэтому университет относительно размера города оказывает большое влияние, скажем так, на аренду. Стоимость аренды где-то 3000 шекелей. Двухкомнатная квартира чуть поменьше, там 2800, 2900. Трешку где-то 3,5 можно найти хорошую. Но здесь, опять-таки, интересно сравнивать аренду с общежитием, потому что у Ариэльского университета достаточно широкий диапазон вариантов. Поэтому самые бюджетные варианты начинаются от 500 шекелей. Есть варианты за 900, за 1000, ну, в зависимости уже от состояния и количества квадратных метров.
0: Последний вопрос, который бы я хотел задать, все-таки подождать студентам или сейчас бежать?
1: Ну, смотрите, первое, да, я бы уже сейчас начинала искать, но не паниковать, не нужно брать первую квартиру только потому, что вам сказали, что завтра ее точно выберут. Нужно понимать рынок конкретной локации. Если, скажем, это Бен-Гурион, смотреть Далет, Гиммель, Бет, если это Иерусалим, понять, какой кампус, если Технион, смотреть транспорт до Техниона, а если Тель-Авив, то действительно считать и понимать, имеет ли смысл переплачивать, или проще жить подальше, но ездить на транспорте. Поэтому в первую очередь считать бюджет на человека и уже искать сейчас. В сентябре будет самый пик, в октябре немножко спад, но в октябре все равно, как статистика показывает, да, в октябре все равно студенты продолжают искать квартиру. Поэтому так уже сейчас присматриваться.
0: Ну, вообще, во всем этом еще есть аспект, так сказать, психологический, найти таких партнеров по аренде совместного жилья, если кому-то это нужно, так сказать, чтобы все с этим было хорошо, спокойно и без проблем, но это уже, так сказать, отдельная другая тема беседы, продолжительная. Да. Вера Гольдберг, эксперт по недвижимости, большое спасибо за то, что с нами сегодня побеседовали.
1: Да, всего доброго, Алик.
0: Спасибо, всего хорошо.
1: Хорошего вечера.
0: А мы продолжаем программу. Что думают в студенческих организациях о ситуации с жильем в этом году? Поговорим, разумеется, не со всеми. Начнем со столицы. У нас в эфире Арик Бидер, председатель студенческого союза Еврейского университета в Иерусалиме. Арик Бидер, Йошев Роша Гудата студентам, Шолинерста Иврит Берушарайм. Шалом лиха.
2: Шалом, товарим товим.
0: אנחנו מדברים בתוכנית שלנו על שכירות לסטודנטים, אמצע אוגוסט, זה הזמן מה שנקרא. איך אתה רואה את המצב של שכירות השנה?
2: אנחנו רואים את העלייה מדי שנה במחירי השכירות, במיוחד בירושלים, במיוחד במחסור לדירות שמתאימות לסטודנטים, ואחד הדברים שגם מטרידים אותנו זה איכות הדירות, שאנחנו רואים שפחות ופחות דירות לפעמים ברמה של לא מתאימות למגורים. אני חייב להגיד שזה מאוד מעניין שאנחנו עושים את הרעיון הזה היום, כי בדיוק היום אנחנו קיבלנו אישור על פתיחת המעונות החדשים שלנו בגבעת רם.
0: וואלה, לא ידענו, הפתעה מסוימת.
2: כמעט כ-700 חדרים.
0: 700 חדרים, זה טוב.
2: חדשים שנפתחו לסטודנטים. ועם זאת אני אגיד שלמרות שאנחנו בעצם קיבלנו את האישור על פתיחת החדרים החדשים האלה, אנחנו מדברים על כמעט קרוב למחסור של 10,000 דירות, של מעונות סטודנטים ביחס לתוכנית הממשלה שאושרה ל-20,000 דירות, והיום אנחנו מדברים על כמעט 10,000 בסך הכל שקיימים במדינת ישראל, והפער הזה בירושלים מחריף יותר ויותר מדי שנה, בגלל המחסור שאנחנו רואים בשוק הכללי בירושלים.
0: Они таким намшех. Мой собеседник говорит, что в этом году, как и в общем, и в предыдущем, и за год до этого, мы наблюдаем постоянный рост стоимости аренды в Иерусалиме. Есть также значительный дефицит жилья для студентов. И если мы говорим о квартирах, то проблемы с качеством этого жилья обостряются. То есть какие-то квартиры, которые на рынке аренды, они, в общем, просто непригодны для жилья. Очень удачно, что мы сегодня говорим при этом, потому что именно сегодня в Гиватрам открывается новое студенческое общежитие на 700 единиц, но при этом мы знаем, что не хватает 10 тысяч квартир из 20 утвержденных правительством, так что вот новое общежитие, это, конечно, хорошо, но дефицит существует. Кроме того, вообще ситуация на рынке недвижимости в целом, на рынке жилья в Иерусалиме все влияет. Сейчас мы узнаем, как. Оставмахше мацава клали шель диюг бирушалаем машпия, эх зе машпия?
2: אנחנו רואים באמת שלסטודנטים שמגיעים בדרך כלל לתקופת הלימודים, יש קושי משמעותי בלהחזיק את עצמם במהלך הלימודים. אנחנו רואים קושי כלכלי אצל סטודנטים בשביל להחזיק את הדירות שלהם, שלחלק גדול מהסטודנטים אין איזושהי תמיכה כלכלית נוספת, או שהם נדרשים לעבוד תוך כדי התואר. אנחנו רואים גם שבסופו של דבר הרבה אנשים לא מצליחים למצוא את עצמם גם בתוך השוק בירושלים, ונאלצים להתפשר לפעמים גם מחוסר ידיעה. זאת אומרת, פשוט לא יודעים מה הם צריכים לחתום בחוזה שכירות, על מה הם צריכים, מה הם כדאי לבדוק בדירה.
0: חוסר ידיעה, אתה מדבר על, על, על, על חוזים עצמם, זאת אומרת, אנשים לא יודעים, כי להרבה אנשים זה שכירות ראשון שלהם, כן?
2: ואז מה לעשות? הם לפעמים אפילו מתפשרים על דברים שהם בסיסיים מאוד, וגם מתפשרים הרבה פעמים על מחירים מאוד מאוד גבוהים, שמן הסתם מעלים את כל השוק. אנחנו מנסים כל הזמן למצוא איזה פתרונות, במין השאר כמה שאנחנו מנסים לדחוף מעונות סטודנטים, בין אם זה פרויקטים בתוך העיר של כל מיני הסבה של דירות, הסבה של מתחמי דיור למעונות סטודנטים, אבל בסופו של דבר זה לא, זה אף פעם לא יספיק, כי עד שלא יהיה דיור שהוא ממש מוכוון סטודנטים, בין אם זה במחיר ובין אם זה בפסיליטיס שהוא מציע, כלומר גם אופציה ללמוד במקום נוח, בין אם זה משהו, מקום שמציע ארוחות במחיר נוח לסטודנטים, אנחנו רואים את הקושי הכלכלי שלהם, גם לשלב את הלימודים וגם להחזיק את עצמם בדירה, וזה גם לפעמים משהו שגורם לסטודנטים להחליט האם בכלל הם רוצים לעשות לימודים אקדמיים.
0: כן. Тагим, вот шела. Что касается того, как влияет ситуация на рынке, на, в общем, аренду с студентами квартир, мой собеседник говорит, что есть очень важный аспект, который тут нужно подчеркнуть. Иногда студенты, для многих студентов это, в общем, первые договоры, которые они подписывают, договор на съем квартиры, они довольно часто идут на компромиссы в тех вопросах, которые, в общем, на компромисс человек более опытный бы не пошел, кроме и они, поскольку есть дефицит, они, в общем, порой соглашаются с оплатой высокой, при этом многие студенты не имеют дополнительной финансовой поддержки. Помимо платы за учебу, им они вот тратят деньги на жилье, и им приходится работать во время учебного года. Да, мы прилагаем усилия для того, чтобы, во-первых, какие-то разъяснения предоставлять, если к нам обращаются. Во-вторых, есть проекты превращения квартир тех или иных жилых комплексов в комплексы, которые удобны для студентов. Они дают возможность не только жить, но и, например, учиться с большим удобством, а также предоставляют какие-то возможность поесть по сниженным ценам. Но этого всего явно недостаточно. Матовки даже ли реали хатхавы холосипу азэх и хэриямашпия и хуляли ашпия?
2: על העירייה כגורם שמשפיע מאוד בוועדות תכנון ובנייה, זה גורם שמאוד יכול להשפיע על החלטה של איפה בונים ואיפה בונים ובאיזה תוכניות ומה נכנס לתוך התוכניות בנייה האלה ולקדם אותם. אני יכול להגיד שיש כל מיני תוכניות בנייה היום שאנחנו רואים שהעירייה מנסה לקדם, בין אם זה דירות קטנות ובין אם זה דירות שהן מותאמות יותר לסטודנט, בסטייל דירות סטודיו, אבל זה לא מספיק שרק העירייה תדחוף לדברים האלה, זה דירות שהרבה פעמים בשוק החופשי, כדי להתאים אותם באמת לסיטואציה הכלכלית של סטודנטים, אנחנו צריכים שהמדינה גם תדחוף יזמים לעשות פרויקטים כאלה, ושילוב כזה יכול להיות רק אם יהיה פה את השילוב של העירייה ושל המדינה שבאים יחדיו כדי להציע את הפתרונות האלה. בלי זה, אני לא מאמין שפתרונות כאלה באמת יכולים לבוא לידי ביטוי.
0: מניסיונך, מה אתה מציע לסטודנט שמחפש עכשיו דירה, לתפוס עכשיו או לחכות עד אמצע חודש הבא אולי?
2: אז אני דווקא הייתי ממליץ ממש לחפש בימים האלה, עכשיו זה הזמן הכי טוב שהשוק הדירות בירושלים, סטודנטים שמסיימים את התואר ויוצאים מהדירות שלהם, ועם זאת, אם מישהו לא מוצא דירה שמוצאת חן בעיניו, ואני הייתי אומר לא להתפשר, וזה בסדר גמור גם לחכות לתוך ספטמבר, ואפילו קצת לתחילת אוקטובר, בסוף הסטודנטים צריכים לזכור שהדירה שהם יגורו בה, זה המקום שהם יחתמו עליו, זה המקום שהם יגורו בו ויהיה הבית שלהם לשלוש שנים, ולכן חשוב מאוד שלא יתפשרו לא על המחיר ולא על האיכות.
0: אריק בידר, יושב ראש אגודת סטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, המון תודה שדיברת איתנו. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם. תודה. יום טוב.
0: Я переведу то, о чем мы говорили сейчас с Ариком Бидером относительно влияния муниципалитета. Муниципалитет, говорит мой собеседник, безусловно, может оказать влияние на планирование и строительство в долгосрочной перспективе. Это как бы два основных фактора официальных. Это влияние правительства и муниципалитета, что строить, где строить, строить ли жилищные комплексы, в которых есть квартиры, предназначенные для студентов, то, что называется «Дират-студия», и куда это, как это поддерживать, в общем, какая поддержка и со стороны муниципалитета, все это очень и очень важно. Ну и мы со своей стороны пытаемся как-то на это воздействовать. Что же касается какого-то совета относительно того, стоит ли арендовать, искать сейчас квартиру или можно подождать, мой собеседник говорит следующее. Я бы, конечно, уже сейчас поискал, но если вы то есть студенты, не находите что-то, что вам подходит сейчас, то не нужно отчаиваться, не нужно хватать первую попавшуюся квартиру. Надо помнить, что подписывая договор, что, по сути, та квартира, договор аренды, который вы подпишете, будет вашим домом в течение первых, в течение ближайшего года, по меньшей мере. Там вы будете жить, там вы будете проводить много времени, вы там, может быть, будете учиться, так что нужно стараться не идти на компромиссы в ситуациях, когда можно на эти компромиссы не идти. Это был Арик Бидер, председатель студенческого союза Еврейского университета в Иерусалиме. Продолжаем нашу специальную программу о студентах и рынке аренды. Юридическая составляющая всей этой истории, один из очень важных компонентов. Обо всем этом мы хотим побеседовать с адвокатом Александром Заком. Он у нас сейчас в эфире. Адвокат Александр Зак, здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Мы беседовали только что с главой студенческого союза Еврейского университета, и он среди тех, так сказать, аспектов всей этой истории студенческой аренды, которые мы обсуждали, он сказал вещь, которую, честно говоря, я до этой программы не думал. Он говорит, что очень часто договоры на аренду квартиры подписывают люди, для которых это, в общем, первый в жизни договор на аренду недвижимости. Не все могут привести с собой адвоката, папу и маму, чтобы те прочитали, влезли в каждый пункт и сказали, тут подписывай, а это мы вычеркнем. И студенты, молодые и неопытные люди, довольно часто идут на компромиссы, особенно в тех вопросах, где, в общем, на компромиссы можно не идти. Что вы думаете о такой точке зрения?
3: Я с вами согласен, и я бы даже сказал, не то, что можно не идти, а где на компромиссы идти нельзя. К сожалению, действительно, первый опыт далеко не у всех студентов бывает положительный. Здесь есть сразу несколько аспектов. Ну, во-первых, как вы сказали, отсутствие предыдущего опыта, нормальные отношения. Ну, то есть, например, они жили с родителями в собственной квартире, родители, например, много лет снимали. В общем, они не знакомы с конфликтными ситуациями. В молодости мы обычно источаем оптимизм и считаем, что все будет хорошо всегда, правда?
0: Ну, старались, по крайней мере.
3: Не набили шишек. Да. И есть отдельный аспект проблемы, которые часто встречаются у студентов, когда, например, они начинают жить вместе, если там парень и девушка, да, ну или в Израиле разные варианты бывают. И они не продумали, что будет, если они решат разбежаться. А договор, например, не предусматривает досрочного окончания. Это тоже отдельная проблема, которую, ну, я бы сказал, мне кажется, она наиболее часто встречающаяся.
0: То есть возьмем, например, на самом деле, ну, такой менее, скажем, обязывающий в каком-то эмоциональном плане вариант, да, когда, например, трое друзей решают снять квартиру на троих, каждый начинает учиться, каждый по своей какой-то специальности, все полны, как вы говорите, радужных надежд, а в течение года выясняются разные вещи и друг о друге, и, может быть, о том, что кто-то не хочет продолжать учебу, у кого-то возникают какие-то проблемы.
3: Да, такое бывает. Солдаты у нас часто тоже снимают квартиры так.
0: Да.
3: Несколько ребят. Значит, ну, во-первых, я так понимаю, что все-таки нас слушают в основном репатрианты или недавние репатрианты.
0: И они
3: давно
0: тоже.
3: В Израиле, да. И дожили до студенчества, наверное, они не часто слушают такие передачи, но
0: ну,
3: тем не менее.
0: Ну, родители, я думаю, бабушки и дедушки тоже.
3: Я повторю истину, которая, в общем-то, израильтянам многим известна, но не все репатрианты это знают. Есть договоры, которые мы не читаем. Когда мы попадаемся в интернете, заходим на какой-то сайт, нам говорят, разрешите там куки, да, и прочее все, и устанавливаем какие-нибудь программы на компьютер, мы, не читая, нажимаем галочку, что мы все прочли и согласны. Договором аренды, с трудовым договором, это не так. Кстати, тоже студентов касается, которые работают. Обязательно надо все прочитать. И если есть какие-то вопросы, их нужно задать на месте. А если есть что-то, о чем договорились на словах и это не записали, надо записать договор. Ничего страшного, можно приписать на полях ручкой, расписаться рядом. Все это допустимо. Лишь бы не получилось так, что на словах было одно, в договоре другое. Значит, я могу продолжать?
0: Да, вы можете продолжать. На полях ручкой, кстати, ну вот если три человека снимают, все трое плюс хозяева квартиры должны подписываться.
3: Ну, естественно, хозяева хотят знать, кто живет, это их право. И поэтому в большинстве случаев, если только не совсем убита квартира для каких-нибудь иностранных рабочих, хозяева хотят, чтобы съемщики были указаны. Если это студенческая квартира, ну, давайте просто напомним, что по закону у нас не предусмотрено по умолчанию досрочное расторжение договора аренды. И только если в договоре написано, что есть такая возможность, тогда стороны могут расторгнуть.
0: Но стандарт без этого, да?
3: Нету такого права, в отличие, скажем, например, от российского законодательства, где оно по умолчанию есть, если иное не указано.
0: Ну, это, кстати говоря, один из поводов, по которым новые репатрианты, приехавшие относительно
3: России,
0: в общем, очень удивляются.
3: Что можно застрять, и потом ничего не поможет. Даже отмена чеков не спасет. Вот иска на ВЦА-Аполь. Это достаточно быстро будет удовлетворен. Это нужно иметь в виду. Теперь, есть такое положение интересное в законе, что если договор разрешает расторгнуть досрочно хозяину и не разрешает съемщику, то такое условие недействительно. Но оно не защищает вас, оно не дает права съемщику при наличии такого условия требовать тоже досрочного расторжения, понимаете? Поэтому для студентов, наверное, очень важно это предусмотреть. А если это по какой-то причине невозможно, то предусмотреть механизм замены жильцов, когда это несколько человек, в течение года.
0: То есть?
3: Надо написать, что в договоре будет написано, кто там проживает, и стоит указать, что эти жильцы могут быть, да, они могут поменяться. В принципе, закон нам это разрешает. И обычно многие хозяева хотят согласия. Лучше, конечно, чтобы согласия не было. Или если настаивают на согласие, я пишу, что в договорах всегда, что хозяин не вправе необоснованно отказать. Это важный момент. Для студентов это очень важно. Теперь лучше всего, конечно, если все расходы поделены, например, если они втроем уже договорились, и они все на подписании, и каждый даст чеки на свою треть. Это идеальный вариант. Часто это не так. Поэтому здесь очень важно, чтобы договор был между самими студентами. Как они оплачивают эти расходы. Часто бывает, что, например, чековая книжка есть только у одного из них. Да?
0: Да.
3: Молодые люди еще не озаботились получением чеков. Бывает, невозможно втроем подключиться к Арноне, к оплате электроэнергии. Это все равно кто-то один будет делать.
0: А вообще чековая книжка – это обязательный компонент всей этой истории? Разве нельзя просто договориться о том, что будет перечисляться на банковский счет в определенную…
3: Конечно, можно договориться и перечислять, и если эта сумма меньше установленного порога, то и наличными платить, только надо расписку брать. Но, как правило, хозяин хочет получить гарантию.
0: То есть чек того, это что... большая гарантия, чем все остальное, да, по-прежнему?
3: Если чек вложен, и он вернулся, то можно подать сразу же иск на его принудительное взыскание. Сразу вот Цаля-Поль, то есть минуя суд, ну, какие-то разбирательства. Понимаете, в этом смысл чека.
0: А если деньги с другого банковского счета не зашли, как каждый месяц, то это сложнее взыскать?
3: Ну, безусловно, человек может оказаться совсем без денег, но тогда этот долг будет копиться у него в Ацалепор. Но он будет копиться сразу, будут наложены ограничения, соответствующие со временем, часть запрет выезда за границу. В конце концов, человек пойдет когда-нибудь работать, и его это, долги догонят с огромными процентами.
0: Угу.
3: Это надо иметь в виду. Тоже так просто вот взять и съехать по-тихому из квартиры не получится. Собственно, поэтому до сих пор у нас в стране стартапов используются чеки.
0: Что еще?
3: Ну, альтернативой можно было бы оформить Роадкева, да, в принципе.
0: Да. Но когда несколько человек, то это, в общем, несколько действительно заморочено, проще.
3: Ну, сейчас зависит от квартиры. Можно, если хозяин согласится на банковские переводы, часто это квартиры в старом фонде, кстати, для студентов весьма популярные. Квартиры-деленки, квартиры, где сам хозяин скрывает свои доходы, потому что получает пособие. И поэтому не хочет показывать, что у него по счету что-то движется, может быть, он.
0: Ну да, жизнь полна вариантов, как мы знаем.
3: Да, в таких случаях, ну, как бы надо иметь в виду, что потребуются чеки. Теперь я начал говорить о том, что очень важно, чтобы между собой ребята договорились, как они несут расходы, потому что даже если они самому хозяину будут платить отдельно каждую аренду своей комнаты, да, ну, своей доли, там, третьей, четверти, то все равно такие вещи, как арнона, электроэнергия и прочие расходы, которые возникают иногда, ну, лампочки там поменять. Бывают у нас и дорогие электроприборы осветительные и прочие всякие.
0: Ну, это, слушайте, ну вот необходимо хорошо, ними. Кстати, про лампочку, секунду. Сейчас вы продолжите, я только хочу уточнить. Это раньше можно было пойти купить в магазине новую лампочку и ее сменить, когда она перегорела. Сейчас очень многие лампочки и лампы – это некие одноразовые конструкции, которые, не знаю, приделываются к стене, к потолку, и чтобы их поменять, нужно…
3: LED-светильники.
0: LED-светильники. Кто должен менять?
3: Закон, в принципе, нам говорит такую вещь, что то, что присоединено к строению и не является расходным материалом, это ответственность хозяина. А расходные материалы – это ответственность жильца. Ну, то есть обычные лампочки – это расходный материал, хотя сегодня у нас уже люминесцентные, простите, эти как раз даже обычная лампочка LED в обычный патрон несколько лет работает, как правило.
0: Угу.
3: Вот, то есть, может быть, ну, пока что мы еще говорим...
0: То есть, грубо говоря, если на кухне перегорела под потолком конструкция, то пусть хозяин
3: светильник
0: заморачивается.
3: Светильник — это ответственность хозяина. Это светильник, это конструктивный элемент квартиры, это ответственность хозяина. Например, чистые кондиционеры — это ответственность жильцов. А вот заправка его, если там вытек фреон или ремонт, это ответственность хозяина. Ну и кроме того, если есть действие, то есть, ну, если жилец скрутил кран, то чинить его должен жилец за свой счет, да?
0: Ну, может, он сам скрутился, взял так и скрутился. Некачественно.
3: Если кран в результате естественного износа со временем стал течь, да, обычно не кран, какие-то другие, да, где-то в туалете. В общем, короче говоря, если появились течи в результате естественного износа, то это устранение за счет хозяина. И закон говорит, что это должен сделать хозяин. Угу. Если пользоваться квартирой без этого невозможно в течение 3 дней, если возможно, то в течение месяца, 30 дней. Только если он отказался и не сделал, тогда можно делать это самому. Поэтому очень важно проверить, где у нас хозяин вообще живет. Если он в другом городе и пожилой человек, понятно, что он ничем заниматься не будет. Например.
0: Ну, можно
3: Нужно оговорить сразу и в договоре прописать, что если вдруг такие поломки, то там согласие, например, хозяина сам жилец устраняет, чтобы не ждать эти 30 дней.
0: Что еще можно отметить в том, что важно?
3: Очень важно посмотреть, какая ответственность. У меня был случай, когда пара студентов хотела снимать квартиру. Ну, это была хорошая квартира достаточно. Хозяин запросил гарантии, включая вексель, да, штрихов, от нескольких гарантов, помимо, собственно, арендаторов, еще от нескольких гарантов, на колоссальную сумму. Это противозаконно. По закону гарантии должны, если мы говорим о съеме обычной квартиры, то гарантии не должны превышать трехмесячные арендные платы.
0: То есть, если...
3: Ну, то есть, например, если квартира 5 тысяч, то 15 тысяч.
0: То есть вот гарантии этот самый страшный залог, который как бы, да...
3: И залог деньгами, гарантийный чек, штрихов, то есть вексель, подписанный жильцом. Такие же вместе подписанные гарантами обязательства. Все это вместе не больше трех месячных арендных платежей. Эта квартира стоила, по-моему, около 6 тысяч, я уже не помню. А хозяин хотел 75. Вот. Ну и можно было бы сказать, что если квартира очень нравится, ну какая разница? Мы подпишем. Но дело в том, что такого рода гарантии, так, как чеки, опять-таки штрихов, то есть вексель, их можно сразу предъявлять от Салеполь. Срок исковой давности составляет 7 лет, а по этим делам вообще невозможно установить, какой срок, потому что не очевидно, когда закончилась аренда, да и они как не связаны. И, к сожалению, очень часто, не очень часто, но то, с чем адвокаты сталкиваются в своей практике, потому что к нам приходят, когда все уже плохо, недобросовестные люди иногда этим пользуются, и спустя несколько лет после того, как жилец уже выехал, вдруг он получает сразу арест счета. Потому что, естественно, иск был подан в Уцуалиполь по старому адресу, а у нас до сих пор Уцуалиполь не проверяет соответствие адреса, по которому подается иск, записи в реестре народонаселения в Ришим-Ахлусин, к сожалению.
0: Понятно, обсудили какие-то
3: этого
0: общие...
3: Этого надо избегать, да. И ни в коем случае не соглашаться на такие огромные размеры гарантий, даже если квартира очень нравится и все остальное с хозяином в порядке. Потому что это риски, которые могут всплыть через несколько лет, и будет очень тяжело доказать, что человек ничего не должен. Особенно если это штрихов, который, в принципе, ничем не обусловлен. Я всегда советую поэтому штрихов прямо написать, что он выдан в обеспечение обязательств по конкретному договору аренды.
0: И это, так сказать, немного защищает арендаторов, да, в том или ином смысле?
3: Дело в том, что, смотрите, штрихов по закону, куда-то штрот, это старый документ достаточно, он основан на Женевской чековой конвенции 33-го года. Сам по себе вексель – это обязательство, которое ничего не зависит. Вот человек обязался заплатить определенную сумму, и неважно, и с чем он обязался. Он обязан ее заплатить, считайте, как долговая расписка. Только даже мы не проверяем, взял он в долг или нет. И дальше, если этот вексель предъявляется в службу приставов в Уцуалиполь, то все зависит уже от конкретного рашама, от конкретного судьи, который там сидит. Кому-то мы скажем, что вы знаете, на самом деле это было из-за аренды квартиры, и мы ничего не должны. И вот мы сдали квартиру нормально, у нас есть акт приема-передачи, что мы все вернули, кстати, обязательно его подписывать. А если хозяин не хочет подписывать, снимать на видео, что происходит, что квартира в порядке, когда вы съезжаете. А может сказать, я не знаю, почему вы. Может быть, вы у него деньги в долг брали, может, вы ему не платили. Может быть, вы о чем-то другом договорились. Это вексель. По закону никаких возражений вы выдвинуть не можете, только если ваша подпись подделана.
0: Понятно.
3: Поэтому я бы рисковать в таком случае не стал. А вот если мы прописали, что это в связи с арендой квартиры, то здесь мы можем выдвигать возражения, и, соответственно, эти возражения надо будет опровергать хозяину.
0: Адвокат Александр Зак, большое спасибо за вашу консультацию. Еще, я думаю,
3: всем
0: не раз об этом
3: поговорим. Хорошего учебного года и хода штов.
0: Да, спасибо. Последняя тема нашей программы – общежитие. Выходит за пределы кампуса. Рынок недвижимости, что называется, открывает для себя студентов. У нас в эфире Офер Петербург, редактор и обозреватель издания «Надлан Медиа». Офер Петербург, Орех Хубашан, «Надлан Медиа». Шалом лехаверевтов.
3: Шалом.
0: אז שוק הנדלן מגלה את הסטודנטים, באיזה צורה זה קורה?
2: אנחנו בעצם מדברים היום בארץ בהקמה של סדרה של מעונות סטודנטים, קומפלקסים שלמים שבעצם פועלים עבור מגורים לסטודנטים, והחידוש למשל היום שעיריית ירושלים פותחת קומפלקס חדש של 7 מבנים לסגל של האוניברסיטה העברית, שבעצם ייתנו 667 דירות חדשות.
0: כלומר, זה קורה מחוץ לאוניברסיטה, מחוץ לקמפוס.
2: כן, זה פרויקט שנבנה ותופעל על ידי חברה שיקול ובינוי, ובעצם בתוך, זה פרויקט שהוא בתוך הקמפוס, וצפוי לתת מענה נוסף לביקוש לדיור מצד סטודנטים וחוקרים בבירה.
0: אבל זו רק דוגמה אחת, זה קורה גם בערים אחרות או שרק בירושלים בינתיים?
2: כן, חד משמעית. יש היום מחסור, אני חייב להגיד שהמדינה מדברת על 10,000 דירות לסטודנטים שצריכות להיבנות, ועדיין הסטודנטים, כמו שאתם יודעים, משלמים עון עתק. אם ניקח סתם לדוגמה, יזמים רבים פרטיים מנסים להרים את הדבר הזה, אבל לא מספיק. ניקח לדוגמה את עיריית כפר סבא. עיריית כפר סבא, לדוגמה, ביחד עם יזם פרטי, ליאור ברדוגו, מקימה היום קומפלקס שנקרא ג'וי, והוא בעצם נותן איזשהו פתרון. זה לא חייב להיות בתוך הקמפוס, אבל זה צריך להיות במרחק נגישות, יחד עם רכבת, או יחד עם רכבת, או יחד עם איזשהו דרך של אוטובוסים להגיע באמת אל המקום. אפשר למצוא מקומות כאלה ברחובות, ליד מכון ויצמן, שגם עכשיו מקים את קומפלקס גדול עבור סטודנטים. אפשר למצוא את זה במקומות אחרים, בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, וכמובן בבאר שבע, שם כמובן רבים בוחרים לקנות דירות להשקעה. והשוק של דירות להשכרה, כמובן השכירות לצערי בכל הארץ עולה וגדלה, כי לא בונים מספיק דירות, וגם המחירים של דירות מאוד מאוד יקרות, לכן אנשים כמובן לוקחים היום ובעצם מעלים את שכר הדירה, כמו שאנחנו יודעים.
0: אבל כל הפרויקטים שדיברת עליהם, זה יוזמה פרטית יחד עם עיריות, זאת אומרת, אוניברסיטאות עצמם לא משתתפות בכל הפרויקטים האלה, שזה תלוי.
2: לא. כמו שעכשיו סיפרנו, שיקול ובינוי למשל, זה פרויקט בירושלים.
0: כן, זה ברור.
2: של אוניברסיטת של האוניברסיטה העברית.
0: כי בכפר סבא, כמה שאני יודע, אין אוניברסיטה, כן. אבל כלומר, אמרת שנגיד בבאר שבע, כל הסיפור הזה של דירות להשקעה זה עדיין שוק הפרטי, זאת אומרת, אוניברסיטה לא יכול להשפיע על גודל השכירות, על תנאים כאלה ואחרים, תנאי מגורים.
2: נכון, אתה צודק, זה בהחלט ככה. הלוואי שבוא נאמר שהיה מצב שבו באמת המכללות האקדמיות עליהם את הדרך ואת העון, כדי באמת ליצור יותר ויותר פרויקטים פנימיים עבור הסטודנטים. אבל לרוב הסטודנטים צריכים באמת ללכת ולחפש לעצמם את המקורות בחוץ, באמת בשוק הפרטי, וכמובן המחירים הם בהתאם.
0: כלומר, המדינה צריכה להשתתף יותר בכל הסיפור הזה, וזה לא קורה לצערי איתה.
2: לא, תודה.
0: אנחנו נסתפק בדברים האלה, אופר פטרסבורג, עורך הפרשן נדלן מדיה, המון תודה. תודה. אני אתרגם את מה שאמרת. מוי סביседник говорит, что ситуация выглядит по-разному, как он возвращается к той теме, о которой мы говорили в начале программы, что сегодня в комплексе Гиватрам университет вместе с муниципалитетом открывают комплекс из 10 зданий, 667 зданий, точнее говоря, 667 единиц жилья. Это компания Шикун и Бинуй строит это студенческое общежитие. Но это такой редкий пример того, как взаимодействуют университеты, частные подрядчики и муниципалитет. В основном, конечно, речь идет о каких-то частных инициативах. Так, например, в Фарсабе вместе с компанией Бардуга строится комплекс, который предназначен для студентов, хотя мы знаем, что в Фарсабе нет университета, но это, в общем, населенный пункт, где могут жить студенты, которые потом на электричке смогут доезжать до города. В университете, в Риховате вокруг университета, вокруг Махон Вайцман строится жилье, есть разные проекты, и есть, например, раз уж мы говорим про Бершеву, в Бершеве очень многие покупают квартиры в качестве инвестиции, и потом эти квартиры сдают. Но здесь, с одной стороны, есть, в общем, достаточно большое предложение, с другой стороны, по-прежнему это частный рынок. Университеты, например, никак не могут повлиять ни на стоимость аренды, ни на качество жилья. Мы возвращаемся опять к тому же, с чего мы начали эту программу. В стране недостает по государственной статистике 10 тысяч квартир для студентов, а государство должно гораздо более активно принимать участие в том, что касается студенческого проживания. Этого, к

друзьями, которые вам нравятся прямо сейчас, можно все-таки подождать. Не стоит идти на компромисс, поскольку, если можно на компромисс не идти, надо помнить, что договор, который вы подписываете, это договор по поводу того места, где вы будете проводить достаточно много времени, вы там будете жить, вы там будете учиться. Так что, в общем, надо подумать и серьезно ко всему этому подойти. Итак, наша программа подходит к концу. Зафир Салим за пультом, продюсеры Вацлав Проченко и Мила Сталинская. Я, редактор и ведущий Олег Клоц. Сразу после нас выпуск новостей, затем программа «На пике событий». Ее сегодня проведет Анна Раева-Барская. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи и хорошего вечера.

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткес. Телефон нашего эфира 0722-801-003. Как обычно, вы можете задавать свои вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. Гоша, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, слушатели и слушатели.
1: И слушатели. Перед тем, как мы перейдем к радиослушателям, есть что-то, какие-то новости, либо ваши рекомендации по одному из вопросов перед этим?
2: В прошлый раз я застрял в пробке и сообщил об этом радиослушателям, как там была авария. А в этот раз мы были в Мецпер Амон и наблюдали звездное небо и звездопад. И моя рекомендация всем, кто может сюда приехать ночью на звезды посмотреть, это зрелище просто фантастическое и потрясающее. Вот на сегодня моя рекомендация, не совсем пенсионная, но пенсионные консультанты тоже иногда имеют право на отдых. Всем желаю наслаждаться отпуском, когда можно, и вот если можно приехать сюда, в Мецпер Амон, или в какое-то другое место, где открытое небо и нет электрического света, и насладиться этим потрясающим зрелищем.
1: Хорошее начало. Есть вопрос, который я сейчас зачитаю. Вопрос следующий, Гоша. Я сейчас нахожусь на пособии.

0: по безработице. Это длительная, так называемая, автала, потому что мне осталось полтора года до пенсионного возраста. Но все равно она окончится примерно за год. Я планирую вернуться к работе на половине ставки. Попросила компанию приостановить выплаты в пенсионный фонд на год. Вернее, я заранее заплатила их минимум. Далее вопрос. Когда я вернусь к работе, эти выплаты будут продолжаться в обычном порядке? И далее, если я не найду работу сразу после окончания этого года, то как мне поступить, чтобы программа не закрылась?
1: Ну, во-первых, если вы сохранили программу активной, действующей, то есть если вы делали там риск змани или что-то сами вкладывали, то работодатель обязан начать пенсионное отчисление не позже, чем через 3 месяца после начала работы и ретроактивно сделать. То есть 3 месяца у него есть на раскачку, а потом он должен внести ретроактивные пенсионные выплаты. В случае, если вы приходите, неважно, это было бы раньше у него работали или это какой-то новый, если у вас нет активной пенсионной программы, то могут начать отчисление через 1/2 года без ретроактивных выплат. То есть то, что вы сделали, сохранили программу живой, это, в принципе, хорошо. Если работы не будет, то можно начинать пенсию. Пенсионные, большинство современных пенсионных программ, большинство, я подчеркну, не все, но большинство могут платить пенсию, начиная с 60. То есть если речь идет о, например, женщине, которой 62,5 года и осталось еще год до пенсии. Или мужчине 66 лет, которому до пенсии еще какое-то время. Можно начинать пенсию получать уже сейчас. Это правильно не всегда. Во многих случаях нужно начинать получать, потому что если нету никаких доходов вообще, то человек платит взносы в ВИТОК-ЛЮМИ как безработный, не имеющий доходов. А если оформить пенсию, то из нее делают взносы в ВИТОХ-ЛЮМИ, и на здравоохранение это может оказаться даже меньше, то есть дешевле, чем платить как безработному. В любом случае, не совершайте сами каких-то необратимых действий, не посоветовавшись со специалистом. Я, по-моему, все варианты осветил.
0: Да, там просто есть еще одно указание, хотел спросить вас. Это автор пишет, у меня как раз будет выплата из фонда повышения квалификации, Герина Штальмут, то есть, и могу ли я перевести эти деньги в пенсионную программу, пока не выйду на работу?
1: Это сразу несколько вопросов в одном. Ну, во-первых, фонд повышения квалификации, наверное, имеется в виду, что он как бы дозреет, то есть пройдет 6 лет с момента его открытия, и можно деньги оттуда будет забирать. А переводить их напрямую из Керн-Штальмута, из фонда повышения квалификации, в пенсионный фонд, в большинстве случаев мы не рекомендуем. Есть некая сбой или баг в системе перевода таких денег. Когда это было разработано давно, это было началось в 2009 году, то, в принципе, предусмотрели вариант перевода денег свободных, то есть ГОНС, который можно забирать одним платежом, предусмотрели переводы в пенсионные программы, купали КИЦБА. Но при этом не учли, что деньги можно забирать, что деньги освобождены от налога на прибыль. То есть такой перевод часто оказывается, может принести человеку даже некоторый финансовый ущерб. Нужно рассмотреть, поскольку мы говорим, что остался год до пенсии, нужно рассмотреть возможность и потихонечку оттуда из Керн-Штальмут деньги проедать, оформить какое-то постоянное указание, чтобы выплачивали столько, сколько нужно, чтобы все равно там к моменту достижения пенсионного возраста что-то осталось, чтобы у вас был какой-то запас, и тогда уже оформить пенсию. Это тоже вариант. Можно совместить оба, то есть какую-то пенсию небольшую оформить, получать, чтобы, как я сказал, не платить взносы самостоятельно в ВИТОК-ЛЮМИ и на здравоохранение, но остальное проедать потихоньку Керн-Штальмут.
0: Понятно.
1: Видите, вариантов много, каждому подходит что-то свое. Еще раз рекомендую советоваться со специалистами, которые подберут именно подходящий именно вам. Нету какого-то общего рецепта, который подходит для всех.
0: Понятно. Спасибо за такой подробный ответ. Мы перейдем к радиослушателю. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день.
2: Здравствуйте, консультант и Танечка.

0: Скажите, пожалуйста, так меня зовут Ирина, мне 67 лет. Я сейчас хочу перевести свои накопления из Орель в Мейтаф Даш, где я сейчас работаю, идут отчисления. Правильно ли я делаю и могу ли я получать пенсию, работая?
1: Сразу у вас три вопроса в одном. Во-первых, Мейтав уже без Даша. Даш они из названия отрезали несколько лет назад. Просто Мейтав, да.
0: Да,
1: красивое. Во-вторых, ответ на ваш вопрос зависит главным образом от того, что за программа у вас в Орели и сколько в ней денег. Я сейчас не спрашиваю вас, да, я просто такой...
0: Я могу сказать...
1: Нет, но это по радио, наверное, не надо озвучивать. Но это то, что нужно проверять. Если у вас старый какой-то полис, то, что в народе называется битуах миналим, в котором много денег, то, возможно, объединив все в одной пенсионной программе, вы что-то на этом потеряете. Если у вас в Ореле пенсионный фонд, как, собственно, и в Мейтаве, или полис более современный, то есть начиная там с 2001 года и далее со всеми остановками везде, такой полис, из такого полиса чаще всего смысла нет получать пенсию, а пенсионный фонд Орель и пенсионный фонд Мейтав по тому, как они работают с пенсионерами, как они выплачивают пенсии, практически ничем не отличаются. То есть проверять нужно, что у вас в Ореле, в зависимости от этого решить получать две пенсии из Ореля и из Мейтава или одну из Мейтава. Можно, кстати, и наоборот, Орель тоже может принять деньги из Мейтава. В большинстве случаев мы рекомендуем соединить все в одном пенсионном фонде. Так просто легче. Редкие бывают случаи, когда у человека какая-то старая программа, из которой пенсию просто элементарно больше получается, и несмотря на то, что между двумя пенсиями немножко сложнее, нужно там раз в год, по крайней мере, первые годы делать ТУМАС и общаться с двумя компаниями, но иногда бывает потеря нескольких сот, десятков или сот шекелей в месяц, неоправданно, и мы говорим, оставляете две программы, получаете сразу две пенсии. Очень часто бывает, что нет смысла в этом, что действительно можно объединить в одном каком-то пенсионном фонде, в одном из девяти, Мейтава, Орель. Два фонда есть в Израиле, еще семь действующих, они по тому, что получают в итоге на выходе пенсионеры, мало чем отличаются. Отличия в других вещах, но не по тому, что на выходе получает пенсионер. Работать и получать пенсию можно. Нужно правильно оформлять это с точки зрения налогов, подоходного налога главным образом. Общая рекомендация, общее правило. Если пенсия одна, и она не превышает 2100 шекелей, и есть одна только зарплата, в такой ситуации не нужно обращаться в налоговую, не нужно делать ТУМАС. Налоги оформляются напрямую с бухгалтерией работы и с пенсионным фондом. В других ситуациях нужно смотреть, иногда нужно делать ПОСХУЙОТ налоговый, иногда достаточно сделать ТУМАС, но сделать его правильно. Вот такие два правила, два параметра.
0: Скажите, пожалуйста, у меня выходит вот маленькая пенсия, где-то 500 шекелей, если я вот это объединю. Может мне подождать, ну я работаю еще, продолжаю подождать, пока накопятся деньги? Или
1: знаете,
0: как?
1: Есть такой подход, что пенсию нужно получать, начинать как можно раньше, хоть сразу после армии. Чем раньше начал получать, тем больше пенсии успеешь получать. Ну, это как по количеству месяцев, по количеству денег не факт, что это так получится. Я не адепт такого подхода вот в лоб, то есть получаете и все тут. Если у вас сейчас накоплена пенсия не очень большая, с одной стороны, а с другой стороны, вы продолжаете работать, и для жизни, для того, чтобы там покупать еду, вам эта пенсия сейчас не нужна, действительно, можно пока не оформлять ее. Подождать, пока вы работаете, что там еще немного поднакопится, и когда закончите работать, уже тогда оформить. Надо иметь в виду, что пенсия из пенсионного фонда, если она не превышает, сегодня это примерно 700 шекелей, 685, если быть точным. Если пенсия оформляется ниже, то пенсионный фонд снимает комиссионные за управление низкой пенсией. Вот у них минимум такой установлен, это 5% от средней зарплаты по стране, это сегодня 685 шекелей. Они могут платить меньше, но тогда они говорят, ты будешь платить нам еще за вот эту, за то, что мы работаем с маленькими суммами, мы должны будем снимать комиссионные. Это может быть еще там 10-20 шекелей в месяц. То есть еще одна причина, по которой пока, может быть, вам действительно не стоит не оформлять, подождать, пока еще, чтобы поднакопилось, может быть, при выходе на пенсию посмотреть, а может быть, проверить, будете ли вы претендовать на собственную надбавку или нет, может, что-то из частных денег добавить. Я еще раз напомню, еще раз скажу, что то, что я говорю, это не рекомендации конкретно вам, да, это общие такие рассуждения, общее объяснение.
0: А можно добавлять свои деньги вот в фонд?
1: Да, можно. Да? Нужно это делать, нужно согласовывать это с фондом, нужно проверять, нужно это делать.
0: Сейчас, спасибо большое. Спасибо большое.
2: Спасибо вам, спасибо за ответ. Спасибо. Переходим к следующему радиослушателю, пожалуйста.
3: Добрый день, Леонид. Значит,
1: здравствуйте, Леонид.
3: Вопрос первый. С 1 июля мне уже исполнилось 67 лет, я могу получать накопительную пенсию. Но там проблемы с 161-м ТОФИСом. Могу ли я пока что просто, оформить пенсионный мигдали у меня, оформить пенсию, накопить. Но я понимаю, что они у меня возьмут 47%. Ну просто чтобы, а потом вернуть эти деньги, а потом доказать через МАСАКНАСЕ, что у меня есть какие-то, скажем так, налоговые льготы. Имеет ли смысл это делать? Или дождаться 161-й формы? Потому что я боюсь, что просто я потеряю месяц.
1: Теряете месяц на чем, я не совсем понял.
3: Значит, не с 1 июля я должен получать пенсию. Но я не могу ее оформить с 1 июля. У меня в июне было 67 лет. Я не могу ее оформить, потому что у меня нет еще 161-й
1: формы. Вы работаете или уже перестали?
3: Нет, я перестал работать. Я хочу, мне посоветовали...
1: У вас Мигдаль пенсионный фонд, Мигдаль Макефет или
3: Новая, 2010 года. Новая.
1: Нет,
3: программа.
1: Это не то, что я спросил. Если у вас полис страховой, то может быть, действительно, то, что вы сказали, если у вас пенсионный фонд Керен Пенсия Мигдаль Макефет, то после 67 лет им для оформления пенсии из ПИЦУИМ форма 161 не требуется. Форма 161 нужна для изъятия ПИЦУИМ, если вы хотите получить одним платежом. Если вы оформляете пенсию, вы обращаетесь в пенсионный фонд, подаете просьбу, в которой указываете, что вы хотите получать пенсию из всех денег, включая ПИЦУИМ, и они не требуют ни формы 161, ни даже письма от работодателя об окончании работы. То есть подход у большинства пенсионных фондов, я подчеркиваю, это именно пенсионные фонды, Карнот Пенсия, их подход такой, если человек достиг пенсионного возраста и хочет ПИЦУИМ превратить в пенсию, то это его право, и уже работодатель как бы не имеет права это оспорить, поэтому они не требуют дополнительных каких-то документов.
3: Поэтому
1: не нужно вам никакие 47% платить ни за что. Подавайте просьбу на оформление пенсии, параллельно общайтесь с работодателем, чтобы он выдал вам форму 161, она всегда пригодится. И потом посмотрите, если вам нужно оформлять налоговые льготы пенсионера, то надо будет подать в том числе и форму 161, а может быть, вам это и не потребуется, но это уже другая история.
3: Второй вопрос. Смотрите, я понимаю, что существуют разные маслюли, это мы знаем, что это такое. Я вот смотрю, что максимальный маслюль, там у меня будет, скажем, 3000 шекелей, максимальный маслюль будет у меня.
1: Если максимальный пишется... это то, что мы называем максимальный эгоизм, то есть это, что как можно больше себе, а после меня хоть потом.
3: Ну, после меня...
1: смысле по деньгам вам, то, что
3: да, по деньгам. Да. Но я смотрю, что там...
1: Наименьшая забота об окружающих, да-да.
3: Вот так я хочу проконсультироваться с вами. Значит, там есть таблица, и пишется 30% остается во второй половине, так я понимаю?
1: Таблица есть, да.
3: А?
1: Есть такая таблица, да.
3: Да, есть такая таблица. Там почему-то идет еще дальше. Это по вертикали 60%, 30%.
1: Это, ну, ладно, возможность застраховать вашу пенсию для первого, прежде всего для супруги, но также и на случай преждевременной, не дай бог, смерти вас обоих до окончания этого страхуемого срока. 120 или 180 или 240 месяцев.
3: Да, там есть такое. Значит, вопрос теперь другой состоит. Не знаю, насколько он этичен и все. Вы вот, например, рекомендуете, я с вами полностью согласен, что нужно как можно быстрее получать пенсию. Согласен с этим. Я вот про себя подумал...
1: Я вам сказал, что в вашем случае не нужно ждать 161-го.
3: Нет, вообще...
1: Нет, общее, я рекомендую людям...
3: Общее положение. 90%, в общем-то, мы уже... Вы каждую передачу говорите, рекомендуется быстрее получать пенсию, потому что это более выгодно. У меня возникла
1: это
3: такая...
1: Не, это не я рекомендую, это вы меня спутали, наверное.
3: Ну, хорошо, ну, не важно. Ну, так, народ... Народная молва, да, говорит.
1: Вот, это, да.
3: Будем говорить дальше. Теперь у меня такая родилась мысль. Значит, если я беру максимальную пенсию по максимуму, вот эти 3000 шекелей, учитывая, что у меня нет долгов, я так просчитал свои сбережения, что я... мне хватит, если я буду снимать каждый месяц по 2000 шекелей, мне хватит на 20 лет. Кроме того, у меня еще есть квартира выплаченная, все это то, что про нас это. То есть вторая половина, и мои дети не пострадают.
2: Да.
1: Вопрос я так все равно и не услышал.
2: Алло.
3: Даже если я ухожу завтра в лучший мир, допустим, не дай бог, два месяца, все равно половина будет, ей хватит этих же денег. Я не планирую, конечно, никто не знает. Ей хватит на 20 лет по 2000 каждый месяц. И кроме того, у каждого нормального человека еще есть выплаченная квартира, которую тоже забрать нельзя в тот мир. Там тоже сегодня средняя квартира от 8, как минимум 800 тысяч
1: шекелей. Так вопрос-то вы задаете. Вы рассказываете
3: вопрос в том, много... что выгодно. Вопрос выгодно, что стоит теория. Выгодно взять по максимуму или оставить, допустим, разделить на 240, там, допустим, или сделать масселюлина по максимуму и все.
1: Я вам совершенно или... точно могу посчитать вот с математической точностью до, наверное, сети огород будет ошибка. Смогу посчитать и дать вам точный ответ на ваш вопрос. В случае, если вы сообщите мне точную дату выдачи свидетельства о смерти вам в будущем. Поскольку эта информация недоступна для большинства из нас.
3: Да, понятно.
1: Есть люди, у которых договорились, там, не знаю, со Всевышним или еще с кем-то, что вот есть точная дата. Поскольку в большинстве случаев это не так, то ваше рассуждение – это некоторого рода спекуляция. Потому что, а что если да, а что если нет?
3: Я понял.
1: Можно, ну, действительно. То есть конкретно в такой ситуации нужно проверять много факторов, много параметров состояния здоровья обоих, наследственность, что нужно, что будет, если так вот будет, и если это. Но главное, чего нам не хватает, это для того, чтобы я точно понял, совершенно посчитать, потому что мы можем взять там примерно проценты, которые эти деньги заработают, налоги, которые с этого будут уплачены, все это нам более-менее известно. А вот сколько времени осталось, увы, нет.
3: Понятно. Ладно, еще последний вопрос. Отлично, да, я понял. Значит, я получил там ПИЦУИМ 28%, которые доплата мне положены были. Доплата ПИЦУИМа, да, доплату за каждый год. У меня взяли, и должны, значит, которые там 72%, которые лежат в пенсионном фонде, и взяли, значит, ну, большие налоги. Так как я ничего не собираюсь с пенсионного фонда брать, вот то, что там лежит, пусть оформляет, у меня будет какие-то вернуть часть денег или нет?
1: А взяли с вас за что? За эти 28%?
3: Не объяснили, нет, не объяснили так, что это взяли у меня за те деньги наперед больше, которые 78%, сколько, 72%, которые лежат в пенсионном фонде. Они не объяснили, почему. Просто
1: это очень странно звучит. Вы, может быть, или вы что-то не поняли, или вам неправильно объяснили. Уточните еще раз, потому что за деньги, которые 72%, которые были вложены в пенсионный фонд, вы не только не платили налоги, но еще и работодатель за это получал налоговые льготы, то есть как бы списание с налогов. В случае, если у вас зарплата там что-то около 40 тысяч в месяц, тогда платятся налоги. У вас такая была?
3: Мне объяснили так, что налоговые
1: службы... У вас была зарплата 40 тысяч?
3: Нет, конечно, нет.
1: Значит, вряд ли вы платили налоги на ПИЦУИМ за ФЛАС, поэтому вам нужно будет еще раз понять, что именно с вас сняли и как. Бывает, что работодатель выплачивает ашламат ПИЦУИМ, то есть то, что вот он не внес в пенсионный фонд, а то, что он в конце выплачивает одним платежом, ну, обычно, действительно, как вы сказали, это 28% от последней зарплаты, умноженной на стаж, и не дожидается справки от налоговой, вместо того, чтобы там, оформить освобождение от налога, вместо этого идет по такому простому ломовому пути, снимает налоги, а потом говорит, дальше разбирайся сам. Если это то, что с вами произошло, то вам обязательно нужно добиться получения формы 161, безотносительно тому, о чем мы с вами говорили в начале, что из пенсионного фонда пенсию можно оформлять, не дожидаясь. Вам эта форма 161 нужна для того, чтобы освободить от налога эту сумму ПИЦУИМ доплаченную, в случае, если с вас сняли налоги с нее. Действительно, бывает, что с нее работодатель снимает или краевой налог, там 20, 31, 35%, или даже некоторые идут далеко и снимают максимум 47%. О том, что если вы получите справки от налоговой до конца этого года, то работодатель сможет вам оформить возврат через ТЛУЖ. Они вносят в свою зарплатную систему эту справку налоговую и выпускают еще один ТЛУЖ, хотя вы у них уже не работаете, еще ТЛУЖ Москород, в котором удержанный налог вам как бы возвращается, то есть подоходный налог с минусом, и, соответственно, деньги заходят к вам на счет. Это, я думаю, что об этом идет речь, но проверьте, пожалуйста, прежде чем вы сами что-то предпринимаете.
2: Спасибо большое за
1: ответ. Спасибо за ваши вопросы.
2: Спасибо. Переходим к следующему радиослушателю. Пожалуйста, добрый день.
4: Да, здравствуйте. Меня зовут Игорь из Натании. У меня похожий вопрос тоже по поводу компенсации при увольнении. Да, 26 лет я отработал на фирме, фирму хозяин продал, то есть дал на письма, как положено, и сейчас я получил расчет окончательно. У меня вопрос, значит, такой. Получается, значит, на ПИЦУИМ хозяин начислял свои 6%.
1: Работодатель, наверное, да?
4: Ну, работодатель. Этот был работодатель, правильно. Да. Значит, отчислял работодателю, начислял 6% до 2021 года, а вот эта шлама 2,3% оставалась у него на случай, значит, если уволят меня.
1: Да.
4: Теперь, значит, с 2021 года, последние 5 лет, он переводил в пенсионный фонд полную сумму 8,3%. Теперь, значит, в расчете, как я понял, бухгалтер мне сказала, что вот эта часть 2000 по 2021 год из-за того, что она не была у нас на договоре, в то время не было в договорах с Eifarbeiser, 14 пункт, то есть вот эта шлама от хозяина не положена. Так ли это, я хотел спросить, вот этот вопрос.
1: У вас не было 14 параграфа, действительно?
4: Нет, в 2000 году, он говорит, не было тогда еще, когда они не писали в договорах 14 пункт. Он только с 2008 года.
1: Ну, он, 14 параграф, он часть закона о компенсации, это 63-го года, так что да. Были договоры.
4: Ну, возможно, у меня не было, да.
1: Но у вас не было. Смотрите, да. Это вопрос, ну, такой, есть действительно, бывают такие ситуации, как у вас, и получается, что работодатель говорит так, я тебе отчислял 6, но эти деньги за эти годы заработали какую-то прибыль, и поэтому я не буду считать, поскольку не было 14-го параграфа, я не буду считать разницу между тем, что я отчислил, и тем, чего я тебе не отчислял, а просто посмотрю, сколько всего там накопилось на тот момент, и если получается достаточно, то я ничего тебе платить не буду. Спорное, на самом деле, утверждение, потому что, например, если вам отчисляли все это время, то есть до того, как начали отчислять 8,3, если вам отчисляли по, то, что называется,
4: 6%.
1: Но там не только 6, там еще надо смотреть, сколько вам отчисляли Тагмулим. Если вам отчисляли 6,2, 6,5 и 6 работодатель, то можно утверждать, вы, например, можете утверждать, что несмотря на то, что 14 параграф мы подписали только в 20, там, как вы сказали, первом году, но с 14... Нет, с 8 начали... не путайте. Когда вам начали 8,3 отчислять? Вы сказали в 21.
4: Нет, нет, это он по своей инициативе просто. Это без связи с 14 параграфом. Его до сих пор так и не было. Это просто по своей инициативе.
1: Так и не было. Окей, да. В вашем случае можно утверждать, что с 14 года, даже если он не был подписан, он все равно, можно сказать, что он у вас есть, и поэтому нужно проводить расчет. Я бы вам порекомендовал обратиться прежде всего к Будек Сахар Мусмах, к тому человеку, который проверяет отчисления, проверяет луши, чтобы он посмотрел, как у вас были отчисления и в какой отрасли вы работаете. Там, возможно, у вас есть отраслевой указ, в котором 14 параграф есть. То есть тут есть всякие тонкости и подводные
4: камни. Короче, это неоднозначно получается. То есть, если не было сейфарбайса, то значит не положено.
1: Совершенно верно. Я бы на вашем месте не согласился вот сразу с этим утверждением. То есть все-таки сделал бы дополнительную проверку, и, возможно, что-то вам положено. Не 100%, то есть не за весь период 2-33, иногда люди очень расстраиваются, когда оказывается, что им это не положено, но бывает такая ситуация. Но вот то, что я от вас услышал, мне кажется, что там что-то должно быть, что не все вот так, как вам сказали. Работодателю, конечно, легче всего так сказать и забыть. Да? Но тут еще идет расчет на то, что работник услышит, но решит, ну, он там большой, он знает, у него там не я один, значит, так надо. Ну, проверьте, это вот моя рекомендация, это обратитесь к Будек Сахар с лушами, с отчетами, чтобы проверили действительно все подробно, как у вас там было и что в итоге произошло, и сделали вам такой расчет, возможно, вам все же должны будут еще какие-то деньги доплатить. Не стройте, ну, как бы, не надейтесь. Может быть, окажется, что вам действительно ничего не должны. Такое тоже бывает. И в моей практике такое случалось. Мы считали, проверяли, но приходили к тому, что нету даже. Чуть больше работнику накопилось, чем работодатель должен ему сделать. Но проверить, я думаю, стоит... Возможно, вам так чего-то положено. Если вы тем более не один, то, может быть, вместе с еще с коллегами, которых тоже таким образом уволили, может, вместе.
2: И перейдем к следующему радиослушателю. Добрый день.
5: Добрый день.
2: Пожалуйста.
5: Добрый день, уважаемые ведущие. У меня такой вопрос. Мне необходимо было снять с Керенштамнот энную сумму денег. Вдруг я обнаружил, что часть из этой суммы Керенштамнот не переведена через 2 года после того, как я прекратил работу вообще. В 2019 году в апреле месяце. Вопрос такой. Могу я снять эту сумму, которую в 2021 году мне перевели на Керенштамнот, я не знаю, каким образом я уже не работал, я могу ее снять без потери там каких-то средств на ваших носу.
1: Сколько вам лет?
5: 78.
1: 78 лет, и в 2021 году вам открыли новый счет?
5: Да, не открыли, перевели деньги. Вот так написано, что эта сумма переведена в 2021 году.
1: Переведена откуда?
5: Из последнего, ну там не написано откуда.
1: Ну, смотрите, во-первых, надо проверить откуда. Во-вторых, если 2021 год, а вам 78, то даже если бы это какие-то деньги, которые открыли новый счет в 2021 году, прошло уже 3 года, вы уже достигли пенсионного возраста, поэтому для вас это достаточный стаж 3-летний прошел, чтобы иметь право снимать деньги без налога. Обращайтесь в управляющую компанию. Я вот из того, что вы рассказали, я не вижу причин, по которой вам снимут налог с этих денег.
5: Хорошо, спасибо, я все понял.
1: Но спасибо, в управляющую компанию, прежде чем снимать, проверьте. Да, у них иногда, может быть, я не знаю, что это еще может быть, может, это не Керен-Штальмут, что-то другое.
5: Нет,
1: если это именно Керен-Штальмут, вы старше 67 и прошло больше 3 лет, с момента, неважно в каком виде открытия счета, это у вас достаточно есть оснований, чтобы иметь право на снятие этих денег без подоходного штрафного налога. Может быть, там будет какой-то налог на прибыль, но это не такие большие.
5: Спасибо большое вам.
1: Удачи вам, будьте здоровы, ваше начало.
2: Всего хорошего, до свидания. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Евгений. Я бы хотел задать такой вопрос. Мне 48 лет. Я получил сейчас цмитут 78%, 100% овдан кошер авуда. Но помимо этого я получаю еще пенсия нехут. Она приходит мне как сахир, как маскор. От хеврат битуах, которую делал мне мой работодатель. Вопрос заключается в том, что где-то что-то я должен указывать, или битуах не умеет это все видеть. И как это будет, какие мне надо, чем надо, как себя обезопасить, чтобы не образовались какие-то либо долги, либо как вот это все работает? Мне можете подсказать двух слов?
1: Когда страховая компания выплачивает вам пособие по потере трудоспособности, страховая компания или пенсионный фонд, это не так важно, они каждый месяц выпускают ТЛУШ.
6: Okay.
1: То есть у вас должен быть такой, как ТЛУШ, не ТЛУШ Москор, назовем это ТЛУШ пенсии или ТЛУШ
6: Кирпатский. Есть, да.
1: В этом ТЛУШе они же должны с вас удерживать налоги. Подоходный налог, если у вас есть еще какие-то доходы. И взносы в биток леуми на здравоохранение, если вам не, если биток леуми вам не дал освобождение от взносов. Если у вас есть освобождение, если у вас есть ПТОР, то вы его должны отправить в страховую компанию, чтобы они ввели пенсионный фонд, чтобы они в свою систему это внесли, не удерживали с вас то, что вам платить не нужно.
6: Okay.
1: Вот, в принципе, и все. Если вы будете где-то работать, подрабатывать, то, конечно же, обязательно делать, во-первых, ТУМАС, и, во-вторых, обязательно всем сообщать. И в
6: дай Бог, чтобы у меня здоровье подвели.
1: Да. Но если нет, то вы как бы следите за ЛУШами. То есть каждый месяц вам выпускают ЛУШ, смотрите, что вам заплатили. И что там удержали, если чего-то неправильно удержали, то обращайтесь, проверяйте. Вот. А если у вас действительно есть то, то значит вы главное, поскольку вы не достигли еще пенсионного возраста, то вы должны быть застрахованы в битуах люми, а несмотря на то, что вам платят там, те или иные пособия. То
6: есть, а как вы знаете, я застрахован или нет?
1: В битуах люми, прежде всего. Битуах Леуми, или они вас страхуют из пособий, как бы вычитают у вас там часть, что и вы застрахованы. Или они говорят, ты должен эту нам платить или как безработный, или если у тебя есть выплаты по нетрудоспособности из страховой или пенсионной компании, то они должны оттуда вычитать. Да? То есть не может человек не быть застрахованным в том или ином виде. Поэтому вот за этим вам и нужно следить.
6: Спасибо большое. Я так понимаю, до достижения пенсионного возраста сейчас не надо переживать, потому что может быть изменения и со здоровьем, и в законодательстве. Так что
1: это всегда верно. И в вашей ситуации обратите внимание, что страховая компания или пенсионная, она не только платит вам ежемесячные выплаты, но еще и пополняет вашу пенсионную программу, так называемый ШХРУР. Для того, чтобы к пенсионному возрасту у вас там образовалась сумма, которая должна была образоваться там, если бы вы продолжали работу. Кроме того, в большинстве программ есть страховка жизни, страховка на случай смерти для семьи.
6: Да,
1: поэтому
6: да.
1: Программу надо беречь, чтобы платили, последить, что там все правильно туда заходит, что пополняется, что все страховки сохранились. И будьте здоровы, насколько это возможно.
6: Да, дай Бог здоровья работодателю порядочно оказался, все хорошо.
1: Спасибо вам большое.
2: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Добрый день.
7: Да, пожалуйста.
2: Да.
7: Можно говорить?
2: Да, конечно.
7: Добрый день. Меня работодатель в марте месяце отправил в халат. Тлушей сахар с минусом 800-500 шекелей он выдавал, хотя платила битуах леуми. И в июне месяце он меня изменил лешемуа и уволил в июле. В июле есть тлуш, в котором нету отчислений никаких в пенсионный фонд, ни Керен Ишталмут, и также не сплатила даму Гдемет, это хуки, что вообще за 5 месяцев, даже если он меня вернул на ЖМО, у меня нет отчислений в пенсионный фонд, это первый вопрос.
1: Ну, смотри, если он не платил вам зарплату, если был халат, если это было по причине военных действий, нет, халат — это как замораживание трудовых отношений.
7: Да, понятно, но...
1: Нету, если это не идет из там, отпускных и больничных, то откуда идут, откуда ему отчисляются делать пенсионные?
7: И до конца есть в июле месяце тлуш как бы со шламат пицуим, и там ничего не отчислено.
1: А шламат пицуим — это не зарплата.
7: Единственное,
1: что в вашем случае, если по даму Гдемет, если была положена по закону, да. Если он ее выплатил вам,
7: он
1: если
7: выплатил.
1: Он заплатил, нет, это, дайте мне ответить. Если выплачивается, то, что называется, хелифу даму Гдемет, то есть одноразовая какая-то сумма в размере зарплаты, она не, с нее не делаются пенсионные отчисления. То есть пенсионные отчисления делаются, если человек говорят, мы тебя со следующего через месяц увольняем, и этот месяц у нас отработает. То есть когда если фактически отработано, тогда, естественно, пенсионные отчисления идут. А если только платят за этот месяц, за то, что вот мы тебе сообщили, и завтра ты на работу не приходи, то за это пенсионных отчислений не делают. А заплатил, не заплатил, это уже другой вопрос. Это уже как бы трудовое право, то есть может, нужно да. написать ему письмо.
7: Еще такой вопрос. У меня на счету в пенсионном фонде меньше 100 тысяч. И как бы, чтобы не прервать, уже 5-й месяц истекает. Какова сумма, как бы, вот 200 шекелей в месяц, чтобы поддержать этот риск? Это возможно
1: риск,
7: такое?
1: Риск в мани, если
7: нет,
1: у вас пенсионный...
7: Я решила не на 48, а я решила сама отчислять.
1: Чаще всего это неправильно. В большинстве случаев это неправильное решение. В большинстве случаев правильно это делать риск в мани, чтобы пенсионный фонд из ваших накоплений стагмулим сохранял вам страховки в том виде, в котором они были, до прекращения работы, и это действительно возможно до 48 месяцев. Но там еще есть условие, что это зависит от того, сколько до этого было подряд сделано отчислений. То есть 2 года риск звони положено тем, кто до этого 2 года был, делали отчисления. А если вы сами начинаете какой-то делать вклад в пенсионный фонд, то у вас, скорее всего, уменьшатся страховки. Вы потом начнете новую работу, и у вас вы заново там будете застрахованы на случай потери трудоспособности, на случай, не дай бог, смерти, часть страховок как бы обнулится. Поэтому в большинстве случаев, я повторю, не в 100%, но в большинстве платить самостоятельно 200 шекелей в пенсионный фонд – это неправильно. Правильно делать риск звони. Если вам очень хочется что-то платить, вы можете договориться с пенсионным фондом, что вы будете риск звони оплачивать, то есть не истагмулимо он будет их проедать, а вы сами будете это оплачивать. И если вам хочется платить 200 шекелей, а пенсионный фонд хочет только 50, то 150 шекелей откройте какую-то программу, например, Купат Гемель или Ашка, и вкладывайте туда. Ну или куда-нибудь еще.
7: Они не разрешают, только с 500 шекелей, с мелких денег нет.
1: Они кто?
7: Ну, Клаль Битуах я разговаривала.
1: Ну, Битуах к этому немножко отношения не имеет. Мы говорим о Клаль, ну, то есть о пенсионной компании,
7: да,
1: пенсия Вегемель. Я впервые слышу, что Клаль требует минимум 500 шекелей, но кроме Клали есть и другие, можно открыть любой другой. Я знаю, что есть компании, которые 100 шекелей разрешают вкладывать в Купат Гемель для Ашка, а потом можно будет при оформлении пенсии взвесить возможность перевести накопленные таким образом деньги в пенсионный фонд. Я еще раз повторю, это не только для вас, а для всех. Если есть возможность сохранить риск звони, нужно это делать. Не нужно... Иногда представители прямо по телефону говорят, ну, ты можешь там платить какой-то минимум 100 шекелей, 150, 200, 300, неважно, какую сумму. Если речь не идет о человеке, который уже который старше 67 лет, у которого страховки уже закончились, и они нерелевантны, если человек, может быть, еще будет дальше работать, лучше платить, в большинстве случаев оформлять риск звони, чем будет фиксированная сумма.
7: Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго.
1: До свидания.
2: Всего хорошего. Хорошо. Еще один радиослушатель, пожалуйста. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Да.
8: Можно задать вопрос?
2: Конечно.
1: Задавай.
8: Здравствуйте. Я хочу задать вопрос у меня насчет мамы. Она умерла в 2016 году, но она работала до 2008 года. Вот, по-моему, у нее была Феникс. Какие-то деньги, может быть, остались или нет? Как это проверить или нет?
1: Во-первых, можно сделать запрос в Арабитур. Арабитур, не Арабитур. Это государственный сайт, он связан с пенсионным бюро, с Метлака Пенсионит. Не ловитесь на удочку не очень добросовестных агентов, которые маскируются под государственные сайты. То есть вам нужен именно государственный сайт Arabitur. Там вы можете сделать запрос по данным умершего человека. Я, честно скажу, я не сам давно это не делал. Не знаю, как это делается сейчас. Раньше нужно было указать номер его личности и, по-моему, даты выдачи свидетельства о смерти. Но, может быть, сегодня требуется больше каких-то данных. Это для того, чтобы установить, где у нее могли быть деньги. То есть в Arabitur будет список, что вот она была там, да, допустим, в Фениксе, в Макефет Ватика и там еще где-то. Этот список, который вы там получите, не означает, что там что-то есть. Это как бы означает, что человек там наследил при жизни. То есть он там был. А дальше уже нужно в каждую из этих компаний обращаться с... Наверное, у вас есть цав-яруша, да, какие-то документы о том, что вы ее наследник, делать запросы, проверять, что у нее есть. Может быть, стоит начать, может быть, есть какие-то отчеты, которые были у нее в папочках, где-то в таком, не знаю, в амбарной книге или в сундуке в бабушкином. Посмотреть. С кого начинать искать? Если вы говорите «Феникс», может быть, будет какой-то документ, из которого понятно, что у нее было что-то в «Фениксе».
8: А потом этот «Гильзагав» переименовался на другое имя.
1: Ну, как бы ничего мне не говорит это название. По компаниям поиск можно делать, начинать с «Арабитур». Если есть какие-то документы, если вы найдете, можно пробовать напрямую к ним обращаться. Они потребуют доказательств, что вы ее наследник, и что у вас есть право действительно задавать такие вопросы. А если это подтвердится, то дальше нужно будет оформлять, если там действительно есть какие-то деньги остались.
8: Еще у меня вопрос. У меня были страховые полисы. Я отдала это адвокату, он потерял. И говорит, обращайся в этот куда-то в архион. Где этот архион, куда я могу обратиться?
1: Архив чего? Полис как? Полис о чем?
8: Полисы. Я платила страховые полисы, я обращалась к адвокату не одному, а нескольким. Они сказали,
1: платили, что эти полисы
8: дают 10 тысяч. Ну, так, страховка жизни, страховка мебели, там, я не знаю, что он сказал, что я могу вернуть 10 тысяч по этим полюсам. И где они? Он потерял. А где я могу их восстановить?
1: Ну, вспомните, в какую компанию вы платили. Обратитесь в компанию, или если вы это делали через агента.
8: Через агента, но она сказала, что у нее документов нет.
1: У агента, может быть, документов нет. Иногда агенты продают там свои дела.
8: А где архив этот находится, архив?
1: В компании? Вам нужно обратиться в ту компанию, в которой вы платили.
8: Архив, Ариэль.
1: Саму компанию. Начните с того, что обратитесь туда, через отдел обслуживания клиентов.
8: Ну, я отдала ему полисы, которые оригиналы. Вы понимаете, у меня ничего нет.
1: Но оригиналы полисов на сегодня, век интернета, технологий, облачных хранилищ, сами оригиналы полисов сегодня мало кого интересуют. В страховой компании наверняка есть копия такая, в которой можно работать. Начните с нее, начните с них, обратитесь и смотрите, чтобы не прошел срок исковой давности, чтобы слишком много времени не прошло, начните уже сейчас.
2: Спасибо большое, Гоша. Программа подходит к концу, пока вы давали, представляете, пока вы давали совет последний, я зашла просто здесь напротив, в нашей же студии, в компьютер, на сайт Harabituah, то, о чем вы говорили, где нужно заполнить всего ничего, 4 вида данных, имя, фамилия, тудадзиут, год рождения и что-то еще. То есть буквально все просто и в течение 2-3 минут.
1: Это по умершему человеку.
2: Ну, да, я понимаю. Я имею в виду, что, в принципе, это делается очень просто.
1: Немного, да. Но вот там, по-моему, требовалась дата выдачи свидетельства о смерти, а иногда его нету у людей.
2: Да,
1: ну,
2: и такое
1: бывает. В общем, можно восстановить, если...
2: Именно. Гоша, у нас...
1: Давайте мы в конце потом напишем, может быть, вы, Таня, линк на настоящий сайт, чтобы люди не попадались, к сожалению, такое происходит, ищут этот Harabituah, выходят на каких-то агентов, которые потом начинают всякое предлагать. Вот ходите только в правильные сайты. Harabituah, Harakesov, Amislaka, Pensionet, не на левые сайты, которые рекламируют себя, и потом можно...
2: Да. Гоша, есть песня, которая сегодня должна прозвучать по вашей просьбе?
1: Песня сегодня это не загадка, сегодня все гораздо проще, это связано с тем, о чем я говорил в начале.
2: Stars.
1: Да, звезды. Это то, что мы ночью это наблюдали, и всем рекомендую. И вам, Таня, тоже, если будет возможность, поезжайте, посмотрите.
2: Там правда, действительно, очень-очень красиво, вы правы. Спасибо огромное. С нами был лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. До встречи через две недели. Всего
1: доброго. Надеюсь, в студии на этот раз.
2: Да, всего доброго.
1: До свидания.